Белье стирает Золушка, детей качает Золушка и напевает Золушка. Серебряное горлышко, серебряное горлышко. В окне дорога зимняя, рябина, снегири, за серыми осинами бледнеет свет зари. А глянешь за оконные просторы без конца ни пешего, ни конного, ни друга, ни гонца. Посуду моет Золушка, в окошко смотрит Золушка и напевает Золушка. Ох, горе мое, горюшка! Все сестры замуж выданы за ближних королей. С невзгодами, с обидами все к ней, а не да к ней. Блестит в руках иголочка, стоит в окне зима. Стареющая Золушка шьет туфельку сама. Это был Давид Самойлов, стихотворение «Золушка». А сейчас я представляю вам муниципальный театр «Новая опера», художественный руководитель и дирижер Евгений Колобов.

оркестр муниципального театра «Новая опера» под руководством Евгения Колобова исполняет увертюру к опере Россини «Золушка».

На этом вечер, посвященный столетию со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской, заканчивается. Он был организован Академическим театром имени Моссовета, Московским комитетом по культуре и Центральным домом актера имени Яблочкиной.

двухсерийный радиоспектакль по пьесе Зои Чернышовой «Корона и мантия». Часть первая.

0: милый бог, дорогой епископ, ты рехнулся?
1: Ваше величество.
0: Чем тебе плохо в Париже, при королевском дворе? Может, тебе не по душе я сам? Король Генрих IV, а? Может, ты забыл, что твой отец был моим лучшим другом? Служил мне до конца жизни? Что ты мне как сын? В 23 года ты уже епископ. Модный проповедник, служишь мессы, тебе завидую.
1: Сир, я знаю, что всем этим обязан только вам.
0: Так какого же черта ты бежишь из Парижа в провинцию? В Пуату? В монастырь, затерянный в глуши?
1: Люсонскую епархию пожаловали мне тоже вы, сир.
0: Да я и подумать не мог, что ты туда сбежишь.
1: Ваше Величество, когда я обрету уверенность и силу, я вернусь в Париж. Тогда я буду защищен.
0: От кого?
1: Ее Величество, королева Мария, не жалует тех, кто предан вам, государь.
0: Чудак. Да она меня самого терпеть не может. Впрочем, как и я ее. Неужели ты испугался королевы Марии?
1: Не за себя, сир. Не за себя. Но не все довольны вашей политикой. У ее Величества есть свои люди. Они должны быть и у вас.
0: Свои люди. Теперь это так называется. Да этот чертов Кончини, который она привезла с собой из Флоренции, думаешь, я не знаю, что он ее любовник? Красавчик, проходимец. Ну, смешно.
1: Сир, в мои годы слишком смело давать советы великому королю Франции, но Кончини не просто фаворит. Он враг. Да-да, берегитесь его, сир. Сейчас королевы Кончини смеются надо мной, но дайте мне 2 года, сир. 2 года. И к вам вернется сильный, верный помощник. Защитник ваш и ваших замыслов и деяний.
0: Мне жаль, что ты уезжаешь. Люсонские епископы пришли. Я люблю тебя. Мне будет тебя не доставать.

0: Он действительно уехал к кончине?
1: Да, Ваше Величество, в свою епархию в Люсон.
0: Отлично. Чем меньше будет друзей у короля...
1: Ришелье делал попытки приблизиться к вам.
0: И быстро понял, что они ни к чему не приведут. Он ничтожество кончине. А мне нужны сильные люди, на которых я могла бы положиться, если Генрих снова собирает армию для похода в Рейнскую область и сам идет воевать. Все может случиться. Это война.
1: Да.
0: Маленький епископ Ришелье рассчитал правильно. Он просто испугался и убежал. Пусть говорит свои проповеди.

0: Месте, в Люсоне, чернь будет восхищаться им. Он не для королей.
1: Не для королей.

0: мои прихожане, сегодня я служу свою первую мессу в кафедральном соборе Люсона. Но прежде я положу руку на Святое Евангелие и произнесу перед вами клятву. Я, Арман Жан Дюплеси де Ришелье, епископ, даю обет верности этой церкви. Всей своей властью я буду защищать имущество и свободу моей епархии. Обещаю быть внимательным и заботливым к нуждам всех жителей, не разбирая вероисповеданий. Я не разделяю католиков и гугенотов. Независимо от религиозных различий, мы все должны быть едины в нашей любви к Родине и Королю. Церковь должна служить не только Богу, но и Королю. Да поможет мне Господь и Его святые. Да будет так.
1: Начало положено. Все эти люди, слушавшие мессу, уже в моей власти. Власть. Люсонская епархия — первый трамплин для дальнейшего восхождения к ее вершине.

0: Де-Люин! Де-Люин!
1: Подойди!
2: Я здесь, Ваше Величество.
1: Ты давно служишь при дворе, Де-Люин?
2: Да, сир. Я имел счастье состоять при вас с пажом.
1: Да. Ты прекрасно ездишь верхом. Ты непревзойденный мастер соколиной охоты. Знаешь военное дело. Сколько тебе лет?
2: 25, Ваше Величество.
1: Моему сыну, дофину Людовику, 9. Ему нужно обучиться военному делу и охоте. Охота и война – королевские занятия. Я определяю тебя наставником к дофину. Научи его всему, что знаешь и умеешь. Ступай.
2: О, сир, благодарю.
3: Благодарю, сир.
1: Да. Я мечтал о другом наставнике. Но ты оставил меня, епископ Рижелье. Вот уже более года, как ты оставил меня, епископ.

0: Еще одно мясо, еще один день, еще один год. Ой, но возвращаться рано. Ничего, ничего, я терпелив.
1: Сегодня вы произнесли прекрасную проповедь, ваше Преосвященство.
0: В чем дело? Кто вы?
1: Вы видите мою одежду? Я смиренный капуцин.
0: Да. Да, коричневая ряса с капюшоном, подпоясана веревкой, сандали на босу ногу, но ваше лицо...
1: Меня зовут отец Жозеф, а мирское мое имя Франсуа Леклерк дю Трамбле. Я сын анжуйского дворянина барона Монфлиера.
0: Как вы проникли в ризницу? Не слышно, незаметно.
1: Ризница не заперта. И вы здесь один?
0: Что же вы хотите? Зачем вы здесь?
1: Я пришел к вам, епископ Ришелье. Я нужен вам. Но то, что я хочу сказать, не для любопытных ушей. Это музыка.
0: Органист любит играть один в пустом соборе.
1: Да, но музыка помешает нам услышать. Если кто-нибудь...
0: Хорошо. Хорошо. Идемте ко мне. Там никто не помешает.
2: Когда вы назначите меня регеншей, сир?
3: О, помилуй бог, мадам, вы мне чертовски надоели.
2: Подумайте о вашем сыне. Вы умрете. Он потеряет престол, если я не буду назначена регеншей.
3: С чего вы взяли, что я умру? Мне 55. Я крепок, здоров, удачлив. Я намерен еще долго жить, мадам.
2: Вас доконают ваши пороки. Что не месяц, у вас новая любовница. Вы превращаете Лувр в публичный дом.
3: Ну, надо же человеку иногда отдыхать от семейных радостей, которые вы мне доставляете, мадам. Конечно, я женился на вас по политическим соображениям, но ваш чудовищный характер, и вы напрасно обижаетесь. Ваш красавчик кончится.
2: Замолчите. Когда вы назначите меня регеншей?
3: Когда мне исполнится 80 лет!
2: Вы не достигнете и 60. От вас все бегут. От вас убежал даже ваш любимчик, епископ Ришелье.
3: И мне его очень не хватает. Вот уже второй год, как мне его очень не хватает.
1: Благодарю за ужин, монсеньор. Я был голоден.
0: Теперь я слушаю вас, отец Жозеф.
1: Я предпочитаю действовать за кулисами. Я одержимый католик. Моя цель – уничтожение гугенотов. Предназначение – повергнуть самых непокорных престолу Папы Римского.
0: Так, так, так. Ну, а как с теми, кто не захочет покориться?
1: Они не имеют права жить. Епископ, вы нужны мне. Я буду служить вам, оставаясь в тени. Впереди у вас громадная власть, но и вам нужен человек уже сейчас, чтобы эту власть захватить. А когда вы ею овладеете, я буду нужен вам вдвойне. Очень скоро у вас появятся враги.
0: Враги есть у всех.
1: У вас их будет больше, чем у других. И один вы не сможете бороться. Я буду вашей тенью, кинжалом в вашей руке, незримым исполнителем еще даже не высказанного приказа, вашими глазами, ушами, памятью, орудием тайного мщения.
0: Шпионы опасны. Иногда они предают.
1: Я не шпион. Я ваша тень. У меня нет ни привязанности, ни слабости. Я одинок. У меня будете только вы.
0: Отец Жозеф, вы ошиблись в одном. Я не фанатик-католик. Я священник, для которого равны все вероисповедания.
1: Не надо со мной хитрить, монсеньор. Это маска. Вы носите ее, потому что это выгодно. Такую же маску носит и король Генрих. Но когда с ним что-нибудь случится...
0: А с ним может что-нибудь...
1: Потому-то я и пришел к вам.
0: Вы бываете в Лувре?
1: В любое время, когда мне нужно.
0: Я должен знать все, что там происходит.
1: Отныне вы будете знать все, монсеньор.

0: смертный грех кончит.
1: Я возьму его на себя, Ваше Величество.
0: Я погублю свою душу.
1: Вы спасете католическую веру.
0: Но и король Генрих католик.
1: Который трижды менял веру. Стал католиком, чтобы сохранить жизнь. Гугенотом, чтобы получить корону Наварры. И снова католиком, чтобы занять французский престол. А сейчас идет во главе войска в Германию на защиту гугенотов, чтобы ослабить могущество Австрии. А война? Война – это война.
0: Ему везет. Ему всегда везет, Кончини.
1: Значит, нужно сделать так, чтобы ему однажды не повезло. Подумайте о сыне, Мария. Вы должны стать регеншей.
0: Кто же сделает так, чтобы ему не повезло?
1: Предоставьте это мне, мадам. Ваше дело добиться регенства.
2: Она согласилась, господин Кончини?
1: Да, отец Жозеф. Ваш человек готов?
2: Не может дождаться часа, когда...
1: Этот час приближается, отец Жозеф.

0: Зачем вы идете воевать, Генрих? Рисковать жизнью.
1: С чего вдруг такая забота, мадам?
0: Жизнь человека в руках божьих, у нас сын.
1: Снова регенство. И вам не надоело?
0: Во Франции неспокойно. Разные партии, лиги. В ваших же интересах, чтобы продолжалась династия Бурбонов, сир. А если что-нибудь, кто знает, кого совет изберет регентом?
1: А, собственно говоря, почему бы и не сделать вас регеншей, если вам так хочется, мадам? Умирать я не собираюсь, но... Так, решено, решено. Я выступаю 17-го. Сегодня у нас 10-е. Что ж, назначим церемонию коронации на 13 мая. Торжество будет в Сен-Дени, как полагается по традиции. Можете успокоиться.
0: Кончини. Это будет 13-го. Сен-Дени.
2: Значит, 14 мая 1610 года вы станете королевой.
0: На следующий день.
2: Да.
0: Сразу же.
2: Зачем медлить, мадам? Все готово.
0: А тот, кто должен его имя?
2: Франсуа Равальяк, школьный учитель. Фанатик-католик, живет одним, отомстить королю за предательство веры.
0: А если неудача?
2: Исключено, мадам. Он виртуозно владеет кинжалом.
3: Король Генрих IV умер.
4: Во Франции короли не умирают, монсеньор. Нет больше короля Генриха, но есть королева Франции Мария Медичи, правительница, накануне убийства, помазанная на регенство. Я мчался без отдыха, чтобы привести вам эту весть.
3: Королева. Королева ненавидит меня. Кончини тоже.
4: Терпение, монсеньор. Терпение. Вы умны. У вас сильная воля.
3: Подчиниться Кончини?
4: Нет. Подчинить его себе. И ее тоже.
3: Лицемерить, лгать, льстить.
4: Дело стоит небольших моральных издержек.
3: Дело? О чем вы, отец Жозеф?
4: До сих пор вы служили мессы, монсеньор. Теперь займетесь политикой. Ваша сутана поможет вам достичь цели.
3: Какой?
4: Кардинальство и министерство. Скоро в стране начнется смута. Королева растратит деньги Франции на себя и фаворита. Она уже заготовила патент маршала Д'Анкра для Кончини.
3: Но он никогда не участвовал ни в одном сражении.
4: И тем не менее, маршал. Народ начнет роптать, гугеноты поднимут головы. Понадобится сильная рука и смелый государственный ум. Монсеньор, пора сбросить маску защитника всех вероисповеданий. И пришло время подумать о том, чтобы сменить лиловый цвет вашей сутаны на пурпур кардинальской мантии.
3: Я должен ехать в Париж?
4: Не сразу. Я подготовлю почву и дам вам знать. В Париже начнете осторожно, не спеша наводить мосты. Запомните, королева любит комплименты и красивых мужчин. Кончини же деньги и лесть. Начнете с него. –

0: Я получил ваше письмо, епископ Ришелье. Удивлен. Вы ведь были приближенным короля Генриха, его любимцем.
1: Я покинул двор за 2 года до кончины его величества короля. Господин маршал жил в уединении.
0: И теперь, через год после его смерти, вы вернулись, чтобы предложить свои услуги ее величеству королеве?
1: И вам, господин маршал, которому я всегда испытывал глубочайшее почтение. Если вы окажете мне честь своим расположением, и я сумею верно и достойно служить вам.
0: А вас хорошо отзывается отец Жозеф. Мнением его я дорожу. Я поговорю с ее величеством. А пока предлагаю вам завтра отслужить мессу в нашем соборе и произнести проповедь.
1: Для меня это великая честь, ваша светлость.
0: На мессе будет присутствовать ее величество.
2: И, наконец, братья и сестры, возблагодарим Господа нашего за то, что Он послал Франции столь милосердную правительницу. Только государственной мудрости Ее Величества Королевы-Матери обязана страна миром и спокойствием. Прекращены войны, солдаты вернулись к домашним очагам. Бог да благословит нашу королеву, братья!
3: Мне понравилась ваша проповедь, господин Ришелье.
1: Ваше Величество, она шла из глубины моего сердца.
3: Я плохо знала вас. Вы были преданы королю.
1: Но всегда мечтал служить вам, государыня.
3: Мне нужны верные люди. Меня окружают возгордившиеся, избалованные аристократы. Они хотят лишить меня власти. Из них самая опасная партия та, которую возглавляет принц Конде. Он и сам был бы не прочь занять королевский престол. Ах, интриги, интриги, бог мой, как я устала от них. Верю только кончине, маршалу Данкру. Если бы и вы, епископ...
1: Моя жизнь принадлежит вашему величеству.
3: Я умею быть благодарной. Вы не интриган. Возле вас не вьются прихлебатели. Я заметила, вы всегда один.
1: Не считая кошек, мадам. У меня их полон дом.
3: Надеюсь, они не перебегут мне дорогу.

0: Ну вот, монсеньор, все идет хорошо. Вы уже член Государственного совета. Королева обожает вас.
1: Я устал, отец Жозеф.
0: Играть роль?
1: Это тоже. Но я устал ждать. Четвертый год. Мне была обещана кардинальская мантия. Кончини отдал ее другому.
0: Терпение, монсеньор. Я еду в Рим. Меня вызывает его святейшество папа Павел V. Будут перемены. Рим, Ватикан, колокольчики Ватикана. Я люблю бывать там.
2: Мы недовольны положением во Франции, отец Жозеф.
0: Да, ваше святейшество. Гугеноты снова зашевелились. Королева делает глупости, сталкивает аристократию с народом.
2: Пора объявить наследника совершеннолетним. Пусть срочно соберутся генеральные штаты и провозгласят его королем. Вслед за этим сразу же должно состояться бракосочетание молодого короля с испанской инфантой Анной. Для борьбы с ересью нужен союз Франции и Испании. Есть у вас человек, которого можно было бы подставить к молодому королю?
0: Есть, святой отец. Но сейчас он в фаворе у королевы.
2: На чем можно с ним сыграть?
0: Непомерное честолюбие, ваше святейшество. Стремление к власти. Епископ, но жаждет кардинальской мантии.
2: Он ее получит, если сумеет стать первым при молодом короле, устранив всех, кто будет мешать.
0: Святой отец, мешает Кончини.
2: Всему свое время, сын мой. Всему свое время.
3: Ах, предатели, интриганы, лишить меня власти! Они не дождутся этого Кончини. Я буду править! Я буду править, как правило, до сих пор. Людовик ребенок, подросток. Его дело стрелять в парке по воронам и сорокам со своим любимчиком Де Люинем.
4: Де Люинь не только стреляет сорок, мадам, он еще и влияет на короля. А Де Люинь в партии принца.
3: Надо устранить Де Люиня, убрать его из Лувра.
4: Невозможно, мадам. Ваш сын теперь король. А через месяц в Лувр войдет и его супруга, королева Анна. Говорят, инфанта Анна Австрийская ослепительно хороша, мадам. Еще неизвестно, на чью сторону она встанет.

0: Нет, нет и нет. Я не уступлю этой испанке, девчонке. Нет, нет.
1: Королева Анна наполовину австрийка, мадам.
0: Испанцы, они коварны, жестоки. Ей всего 15. А взгляните, сколько высокомерия, кончения. Она уже мнит себя властительницей Франции. Враги недооценивают мою волю. Кончини, пусть продолжают свои гнусные интриги. Пусть вовлекут в них короля и королеву. У них ничего не получится. Я сумела справиться с Генрихом IV. А он был страшный. Он был страшный противник. Так неужели я? Неужели я не покорю своего сына? Этого подростка. Робкого, неумелого, неопытного. Я покорю их кончине. Недаром я из рода Екатерины Медичи, матери Карла IX, отравившей собственного сына.

0: Как она прекрасна!
1: Боже мой!
0: Как она прекрасна! Что со мной? Мой ум такой трезвый, сердце такое холодное, я не знал, что у меня есть сердце. Великий Боже, помоги мне, не введи в искушение, великий Боже, как она прекрасна. Анна, Анна, Боже, помоги мне.
2: Вы молитесь, монсеньор?
1: Отец Жозеф, вы всегда появляетесь как призрак.
2: Оставим призраков в покое, монсеньор. Поговорим о живых. Да, с этого момента вы начинаете служить королю Людовику. Партия с королевой Марией Консини отыграна.
1: Ну, у короля свой штат, свои люди.
2: Вот и вы станете своим, причем первым. Как это ваше дело? Король и его супруга молоды. Это глина, из которой умный скульптор вылепит то, что ему нужно. Молчите?
0: Я не уверен, что справлюсь.
2: Вы не уверены в себе? Что-то новое, монсеньор.
0: Ну, королева Марии легко не сдастся.
2: Ну, я не замечал, чтобы вы привыкли к легким победам.
0: Перебежчикам обычно не доверяют.
2: Вы не перебежчик. Вы служили законной королеве. Теперь будете служить законному королю. Что с вами, монсеньор? Вы, может быть, выбираете? Просчитываете, что вам выгоднее? Не трудитесь, все просчитано. Ваша верная ставка – король. Верьте мне, монсеньор, я всегда давал вам только хорошие советы. Прощайте. Да, простите, что прервал ваши молитвы.
0: Служить там, видеть ее каждый день. Великий Боже, помоги мне, этого я не смогу.

0: Черт знает что, даже охота не удалась.
1: Вы в плохом настроении, государь.
0: А что ты хочешь, Дельвиль? 3 года я король, 3 года женат, а со мной продолжают обращаться как с каким-то сувереном. Все дела вершат моя матушка и негодяй Кончини.
1: Ну, королева-мать пошла на уступки, сир. Вы уже принимаете участие в решении государственных дел.
0: Оставь, пожалуйста, Дельвинь. Они бросили мне подачку, как голодной собаке кости. Кончини провел в совет всех своих людей.
2: Ну, на вашей стороне партия принцев, сир.
0: Да. Даже главе этой партии, принцу Конде, не удалось устранить Кончини. Ему пришлось даже покинуть Париж.
3: Епископ Ришелье, у меня к вам серьезное дело.
4: Приказывайте, ваше величество.
3: Юный король рвется к власти, поддерживает принцев. Принц Конде собрал армию, хочет идти на Париж. Готовится мятеж. Поезжайте в ставку, Конде. Убедите Конде приехать в Париж для переговоров со мной. Угу. Любыми средствами. Привезите его в Париж, святой отец. От этого зависит моя судьба.
5: Сир, принц Конде брошен в Бастилию.
0: Что? Ты бредишь, Дельвинь? Кто подписал приказ?
5: Королева-мать утвердил королевский совет.
0: Так. А как удалось заманить его в Париж?
5: Переговоры вел епископ Ришелье.
0: Видит Бог. Я долго терпел. Но теперь все узнают, кто истинный король Франции. Дельвинь, когда враги короля переходят границы дозволенного, что с ними делают?
5: Их убивают, ваше королевское величество.
6: Ради бога, отец Жозеф, я не понимаю, о чем.
7: Почему вы не послушали меня, монсеньор? Я был в отъезде, я упустил. Почему вы продолжаете поддерживать королеву Марию, когда вы обязаны служить королю Людовику?
6: Людовик не доверяет мне. Через Дельвиня я пытался предложить ему свои услуги. Он отверг.
7: Вы лжете. Вы даже не пытались сблизиться с королем. Ох, вам дорого обойдется история с принцем Конде, монсеньор.
6: Я получил пост государственного секретаря, министра.
7: Ваше непомерное честолюбие сыграло с вами плохую шутку, монсеньор. Кончини обречен. Вы поставили не на ту карту, и скоро убедитесь в этом сами. Прощайте.
6: Честолюбие. Что ты понимаешь, монах Жозеф? Честолюбие. Если бы у меня разорвано сердце, 3 года муки и ошибок.
8: Да.
6: Ошибок. Но иначе я не мог. Я боялся выдать себя, если стал бы видеть ее. Анна. Анна.

0: Все погибло, Дельвинь. Мятеж подавлен. Наши друзья разбиты в тюрьмах, в ссылках, на виселицах. Я никогда не стану королем, пока этот Кончини...
1: Сир, Кончини уехал на несколько дней в Нормандию. Они радуются победе. Сир, пришло время.
0: А когда он возвращается?
2: Послезавтра.
0: Мы успеем подготовиться?
1: Мы уже давно готовы, Ваше Величество.
0: А кто? Кому поручить?
2: Капитан ваших мушкетеров де Витри, сир.
3: Государь, все сделано. Кончини мертв.
2: Теперь я король.
0: Дельвинь, садись, пиши приказы.
2: Слушаюсь, сир.
0: Первый. Ее Величество, королеву-мать, отправить в город Блуа в ссылку, да-да, в ссылку под охраной. Приказ второй. Епископа Ришелье.
2: Ришелье? Но, сир, он не...
0: Ты забыл, что это он заманил в Париж принца Конде? Забыл? Он служил моей матери и Кончини. Пиши. Лишить его звания государственного секретаря, предписать немедленно покинуть Париж и отправиться на жительство в город Авиньон.
1: Авиньон.
0: Дай сюда. Так. Подписано Людовик XIII, король Франции. Париж, год 1618.

0: Вы были правы, отец Жозеф.
1: Вам только 32 года, монсеньор.
0: Это конец.
1: Нет. Всего-навсего ошибка. На днях я снова еду в Рим по вызову его святейшества папы, и я все еще ваша тень.
2: Отец Жозеф, передайте наше неудовольствие королю Людовику. Он не имел права отстранять от обязанностей и ссылать епископа Люсонского Ришелье без нашего ведома. Освободить немедленно, вернуть ему все права. Далее. Лично вам, отец Жозеф, я ставлю в упрек, что вы упустили из поля зрения епископа Ришелье.
1: Я не ожидал, что он будет действовать вопреки моим советам, ваше святейшество. Это моя ошибка. Простите.
2: Мы должны руководить теми, кого избрали, чтобы служить нам. И последнее. После того, как он снова будет приближен ко двору, первым его заданием станет примирить Людовика с королевой-матерью. Она должна быть под нашим неусыпным вниманием. Если дать ей свободу действий, могут вспыхнуть мятежи, войны и раздоры, и не только внутри Франции. И этим снова воспользуются гугеноты. Все, сын мой, Бог да поможет вам в служении Римской Церкви.
0: Вы вернули меня к жизни, отец Жозеф.
1: Монсеньор, ошибок больше не должно быть.
0: Ошибок больше не будет, отец Жозеф. Я буду следовать вашим советам.
1: Угу.
0: Пренебрегать ими слишком большой риск потерять все, к чему я так стремлюсь.
3: Ваше Величество! Государь! Государь!
4: Ну что такое? Ну в чем дело, Дельви? Ну что? Что, горит Лувр?
3: Ваше Величество, вчера ночью из замка Блуа сбежала королева Мария!
4: Что? Как сбежала? Охрана!
3: Она спустилась из окна третьего этажа на связанных простынях. Никто не знает, где она сейчас.
4: Великий Боже, только этого мне и не хватало.

прозвучала первая часть двухсерийного радиоспектакля по пьесе Зои Чернышовой «Корона и мантия». Режиссер спектакля Людмила Шуйская. Композитор Владимир Романычев. Роли исполняли: король Франции Генрих IV, Виктор Борцов, королева Мария Медичи, жена Генриха IV, Нина Дробышева, Кончина Кончини, фаворит Марии Медичи, Аристарх Ливанов, Арман Жан Дюплеси де Ришелье, епископ, потом кардинал, потом первый министр Франции, Вячеслав Шалевич, отец Жозеф, капуцин, серый кардинал, тень Ришелье, Андрей Болтнев, папа римский Павел V, Агрий Аукшкап, король Людовик XIII, сын Генриха IV и Марии Медичи, Алексей Кузнецов, де Люинь, фаворит Людовика XIII, Геннадий Фролов. В массовых сценах заняты артисты московских театров. В спектакле прозвучали инструментальные пьесы Жана Батиста Люли, а также французские народные песни в обработке Владимира Романычева. Шумовое оформление Натальи Зачесовой. Звукооператоры: Галина Зуткина, Наталья Сазонова, Ирина Воронова. Редактор Елена Ковалевская.

0: полая вода только что начала сбывать. На лугу около огородных плетней оголилась бурая илистая земля, каймой лежал наплав. Вербы затопленного обдонского леса чуть приметно зеленели, с ветвей кисточками свисали сережки. На тополях вот-вот готовы были развернуться почки. У самых дворов хутора клонились к воде побеги окруженного разливом краснотала. На шестой неделе поста, в среду, Мишка Кошевой рано утром выехал проверить стоявшие возле леса вентили. Он вышел из дому на рассвете. Вентили свои проверил скоро, выбрал из последнего рыбу, опустил, оправил вентильные крылья и, тихонько отъехав, решил закурить. Дымок, тая и цепляясь за кусты, заклубился в сторону. Покуривая, поехал к пристани. У огородных плетней, где он примыкал баркас, сидел человек. Кто бы это, подумал Мишка, разгоняя баркас, ловко управляя веслом. У плетня на корточках сидел валет. «Ты чего?» – крикнул Мишка. Крик его круглым мечом покатился по воде. «Подъезжай!» Валет трескуче закашлялся и нехотя встал. Большая не по росту шинель висела на нем, как кафтан на бахчевном чучеле. Он недавно заявился в хутор. Казаки расспрашивали, где был после демобилизации, но валет отвечал уклончиво, сводил на нет опасные разговоры. Иван Алексеевичу до Мишки Кошевому признался, что 4 месяца отмахал в красногвардейском отряде на Украине, побывал в плену у гайдамаков, бежал и сам себе написал отпуск на поправку и ремонт. Валет снял фуражку, пригладил ежистые волосенки, оглядываясь, подходя к баркасу, засипел. «Худые дела, худые! Кончай рыбку удить, а то удим-удим, да про все забудем!» «Какие твои новости? Выкладывай!» Мишка пожал его костлявую ручонку своей провонявшей рыбьей слизью рукой, тепло улыбнулся. Давняя их порвала дружба. Под Мигулинской вчера Красную гвардию разбили. Началась, брат, клочка. Шерсть летит.
1: Какую?
0: Откуда в Мигулинской? Шли через станицу. Казаки дали им чистоты. Пленных вон какую кучу в Каргин пригнали. Там военно-полевой суд уже наворачивает. Нынче у нас мобилизация. Гляди, вот с утра ахнут в колокол. Кошевой примкнул баркас, сыпал в торбу рыбу, пошел, отмеряя веслом большие сажни. Валет жеребенком семенил возле, забегал наперед, запахивая полы шинели, широко кидая руками. Мне Иван Алексеев сказал, он меня только что сменил с дежурства. Мельница-то всю ночь пыхтела, завозно. Ну, а он слыхал от самого. К Сергею-то Платонычу извешь, к офицер чей-то прискакал.
1: Что теперь? По лицу Мишки возмужалому и выленившему за годы войны скользнула растерянность. Он сбоку глянул на валета, переспросил, как теперь?
0: Надо подаваться из хутора.
1: Куда?
0: В Каменскую.
1: А там казаки.
0: Левее.
1: Куда?
0: На обливы.
1: Как пройдешь?
0: Захочешь, пройдешь. А нет, оставайся, черт тебя во все места, нюхай, окрысился вдруг валет. Как, да куда? Да я-то почем знаю. Прикрутит, сам найдешь лазейку. Носом сыщешь.
1: Ты не горячись. На горячих знаешь, куда ездят. Махнув веслом, сказал, иди к Ивану Алексееву. А я вентиль отнесу домой и за раз приду. Иван Алексеевич успел уже уведомить близких казаков. Сынишка его сбегал к Мелеховым, привел Григория. Христоне пришел сам, словно учуя беду. Вскоре вернулся Кошевой, и совет начался. Говорили все сразу, спеша, с минуты на минуту ждали сполошного звона.
0: «Уходить сейчас же! Нынче же сматывать удочки!» — возбуждающе горячился валет.
1: «Ты нам, стал быть, резон дай, чем пойдем?» — спрашивал Христоне.
0: «Как чего? Начнется мобилизация, думаешь, зацепишься?»
1: «Не пойду, и все».
0: «Поведут».
1: «Не до разу, я им не бычок на борочке». Иван Алексеевич, выславший из хаты свою раскосую жену, сердито буркнул. «Взять возьмут. Валет правильно гутарит. Только куда идти? Вот загвоздка. Я уж говорил ему, вздохнул Мишка Кошевой. Да что ж вы? Аль мне всех больше надо? Один уйду. Не нужны нюхари. Как? До чего? До чему? Вот завылют вас, да еще в тюрьме за большевизму насидитесь. Шутки шутите. Время, видишь, какое. Тут все к черту пойдет.
0: Григорий Мелехов сосредоточенно, с каким-то тихим озлоблением, вертевший в руках выдернутый из стены ржавый гвоздик, холодно обрезал валета. Ты не сипяти, твое дело другое. Ни спереду, ни сзаду. Снялся да пошел. А нам надо толком обдумать. У меня вон баба да двое детишек. Я нанюхался пороху не с твое. Он померцал черными, озлевшими вдруг глазами и, хищно оголяя плотные клыкастые зубы, крикнул. Тебе можно языком трепать? Как был ты, валет, так и остался им. У тебя кроме пинжака ничего нету.
1: Ты что рот разъявил? Офицерство свое кажешь? Не ори! Плевать мне на тебя! Выкрикнул валет.
0: Григорий сорвал на нем злость за свой нарушенный покой, за то волнение, которое пережил, услышав от Ивана Алексеевича о вторжении в округ красногвардейских отрядов. Выкрик валета взбесил его окончательно. Он вскочил, как ушибленный, подойдя в упор к ерзавшему на табурете валету, с трудом удерживая руку, зудевшую желанием ударить, сказал: «Замолчи, гаденыш, сопля паршивая, огрызок человечий! Че ты командуешь? Ступай, кой тебя держит! Валяй, чтоб тобой не воняло тут! Ну-ну, не говори, а то как отхожу тебя на прощание!» «Брось, Григорий, не дело!» — вступился Кошевой, отводя от сморщенного носа валета Григорий в кулак.
1: «Казацкие замашки бросать бы надо, и не совестно! Совестно, Мелехов, стыдно!»
0: Валет встал, неловко покашливая, пошел к двери. У порога он не выдержал, повернувшись, кольнул улыбавшегося зло Григория.
1: «Еще в Красной гвардии был, жандармерия! Таких мы на распыл пущали!»
0: Григорий, выталкивая валета в сенце, недобрым голосом пообещал: «Ступай! Ноги повыдергаю!» «Ну ни к чему это! Ну что, чисто как ребятишки!» Иван Алексеевич неодобрительно покачал головой, скосился неприязненно на Григория. «А он что не свое на себя берет? Че он расходился?» — оправдывался Григорий не без смущения. Христоне глядел на него сочувственно, и под взглядом его Григорий улыбнулся простой ребяческой улыбкой. Чудок не избил его. Там и бить-то раз хлопнуть, и мокр. «Ну как вы? Надо дело делать!» Иван Алексеевич занудился под пристальным взглядом задавшего вопрос Мишки Кошевого. Ответил натужно: «Что ж, Михаил, Григорий, он отчасти прав. Как-то сняться, да и лететь. У нас семьи. Да ты погоди, заторопись.

0: Вы как, Григорий Пантелеевич?
1: А после видать будет. Вояка из него добрый, знаем. Но эти за мглой солнышко не видно. Не видим мы его заслугу. Глаза нам застит его служба в большевиках. Рядовым его запальчиво кинул молодой Андрей Кашулин. Петра Меликова командиром. Нехай Гришка в табуне походит.
0: Выбрали б на свою голову. Да я и не нуждаюсь, на кой черт вы мне сдались, кричал сзади Григорий, краснея от напряжения. Взмахнув рукой, повторил, я и сам не возьмусь, на черта вы мне понадобились. Сунул руки в глубокие карманы шаровар, ссутулясь журавлиным шагом, потянул домой, а вслед ему на-на-на, не держи! Поганка вонючая, руль свой горбатый задрал. О-хо-хо-хо! Вот как турецкие кровяем распоряжаются. Не смолчит, небось, офицером на позициях не молчал. А то, чтоб тут... Вернись! Узы его! Гадю! Поуспокоились не сразу. Кто-то кого-то в пылу споров толкнул, у кого-то кровь из носа вышибли, кто-то из молодых неожиданно разбогател шишки под глазом. После всеобщего замирения приступили к выборам отрядного. Провели Петра Мелехова, и он аж палел от гордости. Но тут-то и напоролся сотник, как ретивый конь на чересчур высокий барьер, на непредвиденные препятствия. Дошла очередь записываться в охотники, а охотников-то не оказалось. Фронтовики, сдержанно относившиеся ко всему происходившему, мялись, не хотели записываться, отшучивались.
1: «Ты что ж, Аникей, не пишешься?»
0: И Аникушка бормотал. «Молодой я еще, в усов он нету».
1: «Ты шутка не шути! Ты что, насмех нас поднимаешь?»
0: Вопил у него под ухом старик Кашулин. Аникей отмахивался, словно от комариного брюзжания.
1: «Прохор Зыков!» – выкрикивали у стола. «Я? Записывать?»
0: «Не знаю».
1: «Записали!»
0: Медька Коршунов с серьезным лицом подошел к столу, отрывисто приказал. «Пиши меня!»
1: «Ну, и шо кто поимеет охоту?» «Бодовсков Федот, ты?»
2: «Грысь у меня, господа старики!» – невнятно шептал Федот, скромно потупив раскосые калмыцкие глаза. Фронтовики открыто гоготали, брались за бока, щедрые на шутку отмачивали. «Бабу свою возьми! На случай вылезет грысь, вправит!»
0: Покатывались позади, кашляя, блестя зубами и масляными от смеха глазами. Старики негодовали, ругались, Будя, Будя, ишь, какая им веселость. Нашли время дурь вылаживать.
1: Совестно, ребята, резонил один, там помирают люди, а вы?
0: Томилин Иван, сотник, поворачиваясь, огляделся. Я артиллерист, отозвался Томилин. Записываешься, нам и артиллеристы нужны.
1: Пиши, эх.
0: Шутками и смехом записалось 60 казаков. Последним объявился Христоня. Он подошел к столу, сказал с расстановочкой, «Намолюсь, стал быть, меня, только наперед говорю, что драться не буду».
2: «Зачем же тогда записываться?» – раздраженно спросил сотник.
1: «Погляжу, господин офицер, поглядеть хочу».
0: «Пишите его!» – сотник пожал плечами. С Майдана расходились чуть ли не в полдень. До Пасхи о войне не было ни слуху, ни духу. А в Страстную субботу прискакал из Вешенской нарочный, взмыленного коня бросил у Коршуновских ворот, гремя по порожкам шашкой, взбежал на крыльцо.
2: «Какие вести?» – с порога встретил его Мирон Григорьевич. «Снаряжайте казаков зараз же!» «Через Наголинскую волость идет Подтелков с Красногвардией! Вот приказ!»
0: И вместе с пакетом вывернул запотевшую подкладку фуражки. На первый день Пасхи, разговевшись, выехали казаки из хутора. Приказ генерала Алферова был строг, грозил лишением казачьего звания, поэтому шло на Подтелкова 108 человек, в числе которых были...

были старики, объятые желанием брухнуться с красными. Молодые ехали по неволе, старые по ретивой охоте. Григорий Мелехов, накинув на фуражку капюшон дождевого плаща, ехал в заднем ряду. Ну, завиднелась и на Донской земле кровица, подергивая щекой, улыбнулся Томилин.

С обволоченного хмарью неба сеялся дождь. Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко под самым тучевым гребнем плыл орел. Редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловил ветер и, подхватываемый воздушным стременем, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах.

0: из Гёте. Радость и горе в живом упоении, думай сердце в вечном волнении, в небе ликуя, томясь на земли, страстно ликующий, страстно тоскующий, жизни блаженство в одной лишь любви.
1: Слушайте передачу
2: «Диагноз с юмором».

0: вероятно, именно в связи с тем, что смех так полезен, известны имена врачей, которые полностью посвятили себя этому способу исцеленных недугов. Ведь недаром еще один древний медицинский авторитет утверждал:
1: прибытие паяца в город значит для здоровья жителей гораздо больше, чем десятки мулов, нагруженных лекарствами.
0: И все-таки хотелось бы подробнее остановиться на том, почему некоторые врачи становятся юмористами и как они на это решаются. Вы можете привести пример?
1: Конечно. Антон Павлович Чехов.
0: Да. Ну вот рассказом Антона Павловича Чехова «Сельские эскулапы» мы и начнем нашу сегодняшнюю передачу.
1: Земская больница, утро.
2: Земская больница, утро. За отсутствием доктора, уехавшего со Становым на охоту, больных принимают фельдшера Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. Больных человек 30. Кузьма Егоров в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывшийся и не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета, и потом, после приемки, род болезни и выданное лекарство.
3: Черт знает, что за перья. А что это за чернила? Тьфу, дёготь, а не чернила. Удивляюсь этому земству. Велит больных записывать, а денег на чернила 2 копейки вот дает. Подходи!
2: Подходит мужик с закутанным лицом и бас Михайло.
3: Кто таков?
4: Иван Микулов.
3: Как? Ты поговори по-русски.
5: Иван Микулов.
3: Ага. Это Иван Микулов, не тебя спрашивают. Отойди, ага. Отойди. Ты, как звать?
5: Нет, не знаешь.
3: Чё смеешься? Чёрт знает. Тут некогда, время дорого, они с шутками. Звать как?
5: Да нет, не знаешь. Угорел.
3: Знаю. Но должен спросить, потому что форма такая, а угореть не учил. Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем. Имя и фамилия.
5: Зачем же я тебе стану говорить, если ты сам знаешь? 5 лет знаешь. Аль забыл на 6-й?
3: Не забыл, но форма, понимаешь? Ты не понимаешь русского языка. Форма.
5: Ну, коль форма, черт с тобой. Пиши. Михайло Федотыч Измученко.
3: Не Измученко, а Измученков.
5: Ну, пущай будет Измученков.
3: О.
5: Как хочешь, лишь бы вылечил. Хочешь, шут Иван, все одно.
3: Сословие какого?
5: Бас.
3: Лет сколько?
5: А кто же ее знает? На крестинах не был, не знаю.
3: 40 будет?
5: Может и будет, а может не будет. Пиши, как знаешь.
2: Глеб Глебович смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41.
3: Грамотен?
5: Конечно, певчий может быть неграмотный. Голова.
3: На. При людях ты должен мне выговорить, а не кричать так. Следующий. Ну, кто таков? Как звать?
4: Никифор Пугабова. Из
3: Хаплова. И хапловских не лечим. Отойди. Следующий.
4: Делайте такую божскую милость. Ваше высокогородие. Верстов 20 пешком шел.
3: Хапловских не лечим. Следующий. Ну, отойди. Не курить здесь.
4: Да я не курю. Глеб.
3: Это что у тебя в руке?
4: Это у меня палец завязан, Глеб.
3: Не цигарка?
4: Ну, нет.
3: Не лечим хапловских. Отойди. Ой. Следующий.
2: Глеб Глебович оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе и начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть и идет в аптеку, второй терапевтическую и надевает клеенчатый фартук.
6: Марья Заплаксина.
7: Здесь, матюшка.
2: приемную входит маленькая, в три погибели сморщенная, как бы злым роком приплюснутая старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему.
5: Затвори дверь. Что болит?
6: Голова, батюшка.
5: Так. Вся или только половина?
6: Вся, батюшка, как есть, вся.
5: Головы так не кутай. Сними эту тряпку. Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате. Животом страдаешь?
6: Страдаю, батюшка.
5: Так. А ну-ка, потяни себя за нижнюю веку. Хорошо, довольно. У тебя малокровие. Я тебе капель дам. По 10 капель утром, в обед и вечером.
2: Кузьма Егоров пишет рецепт.
5: Раствор железа. 3 грамма того, что на окне стоит. А то, что на полке, Иван Яковлевич не велели без него распечатывать. По 10 капель 3 раза в день Марьи Заплаксиной.
2: Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного.
5: Тимофей Стукатей.
7: Здесь.
2: В приемную входит Стукатей, тонкий и высокий, с большой головой, очень похожий издалека на палку с набалдашником.
5: Что болит?
7: Сердце, Кузьма Егорыч.
5: В каком месте?
7: Вот здесь и здесь.
5: Так. Давно?
7: Самый святой. Дальше пешком шел, так разов 10 садился. Знобит, Кузьма Егорыч. В жар бросает, Кузьма Егорыч.
5: Еще что болит?
7: Признаться сказать, Кузьма Егорыч, все болит. Но уж вы лечите одно сердце, а насчет другого прочего не беспокойтесь. Другое пусть бабы лечат. Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. Сердце все это подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в этом самом месте, как подхватит, так и того спинищу дерет, в голове точно камень, и кашель тоже.
5: Аппетит есть?
7: Не, боже мой.
2: Кузьма Егоров подходит к Стукатею, нагинает его и давит ему кулаком под ложечку.
5: Это больно?
7: Больно.
5: А это больно?
7: Смерть.
2: Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум.
8: Ну-ка, иди сюда, давай показывай язык. Ну. Так. А ну-ка, высунь больше. Так.
9: Больше невозможно, Глеб Глебович.
8: Давай, давай, давай, давай, на этом свете все возможно.
2: Глеб Глебович смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной.
10: Должно быть катар.
5: Дайте ему касторового масла и нашатырного спирта. Растирать живот утром и вечером. Следующий.
2: Больной выходит из приемной и идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебович наливает 1/3 чайного стакана касторки и подает Стукатею. Стукатей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец. То есть просит заесть чем-нибудь.
8: Это тебе спирт. растирать живот суконной тряпочкой утром и вечером. Посуду возвратить. Не облокачиваться. Отойди, отойди.
2: К окошечку, закрывая рот шалью и ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория, Пелагея.
8: Что вам угодно?
11: Кланялись вам, Глеб Глебович, Лизавета Григорьевна, и просили у вас мятных лепешек.
8: С удовольствием. Для прекрасных особ женского пола на все готов.
2: Глеб Глебович достает с полки банку с мятными лепешками и полбанки высыпает в платок Пелагеи.
8: Скажите им, что Глеб Глебович улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?
11: Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается.
12: Ой, какая же она грязетка. Скажите ей, что она грязетка.
13: Михаил Измученков.
2: В приемную входит бас Михайло.
13: Михаил Федотчу, наш глубочайший. Что болит?
5: Горло, Кузьма Егорыч. Пришел к вам, собственно говоря, что вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья того, не так больно, как убыточно. Через болезнь петь не могу, а регент каждую обедню 40 копеек вычитает. За всеношную вчера четвертак вычел. Ночью у господ панихида была, певчим дадено было 3 рубля, а на мою долю через болезнь ничего не досталось. И, с вашего позволения, относительно глотки могу вам предположить, что уж очень дерет и хрипит. Точно у меня в горле какой-то кот сидит и лапами это того там...
13: От горячих напитков, стало быть.
5: Не могу сказать, от чего, собственно, болезнь моя произошла. Но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается, представительнее. На бас действует простуда больше.
13: Горячих напитков употреблять не следует.
5: Да я и так уж 3 дня не употребляю. У меня от простуды. Действительно, водка хрипоту придает басу. Но от хрипоты октава, Кузьма Егорыч, как вам известно, лучше. Без водки нельзя нашему брату. Что ж за певчий, если он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония. Не будь у меня такой должности, я бы в рот ее проклятый не взял. Водка есть кровь сатаны.
13: Вот что, я дам вам порошок. Вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером.
5: Угу. Глотать можно?
13: Можно.
5: Очень хорошо. Досадно бывает, если глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь. Жалко. И вот я о чем хотел вас, собственно говоря, спросить. Я к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пущаю и травку пью, то можно ли мне в законный брак вступить?
13: Нет, не советую.
5: Чувствительно вам благодарен. Славный у нас целитель, Кузьма Егорыч. Лучше докторов всяких, ей-богу. Сколько душ за вас Богу молится. Страсть.
2: Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает натрий бикарбоницы, то есть соды.

0: О чем же мы говорили? Да, о том, как врачи становятся юмористами.
1: Угу. Но ведь Антон Павлович Чехов – это исключительный случай, так сказать, классика. А что-нибудь поближе к нам?
0: Пожалуйста. Григорий Горин.
1: Да, он был медиком, а стал известным юмористом. Однажды его спросили, как все-таки вы стали юмористом? И он ответил,
2: юморист отнюдь не романтическая профессия. Она не связана ни с путешествиями, ни с приключениями, ни с полетами в космос, ни даже с изготовлением кондитерских изделий. Юморист по роду своей деятельности ближе всего стоит к часовщику. Он также по винтикам и колесикам собирает сложный механизм шутки, той шутки, которая, как и часы, должна быть очень точной по времени, не спешить, не опаздывать и по возможности быть водоотталкивающей и противоударной.
0: Он не собирался быть юмористом, собирался быть врачом и стал им. Закончил медицинский институт, 4 года работал врачом скорой помощи. И вот тогда, изучая специальную медицинскую литературу, он обратил внимание на то, что многие врачи указывают на смех, как на лекарство удивительной силы. В справедливости этого Григорий Горин убедился на собственной практике.
2: Меня вызвали к одной старушке, которая случайно вывихнула себе нижнюю челюсть. Зевнула сладко, и челюсть отвисла. Я уж не помню, от чего это произошло. То ли телевизор она смотрела, то ли книжку скучную читала, неважно, как говорится, бывает. Одним словом, ее дело вывихнуть, мое вправить. Приезжаю к старушке домой, вижу, вся комната забита родственниками, соседями, сочувствующими. Посередине сидит моя бабушка, рот у нее открыт, в глазах печаль. Я, естественно, волнуюсь, вправление вывиха операция сложная, а тут еще на меня глядят десятки глаз. Сами понимаете, ответственность большая. Но я виду не подаю, что волнуюсь, а наоборот, очень так солидно и спокойно говорю, не волнуйтесь, бабушка, сейчас мы вас мигом вылечим. После этого сажаю старушку к столу, пододвигаю к себе стул. И вот тут происходит нечто непредвиденное. Я сажусь мимо стула, и со всей силой шлепаюсь на пол. По пути хватаюсь за скатерть, стаскиваю ее со стола, на меня падает графин с водой и ваза с цветами. Наступает зловещая тишина. Я лежу на полу, облитый водой и обсыпанный цветами, и с ужасом понимаю, что моему врачебному авторитету пришел конец. И тут в тишине я вдруг слышу какой-то странный звук. Поднимаю глаза, вижу, это смеется моя старушка. Челюсть у нее сама вправилась и теперь лишь чуть подрагивает от смеха. Тогда я встаю, спокойно отряхиваюсь и небрежно говорю собравшимся, ну вот и все. А позднее во врачебном журнале в графе «Проведенное лечение», в той самой графе, где обычно записываются всевозможные инъекции и манипуляции, я написал только одно короткое слово – «рассмешил». Этот случай запомнился мне надолго. Конечно, не надо думать, что в дальнейшем я падал перед больными по любому поводу, но чудодейственная сила смеха стала для меня аксиомой. Я стал писать рассказы, печататься, затем был принят в Союз советских писателей и расстался с врачебным халатом. Не знаю, приобрела ли от этого что-нибудь наша литература, но то, что медицина ничего не потеряла, это точно.
0: А вот что приобрела с приходом Григория Горина литература, радиослушатели смогут решить сами, послушав рассказ «С праздничком», который как нельзя лучше подходит к этому дню.

0: гражданину Бычкову в районной поликлинике как-то удалили зуб. И почти без боли. Этот случай настолько запомнился Бычкову, что в канун Дня медика он надел свой новый костюм, побрился, купил букетик цветов и направился в поликлинику, дабы поблагодарить своего врача и лично поздравить его с наступающим праздником. У кабинета стоматолога сидела длинная очередь. Каждый из ожидающих держался за щеку и смотрел на мир грустными глазами. Бычков сочувственно оглядел всех и вежливо сказал: «Товарищи, разрешите мне пройти к врачу без очереди?»
1: «Это еще почему? Вот у меня, например, флюс, а я в очереди».
0: «Я по личному делу».
1: «Мы все по личному делу. Зубы у нас не общественные».
0: «Да при чем здесь зубы? Я просто иду поздравить врача с праздником».
2: «Поздравить каждый может», — прошамкала маленькая старушка. «Хитрый какой. Букетик купил и думает без очереди пролезть».
0: «Очень странно вы ставите вопрос, товарищи. Мне же только на минуточку».
1: «Один на минуточку, другой на минуточку», — проворчал мужчина с флюсом. «Я уже жду больше часа. Встаньте в очередь, гражданин».
0: «Ну, хорошо, раз вы настаиваете. Кто здесь последний?»
2: «Последних нет», — сказала старушка. «Мы по талончикам. У вас какой талончик?»
0: «У меня? У меня никакого талончика. Я же, кажется, объяснил, что иду по личному делу».
2: «Все равно. Без талончика никто не пустит. Без талончика надо всех пережидать».
1: «Идите в регистратуру, гражданин. Не теряйте зря время», — сказал мужчина с флюсом.
0: Возле окошка регистратуры тоже была очередь. Когда Бычков попытался протиснуться к окошку, очередь недовольно зашумела. «Я извиняюсь», — сказал Бычков, — «но прошу пропустить меня. Мне просто нужен талончик».
1: «А мы что, за пирожками стоим, что ли?» — возмутилась очередь.
0: «Но я же не иду лечиться», — взвизгнул Бычков. «Я иду поздравить врача с праздником».
1: «Ну и поздравляйте на здоровье», — сказала очередь.
0: «Да ведь это какой-то абсурд», — заорал Бычков. «Очередь наверху не пускает без талончика, а очередь за талончиком не пропускает без очереди за талончиком.
3: Товарищи, не шумите, мешаете работать», — сердито сказала регистраторша, высунувшись из окошка. «Вам в какой кабинет?»
0: «Мне к стоматологу», — сказал Бычков.
3: «К стоматологу запись окончена. Могу дать талон на понедельник».
0: «Мне не нужно на понедельник», — сказал Бычков. «Мне нужно сегодня, к врачу.
3: Сегодня есть запись к терапевту и невропатологу».
0: «Но ведь я хотел поздравить зубного врача», — застонал Бычков.
1: «Поздравьте невропатолога, какая разница», — сказала очередь. «Заодно и подлечитесь. Вон, как у вас стал глаз дергаться».
0: Бычков дрожащей рукой взял талончик и пошел на второй этаж. У кабинета невропатолога сидели двое: женщина и мужчина. «Простите, у кого какой талончик?» — спросил Бычков. «За кем я буду?»
4: «У нас нет талончиков», — с улыбкой сказала женщина. «Просто мы с мужем пришли поздравить нашего доктора с праздником».
1: «Нечего!» — вдруг заорал Бычков и сам испугался собственного голоса.
2: «Я уже здесь час жду, а тут лезут всякие без талонов». И гневно сверкнув глазами, Бычков расправил букетик и толкнул дверь в кабинет.

0: очередь к зубному врачу была непоколебима.
1: Я тоже больная. Тоже придумали поздравлять, тут время отнимать. Ваша очередь.
2: Иду.
3: Прошу вас, садитесь. Угу. Откройте рот. Так, хорошо. Здесь болит? А здесь? Так, а где болит?
2: Ниже.
3: Ниже? Где ниже?
2: Вот тут, коленка.
3: Какая коленка?
2: Левая.
3: Гражданин, вы, наверное, ошиблись. Вам надо не к зубному врачу, а к хирургу.
2: Я знаю, но у него очередь.
3: Ну что, подождите немного.
2: Да не могу я ждать, болит очень.
3: Ну, я-то что могу сделать?
2: Как что? Ведь вы же врач.
3: Да, но я врач по зубам, а не по коленкам.
2: А какая разница?
3: Огромная. Коленка к зубам никакого отношения не имеет.
2: И это как сказать. Иной раз так схватит, что зубами скрипишь.
3: Верю. Коленку надо вылечить. Но для этого нужен совершенно другой врач. Хирург.
2: А вы, значит, отказываетесь?
3: Не отказываюсь, а не могу. Вы меня задерживаете.
2: Ничего, у меня время есть, могу и подождать.
3: Но я не могу ждать. Видите, уже очередь собралась.
2: А я-то тут при чем? Вы сами ее создаете. Давно бы уже вылечили.
3: Ну, поймите, не могу я вас лечить. Не умею. Ведь не может врач все уметь.
2: Да почему все? Я же не прошу вас телевизор починить.
3: Для меня что телевизор, что ваша коленка одно и то же.
2: А для меня нет. Потому что коленка у меня болит, а телевизор в полном порядке.
3: Оставим телевизор в покое. Я вам еще раз повторяю, коленок я не лечу. Если у хирурга очередь, приходите завтра.
2: А если завтра коленка пройдет?
3: Вот и прекрасно.
2: Что прекрасно? Если все само собой будет проходить, зачем нам врачи нужны?
3: Чтобы лечить зубные зубы, ушные уши, глазные глаза, а коленчатые коленки, ясно?
2: Ясно.
3: Зачем вы штанину закатываете?
2: Чтобы вы посмотрели.
3: Что мне смотреть? Если бы у вас там были зубы, я бы посмотрел. Но у вас там нет зубов?
2: Нет.
3: Значит, мне смотреть не на что.
2: Как это не на что? А вот это?
3: Что это?
2: Синяк.
3: Какой же это синяк?
2: А что это?
3: Чернила.
2: Ну да. Фу. Действительно. А говорили, что лечить не умеете. Ну ладно. Я пошел.
3: Господи, неужели вам нас не жалко?
2: Нет, мне для своего здоровья ничего не жалко.
4: Доктор, доктор, вы не расстраивайтесь. Таких ведь больных вовсе не так много. Это все юмористы, наверное, преувеличивают. Просто у человека с нервами что-то неладно.
3: Это...
4: А я, как ведущий юмористической радиопрограммы, хотел бы задать вам вопрос. Вот если человек утомлен, нервный... раздраженный. Что вы ему посоветуете?
3: Обратиться к специалисту.
4: Ну, а если он не настолько утомлен, чтобы к специалисту?
3: Ну, я зубной врач, понимаете?
4: Понимаю, понимаю.
3: Вы откуда сами-то?
4: Я ведущий радиопрограммы.
3: Ну, если вы из радио...
4: Да, да.
3: Отправляйтесь отдохнуть. Милый, отдохнуть. Ну, например, на пляж.
4: Прекрасно. Спасибо, доктор. И я поехал на пляж.

0: Это был комфортабельный пляж с вышкой для ныряющих, с зонтиками для тени. Светило солнце. Из огромного репродуктора неслась пляжная музыка советских композиторов. Я быстро разделся, положил вещи на песок и направился к воде. В это время в репродукторе неожиданно оборвалась музыка, затем что-то щелкнуло, и торжественный дикторский голос произнес:
1: «В жаркий летний полдень манит нас к себе речная гладь. Но не надо забывать, сколько опасностей таит она в себе. Подводные течения, водовороты, воронки – все это может грозить бедой. Товарищи купающиеся, будьте осторожны при купании, берегите свою жизнь. Повторяю, в жаркий летний полдень манит нас к себе речная гладь. Но не надо забывать, сколько опасностей таит она в себе. Подводные течения, водовороты, воронки – все это может грозить бедой.
0: И диктор стал повторять свое странное предупреждение. Он повторил его подряд 3 раза, а потом снова заиграла музыка. Я с ужасом взглянул на коварную речную гладь, таившую в себе столько опасностей, и пошел прочь от воды. Лег на песок и подставил свою белую спину ласковым лучам солнца. Но тут в репродукторе опять что-то щелкнуло, и диктор сделал новое сообщение.
1: В жаркий летний полдень ничто так не радует, как солнечные лучи. Но не надо забывать, что ласковое солнце может принести с собой не только загар, но и ожоги первой, второй и третьей степени. Товарищи отдыхающие, будьте осторожны при загаре. Повторяю, в жаркий летний полдень ничто так не радует, как солнечные лучи. Но не надо забывать, что ласковое солнце может принести с собой не только загар.
0: После многократного напоминания о странных последствиях солнечного тепла мне сделалось как-то не по себе. И к тому же стало казаться, что от моей спины потянуло дымком. Я вскочил и бросился в тень под зонтик. В конце концов, сидеть в тени и просто слушать музыку тоже неплохо. Но музыкальная пауза скоро кончилась, и зловещий голос диктора произнес:
1: «В жаркий летний полдень приятно побродить по пляжу, посидеть в тени. Товарищи отдыхающие, будьте внимательны. За пропавшие вещи и ценности администрация никакой ответственности не несет. Повторяю, в жаркий летний день приятно побродить по пляжу».
0: Я в ужасе выскочил из-под зонтика. Слава богу, мои вещи были еще целы. Я надел брюки, рубаху, ботинки и стал бродить по пляжу, подозрительно поглядывая на окружающих. От долгого хождения я вскоре устал и покрылся потом. Захотелось пойти в буфет, выпить холодного пива, съесть бутерброд. Но возле самого буфета меня настиг дикторский голос:
1: «В жаркий летний полдень на свежем воздухе приятно хорошо покушать. Товарищи отдыхающие, не забывайте, что в жару продукты легко портятся. Будьте осторожны, берегите свое здоровье. Повторяю, в жаркий летний полдень на свежем воздухе приятно».
0: Мне стало дурно. Я почувствовал дрожь во всем теле, и что-то темное, дикое подступило к горлу. Руки сами потянулись к огромному камню. Ноги сами направились к радиоузлу. Когда через несколько минут 2 дружинников вели меня в отделение милиции, я не сопротивлялся. Я просто торжествующе смотрел на окружающих и кричал во все горло: «В жаркий летний полдень ничто так не радует, как сломанный репродуктор на пляже! Товарищи отдыхающие, будьте смелыми и решительными!
2: В жаркий летний полдень ничто так не радует.

0: Нет, в конце концов, все кончилось хорошо. Я попал к специалисту по нервным заболеваниям, как сразу и рекомендовал мне зубной врач. Но все-таки к советам врачей теперь отношусь недоверчиво. Вот посоветовал на пляж пойти, и что из этого вышло? И вообще, медицинские светила говорят, что сахар полезен, и мы его едим. Они говорят, что сахар вреден, и мы перестаем его употреблять. Одно время они утверждали, что от яиц склероз. Теперь оказалось, что это не так. Лично у меня от чтения медицинской литературы менялось отношение к маслу, меду, к сырой и кипяченой воде.
1: И вообще медицинскую литературу не специалистам лучше на досуге не читать. В предостережение я предлагаю послушать классический пример, приведенный английским юмористом Джеромом Джеромом.
2: Нас было четверо. Джордж, Харрис, я и Монморанси, мой фокстерьер. Мы сидели в моей комнате, курили и рассуждали о том, как мы плохи. Плохи с точки зрения медицины, конечно.
3: Ой, да уйми ты пса, Джером.
2: Тихо, Монморанси, тихо, уймись.
4: Вот у меня началось сердцебиение. Он так неожиданно залаял.
2: Боже мой, Джордж, ты ли это? У тебя сердцебиение?
4: Да. Должно быть, я очень болен.
2: Болен? Ну, если на то пошло, друзья мои, я должен вам сказать, что я чувствую себя отвратительно. У меня днем и ночью болит это вот...
4: Что?
2: Ну, как ее эту?
4: Ну, вот что, что, что?
2: Ну, с правой стороны, под ребрами.
4: Что? По-моему, это печень, Джером.
2: Печень. А. Вот у меня болит печень.
4: Откуда ты это узнал?
2: А я узнал это, прочтя объявление, рекламирующее новые пилюли от болезней печени. Там описаны симптомы этих болезней. У меня все эти симптомы. Это просто поразительная вещь. Но всякий раз, когда я читаю объявление о каком-нибудь новом лекарстве, я убеждаюсь, что страдаю именно той болезнью, о которой там говорится. Диагноз точно совпадает с моими ощущениями. Помню, я однажды отправился в читальню узнать о способах лечения какой-то пустяковой болезни, которой я захворал. Кажется, это был насморк. Я взял нужную книгу, прочитал все, что мне было нужно, потом, задумавшись, перевернул страницу и стал машинально читать о всевозможных недугах. Я позабыл, как называлась первая болезнь, на которую...

0: К счастью, в легкой форме, но у меня была холера с серьезными осложнениями. А дифтеритом я, по-видимому, был болен с раннего детства. Я добросовестно проработал все буквы алфавита и убедился, что единственная болезнь, которой у меня не было, это вода в колене. Я даже сначала почувствовал себя обиженным. Почему у меня нет воды в колене? Чем объяснить это несправедливое исключение? Но потом я подумал, что зато у меня есть все другие болезни, известные медицине, стал менее жадным и решил обойтись без воды в колене. Я сидел и размышлял. Я думал, какой интерес я представляю с медицинской точки зрения. Каким приобретением я был бы для аудитории студентов. Студентам незачем было бы обходить больницы. Я один представлял целую больницу. Им достаточно было обойти вокруг меня и затем получать свои дипломы. Потом я решил узнать, долго ли я проживу. Я попробовал себя исследовать. Я нащупал пульс. Сначала я совсем не мог найти пульс, потом он внезапно начал биться. Я вынул часы и стал считать. Я насчитал 147 ударов в минуту. Потом я попытался найти свое сердце, но я не мог найти сердце. Его не было, оно перестало биться. Впоследствии выяснилось, что оно все время находилось на своем месте и даже билось, но объяснить этого я до сих пор не могу. Я хлопал себя спереди, начиная с того, что я называю талией, до головы, немного захватил бока, часть спины, но ничего не мог услышать, ничего не мог почувствовать. Потом я попробовал показать себе язык. Я высунул язык как можно дальше, потом прищурил один глаз и стал глядеть на него другим. Я мог видеть лишь кончик языка, но еще раз убедился, что у меня скарлатина. Счастливым и здоровым человеком вошел я в эту читальню, а вышел из нее разбитым инвалидом. У меня есть один приятель, врач. Я отправился к нему. Я решил, что сделаю доброе дело, если пойду к нему. Все, что нужно врачу, это иметь практику. Он будет иметь меня. Он получит столько практики, что ему хватит на всю жизнь. Я пришел к нему. Он спросил: «Ну, чем ты болен?» Я ответил: «Я не стану отнимать у тебя время, милый мой, рассказывая о том, чем я болен. Я лучше скажу тебе, чем я не болен. У меня нет воды в колене. Почему у меня там ее нет, я не знаю. Но это факт. Этой болезни у меня нет. Зато у меня все остальные болезни». Я рассказал ему, как мне удалось все это обнаружить. Он осмотрел меня сверху донизу, потом сел, молча написал рецепт и подал его мне. Я взял рецепт, положил в карман и ушел. В ближайшей аптеке я подал свой рецепт в окошко. Аптекарь прочитал его, отдал мне обратно и сказал, что не держит таких вещей. Я спросил: «Вы аптекарь?» Он ответил: «Да, я аптекарь. Если б я совмещал себе универсальный магазин и ресторан, я мог бы вам услужить. Но я всего только аптекарь». Я прочитал рецепт. Там было написано: один бифштекс и одна кружка пива каждые 6 часов. Одна прогулка ежедневно по утрам. Одна кровать ровно в 11 часов вечера. И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь.
1: Странный рецепт. А где же латынь?
0: Не знаю. Но я следую этому рецепту и, как видите, до сих пор жив.

0: Вообще, в популярной медицинской литературе должны произойти какие-то изменения. Врачам, особенно тем, которые не стали юмористами, надо посерьезнее изучить психологию пациентов и юмористическую литературу, которая предлагает нам интересные варианты научно-популярных бесед.
1: Вот пример такой беседы.
2: Лекция о пользе курения. Товарищи, курение – чрезвычайно важный процесс, который способствует укреплению здоровья

0: аккумулирует все виды деятельности, от общественной до умственной. Давно уже замечено, что курящий человек болеет гораздо реже, чем некурящий. Дело в том, что в любом помещении находится огромное количество болезнетворных микробов. Но стоит выкурить пару-другую сигарет, как от этих микробов не остается и следа. Да, капля никотина убивает лошадь, а ведь микроб даже самый большой, он значительно же меньше лошади. Вот говорят, что курение ухудшает аппетит. Действительно, стоит человеку выкурить сигарету, как он съедает намного меньше, чем обычно. А все дело в том, что одна сигарета по своей калорийности заменяет сарделку, полстакана молока или 200 грамм хлеба. Пачки сигарет вполне достаточно, чтобы хорошо поужинать с приятелем. Да. Мужчин часто упрекают, что они слишком много денег тратят на сигареты. А если бы они не курили, а тратили эти деньги на выпивку или азартные игры, разве это было бы лучше? Вот и выходит, что курение – надежное оружие в борьбе с пьянством и азартными играми. Товарищи, огромную пользу приносит курение и на производстве. Подсчитано, что около 10% рабочего времени тратится на перекуры. А если бы все бросили курить, то на 10% увеличился бы выпуск таких предметов, как дерматиновые там сумки, пластмассовые полоскательницы, чернильные приборы. А зачем? Зачем на 10% увеличивать их выпуск, когда их и так никто не покупает? Для курильщиков промышленность выпускает спички, зажигалки, пепельницы и урны. Благодаря курильщикам существуют врачи и пожарные команды. Так что курите, друзья! За этим вы приносите пользу не только себе, но и всем людям! Да.
1: И теперь, товарищи, если вы хотите, можно сделать перекур. И даже музыкальный перекур, чтобы вам было веселее курить. Что? Ах, не хотите? Ну, тогда, дорогие товарищи, сегодня у нас в гостях врач-терапевт, постоянный сотрудник научно-технического журнала «Знание через силу».
2: Тема его сегодняшней беседы – старость и ее постоянные спутники. Прошу вас.
3: Пожалуйста. Тема моей сегодняшней беседы этот, как его?
2: Склероз.
3: Да, склероз, и уже давно. Так же склероз, товарищи, болезнь чрезвычайно опасная. При склерозе человек должен.
1: Нет.
3: А вы мне?
1: Тоже нет.
3: Откуда же у меня деньги? Ну да ладно. Да так каковы же симптомы склероза? Прежде всего полная потеря. Но есть и другие признаки. Потеря этого, когда без удовольствия ешь. Ну вы понимаете. Так вот. Если полностью потеряно то, что я забыл, и нет того, что без удовольствия, значит, у вас полный склероз. Как вылечить склероз? Очень просто. Мед, только мед. Но увлекаться нельзя. Женщинами. Ой, они такой народ, от них все несчастья. Поэтому надо себя ограничивать. Одна ложечка меда мажется на это, натощак, да. И ешь его на здоровье, и тебе не страшен никакой диабет. Вот и все, что я хотел сказать. Одним словом, товарищи, бойтесь ангины, потому что нет ничего страшнее, чем ревматизм.
1: Большое спасибо.
3: За что?
2: За ваше выступление.
3: Как? Разве я уже выступал? Ах, да. Ну, тогда я пошел. Где у вас это?
2: Выход?
3: Нет, бухгалтерия.
2: А, по коридору налево.
3: Мужская?
1: Нет, женская.
3: А, ну, тогда я пошла.
1: Это невозможно.
2: Ой, это какая у нас сегодня передача-то? Ах да, юмористическая.
1: А я что тут делаю?
2: Да.
1: Ах да, я ведущий, да. А что же ты тогда не взял у нашего лектора-то интервью? Что дальше-то, передавай.
2: Вы же забыли, у нас есть еще одна лекция.
1: Какая лекция?
2: То ли мы пьем.
1: Ах да, конечно же. Наверное, многих из вас волнует вопрос, то ли мы пьем. К сожалению, люди часто пьют совершенно не то. Вы спросите, что же тогда то? Я отвечу, это чай и кофе.
2: Вот об этих замечательных напитках наша сегодняшняя лекция.
4: Чай. Чай. Старинный русский напиток, завезенный к нам из-за границы. Но по-настоящему его начали пить только у нас. Первые упоминания о чае встречаются еще в старинных народных былинах. Например, «Ты меня, князь Владимир, чай помнишь?» Чай настолько популярен, что послужил основой для целого ряда фамилий. Чайковский, Пайчайдзе, Нечаев и Бунчиков. Но разговор о чае был бы неполным, если бы мы не поговорили еще о кофе. О, кофе! Чудесный тонизирующий напиток. Родиной его считается Бразилия, но это ни о чем не говорит. Некоторые сорта кофе, например, ячменный, желудовый, здоровье произрастают только у нас. Существует много сортов кофе. Бывает кофе бразильский, бывает арабика, бывает харари, бывает растворимый. Правда, растворимый бывает редко. Для придания напитку аромата хорошо смешивать разные сорта кофе. Например, бразильский с арабикой или харари. Некоторые продавцы гастрономов считают, что лучше всего смешивать первый сорт со вторым. Пейте кофе.

Продолжаем передачу. Время встречи на маяке 23:35. У микрофона Артур Макарьев. Мы обратились в фирму «Мелодия», центральный дом грампластинок, и на основании сведений, полученных от торгующих организаций, составили список популярных пластинок, миньонов и сорокопяток, а также пластинок-гигантов. Итак, список миньонов и сорокопяток. Три лучших пластинки за период июнь, июль, август. На третьем месте ветеран парада популярных пластинок фирмы «Мелодия» сорокопятка Софии Ротару и песня «Луна, луна». 69 340 проданных экземпляров.

Лайма Вайколи «Еще не вечер». А на первом месте песня-победительница парада популярных миньонов и 45-х. 130 тысяч проданных экземпляров. Песня «Надо же» в исполнении Аллы Пугачевой.

песня «Надо же» Алла Пугачева. А теперь давайте посмотрим список популярных пластинок гигантов и три лучших пластинки из этого списка за период июнь, июль, август. На третьем месте пластинка «Счастье в личной жизни». Песня Игоря Николаева в исполнении Аллы Пугачевой и 339 820 проданных экземпляров. Алла Пугачева, Владимир Кузьмин, «Две звезды».

Алла Пугачева, Владимир Кузьмин, «Две звезды» и пластинка «Счастье в личной жизни». А сейчас популярная в нашей стране группа «Веселые ребята». И не менее популярная пластинка этой группы «Минуточку». 335 480 проданных экземпляров и песня «Автомобили».

«Веселые ребята», «Автомобили». И, наконец, пластинка-победительница. 434 140 проданных экземпляров. «Вернисаж», песни на стихи Ильи Резника. Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и песня «Вернисаж».

Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и песня «Вернисаж». Вот и подошла к концу наша передача «Время встречи на маяке» 23:35. Но я бы хотел добавить, что ваши отзывы и предложения вы можете написать по адресу 113-326, Москва, радио, главная музыкальная редакция, «Маяк», передача «Время встречи на маяке» 23:35. Передачу подготовили журналист Артур Макарев, редактор Вера Карпеченко и звукооператор Лариса Кузьмина.

0: продан вишневый сад?
1: Продан.
0: Кто купил?
1: Я купил. Я купил! Радите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, я ничего не понимаю. И говорить я не могу.

0: Вишневый сад теперь мой. Мой! Господи! Боже мой! Вишневый сад мой! Вы скажите мне, что я пьян, что я не в своем уме, что мне все это представляется. Я купил имение их, где дед мой, отец были рабами. Где их не пускали на кухню. Да дед, я мерещится. Плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестным. Эй, музыканты! Играйте! Я желаю вас слушать! И ходите смотреть, как Ермолай Лопатин хватит топором по вишневому саду. Упадут на землю деревья, дачу настроим, и наши внуки и правнуки увидят новую жизнь. Музыка! Играй! Играй, играй!
1: Дорогая моя, отчего вы меня не послушали? Бедная вы моя, хорошая вы моя. Нет, не вернешь уж теперь. Эх, как бы поскорее все это прошло. Как-нибудь бы изменилось бы. Кончилось бы вот это наше нескладное. Несчастливая жизнь. Музыканты, играйте отчетливей. Пускай все, как я желаю. Идет новый помещик. Владелец вишневого сада. За все могу заплатить.
2: Ты плачешь? Добрая моя, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя, я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет. Это правда, правда. Но ты не плачь, мама, у тебя же осталась жизнь впереди. У тебя осталась твоя добрая чистая душа. Пойдем, пойдем, милый, отсюда, пойдем. Мы насадим новый сад. Роскошнее этого. Ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнешься. Пойдем, мама. Пойдем, милая, со мной.

0: Прощай, дом. Прощай, старая жизнь.
1: Здравствуй, новая жизнь.
0: Здравствуйте, здравствуй, новая жизнь.
1: Пойдем. Пойдем.

0: Люба, сестра моя, сестра.
1: О, мой милый, мой нежный, прекрасный мой сад, прощай, счастье мое, жизнь моя, молодость моя, прощай.

папа, там слышит. О, боже мой, боже мой. Последний раз взглянуть на стены, на окна. Леня ведь по этой комнате любила ходить покойная мать.

0: «Правда хорошо, а счастье лучше». Сцена из первого и третьего действий. Сад при доме богатого купеческого семейства Барабошевых. Крутой норов хозяйки этого дома Мавры Тарасовны хорошо известен ее слугам, садовнику Глебу Меркулычу и старой няньке Фелицате.
1: Меркулыч, ты мешок с яблоками убрал бы куда и подальше, а то в кустах-то его видно. Сама придет да заметит, да сохрани, господи.
2: Прибрано.
1: Ну, то-то же.
2: Почем знаешь, что он меня с яблоками? Может быть, у меня там земчуг насыпан?
1: Да. Не земчуг, да, видела.
2: Понюхала. Эко у вас любопытство. Ну уж.
1: Да тебя ж берегу, Меркулыч.
2: Не надо. Я сам себя берегу. Вот кого в сад, а кроме меня до хозяев, никому ходу не было. Вот был бы я виноват. А то всякое ходит. Значит, мне взыскивать нечего.
1: Толкуй с тобой. Кому это нужны ваши яблоки-то? Хоть и шелит кто, ну десяток, ну много вас за все лето. А ты-то ведь мешками таскаешь.
2: Я виноват не останусь, ты не сомневайся. Я оправдание найду.
3: Вижу я, Меркулыч, что да. Тебе у нас жить надоело. Больно место хорошо не по тебе. Так уж ты ищи себе такое, где с вас дело не спрашивают, за пропажу не взыскивают. Оглядись хорошенько, что у нас в саду-то, где яблоки-то? Словно мамай своей силой прошел, много ли их осталось?
2: Да, убыль есть, Марта Тарасовна, это я вижу, это ваша правда. У вас глаз на это верный, о, золотой глаз. Убыль есть, это так точно. Это точно, как я теперь замечаю... А их бы надо больше быть. Умоление есть.
3: А чего умоление?
2: Вот что, сударыня Мавра Тарасовна. Я их стеречь приставлю.
3: Ну да ты, я с тебя и спрашиваю.
2: Нет, позвольте, я их стеречь приставлю. Значит, вы себя успокойте. Я вам ора предоставлю.
3: Давно б тебе догадаться. Только ты, пожалуй... Далеко искать будешь, не скоро найдешь.
2: Что?
3: Не поискать ли нам самим поближе?
2: Я вам вора предоставлю, потому мне тоже слушать от вас такие слова. Ой-ой.
3: Напрасно тепишь, миленькая, за даром обидели.
2: Да что угодно говорите, на все ваша воля. А я вам только вот что скажу. Нам без Ундера никак нельзя.
3: Какого Ундера? На что он нам?
2: У ворот поставить. Сторожка там новая устроена. Вот он тут и должен существовать.
3: Ведь у нас дворники есть.
2: Да что дворники? Ведь это мужики одно слово.
3: Ну, Ундер Ундером, это наше дело. Я с тобой об яблоках толкую.
2: Да уж Ундер-то, ну уж для всего лучше. Особливо, ежели с кавалерией. Кто идет, он сейчас спрашивает, к кому зачем. Кто выходит, он сейчас это осматривает. Не несет кто чего из дому. Ну как можно? Первое дело порядок, а второе дело это вид. Купеческий дом, богатый. Да нет, Ундера у ворот, да ну что?
3: Ну, Ундера, это правда, для всякой осторожности. Я велю поискать.
2: А вора вы не беспокойтесь, я его предоставлю. Я его устерегу. И не для вас, а для себя постараюсь. Потому этот вор должен меня оправдать перед вами. Вам обидно, я вижу. Но однако же мне такое огорчение.
3: Да, ты с огорчением-то, пожалуй.
2: Ну уж не знаю, уж перенесу ли, уж я уж явно наперед докладываю.
0: Глеб Меркулыч в глубоком раздумии. Уже ночь на дворе, а ему все еще не удалось унести мешки с наворованными яблоками.
2: Какая еще год от года перемена в Москве? Совсем другая жизнь пошла. Бывало в купеческом доме в 9 часов. Хозяева там. Второй сон видит. Так для людей какой простор? А вот теперь 10 скоро, а у нас сейчас не ужинали. Все проклажаются, посуду гуляют. А что хорошего? Фу, только прислуги стеснение. Вон они, мешки-то с яблок, с которых пор валяются. Никаких со двора не сволочет. Не улучшишь минуту за ворота вынести. То сам тут путается, то сама толчется. Тоже ведь и нам покой нужен. Вот снес бы яблоки и спал бы. А теперь жди, когда они А я вот мрамор-то, Тарас, рассуждаю, стою, что пора бы нам яблоки-то обирать. Да что они мотают, столько сумнений с ними до грех. Стереги их, броди по ночам, чем бы спать, как это предоставлено человеку.
3: Я свое время знаю, когда обирать.
2: Вот кто-то мог. Отобрать бы. Которые в мочку, которые в лёжку. Опять же, ежели варенье.
3: Это, миленькое, не твое дело.
2: Да мне что, я совсем расположением. Нет, я теперь неусыпно. Я теперь заумлился. Стеречь надо, вот что.
3: Стереги, миленький, стереги.
2: Да. А вора? Вора я вам предоставлю. Что я виноват, уж это нет. Едва ли. На силу ты их унесло. Ну, теперь мешки на плечи, да один по одному. По заборчику, по холодку-то оно любо. Хоть и тяжеленький немного. Меры поле будет в каждом, ну да своя ноша не тянет.
1: Вот тебе.
2: Вот ты все принесла, ух ты, наказание! Что на вас угомону нет? Полуношники, право, полуношники.
3: Да тебе это что за печаль?
2: Ну уж дом, попал я на местечко.
3: Не греши, чего тебе мало? Завсегда сыт, пьянка ж не спушник, ведь уж через день уж аккуратно, да? С хорошего человека-то идти довольного.
2: Вы долго прогуляете?
3: Ты сторожем, что ли, при нас приставил-то, а?
2: Я при яблоках.
3: А, говорить-то тебе нечего, да. Шел бы спать, расчудесное дело.
2: Ага, стало быть, я вам мешаю.
3: Ага. Да что торчишь-то тут? Ну, какая приятность смотреть-то на тебя.
2: Ну? А может быть, ты мне мешаешь-то? Знаешь ли ты это?
3: Да как не знать-то? Премудрость-то невелика. Бери мешок-то, затащи куда тебе надо. А мы видели, да не видали.
2: У меня их два.
3: Ой, Господи, а за другим после придешь.
2: Ну, ты хоть это дело другого, так бы и говорила.
0: Фелицата помогает хозяйской внучке Поликсене тайно встретиться в саду с приказчиком Платоном Зыбкиным.
3: И побеседуйте. Знаете, вам по яблочку, чтобы не скучно было.
2: Вот они дела-то какие. Чужой человек в саду. Ну, теперь я виноват не останусь.
4: Зачем ты не надеешься?
2: Нет, пустить нельзя.
4: Загрузница, не губи ты меня и Поликсену Амосовну.
2: Она хозяйская дочь, может в саду в любое время. А вот как ты сюда попал? Какой дорогой?
4: Да тебе-то что за дело?
2: Как что за дело? Кому делать, как не мне? Мне за вас это на праздник терпите и место терять.
4: А в чем ты?
2: А в чем? А в яблоках?
5: Батюшка Зимо! Галюшкова, ты поймал вора! Крути ему назад лопатки!
6: Я вам докладывал, что вора вам предоставлю! Вот, извольте! И с поличным!

0: Последняя жертва. Сцена из второго действия. В богато обставленную гостиную московского купца Фрола Федулыча Прибыткова входит неожиданная гостья. Это Юлия Павловна Тугина, у которой он только нынче утром сам был с визитом.
1: Милости просим, и прямо к обеду-с.
2: Я обедала. Я вам не помешаю, я на несколько минут. А, впрочем, я могу и подождать.
1: Как можно, помилуйте. Пообедать мы еще успеем, не к спеху дело. Покорнейше прошу. К вашим услугам.
2: Скажите, скоро можно продать дом?
1: Коли есть покупатель и документы в порядке, так недели в две, в три, а то и месяц пройдет.
2: Ох, как долго. А мне бы поскорее хотелось отделаться от этого имения.
1: Извольте, я займусь этим делом, поспешу.
2: А не купите ли вы у меня сани? Сейчас, в два слова. Я с вас недорого возьму.
1: Нет, не куплю. Мне расчету нет. Я вам покупателя за настоящую цену найду.
2: Я вам дешево, очень дешево продам.
1: Ни себе дешево купить у вас, ни вам дешево продать я не дозволюсь. Зачем дешево продавать то, что дорого стоит? Это плохая коммерция.
2: Но если я желаю дешево продать, ведь это мое имение. Мне же нельзя запретить.
1: Совершенно справедливо. Только вы извольте обращаться к другому покупателю. А не ко мне. Кушать не угодно ли? Пожалуйте. Хоть посидите с нами для компании.
2: Благодарю вас. Флор Федулыч.
1: Что прикажете?
2: Вы давеча приезжали занять денег у меня.
1: Так точно-с.
2: Теперь я приехала к вам занять денег.
1: Напрасно беспокоитесь. Я взаймы не даю.
2: Я вам большие проценты уплачу.
1: Обидно слышать. Если вы желаете большие проценты платить, так извольте обратиться к ростовщикам.
2: Я их не знаю. Где они, кто они?
1: И не дай бог знать. И я их не знаю.
2: Флор Федулыч. Мне нужны деньги.
1: Не верюсь. Извините, не может быть. На что вам деньги? Вы же не торгуете. Что вам нужно? Богатый гардероб, экипажи, ну, птичьего молока-с. Извольте, я все достану, а денег не дам.
2: Флор Федулович, вы меня обижаете. Я ведь не милости пришла просить у вас. Я сама имею большие средства. Я прошу вас одолжить меня на короткое время. Это же пустяки. Это такое одолжение, в котором никогда не отказывают знакомым людям. И если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне...
1: Душевно, брат, денег нет. Нуждаюсь, занимаю сам. Смею вас заверить.
2: Я вас не узнаю. Молодая хорошенькая женщина просит у вас денег, а вы отказываете? Вы с ума сошли. Ну, дайте мне денег, я вам приказываю.
1: О, шутите. Не строго приказываете. Уж коли приказывать, так надо построже. А коли просить... Так надо поучтивее.
2: Флор Федулович, милый, я ведь ни к кому не обратилась, а прямо к вам. Вы цените это.
1: Ценюсь, очень ценю.
2: Ведь расположение женщины можно только услугами приобрести.
1: Да-с, это правда.
2: Женщины капризны, Флор Федулович. Чтобы исполнить свой каприз, Они готовы на все.
1: Да-с, это точно.
2: Женщины переменчивы, Флор Федулович. Вот я давеча отказалась от ваших услуг. А теперь, видите, я сама на них напрашиваюсь. Я обдумалась. Милый Флор Федулович, я заметила в вас такую нежность.

0: Извольте садиться на кресло.
1: Я желаю быть к вам со всем уважением.
2: Вы даже в мою искренность не верите?
1: Не верю-с. И в дураках быть не хочу. Ведь после вы ж посмеетесь надо мной. Скажете, на какую пустую штуку поддела старика. Да посмеетесь-то не одни.
2: Бог с вами.
1: Скажите мне, зачем вам деньги? Скажите всю правду.
2: Обманывать я вас не хочу. Но и правды сказать не могу.
1: В таком случае кончимте этот разговор. Ну, если кушать вам не угодно, то кофе или фруктов не угодно ли, я прикажу сейчас подать.
2: Ничего мне не нужно. Но поймите вы, что без этих денег я не могу возвратиться домой.
1: Деньги эти не вам и не на делос. Они будут брошены.
2: Ну, что он до того, кому они нужны? Ведь прошу я, ведь это мое дело, куда я их дену.
1: Нет, нет, не так рассуждать изволите. Прежде чем просить, вы мне дайте отчет. Куда вы дели те деньги, которые вам муж оставил?
2: Как? Вы требуете от меня отчета?
1: Да-с. Да не нужно. Я и без вас знаю, куда деньги делись. Это история простая. Любовник долго не идет, день-другой не кажется, но сейчас посла за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи, возьми две. Отчего ж ему не взять? Потом двух мало, бери 5 либо 10. Вот куда идут наши деньги.
2: Ах, Флор Федулыч.
1: Разве затем мужья женам капиталы-то оставляют? Нет, они знают, что женщине добыть негде, а жить ей барыней, сложа руки, нужно. Муж копит да бережет для жены. Его-то скупым да скаридом прозовут, а любовника после добрым барином величать будут. На наши деньги они себе добрую славу и заслуживают. Положим, слава неважная, больше промежду извозчиками и трактирными служителями. Таким и то дорого, и то в честь. Муж-то почему бережет деньги? Потому что он историю каждого рубля знает, как он ему достался. А любовнику что с ним бросать деньги? Он их, не считая, полной горстью в карман кладет, не считай и бросает. Что же за напасть? Уж лучше прокутить самому. Пусть меня добрым барином величают, а не любовника моей жены.
2: Все это может быть правда, но...
1: Но оставим этот разговор. Он ни к чему не поведет. Вам сегодня куда за город не угодно ли?
2: Могу ли я?
1: Отчего же? Погода благоприятная. Кадуджу послушать.
2: Да того ли мне, Флор Федулыч?
1: А любопытно-с. Она креолка, а эти женщины совсем особенные-с.
2: Не мучьте меня. Спасите, умоляю вас.
1: Не могу-с. У меня деньги дельные и на дело должны идти. Тут, может быть, каждая копейка оплакана, прежде чем она попала в мой сундук. Так я их ценю-с. Ваш любовник бросит их в трактире со свистом, с хохотом и хвастовством. У меня все деньги рассчитаны, всякому рублю свое место. Излишек я бедным отдаю, а на мотовство и на пьянство разным аферистам у меня такой статьи расхода в моих книгах нет.
2: От этих денег зависит все мое счастье.
1: Не верю-с.
2: Это уж последняя жертва. Последняя, которую я для него делаю.
1: Не верю-с. Эти деньги завтра или даже нынче будут проиграны и другие понадобятся.
2: Через неделю наша свадьба. А если я этих денег не достану,
1: никакой свадьбы, ничему я не верю.

0: Flor Fidulce. Flor Fidulce. Умоляю вас.
1: Не могу-с.
0: Флор Фидулче, от вас зависит счастье всей моей жизни. Не погубите меня.
1: Что вы, помилуйте, что вы?
0: Нет, нет, я не встану. Если вы мне дадите денег, я буду благословлять вас, как благодетеля, как отца. Если вы откажете, вы будете причиной моей погибели. Я прокляну вас,
1: нет.
0: Вы будете моим злодеем.
1: Нет, нет, нет, замолчите, я прошу вас. Я не допущу, чтобы вы считали меня злодеем. Много ли вам нужно?
0: 6000.
1: 6000? Из-за такой малости вы себя так унижаете. Вы богатая, добрая, милая дама. Боже мой!
0: Для мужа можно на все решиться.
1: Все-таки даме-то, которая в уважении. Нет, это грустно.
0: Моего стыда никто, кроме вас, не знает. И я надеюсь, не узнает. Вы пощадите меня.
1: Это будьте без сомнения. Только все-таки... Теперь у меня к вам просьба. Я вам поверю эти деньги на слово. Но вы возьмите документ. Непременно-с. Так не отдавайте. Это мое условие.
0: Хорошо, возьму. Думала я, что это будет скверно. Но такого стыда не ожидала. В другой раз не пойдешь просить денег. Хоть кому отобьет охоту. Гадко. Стыдно. Ох, как неловко, когда чувствуешь, что на лице пятна от стыда выступают. Стараешься сдержаться, они еще больше разгораются. Ох, вынес бы он деньги поскорее, взять их да домой. Флор Федулович, благодарю вас, благодарю.
1: Этот поцелуй, Юлия Павловна, дорогого стоит. Да-с, это от души. Дорогого стоит.
0: Вы мне возвратили жизнь. Вы мне подарили счастье.
1: Дорогого стоит ваш поцелуй.
0: При первой возможности я с благодарностью, с величайшей благодарностью. И еще такой же поцелуй. Прощайте, мой милый, добрый Флор Федулч.
1: Я до сих пор опомниться не могу. Я к вам завтра.
0: О, милости просим, милости просим. Нет, нет, вы не провожайте. Вон идут ваши гости. Прощайте, Флор Федулыч, прощайте.
2: На бойком месте. Сцена из третьего действия. Постоялый двор в уколы Бессудного. Пользуясь отсутствием мужа, Евгения, красивая баба годам к 30, ночью ждет частого гостя этого бойкого места отставного кавалериста Миловидова.
3: Никак кто-то стукнул. Кто там?
4: Помещик Миловидов. А ты разве еще ждешь кого?
3: Ух ты, обидчик! Что ты срамить-то задумал? Да кого же мне ждать-то, кроме тебя? Мне больше некого. А я уж думала, ты не приедешь.
4: Отчего?
3: Больно ночь-то темная.
4: Да ведь муж-то уехал.
3: Муж-то уехал,
4: ну,
3: да.
4: Так и я не маленький. Он темноты не боится. А что же мне-то бояться? А ты, чай, знаешь, для кого темные ночи хороши.
3: А для кого?
4: Для воров. И для любовников. Вот нам и на руку.
3: Ух ты, проказник. Вот проказник. Вот ты уж, правду надо сказать, ты прямо это, любовник. Ну, прямо кто на тебя не взглянет. Ну, прям всякой скажешь, что ты это, любовник. А ты за что же мужа моего вором обзываешь?
4: А куда же он ночью уехал?
3: Да чай в казенном лесу, дровец порубить.
4: Ну да, но ведь все-таки воровать.
3: Да что ты, милый, какое воровство. Да ты у кого хочешь из соседей возьми. У всех такое заведение. Постой, надо дверь затворить.
4: Нет, погоди, надо людям приказать. Эй, Гришка, Иван, лошадей у кузницы под навес запереть. А самим стоять на страже, задержать ухо востро, да не дремать.
5: Ох, я устал. От самой кузницы пешком шел. А ты зачем это наверх ходила?
3: Да так, светелку заперла.
5: А для чего?
3: Чтобы Анна, коли проснется, так чтобы она отсюда не пришла. Девичий-то сон, говорят, чуткой.
5: А она в светелке?
3: В светелке, да. Тебе на что? Тебе на что? Я прям не знаю, какие завистные твои глаза. Уж я тебя и то давеча к ней приревновала. Да потом вспомнила, ведь я сама тебя учила приласкаться-то к ней. Ой, мне потом на нее смешно стало.
5: Нет, что ты не толкуй, а мне ее все-таки жаль.
3: Ой, больно нужно жалеть, батюшки. О, велика она барыня.
5: Да немало, я их на своем веку обманывал, и ничего. А вот перед ней... Мне как-то совестно.
3: Да ну, больно нужно совеститься. Фу, великана птица. Уж мне потом, говорю, на нее, ну, прямо смешно стало. Она это ходит, ног под собой не слышит, прям как княгиня какая. Уж она никак себя ниже не считает. А я про себя думаю. Дура, мол, ты дура. Так-то вас и обманывают. Приласкайся к вам, а вы это и раскиснете, правда, и рады всякому поверить. Ах, когда же это бывает, что мужчина бросил, да опять к той же пришел. Ах, мало что для него других дур-то на свете, вроде как я. Сирота бедная.
5: Ну, рассказывай, одурачишь тебя. Так ты, если захочешь, так всех нас проведешь.
3: Милый, да за таким мужем живя. В таком омуте поневоле поумнеешь. Ну, других положим так. Других, правда, конечно, правда, я знаю, я провела. Да. А тебя-то я чем же? Я тебя... Я тебя вот как люблю. Я прям даже и не знаю, как описать.
5: А любопытно было бы узнать, что у женщин на уме, как вот до этого добраться.
3: Что? Это, я так думаю, это все то же, что у вас.
5: Но нет, у них как-то по-другому. Ну вот, например, ну за что ты меня полюбила?
3: Да как за что, милый? Первое дело, ты барин, ты не мужик. Красавец писанный. Ой, ах, кто ж тебя не полюбит-то? Ты, я тоже не столб каменный. А второе дело, знаешь, вот так-то жить, правда, спокойной жизни, прям как мы, баб, живем. Скучно. боишься? Да. Уведки разные придумываешь. Да. И дружку-то рада, как приедет. Вот это и жизнь, по-моему, а? А по-твоему как?
4: И по-моему так. Вот от того-то я и не женюсь.
3: И не женись. Да не что ты, ми... О, вот велика тебе неволя-то хомут-то на шею надевать, батюшки. Что ж мы с тобой тут сидим, а? Пойдем ко мне. Я тебе венца, закусочки, всего приготовила.
4: Пойдем. И нет, стой. А как же свет-то в окна будет видно?
3: А что за беда, мил, ты у нас постоялый двор. Мы всю ночь не гасим. Кто приедет, пока вздуешь, а тот же готовый.
4: А ну, как муж воротится.
3: Не, что ты, он ближе свету не будет.
4: А ну, как вдруг.
3: Ну что ж, я тогда услышу, как он постучит. Притворюсь, будто сплю. Мертвым сном. А тебя... Чулан храню. А как муж уснет, да как жук уляжется, я тебя и провожу через задние ворота.
4: Молодец ты, баба. Вот этих я люблю.
3: О, милый, то ли бы еще было. Одна помеха у нас. Прямо как бельмо на глазу вот это. Анна. Как бы нам ее с рук сбыть, а? Милый, замуж бы отдали. О, она слышать не хочет. Ты когда к нам приедешь, ты с ней не больно строго. Да, ты ее все поманивай. Ты все поманивай. Она глупа, милая, она не разберет. Шутишь ты или нет? Ну, пойдем. Ах, сокол ты мой ясный. Да, это сколько часов-то теперь?
4: 11-й в исходе.
3: Как нам до света-то далеко!
2: Горячее сердце. Сцена из второго действия. Городничий уездного города Калиново Серапион Мардарич Градобоев удостоил своим посещением купца Курослепова. В горнице душно. Хозяин и его жена Матрена принимают гостя во дворе под развесистым деревом.
6: Ну, Серпион Мардарич, давай выпьем топельчи под древом.
7: Ну что же, выпьем под древом.
8: Да что это вам на одном-то месте? Не сидит, что ли, это?
6: Брысь, говорят, тебе под лапку. Ну, как же это ты с туркой-то воевал?
7: Так воевал очень просто. Что мы у них одних этих крепостей побрали?
8: Да ты, может, не вправду.
6: Брысь, говорят тебе.
8: Ну что это такое? Ну что это такое? Что-то не кстати-то уж очень. Что я тебе, кошка, что ли, в самом деле?
6: Ты, Серпион Мардарич, помилуй бог, не осерчай. Нет. Ты не гляди ее, не слушай ее слов. Повернись к ней задом. Пущай одна на ветер брешь.
7: Задом к вам я.
6: Ну, как же вы эти самые крепости-то брали?
7: Ну, так и брали, чудак, руками, руками, да. У турка ведь храбрость большая, а дух у него короткий. И присяги он не понимает, как надо бы ее соблюдать. Он, ежели на часах стоит, так его беспременно за ногу к пушке прикуют или к чему, а то он возьмет, да и уйдет.
8: Куды прикуют?
7: Что ты? Ну, что
8: куды
7: ты?
8: Прикуют-то?
7: Ну, что ты пристаешь к нам? Что ты пристаешь к нам? Что ты пристаешь к нам, я тебя спрашиваю, черт ты эдакой. Вот зато, когда у них вылазка из крепости... Вот тут ты его берегись. Тут они по стакану этого опиума принимают.
6: А это каким же таким опиум?
7: Ну, как тебе растолковать? Ну, все одно это алифа. Да, и сейчас у него кураж. Тут что ему не подай, сотни зубами загрызет. А наши и тут сноровку взяли. Как они повалят кучи из крепости, загалдят по-своему. А наши сейчас отступать, все их заманивают дальше, чтобы кураж-то это вышел.
6: Да.
7: Ну, а как заведут их далеко, дух храбрый весь вылетит, тут же казаки.
6: Казаки со всех сторон заезжают, так их прямо косяками отхватывают.
7: Ну, он сейчас это, аман, кричит.
6: А для чего же он это, значит, не любит?
7: Не любит, не любит.
6: Для чего же он это, аман, кричит?
7: Ну, как тебе это растолковать-то? По-нашему, по-русски, это будет пардон. Пардон.
8: Ты вот говоришь пардон, а я слышала, что у них даже такие есть, которые совсем беспардонные.
7: Слышал ты звон, ты только не знаешь, где он.
6: Сделай ты для меня такую милость, не давай ты ей повадки, не слушай ее слов. Пусть я одна говорю.
7: а то вот дай ей только малость, за что уцепиться, так и жизни не будешь рад. Ну, Серпион Мордавич, мы-то переча после стражений турецкого и выпить можем.
9: Ну, это уж своим чередом. За ваше здоровье.
7: Будьте здоровы.
9: Какой я городничий. Ай-яй-яй. Водку с вами пью. О турках разговариваю. Невежество ваше всякое вижу, а мне ничего. А? Ну, не отец ли я вам, скажи? А?
7: Нет, брат, что толковать?
3: Да ты пирожка не хочешь ли? Кушай, кушай на здоровье, Скорпион Мордарич.
9: Боже мой, милый, какой же я Скорпион? Это ты Скорпион, а я этот Серапион я.
3: Да ты что ко мне пристал? Что ты пристал? Не я тебя крестила? Что я виновата, что тебе этих имен надавали? Как ты не выворачивай язык-то, он все равно тот же Скорпион и выйдет.
9: Да? Вот что, милая дама, пошла бы за хозяйством присмотрела, она все-таки свой-то глаз лучше.
3: Но, это ты свои дьявольские подходы оставь. Не глупее я тебе, хоть в Туреччине не бывала. Я вижу, вам меня прогнать хочется, вот я останусь. Вот останусь,
9: ну,
3: я останусь.
9: Ну что я буду делать?
7: Брось ты ее, вот охота не понимает тебе с бабой разговаривать. Это бы самые последние занятия. Деви бы дело не было, а то вон она, закусочка.
9: Ну, за ваше здоровье.
7: Будьте здравы.
9: Ну, как же твои деньги? Как нам с этим делом-то быть?
7: Так-ка, что с воза упало, то, значит, пропало.
9: Да где они у тебя были?
7: А, знаешь, у меня такая коморка темненькая.
9: Ага.
7: А кроме меня с женой туда никто и не ходит.
9: Подозрения на кого-нибудь имеешь ли?
7: Не, что Бога гневит, ни на кого.
9: Ну, так надо следствие.
3: Ну, да как же не следствие?
9: Беспременно надо.
3: Ну, да, так я и позволю тебе. В моем доме безобразничать.
9: А мы, пожалуй, тебя и спросим, что?
3: Знаю я это средствие. Для чего это оно бывает? Знаю.
9: Кажется, я не знать, ты женщина умная. Мне надо себя чистить, а то скажут, что это в городе грабеж, а городничий ты не почешешь.
3: Ну да как же, и совсем не для того, а для того, что ты человек алчный.
9: Ну, ты разговариваешь,
7: повернись с ней задом.
3: Мало тебе, мало.
9: И то мало, знаешь, как жалобно-то у меня семья.
3: Выходит, что ты человек алчный. Уж как зародился на свет Скорпион, так Скорпион и есть.
9: Я с тобой побронюсь. Я тебе сказал, чтобы ты меня не смела Скорпионом звать. Я капитан, я регалии имею, я за бесчестие с тебя сдеру, а то еще вот я тебя в смирительный.
3: Да, вот смирительный. Да, умели ты.
9: Да я еще тебя на дуэль вызову, убью тебя.
3: Да так вот я и испугалась. Как же? Тебе только с бабами и драться. Велика беда, что я его Скорпионом назвала. Да вашего брата как не назови. Так вот хлебом-то накорми.
9: Ну, что я буду делать?
7: Не связывайся ты с ним. Я уж с ней давно, брат, ни о чем не разговариваю. Очень давно. Потому нет никакой моей возможности. А разговор у меня с ней подай, прими, поди вон, вот и все.
3: Ты вот свое средствие знаешь, а я свое средствие знаю. Вот запру ворот на запор, собак выпущу, вот те средствия. Ты вот лучше бы этих разбойников бы ловил, а то...
9: Ну что ты, бог, каких разбойников?
3: Из Брынских лесов человек полтораста вон это приплыли.
9: Ну что ты, приплыли, по сухому-то берегу приплыли. Где ты их видел?
7: Оставь тебе, говорю, молчи лучше, а то такую околесную понесет, так пожарной трубой ее не уймешь.
9: Так ты бы ее, черт, останавливал.
7: Я пробовал, хуже. А вот одно дать ей на произвол, мели что хочешь. А слушать и отвечать не согласны. Вот тогда устанет и перестанет.
3: Разбойники народ хрещеный грабят, а они тут водку пьют, проклаждаются.
9: Ой, где грабить? Говори, кого грабили?
3: А я почем знаю? Что, я сыщик, что ли? По лесам он это грабит.
9: Так это не мое дело, это дело исправника.
7: Что тебе от нее хочется? Я тебе доподлинно объясняю, нельзя с ней разговаривать. Попробуй, так я тебе чем хочешь отвечаю, что ты через полчаса либо с ума сойдешь, либо по стенам начнешь мятаться, либо зарежешь кого-нибудь
6: чужого, совсем не виноватого. Кому это дело испробованное?
9: Видно, принести тебе подарочек. Я в Бессарабии купил у казака, у киргиза.
6: Вот сделай, сделай такую милость.
10: Это что это такое еще за выдумки, а?
9: В орде плетена, ручка в серебро оправлена щернетью. А уж какая пользительная. Ай-яй-яй.
10: Ай, умные. Вот умные вы, больно, как погляжу я на вас. Это ты что это, а? Это ты плеть? Либо на гайку хочешь принести? Дорога твоя плеть, а хлестать не по чем. Потому что это дороже вас обоих, не так маш твоей плети. Ну что же, приноси свою плеть, мы возьмем. Можете пригодиться на какую невежу гостя.
2: Доходное место. Сцена из второго действия. Небогатая гостиная вдовы коллежского асессора Кукушкиной. Сегодня здесь двойной сговор. Кукушкина намерена выдать замуж сразу обеих дочерей. Младшая, Полина, остается наедине со своим женихом, молодым чиновником Жадовым.
11: Знаете, что я вам скажу?
12: Нет, не знаю.
11: Только вы, пожалуйста, маменьке не сказывайте.
12: Не скажу, будьте покойны.
11: Я бы вам сказала, да боюсь, что вы меня разлюбите.
12: Вас разлюбить? Да разве это можно?
11: Да, а вы правду говорите?
12: Да уж не разлюблю, поверьте.
11: Ну, смотрите, я вам по простоте скажу. У нас в доме все обман. Все-все, решительно все. Вы, пожалуйста, ничему не верьте, что вам здесь говорят. За нами ничего нет. Маменька говорит, что нас любит, а совсем не любит. Только хочет поскорее с рук сбыть. Женихам в глаза льстит, а за глаза ругает. Нас заставляет притворяться.
12: Вас это возмущает? Возмущает?
11: Только я не притворяюсь. Я в самом деле вас люблю.
12: Вы меня с ума сведете.
11: Да еще вот что я вам скажу. Мы ведь совсем не образованы. Сиюлия кое-что знает, а я так вовсе дурочка.
12: Как дурочка?
11: Так, как бывают дурочки. Ничего не знаю, ничего не читала. Что вы иногда говорите, ничего не понимаю. Решительно ничего.
12: Вы ангел.
11: Я вот только добрее Юленьки, а глупее ее гораздо.
12: Зато-то я вас и люблю, что вас не успели ничему выучить. Не успели испортить вашего сердца. Вас надо бы поскорее взять отсюда. Мы с вами начнем новую жизнь. Я с любовью займусь вашим воспитанием. Какое наслаждение ожидает меня?
11: Поскорее вы... Ой.
12: Что ж откладывать? Я уж и решился.
11: Ой. А у вас есть знакомые купцы?
12: Что за вопрос? На что вам?
11: Так... Мне хочется знать.
12: Однако я не понимаю, для чего вам это?
11: А вот для чего. Белогубов говорит, что у него есть знакомые купцы, и что они ему дарят жилетки. А когда он женится, буду дарить материи жене на платье.
12: Вот что. Ну нет, нам дарить не будут. Мы с вами будем сами трудиться. Так ведь, Полина?
11: Да-с.
12: Нет, Полина, вы еще не знаете высокого блаженства жить своим трудом. Вы во всем обеспечены, Бог даст, узнаете. Все, что мы приобретем, будет наше. Мы уже никому не будем обязаны. Понимаете вы это? Тут два наслаждения. Наслаждение трудом и наслаждение свободно, спокойной совестью распоряжаться своим добром, не давая в этом никому отчета. А ведь это лучше всяких подарков. Не так ли, Полина, ведь лучше?
11: Да, лучше. Хотите, я вам загадку загадаю?
12: Загадайте.
11: Что идет без ног?
12: Вот какая загадка. Дождик.
11: Как это вы все знаете? Досадно, право. Я так никак не могла догадаться. Уж Юлия сказала.
12: Дитя, останьтесь всегда таким ребенком.
11: А можно счесть звезды на небе?
12: Можно.
11: Нет, нельзя. Я вам не поверю.
12: Да нечего и трудиться считать. Они уже сосчитаны.
11: Вы смеетесь надо мной?
12: Мне смеяться над вами, Полина. Я всю жизнь хочу посвятить вам. Посмотрите на меня хорошенько. Могу ли я смеяться над вами?
11: Нет.
12: Вы говорите, что вы дурочка. Я дурак. Смейтесь надо мной. Да уж многие смеются. Без средств, без состояния, с одними надеждами на будущее я женюсь на вас. Зачем ты женишься, говорят мне? Зачем? За тем, что люблю вас, что верю в людей, что я поступаю необдуманно, с этим я согласен. Но когда же мне думать? Я так люблю вас, что мне некогда думать.
11: Я и сама вас люблю.

0: Без вины виноватые. Сцена из второго действия. Известная провинциальная актриса Елена Ивановна Кручинина принимает у себя в номере гостиницы богатого барина Нила Стратоновича Дудукина.
1: Как вы вчера играли? Как вы верно передали чувства матери?
2: На то я актриса, Нил Стратонович.
1: Ну, чтобы верно представить положение, надо прочувствовать, пережить, если не то самое, да хоть что-нибудь подобное.
2: Ах, Нил Стратонович, я столько пережила и перечувствовала, что для меня едва ли какое-нибудь драматическое положение будет новостью.
1: Значит, лавры-то недешево достаются.
2: Лавры-то потом, а сначала горе да слезы.
1: Но чувство матери, это страстная любовь к сыну, это отчаяние.
2: И я была матерью. Я также видела умирающего сына, как леди Микельсфильд, которую я вчера играла. Только мой сын умер еще ребенком.
1: Ну вот, я вас и плакать заставил. Извините, пожалуйста.
2: Ничего, иногда и поплакать хорошо. Я теперь не часто плачу. Я еще вам благодарна, что вы вызвали во мне воспоминания о прошлом. В них много горького, но в самой этой горечи есть приятное для меня. Я не бегу воспоминаний, я их нарочно возбуждаю в себе. А что поплачу, это не беда. Женщины любят поплакать. Я вчера объезжала ваш город. Он мало изменился. Я много нашла знакомых зданий, даже деревьев. И многое припомнила из своей прежней жизни. И хорошего, и дурного.
1: Так вы у нас не в первый раз?
2: Нет, я и родилась здесь. И провела почти всю молодость.
1: Вы давно ли уехали отсюда?
2: Ровно 17 лет.
1: И вы не встретили никого знакомых или родных? И никто вас не узнал?
2: Родных у меня нет. Жила я скромно, знакомых почти не имела. Так и узнать меня некому. Вчера я проезжала мимо того дома, где жила. Велела остановиться. И подробно осмотрела все. Крыльцо, окна, ставни, забор. Даже заглядывала в сад. Боже мой, сколько у меня в это время разных воспоминаний промелькнуло в голове. У меня уж слишком сильное воображение. И кажется, в ущерб рассудку.
1: Это не порок, это у многих женщин есть.
2: Мне ничего не стоит перенестись за 17 лет назад. Представить себе, что я сижу в своей квартире. Работаю. Вдруг мне стало скучно. Я беру платок, накрываюсь и бегу навестить своего сына. Играю с ним, разговариваю. Я его так живо представляю себе. Это, вероятно, от того, что я не видала его мертвым, не видала в гробу, в могиле.
1: Как же это случилось? Вы меня извините, что я вызываю вас на откровенность.
2: Я не боюсь быть откровенной с вами. Вы такой добрый. Это случилось вот как. Мне сказали, что мой сын захворал в то самое время, когда я узнала, что отец его мне изменяет, и потихоньку от меня женится на другой. Я и без того была потрясена, разбита, уничтожена, а тут еще болезнь ребенка. Я бросилась к нему и увидела ребенка уже без признаков жизни. Передо мной был посиневший труп. Дыхания уже не было. И только слышалось едва уловимое хрипение в горле. Я кинулась его обнимать, целовать и упала без чувств. Так в обмороке меня и доставили домой. А к вечеру у меня открылся сильный дифтерит. Я прохворала месяца полтора, еле держалась на ногах, когда моя тетка, единственная моя родственница, и то дальняя, увезла меня к себе в деревню. Там мне подали, наконец, письмо, в котором меня извещали, что сын мой умер и похоронен отцом, что малютка теперь на небесах и молится за родителей. После этого мы с теткой уехали в Крым, где у нее было маленькое имение, и прожили там 3 года в совершенном уединении.
1: А дальнейшая ваша жизнь?
2: Она представляет мало интереса. Я с теткой много странствовала, жила из-за границы и довольно долго. Потом тетка умерла и оставила мне значительную часть наследства. Я стала довольно богата, совершенно независима, но от тоски не знала, куда деться. Подумала, подумала и пошла в актрисы. Играла я больше на юге, в этой стороне не была ни разу. А вот теперь случайно попала сюда и живо вспомнила и свою юность, и своего сына, о котором и плачу, как вы видите. Я ведь странная женщина. Чувства совершенно владеют мною, захватывают меня всю. Я часто дохожу до галлюцинаций.
1: Лечиться надобно, Елена Ивановна. Нынче против воображения есть довольно верные средства. С большим успехом действуют.
2: А я не хочу лечиться. Мне приятна моя болезнь. Мне приятно вызывать образ моего сына, приятно разговаривать с ним, приятно думать, что он жив. Я иногда с каким-то испугом, с какой-то дрожью жду, что вот он войдет ко мне.
1: Да если бы он и вошел, так ведь вы бы его не узнали.
2: Нет, нет, мне кажется, узнаю. Сердце скажет.
1: Да вы его воображаете ребенком. А ему теперь, если бы он был жив, было бы 20 лет. Ну, представьте, что мечты ваши сбылись, что вы увидите вашего сына. Вот вам сказали, что он сейчас войдет сюда.
2: Ай.
1: Вы представляете себе улыбающееся ангельское личико с беленькими шелковыми кудрями.
2: Да, да, да, с беленькими шелковыми кудрями.
1: И вдруг валивается растрепанный шалопай, вроде незнамо, небрит. С букетом дешевых папирос и коньяку.
2: Ах, оставьте. Довольно. Этим не шутят.
0: На всякого мудреца довольно простоты. Сцена из 4-го действия. Егор Дмитриевич Глумов, молодой человек, готовый на все, чтобы сделать карьеру, с большим рвением взялся за литературную отделку бредовых прожектов его превосходительства Крутицкого, очень важного господина.
3: Готово?
4: Готово, ваше превосходительство.
3: Четко, красиво, отлично. Брау-брау. Трактат. А чего же не прожект?
4: Прожект, ваше превосходительство, когда предлагается что-нибудь новое. У вашего превосходительства, наоборот, все новое отвергается. И совершенно справедливо, ваше превосходительство.
3: Так вы думаете, трактат?
4: Трактат лучше-с.
3: Трактат. Трактат. Пожалуй, пожалуй. Да. Трактат о вреде реформы. Вообще, в вообще это не лишнее.
4: Это главная мысль вашего происходительства, что все реформы вообще вредны.
3: Коренные, решительные. А если не важно, что-нибудь изменить улучшить, я против этого ничего не говорю.
4: В таком случае это будут не реформы, а поправки, починки.
3: А, да, да, правда, умно. Умно, у вас здесь есть молодой человек, очень рад стараться.
4: Покорнейше благодарю, ваше превосходительство.
3: Да, пойдем далее. Любопытствую знать, как вы начинаете экспликацию моей главной идеи. Артикул первый. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе два действия. Первое. Отмену старого. И второе. Поставление на место оного чего-либо нового. Какое сие действие вредно? И то, и другое одинаково. Первое. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать причины, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения. Отметается нечто непригодное. Какое-то учреждение отметается, значит, оно непригодно. А сего быть не должно, ибо сим возбуждается свободомыслие и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Складно. Толково.
4: И совершенно справедливо, ваше превосходительство.
3: Второе. Поставляя новое, мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, который есть не что иное, как измышление праздных умов. Ясно изложено. Надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно.
4: Мудрено ясно излагать софизмы, а неопровержимые истины.
3: Вы думаете, это неопровержимая истина?
4: Совершенно убежден, ваше превосходительство.
3: Что-то они другого стула не ставят.
4: Ничего-с, я и постою, ваше превосходительство.
3: Конечно, нельзя всякому позволить. Другой, пожалуй, рассядется, магазинчик со счетом или портной приедет.
4: Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я должен оправдаться перед вашим превосходительством.
3: Что такое, мой любезный, что такое?
4: В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мной без всякого изменения.
3: Почему?
4: Слаб современный язык для выражения всей грандиозности ваших мыслей.
3: Например?
4: В 25-м артикуле о положении мелких чиновников в присутственных местах вашим превосходительством весьма сильно выражена совершенно справедливая мысль о том, что не следует увеличивать жалования и вообще улучшать положение младшим чиновникам, что, напротив, надо значительно увеличить жалования председателям и членам присутствия.
3: Я не помню.
4: Я, ваше превосходительство, помню наизусть не только один этот параграф, а весь трактат.
3: Верю, но удивляюсь. Для чего?
4: У меня целая жизнь впереди. Мне нужно запасаться мудростью. Не часто может представиться подобный случай. А если представился, так надо уметь им воспользоваться. Не из журналов же учиться уму-разуму.
3: Еще бы!
4: Молодому человеку и свихнуться недолго.
3: Да, похвально, похвально. Приятно видеть такой образ мыслей в молодом человеке. Что там ни говори, а благонамеренность — хорошее дело.
4: Первое ваше превосходительство.
3: Так, ну что там у тебя в 25-м артикуле?
4: Артикул 25. Увеличение оклада в присутственных местах, если почему-либо непременно таковое потребуется, должен быть производим с крайней осмотрительностью, и то только председателем и членом присутствия, отнюдь не младшим чиновником. Увеличение оклада в старшем чиновнику может быть произведено на тот конец, дабы сей наружным блеском поддерживали лидерские власти, которые должны быть ей присущи. Подчиненный же, сытый и довольный, получает несвойственное положение осанистость и самоуважение, тогда как для стройного успешного течения дел подчиненный должен быть рабом и постоянно трепетать.
3: Так, верно, верно.
4: Вот слово «трепетать», ваше превосходительство, меня очаровало совершенно.
3: Куришь, так кури спички на камине.
4: Я не курю, ваше превосходительство. А, впрочем, как прикажете.
3: А вот еще, а мне-то какое дело. Как хочешь. Слушай, дядя не видал твоей работы?
4: Как можно-с? Я никому не показывал.
3: Ну, тот же. Он только говорит, что умен, а ведь он болван совершенный.
4: Не смею спорить с вашим превосходительством.
3: Он только других учит, а сам попробуй написать, вот мы и увидим. А жена тоже дура замечательная.
4: Не заступлюсь из-за нее.
3: Ты как ты с ними уживаешься, я не понимаю.
4: Нужда, ваше превосходительство.
3: Ты слушаешь?
4: Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Городулин мне обещал достать хорошее место.
3: А ты еще нашли человека, определит он тебя. Ты ищи прочного места. А эти все городулинские места скоро опять закроются, вот увидишь. Он у нас считается человеком опасным, ты это заметь.
4: Я не по новым учреждениям.
3: А, ну тогда поступай. Без служб болтаться хуже. Потом, если хочешь, я тебе могу письма дать, в Петербург перейдешь, там служить видней. У тебя прошедшее чисто совершенно, и тебя можно рекомендовать?
4: Я ленив был учиться, ваше превосходительство.
3: Это не важно. Очень-то заучиться, так оно, пожалуй, хуже. Нет ли чего важнее?
4: Мне совестно признаться вашему превосходительству.
3: Что такое? Ты смотри, говори прямо.
4: Молодость моя проведена немножко по-старому.
3: Как по-старому? Ты что, раскольник, что ли?
4: Сохрани бог, сохрани бог. Покучивал ваше превосходительство. Случались кое-какие истории не в указанные часы. Небольшие стычки с полицией.
3: И только?
4: Больше ничего. Сохрани меня, Бог. Сохрани меня, Бог.
3: Это очень хорошо. Так и должно быть. В молодых летах надо пить, кутить и... Чего ж стыдишься? Ты не барышня. Ну, значит, я на твой счет совершенно спокоен. Я не люблю оставаться неблагодарным. Ты мне с первого раза понравился. Уже за тебя замолвил там в одном доме словечко.
4: Мне Софья Игнатьевна сказывала. Я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство.
3: Ты что, присватался ли? Да ведь куш порядочный.
4: Деньги для меня не важное дело. Я на это глуп, ваше превосходительство. Девушка очень хороша.
3: Ну, это я не сумею тебе сказать. Они, брат, все одинаковые. Вот тетка, знаю, что ханжа.
4: Любовь-то нынче не признают, ваше превосходительство. А я знаю по себе, какое это великое чувство. Я,
3: пожалуй, и не признавай, никому от того ни тепло, ни холодно. А как заберет, так и скажешься. Со мной было в Бессарабии лет 40 тому назад. Я был умер от любви. Ты чего на меня смотришь?
4: Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство.
3: Горячка сделалась. Вот и не признавай.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Что ж, давай Бог, давай тебе Бог. Я очень рад. Однако, мой милый, сколько же я тебе должен за твой труд?
4: Не извольте обижать, ваше превосходительство.
3: Нет, да ты меня обижаешь.
4: Уж если хотите вознаградить меня, так осчастливьте, ваше превосходительство.
3: А что такое, в чем дело?
4: Брак, такое дело великое, такой важный шаг в жизни. Не откажитесь, благословение такого высокодобродетельного лица будет служить как бы залогом. Уже знакомство с особой вашего превосходительства есть счастье. А в некотором роде родство, хотя и духовное, это даже и для будущих детей.
3: Что-то не понимаю. Что, посаженные отцы, что ли?
4: Осчастливьте, ваше превосходительство.
3: Изволь, изволь. Это дело не мудреное.
4: Так я так передам и Софье Игнатьевне.
3: Передавай, пожалуйста.
4: Я больше не нужен, ваше превосходительство?
3: А? Нет, нет.
4: Честь имею кланяться, ваше превосходительство.
3: Да, пошли, пошли. Вот о моем маране молчи. Оно скоро будет напечатано без моего имени, разумеется. Это один редактор простил. Это не странно. Очень порядочный человек и пишет так учтиво, ваше превосходительство, ваш счастливчик и прочее. Коли будет разговор о том, кто писал, будто ты не знаешь.
4: Слушаю, ваше превосходительство. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. Честь имею кланяться.
3: Прощай, мой любезный. Что же ж очень бронят молодежь? Значит, есть из них порядочные люди с умом и сердцем. Он льстив, немного подленек, а перед со временем пройдет. Пройдет. Это от того, что родители были бедные. Мать попрошайка у того ручку поцелуй, другого поцелуй, вот оно и велось. А впрочем, это лучше, чем грубость.
0: Шутники. Сцены из первого и четвертого действий. Тяжелое положение, в котором оказалась семья отставного чиновника Оброшенного, представляется весьма благоприятным старому богатому купцу Филимону Протащу Хрюкову. У него давно уже свои виды на старшую дочь Оброшенного Анну Павловну.
5: А что, крыса приказанная дома, аль нет?
6: Папенька должно быть в комнате, я позову его.
5: А мне ведь не родить, я и подождать могу. А может, тебе моя компания не нравится? Ну уж, позови отца, коль тебе противно со мной сидеть.
6: Нисколько не противно.
5: Ну, разве я не вижу, что ты нос-то отворачиваешь? Не красавец я, что и говорить.
6: А мне решительно все равно.
5: А я вот прожил век без красоты. Стало быть, без нее обойтись можно. Ты как об этом думаешь? А насчет того, чтобы меня полюбить... Так это стоит мне только захотеть. Вот и все, вот и все. Затем и дело стало, чтобы мне захотеть. Вот и все, вот и все.
6: Не понимаю я вас.
5: А я ведь не маленькой вашу братью раскусил. Знаю, что вам нужно-то. Да ты не сердись, не сердись. Ты меня узнай прежде. Я ведь человек дорогой, когда захочу мошной тряхнуть. Меня в те поры ничто не удержит. Ни на кого не посмотрю. Ну, про меня говорят, что я скуп. Так это врут. Это врут. Это врут. Я для своего удовольствия денег не жалел. Да и теперь, ежели какая блажь в голову придет, и теперь не пожалею. И теперь не пожалею. И теперь не пожалею. А я молодца тут встретил у ворот. У вас, что ли, был?
6: У нас.
5: А зачем он у вас был?
6: Он Верочкин жених.
5: Ты, писарек должно быть и сюда плохонький. Побличь-то показывает.
6: Да, он служит.
5: Ну уж, я вижу, что за птица парнишка из себе не видный. Гляди, не каждый день ест досыта.
6: Молод еще очень.
5: Голь, видать, непокрытая. Грабить еще не знает как. А где ему знать, как грабить? А вы за такого отдавайте, который грабить знает.
6: Ну, зачем ему грабить? Он жалованье получает.
5: А много ли?
6: 300 рублей. Да мы за Верочкой дом даем. Жить можно будет. Вот только ему теперь к свадьбе очень бы нужно деньжонок.
5: А сколько?
6: Да только 300 рублей.
5: Только? Шутила ты, что ли, 300 рублей? Это по старому счету 1000 с лишним.
6: Ну, конечно. У кого нет, тому и рубль дорог. А только по нынешнему времени 300 рублей – небольшие деньги.
5: А вот ты пойди-ка достань. Вот ты узнаешь, велики ли деньги. Вот пусть он, жених-то ваш, сунется кому-нибудь просить. Вот и увидишь, что ему скажут.
6: Господи, так ведь ему ж нужда крайняя.
5: Ну, а что ж ты нужда?
6: Ах, если б у меня были деньги, я, кажется, сейчас бы все отдала.
5: Да-да, вот как нет денег, все-таки рассуждают.
6: А что, если б мы... Что, если б мы у вас попросили?
5: Чего?
6: Ну, что для вас значит 300 рублей?
5: Может, для меня и 300 тысяч ничего не значит, а все-таки я не дам. Взаймы я не даю. На это есть процентщики. Тому принеси верный залог, так сколько хочешь денег отдаст. Ну, а ежели дать так на бедность, так по 300 рублей я тоже не подаю. Рубля 3 дам к празднику, к большому. Ведь ты каторжный народ какой. Жалование грош. Деньжонок своих нет, он жениться. Да на бедность побираться. Точно вот у каждого для него так деньги и приготовлены. Пожалуйста, возьмите. Не нужно еще чего-нибудь оглашенное, право оглашенное.
6: А ему обещали дать.
5: Да, как же дадут, держи карман-то. Обыкновенно посмеяться хотят, насмешку.
6: Да что ж тут смешно?
5: Да как же не смешно? Человек бегает по улицам, ищет 300 рублей. Саму цена, тьфу, грош. А он воображает, что ему кто-то 300 рублей поверит. Как чтоб не смеяться, это смешно. Это ужасно смешно. Дайте 300 рублей. О. А я-то думал, что он к тебе приходил.
6: Зачем ко мне?
5: Зачем? А кто тебя знает? Я уж думал, не ты ли хочешь замуж идти? Аль, может, так по душе пришелся?
6: Я замуж не пойду.
5: Не пойдешь, что ты?
6: Нет, не пойду.
5: А.
6: Во-первых, уж я в летах. А во-вторых, папеньку не захочу одного оставить. Вот Верочка выйдет замуж, переедет от нас. А с кем же папенька останется?
5: Нет, не оставляй отца, не оставляй. Грех будет, грех. Вот и живите тут скромненько, солидно.
6: Я и всегда так живу.
5: Ну, и умница. И чтобы не ходил к вам никто, особенно молодые люди, чтобы разговору не было.
6: Какой про меня может быть разговор?
5: Ну, я знаю, ты умная, хорошая девушка. А все-таки так лучше проживешь. Нет, ты не ходи замуж.

0: Снимать надобно будет.
1: Так нужно ровно 300 и ни копейки меньше.
0: Вот нужно ровно.
1: Ну, а ежели я дам 290?
0: Да сколько бы ни дали, мы вам будем благодарны. А только мне нужно ровно 300.
1: Аж так в обрез, каприз что ли?
0: Нет, ничуть не каприз.
1: Ну что ж, я и каприз твой уважу. Вот он, бумажник-то, ну. Хочешь, все отдам.
0: Что вы,
1: ну, бери.
0: Не нужно мне.
1: Бери, бери, право, бери. Другая взяла, да и ты глупа, что не берешь. Ну, бери, могу жертвовать, а то спрячу.
0: Нет, нет, вы дайте мне только то, что я прошу вас.
1: 300?
0: 300.
1: А я могу и больше дать.
0: Ни больше, ни меньше.
1: Ну, чего ты боишься, ведь никому не скажу. Хочешь 500, 500 бери. Я ведь денег не жалею, а для тебя хоть все отдам.
0: Но мне нужно ровно 300.
1: 300, да 300 наладила. Ну, на тебе твои 300. Вот видишь, я с тебя и расписки не беру.
0: Ой.
1: Что?
0: Вы меня так одолжили, Филимон Протасич, что я просто не знаю, как благодарить вас. Вы будьте уверены, что при первой возможности мы вам заплатим.
1: Ну, а что мне, крайно, что ли, в деньгах-то? Хочешь, и не заплатишь, не разорюсь.
0: Вы-то не разоритесь. Да мы-то должны отдать долг.
1: А может быть, я прощу.
0: Нет, вы нас обидите.
1: Ой, все ты не то говоришь, все не то говоришь, все не то говоришь. Вот видишь ли, я на свои деньги все имел и все могу иметь. И любили меня всякие красавицы. Да все из такого круга, что образования настоящего нет. Ну и скромности, чтобы вести себя по-благородному, так не умеют. А мне надо, чтобы по-благородному. Потому это самое необразование вот надоело.
0: Не понимаю я вас.
1: А что тут понимать? Ну, прямо тебе скажу. Осыплю тебя золотом, да и все тут.
0: Что такое?
1: Да тише.
0: Что вы говорите?
1: Тише, ты отца разбудишь, а вот что. Ты мне понравилась. Ежели ты меня полюбишь, я всему вашему семейству могу благодетелем быть. В экономке ко мне хочешь?
0: Как вы смеете?
1: Да тише.
0: Как вы смеете такие вещи говорить?
1: И этих денег не потребую. И еще дам сколько хочешь. Вот он, бумажник-то со мной.
0: Возьмите. Возьмите ваши деньги и ступайте вон.
1: Да ты что? Что ты развоевалась?
0: Ступайте вон, я вам говорю.
1: Ты что расшвырялась-то? Ведь это не щепки, а деньги. Что я тебе? Обидное что сказал? Я тебе обидного ничего не сказал. Хочешь, ладно, не хочешь, так бы и сказала. За что ж тут обижаться-то? Ну, ладно. Я завтра зайду поговорить с тобой.
2: Гроза. Сцена из третьего действия. Ночь. Овраг, заросший кустами. Ваня Кудряш, конторщик купца Дикова, ждет на свидание свою возлюбленную Варвару Кабанову.
3: Что же это она так поздно? Ну что ж, посидим, подождем, до пакета песенку попоем.

0: Появляется племянник Дикого Борис.
1: Ишь ты, смирен, смирен, а тоже в разгул пошел.
2: Кудряш, Кудряш, это ты?
1: Я, Борис Григорьевич.
2: А зачем это ты здесь?
1: Я-то? Да вот мне нужно, коли я здесь, а вот вас куда-нибудь Бог несет.
2: Вот что, Кудряш, мне бы нужно здесь остаться. А тебе-то ведь, я думаю, все равно, ты можешь идти в другое место.
1: Нет, Борис Григорьевич, вы, я вижу, тут и первый раз. А у меня вся вот эта местность, это вся мной насиженная. И дорожка эта вот тоже мной протоптанная. Так что я, сударь, вас люблю и на всякую услугу вам готов. Но вы лучше ночью со мной на этой дорожке не встречайтесь. Сохрани, Господи, чтоб греха какого не вышло. Уговор лучше денег.
2: Да что с тобой, Ваня?
1: Ваня, это я сам знаю, что я Ваня. А вы лучше идите своей дорогой. Заведи себе своих и гуляй с ними. А чужих не трогай. У нас так не водится. У нас за это парни ноги переломают. А я за свою и вовсе глотку перерву.
2: Да напрасно ты сердишься. У меня и в уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, как бы мне не велели.
1: Ну кто же ты велел-то?
2: Я не разобрал. Темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я пришел именно сюда. Сзади сада Кабанова, где тропинка.
1: Кто ж быть такая-то, а?
2: Послушай, Кудряш, можно мне с тобой поговорить по душе? Ты не разболтаешь?
1: Ну, говорите, не бойтесь. У меня все одно, что умерло.
2: Я здесь ничего не знаю. Ни порядков ваших, ни обычаев. А дело-то такое...
1: Ну что, ну что, ну что? Ну полюбили, что ли, кого?
2: Да.
1: Ну, это ничего. Насчет энто у нас свободно. Девки гуляют себе сколько хотят. Отцу с матерью и дела нет. Вот бабы, те сидят взаперти.
2: То-то и горе мое.
1: Что, неужто замужнюю полюбили, Борис Григорьевич?
2: Замужнюю, Кудряш.
1: Бросить надо.
2: Легко сказать бросить. Тебе это может быть все равно. Ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого уж, я колеблю.
1: Ну да, выходит, дело, вы ее совсем загубить хотите. Так что?
2: Что ты? Сохрани меня, Господи. Нет, Кудряш, как можно, что ты? Захочу ли ее погубить? Ну, мне бы только ее увидать где-нибудь, мне больше ничего не надо.
1: Больше ничего не надо? Ну как же это можно так за себе поручиться? Ты, а ведь вы сами знаете, какой у нас здесь народ-то. Едят, гроб вколотят.
2: Нет, нет, ты мне таких слов не говори. Не пугайте меня, пожалуйста.
1: Ну ладно, а она-то вас любит?
2: Не знаю.
1: Ну, видались вы с ней там это, аль нет?
2: Я один только раз и был у них с дядей. А то в церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, Кудряш, как она молится, как бы ты посмотрел. Какая у нее на лице улыбка ангельская, от лица как будто светится.
1: Вот, ты что, это не как молодая Кабанова?
2: Она.
1: О, честь имею проздравить.
2: С чем?
1: Ну как же с чем? Стал бы это дело идет у вас на лад, раз она вам велела сюда и приходить.
2: Неужто? Неужто она велела?
1: Ну а то еще кто же?
2: Нет, нет, нет, нет, ты шутишь, этого не может быть.
1: Да что это с вами такое?
2: Я ж с ума сойду от радости, Кудряш.
1: Вот, есть чего с ума сходить. Так вы вот что, вы себе хлопот не наделаете. Да ее в беду-то не введите, потому что муж-то у нее дурак. А свекровь-то очень лютая.
3: Ваня, я...

0: Подожди, дождешься чего-нибудь.
1: Ну, что же это вы так поздно-то? Ждать вас еще, знаешь, не люблю.
0: Да ну тебя! Да ну тебя!
2: Эвана, гляди-ка!
0: Ой, пойдем на Волгу, да?

0: Точно я сон какой вижу. Это ночь, песни, свидания. Все это так ново для меня, так хорошо, так весело. Вот и я жду чего-то. А чего жду и не знаю. И вообразить тебе даже не могу. Не могу даже представить, что сказать-то ей. Дух захватывает. Ох, как сердце глупое раскипится вдруг, так ничем не унять. Идет. Вы, Екатерина Петровна, уж как мне благодарить вас, я и не знаю. Как бы вы знали, Екатерина Петровна, как я люблю вас.
1: Не трогай. Не трогай меня. Ах.
0: Не сердитесь.
1: Поди от меня. Поди прочь, окаянный ты человек. Ведь мне не замолить этого греха. Не замолить никогда. Ведь он камнем ляжет на душу. Камнем.
0: Не гоните меня.
1: Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель ты мой? Ведь я замужем. Ведь мне с мужем жить до гробовой доски.
0: Вы же сами велели мне прийти.
1: Что я себе готовлю-то? Где мне место-то? Знаешь ли?
0: Успокойтесь. Сядьте.
1: Зачем ты моей погибели хочешь?
0: Да как же я могу хотеть вашей погибели, когда я люблю вас больше всего на свете, больше самого себя?
1: Нет, ты меня загубил.
0: Разве я злодей какой?
1: Загубил? Загубил, загубил.
0: Сохрани меня, Бог, пусть лучи я сам погибну.
1: Ну, как же ты не загубил меня, когда я, бросивши дом, ночью иду к тебе?
0: Ваша воля была на то.
1: Нет у меня своей воли. Как бы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. Твоя теперь воля надо мной. Разве ты не видишь?
0: Жизнь моя.
1: Знаешь что? Мне теперь умереть захотелось.
0: Зачем же нам умирать, когда нам жить-то так хорошо?
1: Нет, мне не жить. Уж я знаю, что не жить.
0: Нет, ты мне таких слов не говори, не пугай ты меня, пожалуйста.
1: Да ведь ты вольный казак, а я...
0: Никто не узнает про нашу любовь. А разве я тебя не пожалею?
1: А ты не жалей. Ты губи меня, пусть все видят, пусть все знают, что я делаю. Коль я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда.
0: А я был испугался, я думал, ты меня прогонишь.
1: Прогнать? Где уж? С нашим ли сердцем? Как бы ты ни пришел, я бы, кажется, сама бы к тебе пришла.
0: Я и не знал, что ты меня любишь.
1: Давно люблю. Ты словно на грех к нам приехал. Я как увидела тебя, так сама не своя стала. С первого же раза, кажется, как бы ты поманил меня, я и пошла бы за тобой. И иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы. Ну что, что? Сладили?
0: Сладили.
2: Ох, ну, пошли бы, погуляли бы, а мы тут посидим. А когда нужно будет, Ваня крикнет.
3: Иди, иди, я крикну, крикну. Это вы важную штуку придумали, через садовую калитку лазить. Оно для нашего брата это очень даже способно.
2: О, все я.
3: Ну уж тебя взять на это.
2: Но.
3: Ну а мать-то не хватится.
2: Куда ей? Ей в лоб-то не влетит.
3: А ну-ка к нагрех.
2: Нет, у нее первый-то сон крепок. Вот к утру так просыпает.
3: А вдруг ее нелегкая поднимет?
2: Ну так что же, у нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, из саду, постучит, постучит, да и домой пойдет. А наутро мы скажем... Эх, крепко спали, не слыхали. Да и Глашка стережет. Чуть что, она сейчас голос подаст. Без опаски-то нельзя. Как же можно, того гляди, в беду попадешь.
3: Я с комариком плясала.
2: Ой, как бы это узнать, который час?
3: Первый.
2: А?
3: Первый.
2: А ты почем знаешь?
3: Так ведь сторож-то в доску убил.
2: Пора. Покричи-ка. Завтра мы пораньше выйдем, так подольше погуляем.
4: Все домой, все домой, а я домой не хочу.
5: Слышу.
2: Завтра вы смотрите пораньше, приходите. Ну, прощай.
3: А?
2: Прощай, говорю.
3: О.
2: Смотри. Да ну вас. Ну вас. Будем вам прощаться-то. Не навек расстаетесь, завтра увидитесь.
6: Ну, пойдем, пойдем. Прощай.
3: До завтра?
6: Да, до завтра. Что во сне увидишь, скажи.
3: Непременно.

0: Молнии. Романтическая поэма. Хлещет ливень, тьму клубя, мечет молнии с налета. Я сегодня сам себя вырываю из дремоты. Мысли, словно провода, убегают за пределы. Сердце, вспыхнув, как звезда, засияло и запело. Предъявило все права на мечту свою большую. Не нужны ему слова, если чувства в нем бушуют. Неуемное оно откликается планетам, вместе с ними заодно светит людям добрым светом. Сердце — компас для бойца, сердце — боль и нежность взгляда, сердце — золото кольца в сладком соке винограда. Дружит с бурями оно, словно с братьями по крови, полыхает, как вино в каждом доме Приднестровья. Я прокладываю путь громовых раскатов полный, а в асфальтовую грудь бьют с размаху копья молний, тьму вздымая на дыбы, бьют налево и направо, бьют в столетние дубы, бьют в поверженные травы. Ветер, буйствуй тут и там, все нещадней и упорней, будь собратом по мечтам, вырывай былое с корнем. Испытаний не боюсь, свысока смеюсь над болью и приветствую союз между громом и любовью. Сердце бурею лети, рвись навстречу вспышка молний. Всеми сказками пути мы такую ночь наполним, будем с юностью на ты, и с грозой секущей листья все реальные мечты впишем в небо острой кистью. И у жизни на виду, в этом форменном потопе, я звезду свою найду между молниевых копий. Пусть грозы не обойти, но под ливнем вспышек синих мне орехи по пути светят, словно апельсины. Даже Днестр ко мне стремит свет сигнальных многоточий, чтоб раздвинуть хоть на миг непроглядный сумрак ночи. Я о недругах своих говорю с досадой давней, словно вновь заметил их за любой закрытой ставней. Пусть пророчат мне беду с назидательством усталым, все равно в разрез иду их привычкам и уставам. Я давно махнул рукой на пустые их суждения, на монашеский покой и приевшееся бдение. Мне такая власть дана, что исходит сердце звоном, что объявлена война отживающим канонам. Грянул гром, а я пою, что мне эта полночь злая. Я и к молниям свою жизнь как лампу прикрепляю. Бейте огненной стеной, ослепляйте морем света, вопрошайте, что со мной. Все равно не дам ответа. Слушай, надо ли, поэт, открывать другие звезды? За плечами уйма лет, возвратись, пока не поздно. Рисковать с тобой нельзя, присмотрись, опасность близко. Нет, да здравствует стезя романтического риска. Я от молний не ослеп, я для светлой доли создан, словно воздух, словно хлеб. Мне нужны дороги к звездам, мне совсем не по нутру середина золотая. Все барьеры сам беру и полынь свою глотаю, чтоб найти звезду из звезд, опустить в бокал фитяски и, поднявшись в полный рост, выпить залпом, словно в сказке. Пусть к тебе нагряну я, словно к девушке-невесте, значит, молодость моя будет вновь со мною вместе. Воздух, вымытый дождем, опьяняй хмельнее хмеля. Где твой след и где твой дом? Где предел заветной цели? Годы прежние за мной растянулись караваном. Без бравады показной стать хочу сегодня пьяным. Сеять брызги по шоссе, приобщаться к мирозданию и судить себя за все упущения, опоздания. Целит молния в одну из тяжелых яблонь лета. Я сегодня не усну в честь тебя, не спящий где-то. Где же ты? Ответа нет. В темноте сверкают фары. Вспоминаю, как рассвет мы встречали с другом старым. Он мечтательно решил: вот вдали струится воздух, а огни автомашин там сверкают, словно звезды. Но когда они вблизи, то совсем не звезды это, перепачканы в грязи и дают так мало света. Мой философ и мудрец, подошло такое время, что и сам я, наконец, приобщаюсь к этой теме. Да, на свете есть пока, как наивно произнес ты, звезды лишь издалека, а вблизи совсем не звезды. Пусть, но выдумай себе хоть одну звезду земную, утверди в своей судьбе незакатной именуя. Пусть царит всегда, везде и не знает постаренья. Поддержи ее в беде, ей отдай свое горение. Но довольно. Новый день трет намокшие ресницы, на заиленной воде, на листве заря лоснится. Путь кончается уже, словно он достиг вершины, и на этом рубеже выхожу я из машины. Где-то здесь ты ждешь меня. Ух, как сердце стало биться, стоголосок гомоня, новый день встречают птицы. Прямо в море входит Днестр, и последние из молний гулко падают окрест в затихающие волны. Дождь на цыпочках прошел и заглох в речных извивах, но его текущий шелк мельтешит в плакучих ивах. И дыхание затаив, я бегу, куда не знаю, вот в подкове мокрых ив ты стоишь, моя земная. Здравствуй, ясная моя, здравствуй, замерли мгновения, есть на свете ты да я и одно сердцебиение. Боль и тайная тоска, сгиньте в кипени прибоя, я на шелково искал, как мне вровень стать с тобою. Я зову тебя звездой, романтической, земною, долгожданной, молодой и открытой только мною. Не всходя на пьедестал, ты восходишь надо всеми. Я совсем бескрылым стал и крылатым в то же время. И у солнца на виду я с каким-то давним правом сердце робкое кладу там, где ты прошла по травам. И под жаркой синевой я всесильный и безмолвный заслоняю образ твой ото всех недобрых молний.
1: Эти записи сделаны на окраине подмосковного Зеленограда. Занятие экспериментальной группы поисково-спасательных собак. Это Кера, ее порода Ньюфаундленд Лензер. Даже по голосу можно определить, что собака она добродушная, рассудительная. Бема, Коли в огненно-рыжих пятнах. Собака доброго нрава. Восточноевропейская овчарка Мустанг. Он подал свой голос лишь после долгих уговоров.
2: Голос, Мусташа. Голос. Голос.
1: И, наконец, Алтай. Оленегонная лайка. Этот пес сплошной темперамент. Он неутомим и в поиске, и в остальном. И еще один голос. Историю собаки Иты рассказывает Мстислав Усов.
3: Ита официально по паспорту, Итка по-альпинистски и Иткуша по-домашнему. Самая удивительная моя собака, я думаю, что вряд ли будет у меня еще такая, я с ней познакомился очень странным образом. В 1971 году я работал в Прилебруфе с иностранными альпинистами в качестве инструктора-переводчика. Ну, много было работы, но тем не менее я обратил внимание на собачонку, которая сопровождала нас при восхождении на Эльбрус. У нас там десятки собак бродят, но ни одна собака не ходила с нами. На приют 11 еще ходили некоторые, выше уже не ходили. Эта маленькая собачка шла на вершину. Только одна. Собачонка удивительно такая смышленная, способная на подходах к Эльбрусу. Очень много протоптано всяких троп. Но одни идут влево, другие вправо и так далее. Просто приходится тратить много там сил на ненужное хождение. Собака вела, как я потом убедился, на кратчайшем безопасном путем. Когда мы достигли приюта 11, где останавливаются все группы, идущие на Эльбрус, это высота 4100 метров над уровнем моря. Собака каким-то образом очень хорошо чувствовала погоду. И если она чувствовала, что небо чистое, ветра нет, звезды, она поднимала громкий лай в 2 часа ночи, всех будила. Но это меня удивило еще больше. Собака, наверное, ходила до этого на Эльбрус. Ну и когда мы поднимались на вершину, собака чаще всего шла впереди группы. Иногда она отставала, когда был глубокий снег, она собачка небольшая, проваливалась. Тогда она шла по проложенным следам. Но при случае опять вырывалась и с радостью растягала вершины. И, в общем, оторвать собаку от группы, идущей на восхождение, было невозможно. Если совершалось трудное восхождение по скальному маршруту, где она все уже идти не могла, собака оставалась в таком месте и дожидалась группы до возвращения на это место. Она могла ждать день, там два. Ну, что более интересное, собака могла находить запаховый след. Хорошо ориентировалась на ледники. В литературе вот говорится, что снежные барсы чувствуют трещины обонянием. Она прекрасно обходила трещины, закрытые снегом. Ну и много других таких собака делала полезных дел, не говоря о том, что без всякого обучения она вот помогла спасти двух туристок, которые попали в трудную обстановку. Как-то мы прошли мимо, не слышали, не видели. Собака или услышала, или учуяла, подняла тревогу. Когда у нее что-то такое не в порядке, она так вот прыгает, носом ударяет в колено. Тут же то же самое дело, значит. Я сразу не понял, в чем дело. Да, она нас подвела к тому месту, откуда мы стали смотреть и еле-еле разглядели, сообразили, в чем дело. Ну вот, можно сказать, что собака спасла двух людей. Собака – это очень большое дело в горах. И она может так много сделать, если ею заняться серьезно, ее обучением, подготовкой, тренировкой. Я так считаю, утверждаю, так сказать, и буду за это бороться. Имеет значение не знатное происхождение, а, конечно, врожденная способность, одаренность и, главное, нормальное выращивание собаки, чтобы она не теряла в городских, неприемлемых для животного условиях свое чутье прекрасное, свой слух. Если мы к тому же ее будем еще и воспитывать, учить дрессировать, это значит будет шедевр. Пита. Такая дворняжечка, похожая на шпицка, что-то такое, на писца. Выносливая собачка такая, и в то же время она очень мягкого культурного характера. На Эльбрус сразу сделала 5 восхождений. Ходила с швейцарцами, с японцами, с немцами, с австрийцами. Ходили еще через сложные перевалы, третий выше категории трудности. Судьба, значит, такая. Я ее полюбил. Она меня. Ну, как говорится, человек не может быть один, особенно в трудные такие минуты. Вот. И маленькая собачка мне во всем помогала.

0: Сегодняшний номер журнала откроет своими стихами, посвященными памяти Аркадия Гайдара, поэт, лауреат Сталинской премии Самуил Яковлевич Маршак.
1: Все было молодо и зелено в тот памятный весенний день, когда пришел он к нам обстреленный в кубанке серой на бекрень. Воспитанный войной гражданскую, он отточил свое перо остричем шашку партизанскую, блестящую, как серебро. Добрыне внукам, внукам муромцу, был этот рослый фронтовик, начальник маленьких тимуровцев и сочинитель детских книг. Пусть он склонялся над бумагою, мы знали, загремит война, и полон юною отвагою он вденет ноги в стремена. Так и случилось. Дерзновенные враги нам нанесли удар, и вновь надел шинель военную и затянул ремни Гайдар. Погиб он где-то под Леплявою, как партизан в тылу врагов, и осененный вечной славою спит у днепровских берегов.

Здравствуйте! Добро пожаловать в имение госпожи Марицы. Посмотрите, какая красота кругом. Какой у нас замечательный парк. И вот я, камердинер Марицы, старый Чеко, жду. Вдруг она вспомнит про нас и приедет хоть на один день. И тогда никого не будет на свете счастливее старого Чеко. Ну, а теперь я пойду, вздремну в теньке и послушаю, как поет цыганка Аза.

0: Доброе утро, дедушка.
1: Доброе, доброе. Иди, иди. Управляющий занят.
0: Дедушка Чеку, у него в жизни есть какая-то тайна.
1: Тайна? У девчонок всегда так. Если на них парень не обращает внимания, значит и тайна.
0: Есть тайна.
1: Есть. Он принц заморский. Пошла, пошла.
0: Дедушка Чеку, до него был управляющий?
1: Ну, был.
0: Пьяный, пьяный, кричал, кричал. Какие слова кричал? Палкой колотил. А этот хороший, все его любят. Ты посмотри, как стало красиво. А до него тут все заросло.
1: Пошла, ну пошло.
0: Дедушка Чеку, дай я тебе погадаю, всю правду скажу. Счастливый будешь. Черноброва молодица по тебе сохнет, страдает.
1: Пошла, пошла.
0: Дедушка Чеку, дай я тебе потанцую, дедушка Чеку. Хочешь, скажу, сколько у тебя будет детей?
1: Ну, пошла, пошла. А вот и господин управляющий. Он, как всегда, хорошо выглядит, элегантен и подтянут.
2: Здравствуй, Чеку. Все с Азой воюешь.
1: А вы не грустите, господин управляющий. Все будет... хорошо.
2: Ну, спасибо тебе на добром слове. Белла Терек, управляющий.

0: Господин управляющий, господин управляющий! Подъехал шикарный экипаж с каким-то важным господином. Должно быть, аристократ. Ругается отборными словами.
1: Это же черт знает, что такое!
2: Гром и молния! Разве это прием? Разве это прием для меня? Я князь-морец Драгомир Популеску. Я привык, чтобы мне все шло навстречу, чтобы мне все шли навстречу. Морец, не волнуйся. Драгомир, спокойно. Вы управляющий?
3: Я?
2: Так, не надо говорить, я сам знаю. Я прекрасный физиономист. Например, вы? Кто вы? Вы управляющий.
3: Браво. У меня тоже так. Стоит мне взглянуть на человека, как я сразу знаю, кто он.
2: Вы тоже физиономист. Сколько нас развелось. Кто, например, я?
3: Вы? Великолепный кавалерист.
2: Как вы узнали?
3: По ногам.
2: По ногам? Физиономист. Так вот, физиономист, дело идет об ужине, который должен быть сервирован в зале. Ужин на много персон. Где у вас зал? Ага, ужин с цыганской музыкой. У вас есть цыгане? У вас должны быть цыгане, потому что Марица желает цыган.
3: Все будет исполнено. Но ведь мадам Марицы здесь нет.
2: Правильно, физиономист. Но она едет сюда.
3: Едет сюда?
2: Да, едет сюда, чтобы отпраздновать свою помолвку.
3: Помолвку?
2: Не удивляйтесь, управляющий не должен удивляться. Я своему управляющему не позволяю удивляться. Ты можешь удивляться, и мы все удивились. А почему мы удивились? Удивились, когда прочли вот это. Морец, не волнуйся. Драгомир, смирно. Читай.
3: Те.
2: Что те?
3: Читайте.
2: Те уже читали, ты читай.
3: Молодой человек, желающий жениться, ищет пожилого опытного человека, который бы его отговорил от этого.
2: Что ты читаешь?
3: То, что написано.
2: Разве можно читать все, что написано? Читай там, где я тебе пальцем показал.
3: Вы тут и показали.
2: Значит, я не туда показал. Читайте. Те читают, а ты слушай.
3: Марица и Коломан Зупан объявляют о своей помолвке.
2: А? Что вы скажете? Объявляют. Меня она послала вперед, чтобы я все здесь приготовил. Марица решила, что помолвка должна быть отпразднована здесь, в этом замке. Но ничего, сегодня же вечером мы все едем обратно в город и там будем пировать до зари. Кто это?
4: Чеко.
2: Красивая, Чеко. А это кто?
4: Тоже Чеко.
2: Тоже Чеко? Вы что, с ней родственники? Сколько вас развелось?
4: Я один развелся.
2: Вон, пошел. Пошел вон. Я спрашиваю, это кто?
3: Это Венера.
2: Венера? А, знаю, знаю, знаю. А что она написала?
3: По-моему, она ничего не написала.
2: А за что же ее поставили?
3: Просто так. Взяли и поставили для красоты.
2: Просто так. Зря не поставят. Наверное, что-нибудь натворила. Я поехал к ней навстречу. Навстречу Марице. Нет, каково? Я мечтал на ней жениться, а она выходит за другого замуж. Что вы на это скажете?
3: Морец, не волнуйся.
2: Драгомир, смирно, гром и молния.
3: Чека, все слышал? Пойди распорядись, а я пойду переодеться.
5: Какое счастье, ты дождался, старый Чеко. Едет Марица, скоро она будет здесь, моя госпожа Марица. Этот князь Мордомир, тут Морец Драгомир Популеску принесся на станцию встречать ее и гостей. А у меня в доме уже все готово для приезда. Еду, еду, еду.

0: Чеко! Мой старый добрый Чеко!
1: Я знал, что когда-нибудь вы опять приедете сюда, где вы родились.
0: Как поживаешь?
1: Я так рад, что дожил до этого дня.
0: Сколько лет я здесь не была?
1: Лет 10-11?
0: Нет.
1: 12.
0: Как здесь хорошо. Поля, луга. И все в таком порядке. Как я рада.

0: париться. Вы как всегда очаровательны.
1: Пошли, пошли, уходите, уходите, пошли.
0: Ну, Марица, довольны ли вы встречей?
2: Милая Популеску, моя помолвка организована великолепно.
0: Марица, чего бы я только для вас не сделал. Я бы хотел вас вытащить из горящего дома. Но он не горит. Я готов броситься под ваш экипаж, но ваши лошади при виде меня шарахаются в сторону. Да, да, я готов вытащить вас из стремнин Дуная, но вы не падаете в воду.
2: Нет, ваша светлость, из-за вас я не упаду.
0: Морец, не волнуйся, Драгомир, смирно. А, значит, помолвка?
2: Да. Сегодня она состоится.
0: Но где же жених, этот Зупан? Его никто не знает.
2: Представьте себе, друзья. Он и сегодня не мог явиться.
3: Как не мог?
2: Мы его задержали, неотложные дела. Но мы с ним условились. Ровно в 6 часов мы отпразднуем нашу помолвку под открытым небом. Да, он там. А я здесь.
0: Помолвка на расстоянии. А? Морец, не волнуйся, Драгомир, смирно.
2: Не беспокойтесь. Вы увидите его на свадьбе. Я думаю, что на свадьбе он обязательно появится. 6 часов. Господа, прошу выпить вас за здоровье моего жениха.
3: Ну, конечно, поздравляем.
0: Чтобы он там поперхнулся.
1: Поздравляем.
4: Простите, если помешал.
2: В чем дело?

0: значит, отпустили?
1: Да, потому что мне этого хотелось. А сейчас я хочу, чтобы вы остались. Поняли?
0: Такого обращения я не вынесу.
1: Где вы служили в последнее время?
2: В 16-м гусарском полку.
1: Я не вас спрашиваю.
2: А, пардон, пардон.
0: Служил? Я приобрел свои познания по земледелию в имении графа Эндреди.
1: О, это обрадует Лизу.
0: Вы знаете мою... Вы знаете дочь моего бывшего хозяина?
1: Всего несколько недель. И очень ее полюбила. И, кстати, она приехала с нами. А где Лиза?
0: Лиза здесь?
1: Что с вами? Вы чем-то взволнованы? Понимаю. Маленький роман. Бедный управляющий и графиня.
0: Мадам, я прошу вас.
1: Не беспокойтесь. Я никогда не вмешиваюсь в частную жизнь моих служащих. Князь, в вашу руку.
2: С удовольствием.
1: О, боже, я совсем забыла, что вы все князья.
0: В гостях у Марицы.
1: Господа,
0: что мне делать? Рассказать ей всю правду? Другого выхода нет. Она рассудительная девушка и все поймет.
3: Нет, нет, нет, это невозможно. Этого не может быть, чтобы наш управляющий был здесь. Это невозможно. Тасила, Тасила, родной Тасила.
0: Лиза.
3: А я понимаю, Тасила, вы с Марицей хотели сделать мне сюрприз. Но пойдем, мы же приглашены, она обидится. Пойдем скорее.
0: Лиза, как ты хорошо выглядишь.
3: Благодарю, но пойдем скорее, пойдем.
0: Как ты хорошо выглядишь, Лиза. Ты уже не дитя. С тобой можно и серьезно поговорить.
3: А как торжественно.
0: Сядем, Лиза.
3: Да.
0: Что бы ты сказала, если бы узнала, что я здесь не гость, ну, скажем, управляющий?
3: Что? Управляющий?
0: Ну да.
3: Прекрасно, управляющий.
0: Ты мне, конечно, не веришь. Чеко! В котором часу ты меня завтра должен разбудить?
4: Помню, помню, в 4 утра надо ехать вам на хутор. Помню. Спите сладко, господин управляющий.
0: Теперь веришь?
3: А, меня не проведешь. Старый способ. Всегда, когда хотят быть вблизи дамы, в которую влюблены, изображают управляющего.
0: Лиза, тише. А то меня уволят.
3: Да ты не думай, что я хочу помешать тебе. Это очень милая шутка. Пожалуйста, изображай управляющего, пока тебе не надоест. Я тебя не выдам. Я человек слова.
0: Пусть она ничего не знает и наслаждается своей беззаботной юностью.
3: Тасила, Тасила, для меня. Для меня ты тоже управляющий?
0: Ну, конечно.
3: Управляющий, идите сюда. Живо!
4: Тасила прав, только согласившись с женщиной, даже если она сестра, можно добиться своего.

0: Илька,
1: да, иди сюда. Марица, расскажи, наконец, в чем дело.
0: Садись. Что ты скажешь
2: о моей помолвке?
1: Ты знаешь, эту помолвку без жениха я нахожу слишком эксцентричной.
0: Тебе я могу доверить тайну.
1: Тайну?
0: Никакого жениха у меня нет.
1: Что?
0: Эту помолвку я сама придумала.
1: Как?
0: Мой жених никогда не существовал и существовать не будет.
1: Ну, знаешь, Марицу, дальше идти некуда.
0: А что делать? Я больше не могу выслушивать по 10 любовных объяснений в день. Причем 9 из них влюблены не в меня, а в мое приданное.
1: Но это же скандал.
0: Да. Но меня осадили как крепость. Как они мне надоели. Как остучертели. И я придумала. В один прекрасный день я разослала пригласительные билеты на помолвку. Марица и Коломан Зупан объявляют о своей помолвке. Вот теперь я отдохну. Теперь я найду давно желанный покой.
1: Ну хорошо, это в твоем духе. Но почему именно Коломан Зупан?
0: Потому что Коломан Зупан не существует.
1: Как?
0: Это персонаж из опереты «Цыганский барон». Ну помнишь, он такой толстый, со свиньями. Вот с ним я и обручилась.
3: Мадам Марица, с вами хочет экстренно поговорить господин Коломан Зупан.
1: Кто?
3: Коломан Зупан.
1: Марица, значит, он все-таки существует.
0: Ты знаешь, Илька, это какая-то фантастика. Я ожидала всего.
1: Да.
0: Ну, только не этого. Знаешь что, оставь меня одну.
1: Ну, конечно.
0: Чеку. Проси.
3: Хорошо.
4: Разрешите представиться.
0: Что вам угодно?
4: Я бы хотел видеть хозяйку этого дома, мадам Марицу.
0: Это я.
4: Мадам Марица! Здорово! Коломан Зупан. Коломан Зупан из Вороздина. Живые свиньи, окорока, колбасы, сосиски.
0: Коломан Зупан, а вы в этом уверены?
4: То есть как? Называюсь я так с самого детства, с вашего милостивого разрешения.
0: Да. Тут уж ничего не поделаешь. Чем могу быть вам полезна?
4: То есть как? Третьего дня влетает ко мне приятель с газетой в руках и говорит: ты читал? Читаю. Как нам сообщают, Марица и Коломан Зупан помолвлены. Не успел я этого прочитать, как ворвались друзья. Кричат: почему ты скрываешь от нас, что ты женишься? Вы понимаете, что началось? Вечером я уже думал, что я не жених, а невеста.
0: Что?
4: На другой день я приехал в город и узнал, что вы поехали отпраздновать нашу помолвку сюда. Я подумал, должен же я быть на своей собственной помолвке, и вот я здесь.
0: Мой милый друг, вы совершенно напрасно изволили себя беспокоить. Произошло недоразумение, ну, случайное совпадение имен. Мой жених совсем другой, барон Зупан.
4: Я единственный отпрыск славного рода Зупанов, и ваша помолвка может быть только со мной.
0: Придется сознаться. Я вас обманула.
4: Боже, обманула! Обманула уже до свадьбы? Что же будет после свадьбы?
0: Да я вовсе не помолвлена. Я выдумала себе жениха.
4: Но зачем?
0: Чтобы найти покой.
4: А, понимаю. Не понимаю.
0: У меня несчастье. Стоит мужчине видеть меня 3 минуты, как он заявляет: Марица, я вас люблю и хочу на вас жениться.
4: А почему бы вам действительно за меня не выйти замуж? Мама говорит, что я очень красив. А потом у нас Вороздинь. 18 000 жирных, розовых, откормленных свинок. У вас есть свинки?
0: Есть. 20 000.
4: 20 000? Так о чем же вы думаете? Если мы соединим ваши 20 000 с нашими 18, да это же будет...
0: Что?
4: Величайшее свинство в мире!
0: Скажите, Зупан, ну неужели вы так жаждете жениться?
4: Я и как жажду! Не смейтесь, Марица, я должен жениться. Хозяйкой ко мне войдете в дом. Я понял, я знаю, влюбился, пылаю и ставлю в известность вас о том.

0: Да, господин управляющий загрустил, Пойду попытаюсь его отвлечь.
1: Какая была тишина, как хорошо работалось. А теперь эти господа приехали и стало...
2: И управляющего не забыли.
1: Что управляющего?
2: Ага, вот где вы. Мадам Марица посылает вам бутылочку винца и хочет, чтобы и у вас был праздник. Так она сказала.
1: Так она сказала? Тогда скажите ей, что я покорнейше благодарю, но я не пью.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Вы меня очень огорчили своим отказом.
1: Почему?
0: Я хотел вместе с вами выпить. Скажу вам по секрету. Мне сегодня 70 лет.
1: Поздравляю вас от всей души. Но пить не буду.
0: Вы просто не хотите со мной выпить.
1: Как вам не стыдно, Чека? Если вы так думаете, наливайте.
2: Вот, спасибо.
1: За ваше здоровье.
2: Теперь другое дело.
1: Ах, эта мелодия. Сколько она во мне воспоминаний будет.

0: Простите, графиня, но я не певец. Иногда пою только для себя. Мне очень жаль, что вы и ваши гости слышали мое пение.
1: Слушайте, милейший, мне непривычно слово не поймите. Вот голос я слышу первый раз.
2: Ну что ж, пусть будет первый раз. Графиня забыла, что я лишь...

0: это я и боялся. Все хорошо в моей милой Марице, но горяча. Горяча настоящая венгерская кровь.
1: Уволен. Не зазнавайся. Правильно.
2: Не сердись.
1: Экипажи готовы? Через 2 часа будем в городе. Прямо к 10 поспеем в кабаре и будем там кутить до утра.
3: Пусть веселье будет, пусть.
4: Разогнать нам надо грусть.
3: В город ехать нам пора.
4: Поедет кабаре.

землею месяц круг свой пройдет, и молиться друга жизни найдет. Радостно и нежно ему тогда сердце свое отдаст она. Он с собой хорош, любви достоин, счастья много с ним найдет.

0: Госпожа Марица, в червонном доме 3 раза бубновый король.
1: Ну, нашло. В течение месяца вы должны влюбиться в человека, который находится вблизи вас. Это могу быть только я. Все готово к отъезду. Смею ли я сесть в экипаж рядом с вами?

0: Уехали. Спасибо цыганке. Благодаря ей я ловко от них избавилась.
1: Да она всем одно и то же гадает.
0: Ну вот и отлично. Теперь я отдохну.
1: Вы в самом деле хотите остаться здесь?
0: Да, Чак. Здесь все по-прежнему? Как было?
1: Да. Да, как было. Я пойду распоряжусь.
0: Хорошо. А, господин управляющий, что вам угодно?
2: Разрешите откланяться.
0: Как? Разве вам надо так спешно уезжать?
2: Вы изволили меня уволить.
0: Я совершенно об этом забыла. И так как вы меня усиленно просите, то можете остаться.
2: Прошу. Говоря откровенно, я не настаиваю.
0: Вы, вероятно, этого и не умеете. Ну, не прикажете ли мне вас просить?
2: О, что вы.
0: Я сознаюсь, немного резко с вами разговариваю. Со мной это случается. Я потом сама в этом раскаиваюсь. Странный характер. Ну, не сердитесь. Хотите, будем друзьями? Хорошенькой женщине надо прощать ее маленькие капризы. Не так ли?

Вот так хорошо закончилось первое действие. И мы можем перейти спокойно в действие второе.

0: Ах, как славно все шло в этот месяц у нас в имении. Марица наслаждалась тишиной. Тосилла всюду ее сопровождал. Но всему приходит конец. Прошел месяц, и вот снова у нас появились вертихвостки. Простите, подруги Марицы, Илька и Лиза. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Прошу присесть.
1: Спасибо.
0: Дамам придется подождать.
2: Почему?
3: Почему?
0: Мадам Марицы нет дома.
2: Как?
4: Где же она?
0: В поле. На ферме или на скотном дворе.
2: Как на скотном дворе? Зачем?
0: А мадам каждый день объезжает свои владения. Во все входит, всем интересуется. И так весь месяц, который она в деревне.
1: Бедная Марица. И чего только не сделаешь от скуки. Но сегодня конец месяца и конец этим скотным дворам.
4: Кто приехал?
0: А вот и мадам.
1: Великолепно выглядит.
2: Да, как тебе идет этот наряд.
1: Марица, наша компания назначила нас твоими телохранителями и пажами.
2: При твоем сегодняшнем возвращении в город.
4: Каком возвращении? Зачем?
1: Сегодня же окончился месяц твоего бегства от любви. Да, кстати, исполнилось ли предсказание цыганки? Появился ли этот бубновый король, которому ты должна отдать свое сердце?
4: Ой, я об этом совершенно забыла.
1: Ну, хватит. Марица, собирайся. Популеску по случаю твоего возвращения в город заказал в кабаре невероятный ужин.
2: И концерт. Будут все.
4: Дорогие мои, я не поеду.
2: Как не поедешь?
1: Опять с ней скандал.
2: Тебя все ждут.
4: Знаете что? Давайте проведем их. Я приглашаю вас на ужин.
2: Куда? Куда?
4: В маленький лесной павильон, где пахнет сосной, где нет никого, где вместо актрис поют птицы. Ой, как там хорошо! И вообще, как здесь прекрасно!

0: Странно. Почему вдруг у Марицы изменилось настроение? А может быть, она тоже влюблена в Зупана? Нет ничего удивительного. Он очарователен.
1: Здрасте.
0: Зупан, здрасте.
1: Лизочка, вы здесь?
0: Здесь.
1: Как хорошо, что я вас встретил. Вы знаете, я ехал сюда и думал, вспоминает ли она обо мне?
0: Вспоминает.
1: И еще я думал, а может быть, она иногда даже видит меня во сне?
0: А этого я вам сказать не могу.
1: Не можете. Тогда мне придется спросить у нее самой.
0: У кого?
1: У Марицы.
0: У Марицы? Как вы говорите о Марице? Влюблены в нее? Пылаете?
1: Я и как пылаю.
0: Так знаете, что у вас нет никакого самолюбия. Вот не настолечко, вот ничуть.
1: Не надо, Лиза. Не смейтесь так.
0: Вы ничего не понимаете. Вы совершенно бесчувственны, как ваши породистые свиньи.
1: Лиза!
0: Я так несчастна.
1: Вы несчастны?
0: Да.
1: Лиза, неужели неудачная любовь?
0: Да, да, да.
1: А, я это понимаю, Лиза. Совсем как у меня. Целый день невозможно заснуть. Всю ночь ходишь туда и обратно по кровати, а сердце делает тик-так, тик-так.
0: Сердце не делает тик-так. Это часы делают тик-так, тик-так, тик-так.
1: Ах, Лизочка, что вы знаете о моем сердце? Но скажите, Лиза, кто этот негодяй, который смеет не отвечать вам взаимностью?
0: Вы подумайте, он любит другую, которая только высмеивает его и издевается над ним.
1: Но это же я, скажу вам, совершеннейший дурак. Вот что, я с ним разделаюсь.
0: Как?
1: Я наговорю ему массу величайших дерзостей.
0: Да?
1: Я скажу ему, смотри, ты слепой. Как можно пройти равнодушно мимо такого обворожительного создания?
0: Нет, нет, нет, нет, нет.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Мимо такой чудной кудрявой головки. Сосновый пень, скажу я ему. Как можно пройти мимо такого очаровательного личика и не поцеловать
0: нет.
1: его?
0: Что? Нет, нет, нет, нет.
1: Ее надо целовать без конца.
0: Как?
1: Вот так. Учись, пока я жив, скажу я ему. Понял? Кажется, он не понял. Вот так. Вот так. Теперь, кажется, он понял, Лизочка. Нет, нет. Нет! Если б я не был помолвлен с Марицей...
0: Что было бы тогда?
1: Тогда!
0: Да, тогда!
1: Тогда я бы всю ночь видел во сне только вас.

0: Ну, с этими все в порядке. Делают вид, что несчастны, а самим от счастья не сидится на месте. Улетели на крыльях любви. А вот Марица...
1: Здрасте!
2: Вы?
1: Я.
2: Ну, я вам запретила показываться сюда без моего разрешения.
1: Прошу прощения. Настоятельная необходимость переговорить с вами о нашей помолвке заставила меня ослушаться вас.
2: Вы до сих пор не можете забыть об этой помолвке.
1: Да я-то могу, но... Папа и мама сказали, раз в газете напечатано, ты должен жениться. Потому что у нашей фирмы такое правило. Что с воза упало, то не вырубишь топором. Ну что, мы с вами поженимся, это, конечно, решено.
2: Да.
1: Только есть одно маленькое препятствие.
2: Препятствие? Ах, какая жалость.
1: Не беспокойтесь, в сущности пустяки. Препятствие — это ваши деньги. Скажите, правда, что у вас так много их?
2: Достаточно.
1: Это трагедия, боже, как жаль.
2: А что такое?
1: Вчера я получил от нашего нотариуса письмо. Пишет: напоминаю вам о духовном завещании вашего прадеда. Там есть пункт, где говорится, что Зупан только тогда может вступить во владение наследством, если женится на действительно бедной девушке, у которой на теле даже нет рубашки. Скажите, у вас есть на теле рубашка?
2: Ну, вы невозможно.
1: Ну, простите, я не виноват. Историю с рубашками придумал мой прадед. Все говорят, что он был сумасшедший. Но что я могу сделать? Иначе все мое состояние по завещанию пойдет на устройство института красоты для беспризорных свиней в Вороздине.
2: Да, тут уж ничего не поделаешь.
1: Почему ничего не поделаешь? Выход простой. Раздайте все ваши рубашки, то есть деньги, а у меня хватит на обоих.
2: Хорошо. Я подумаю. Зупан, а так вообще, вы больше от меня ничего не желаете?
1: Как-то не желаю ничего. Очень желаю. Месяц прошел, Марица. Я приехал за вами отвезти вас в варьете. Я там приготовил бой цветов. Серпантин.
2: Опоздали. Опоздали. За мной приехали дамы с приглашением от Популеску.
3: Трагедия. Я всюду опаздываю. Едемте со мной. Все общество ждет. А Популеску лопнет от зависти.
4: Популеску никогда не лопается. Морец, не волнуйся, Драгомир, смирно.
5: Прелестная Марица. А, Зупан, Шалун, очень-очень рад видеть. Разрешите вас обнять.
3: Вы хотите отвезти Марицу в кабаре? Опоздали. Я ее пригласил.
4: Мой милый юный друг, когда надо быть галантным, Популеску никто не перещеголяет. Не то, что некоторые. Марица, вы не желаете ехать в кабаре?
2: Нет, не желаю.
4: Прекрасно. Марица не едет в варьете. Варьете приехала к Марице.

0: Что такое? В чем дело?
1: Графиня, разрешите мне представить вам отчет об управлении имением. Но есть документы, не терпящие отлагательства.
0: Хорошо. Сегодня я вас приму. Сейчас у меня гости. И так как вы пришли, я прошу вас остаться и подождать меня. Господа, господа, прошу.
2: Раз вы пришли, можете оставаться. Зупан, посмотрите, как я умею уничтожать людей. Садитесь и учитесь. Управляющий, хоть вы и знатный гость, обратите внимание, пойдите на конюшню и скажите, чтоб не забыли напоить мою лошадь.
1: Хорошо, я сейчас пошлю.
2: Что пошлю? Как пошлю?
1: Чека пошлю.
3: Не вышло.
2: Не вышло. И да будет сегодняшний день счастливейшей ночью.
3: Не вышло.
2: Не вышло. Вам сегодня, господин управляющий, разрешено даже выпить бокальчик шампанского.
1: Вы очень любезны, ваше сиятельство. Надеюсь, вы мне его и подадите.
4: Вышло.
2: Вышло. Что ты ржешь, мой конь ретивый?
4: Осел приветливо спросил.
2: Молец, волнуйся. Нет, не я подам, а этот буфетный мальчик. Вышло?
4: Вышло.
2: Вышло. Я больше не могу, молчит. У него не хватает остроумия.
4: Сейчас я его буду отделывать.
2: Зупан, вы отделываете, а я его буду полировать.
4: Так как вы здесь, господин управляющий, посмотрите, как веселятся порядочные люди.
1: На кого же здесь прикажете мне смотреть?
2: Нахал,
4: а? Да хоть бы на меня. На него можете не смотреть.
2: Второй нахал.
1: Ах так, покорнейше благодарю, буфетный мальчик.
2: А, вышло. Вышло!
4: Я больше не могу! Я ухожу! Он меня оскорбил!
2: Нет, Зупан, вместе начали эту операцию, вместе и закончим. Напялил на себя фрак и решил, что его примут за графа. Да, да. Сам похож на официанта из кафе, это, прыгающий лягушка в Роздине.
1: Простите, господа, если я посмеюсь вместе с вами.
2: Пожалуйста. Какой жизнерадостный смех.
1: Такова жизнь, бывает лакей с наружностью графа.
4: Да.
1: Но существуют князья и бароны.
4: Да.
1: Которые ведут себя.
4: Да.
1: Как отъявленные хамы.
2: Да?
4: Да.
2: Вышло.
4: Идемте скорее.
2: Да, идемте скорее.
4: Вышло.
1: О, черт, я забыл, что не имею права здесь так разговаривать.
5: Я ведь все слышал. Выпейте-ка шампанского.
1: Чека, когда идет ближайший поезд в город?
5: Только в 4 утра.
1: Чека, отправь письмо на станцию. Я сейчас напишу.
5: Слушаю. А может быть, лучше выпейте-ка стаканчик шампанского и успокойтесь.
1: Эх, Чека, ничего, старина.
5: Ну, конечно, ничего. А все-таки лучше выпейте шампанского. Пожалуйте в театральный зал. Там такое веселье, одна артистка ножкой так вот так.
1: Спасибо, Чека.
5: Спасибо, Чеку. А сам сел и пишет: я не люблю письма. От них всегда одни неприятности.
1: Дорогой друг, оставаться здесь я больше не в силах. Ты был прав. Я слишком на себя понадеялся. Но как же Лиза? Бедная сестренка. Нет, ради ее приданного я должен позабыть о своем достоинстве, остаться здесь. Стыдись, Тасила. Ты раскис от первой пустой неприятности. А что они мне все?
5: Ну вот, идет госпожа Марица.
6: Почему вы не пошли с нами? Почему остались здесь в одиночестве?
1: Графиня, я очень люблю одиночество.
6: А я люблю видеть веселые лица. Капризов у меня у самой достаточно.
1: Ну что ж, вам надо только приказать, и у меня будет другое выражение лица.
6: Вы чем-то недовольны? Вы расстроены? Знаете что? Расскажите мне что-нибудь о себе. Ну, о своей юности. Я ведь о вас почти ничего не знаю.
1: Моя история слишком обыкновенная. История незаметного молодого человека.
6: Какая скромность. Садитесь и рассказывайте.
1: Право. Нет ничего интересного, о чем стоило бы рассказывать. Ну, конечно, я родился...
6: Об этом я сама догадалась.
1: Ну, так начинается каждая биография. Я сын бедных, но честных родителей. Да? Отец был все же достаточно обеспечен, чтобы дать нам приличное воспитание. Он был учителем народной школы. Семья у нас была многочисленная. 7 душ детей.
6: Сколько?
1: 6 мальчиков и 3 девочки.
6: Что?
1: О, простите, 4 мальчика и 5 девочек. Был у нас пруд, в нем плавали свинки.
6: Что-что?
1: Простите, морские свинки. Прошу вас, оставим это. Это так скучно.
6: Нет, не скучно. Вы знаете, я привыкла к вам за этот месяц. И мне с вами приятнее, ну, интереснее, чем там, ну, с теми другими.
1: Правда? Это потому, что вы лучше всех окружающих вас друзей и знакомых. Да ведь там нет ни одного достойного вас. Сердце ваше просит чего-то большего, чем весь этот блеск, этот разгул, где нет ни счастья, ни настоящей радости. Простите, я, наверное, сказал что-то лишнее. Я лучше уйду.
6: Не уходите. Говорите еще. Иногда приятно услышать правду. Ну, говорите. Представьте, что перед вами простая бедная девушка. Ну, если бы это было так. Чтобы вы, ну, ей сказали.
1: Сжал бы ее в объятиях и сказал бы ей: люблю тебя, люблю.
6: Оказывается, бедным девушкам не так плохо живется.
1: Я наговорил бы ей 1000 всяких нежностей, всяких глупостей, какие всегда говорят своим любимым девушкам.
6: Например?
1: Например?

0: И снова появляются Зупан и Лиза. Если вначале вы помните, он приехал к нам в имение с единственной целью – жениться на Марице, то теперь занят одним – как бы на ней не жениться.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но я люблю вас, мой поросеночек. Лиза, Лизочка, я хочу видеть тебя во сне, в блаженном, сладком сне. Приснилось.
2: Нет, не приснилось и никогда не приснюсь.
1: Почему?
2: Потому что вы влюблены в другую.
1: Дорогая Лиза, выслушайте меня. Взвесив все обстоятельства, я пришел к заключению, что между мной и Марицей все кончено.
2: Представьте, и я пришла к заключению, что между мною и тем молодым человеком тоже все кончено. Я убедилась, что он не стоит моей любви.
1: Безусловно, Лизочка, безусловно, не стоит вашего мизинчика. Это же осел 72-й пробы. Да что я говорю, 72-й, 96-й. Скажите мне, Лиза, кто он?
2: Я скажу вам, кто он. Да вы и сами догадаетесь. Он почти красив.
1: Красив почти? Не знаю.
2: Элегантен.
1: Элегантен?
2: Угу.
1: Не знаю.
2: И, к сожалению, немножко глуповат.
1: Глуповат? Лизочка, так это же я. Теперь я знаю, как безумно я вас люблю.
2: Опоздали. Для меня вы больше не существуете.
1: Но ведь только что существовал.
2: Да, существовали. А теперь не существуете.
1: Но это же совсем как «иди домой».
2: Что?
1: У нас есть такая поучительная история.
2: А я ее, кажется, знаю. Как она начинается?
3: Парень девушку любил, отвергнут ею был. В чем дело, он спросил, чем я не мил?

как страдаю я сейчас. Увы, мой друг, на этот раз рассказ, пожалуй, не просто прямо в глаз. Выжил он едва, проходит месяц-два, у парня бодрый.

0: А вот Марица и Популеску входят.
1: Марица.
2: Марица, извините, что я оторвал вас от гостей.
3: Ну что вы?
2: Марица, вы знаете, как я вас люблю.
3: Да?
2: Да, и как близко принимаю к сердцу все, что вас касается.
3: А-а-а.
2: Я все-таки не теряю надежды объединить наше имение. И я буду управлять. Мне ужасно не нравится ваш управляющий.
3: Почему?
2: Не люблю я этих интеллигентов.
3: А мне он нравится.
2: А, я понимаю вас. Он вообще имеет большой успех у дам. Графиня Лиза такого же мнения, как и вы.
3: Лиза?
2: Лиза, Лиза. Я человек благородный, интеллигентный, воспитанный. Я их выследил. И видел, как они целовались. Да, целовались. Он ее поцеловал и сказал: Лиза, ты самое для меня дорогое существо на свете.
3: Но поцелуй — это личная жизнь моего управляющего.
2: Одну минуточку, Марица. По-моему, не тот, за которого себя выдает. Одну минуточку, Марица. Морец, не волнуйся. Драгомир, смирно. Вот письмо. Скажите, ваш управляющий всегда пишет интимные письма у вас в кабинете и по забывчивости оставляет их.
3: Ну, какое мне дело до интимной переписки моего управляющего?
2: А вы прочитайте. Эта интимная переписка должна вас заинтересовать.
3: Милый друг, ты был прав. Оставаться здесь я больше не в силах. Я слишком на себя понадеялся, но, несмотря на все, я останусь тут. Не успокоюсь, пока не добьюсь цели, приданной надежды на лучшее будущее. Что вы скажете об этом письме?
2: Морец, спокойно, Драгомир, не волнуйся. Практичный молодой человек, который хочет разбогатеть, жениться на богатой и хорошенькой вдовушке. В письме все сказано. Приданное, надежды, надежды на лучшее будущее и
3: так
2: далее.
3: Но если это так, то он ошибся.
2: Поручите мне, Марица, я его пристрелю.
3: Благодарю вас. Но этот удар я отпарирую сама.
2: Морец, спокойно. Вот это ты пристроил человека.
0: Марица оскорблена. Но все-таки вышла к гостям, среди которых Тасилла.

Мне ваша цель ясна. Случайно я письмо прочла. Не удалась вам хитрость ваша? Вы, Верольцева, вели с талантом. Слугой прокрались ко мне в доверие. И я плачу вам за это. Сколько вам денег дать?

Ну, что тут можно добавить? В любви то солнце, то тучи. Чека смирно, Чека, не волнуйся. Веди всех за собой. В действие третье.

0: в действии третьем мы сразу попадаем в общество князя Мордомира. Тьфу ты чё, Драгомира, Популеску и Коломана Зупана.
1: Ну, Иночка, сколько шампанского выпито,
0: а бутылочку я для себя припрячу в запас.
2: Чека, не топай, голова у меня болит. А, Зупан, где вы были? Я вас всю ночь искал.
3: Да.
2: Зупан, я вас хотел спросить.
3: Я слушаю.
2: Какое вино мы с вами пили, а? Мне оно ударило в голову, а вам в ноги.
3: Мы пили вино, так, которое поражает слабые места.
2: Правильно, мне в голову. А ловко мы с вами откалываемся.
4: Ну, господа, 8 часов, танцы в разгаре.
3: О, господа Борисова, это что? Недавно на свадьбе я танцевал до 12 часов утра.
4: Да-да-да, хватит танцевать. Видите, я одета, чтобы идти на работу.
3: Что?
2: Как?
3: Молиться так рано, идет на работу, вот, невероятно.
4: Да-да-да-да-да. Друзья мои на работу. Во-первых, я привыкла рано вставать. А во-вторых, вы же знаете, мне пришлось освободить своего управляющего.
3: Да, да, да.
4: И теперь приходится самой справляться с уборкой урожая. Но я надеюсь, что вы мне поможете.
3: Мы поможем.
2: Да, мы пахали, пахали.
4: В таком случае, дорогой Популеску, я думаю, что вы что-нибудь понимаете в сельском хозяйстве.
2: А видите, некоторых вещей я действительно не помню.
4: Да.
2: Но за то, что касается как-то сельского хозяйства,
4: угу,
2: тут уж я абсолютно ничего не понимаю.
4: В таком случае, может быть, вы, милый Зупан, скажете мне, что там направо за поля?
3: Направо? Там манные поля. Там растет манная каша.
4: Великолепно.
2: Налево манная каша. Да как вам не стыдно, Зупан? Гречневой каши от манной отличить не можете.
3: Гречневой? А почему она белая?
2: А что она с молоком?
4: Знаете что? Я вижу, с такими работниками ничего не наработаешь. До свидания.
0: А в это время в нашей усадьбе появилась странная, но очень милая пожилая пара. Это тетка Тассила, княгиня Божена Эндриди и ее камердинер Пенижик. Но сейчас, правда, не до них. Пусть они пока погуляют по парку.
4: В чем дело, Чека?
0: Там какие-то посетители ждут, я их пока не пускаю. Очень странные люди.
4: Пусть гуляют. Не до них.
0: Да не часа два. Гуляют и поют.
4: Вот и пусть гуляют и поют. Чека, ты, ну, ты не знаешь, где управляющий?
0: Не знаю. Дома нет, нигде нет. Он, верно, сейчас сюда явится. Лошади, которые повезут его на станцию, готовы.
4: Ему некогда. Он торопится. Можешь идти, Чека.
0: Слушаешь.
5: Бабушка козлика очень любила. Бабушка козлика чаем поила. Вот как чаем поила. Никого.
6: Вот ходим, гуляем. И никто о нас даже не докладывай.
5: Никто нас не кормит с одной стороны, никто нас не поет с другой стороны.
6: Пенижик, душно. Ну, платок, спирт.
5: Ага.
6: Ну, хватит. Это просто ну, неслыханно, чтобы граф Тассила Эндриди, мой племянник, служил управляющим. Пенижик, сердись.
5: Ага.
6: Ну, ты же ворчишь, ты же не сердишься.
5: Я не ворчу, я раздражаюсь.
6: Ну, это слишком мало.
5: Так снаружи незаметно, а вот внутри я так вышел из себя, что не знаю, когда вернусь обратно.
6: Ну хорошо, довольно. Ты же знаешь, что врачи мне запретили волноваться, тревожиться и развлекаться. Я же тебе прибавила жалование.
5: Да.
6: Да, ты должен за меня тревожиться, волноваться и развлекаться.
5: Я за вас и развлекаюсь. Позавчера был в театре, так после всю ночь не спал.
6: Такое впечатление?
5: Нет, на спектакле выспался.
6: Ну, ладно, хватит, хватит.
5: Ну, мы будем сидеть здесь, с одной стороны, или пойдем гулять с другой стороны. А как прикажете, с песней для бодрости или тихо?
6: С песней.
5: С какой песней прикажете? Про курочку или про куропаточку?
6: Нет, про козлика.
5: А, бабушка козлика очень любила. Бабушка козлика чаем поила. Водка, водка чаем поила.
0: В отношениях Марицы и Тосилы, скажу вам честно, я был лицо заинтересованное. Мне же не все равно, кто будет моим хозяином, Зупан или Тосилла. Поэтому надо найти господина управляющего и прислать его сюда.
7: Мадам Марица, здесь вы найдете все бумаги для моего заместителя, чтобы он не запутался, мой заместитель.
4: Он разберется во всем. Ваш заместитель, приямец. Может быть, вы хотите получить аттестат?
7: Если вы придаете этому значение... Пожалуйста.
4: Хорошо. Я напишу. Беллетерик?
7: Да-да, Беллетерик.
4: Беллетерик служил у меня в качестве управляющего.
7: Был верным и преданным, как никто другой до него.
4: Никто другой до него.
7: Другой есть?
4: Да, другой у меня есть.
7: Он отдавал всю душу, все сердце.
4: Ну.
7: На улучшение породы коров и овец.
4: Есть. Написано.
7: И вообще исполнял свои обязанности с большим старанием и с большой любовью. Большая любовь есть?
4: Да. Большая любовь у меня есть.
7: Этот идиот и ее большая любовь.
4: А, злится. Вот. Готово. Ваш аттестат.
7: Имею честь, мадам Марица, пожелать вам всего лучшего. Разрешите откланяться.
4: Прощайте, господин управляющий. Вы что-то еще сказали?
7: Я? Нет, ни слова.
4: Ни слова.
7: Ни слова.
4: Ни слова. О, эти мужчины.
7: О, женщины, кто вас придумал?

0: Вот теперь я могу доложить. Как прикажете?
1: Пенежек, скажи, о ком докладывать и как докладывать.
2: Ага. Мой дорогой коллега, я тебе уже 5 раз говорил. Иди к своей госпоже и скажи, что княжна Бажена Эндреди тут, что она тает на солнце уже 3 часа. Если она будет таять с одной стороны, то будет лужа с другой стороны.
3: Стой!
2: Какой старый с одной стороны, такой шустрый с другой стороны. Ты знаешь нашего Тасилова?
0: Нет.
2: Он у вас в качестве управляющего служит.
0: Нашего управляющего зовут Белла Терек.
2: Правильно. Так иди зови не ее, а его.
1: Боже, как я волнуюсь. Пенежек, спирту.
2: Барышня, все уж вынюхали.
1: Хватит.
4: Тетя, вы здесь?
1: Да, это я, твоя тетя. 15 лет не виделись. Ну, здравствуй.
2: Узнаете или не узнаете?
4: А кто это? Ах ты, старый мошенник.
2: Да, узнал.
1: Ну, как выглядит тетя? 60 лет. Да. 5 лет была на курорте, а то было бы 65. Ой, у тебя до сих пор милые, веселые детские глазки.
2: Глазки с одной стороны.
1: Голубые.
2: Голубые с другой стороны.
1: Он был славный мальчик.
4: А помните, тетя, как я однажды в кофе вам насыпал нафталину, чтобы вас внутри моль не завелась?
2: Не досыпал.
1: А ты? Это немыслимо, чтобы потомок таких аристократических предков предпочел взять место управляющего, вместо того, чтобы обратиться к своей мудрой, доброй тете. Ну, слушай и удивляйся. Тетя тебе привезла сюрприз. Богатейшую невесту.
4: Невесту? Где она?
1: У Пенижика в кармане. Пенижик, ну покажи невесту.
4: Кто такая?
2: Княжна Ружена Витгенштейн из Пардубицы. Красотка с одной стороны, брюнетка с другой стороны.
4: Ой.
2: Ничего. Это с первого раза от нее шатает. Меня в первый раз в окно вынесло. Закрой глаза и смотри.
1: Ну, как она тебе нравится?
4: Ой, как перезрела.
2: Да что ты лет на 16 старше меня?
1: Ну, невероятно богата.
4: Слушай, она горбатая.
2: С одной стороны.
4: А с другой?
2: А с другой не видно.
4: Нет, тетя, спасибо. Она не для меня. Пойдем к Лизе.
1: Иди, я сейчас приду.
4: Пенижик, получай обратно невесту.
2: Ну, а что мне с ней делать?
4: Скажи, что она не для меня.
2: Я не могу сказать.
4: Почему?
2: Не услышит, глуха на оба уха.
1: Пенежек, я думаю, что он ее не возьмет.
2: Вот я бы ее не взял.
1: Мне кажется, что между Тасилой и Марицей что-то есть. Пенежек, ты же знаменитый дипломат.
2: Только с одной стороны.
1: Ты же выдающийся детектив.
2: Не знаю, что это такое, но, наверное, с другой стороны.
1: Ты останешься здесь, разузнай, разнюхай, только тонко-тонко.
2: Нет, я тонко. Уж так тонко все разузнаю, все я разнюхаю. О, кто это? Какая-то горничная идет. Вот сейчас все я и разузнаю, и разнюхаю. Эй, трясогузка, поди-ка сюда, поди.
5: Это вы мне? Это возмутительно. Ой, он принял меня за горничную. Что вам угодно?
2: Слушай и удивляйся.
5: Слушаю.
2: Я, знаешь, кто я?
5: Нет.
2: Я камердинер. Ее светлости, княжны Эндреди.
5: Это та дама, которая приехала?
2: Она интеллигентна со всех сторон. Я должен кое-что разузнать об этой Марице и ее управляющем Тасилу, который приходится нам племянником. Он должен Жениться.
5: Жениться.
2: Мы и невесту с собой привезли.
5: А где она?
2: Так вот здесь, в моем кармане.
5: Дайте посмотреть.
2: Что ты смеешь? Что ты смеешься, трясогузка? Над невестой смеешься? Да старость надо уважать.
5: В таком случае я вам могу доверить тайну.
2: Тайну?
5: Марица уволила своего управляющего, потому что думала, что он рассчитывает на ее деньги.
2: Что? Что наша сила рассчитывает на чьи-то деньги?
5: Но она очень страдает.
2: Она страдает. Подумаешь, страдает. Тьфу, ее страдание. И пусть страдает. Это Марица, с одной стороны, Мегера, с другой Медуза, с третьей Ксантипа. Со всех четырех сторон просто дрянь. Вот, вообще, мы все деньгами не интересуемся. Не то, что Тасила. Я и то деньгами не интересуюсь. Но...
3: Имею честь говорить с мадам Марицей?
5: Да, это я. Простите, что я принимаю вас в таком наряде. Но мне пришлось отпустить своего управляющего.
3: Ну, и очень кстати, что вы отпустили вашего управляющего.
5: Да?
3: Мадам, когда я на вас смотрю, то мне ясно, почему Тасила не хочет Ружены из Пардубица. Скажите, вам не жаль, что он уезжает? О, этот вздох говорит мне об очень многом.
2: Барышня, милая, я все узнал, я все разнюхал. Барышня, это Марица. С одной стороны, Мегера.
3: Пенишек.
2: С другой, Медуза.
3: Пенишек.
2: А со всех четырех сторон просто дрянь.
3: Ну, пенишек.
2: Она захватила нашего Тасила в сети.
3: Пенишек.
2: Барышня.
3: Ну, разве ты не видишь, кто здесь?
2: А, трясогузка, вот от нее. От нее я все и разузнал, разнюхал.
3: О, пенишек. Ты дипломированный осел. Ведь это же мадам Марица. Ведь это мадам Марица. В какое положение ты меня ставишь?
2: Барышня.
3: О, барышня. Пенижик, ну выкручивайся сам. Мальчишка.
2: Госпожа Марица, дорогая, простите меня, старика, простите дурака.
5: Ну, конечно.
2: Но оскорблять мы себя не позволим. Мы не то что деньги, мы чужую нитку не возьмем.
5: Чудный старик.
0: Теперь всем стало ясно, что Марица и Тасила прекрасная пара. И только они сами мучаются и не могут сказать друг другу самые нужные слова. Но мне пора исчезнуть, сюда идет та сила. И если сейчас они не объяснятся, то не сделают уже этого никогда.
4: Не могу уехать, не написав ей хоть несколько слов. Много уважаемая не годится. Холодно. Любимая Марица. Это слишком тепло. Глубоко уважаемая и любимая Марица. Это не тепло, не холодно. Дорогая Марица, вот это верно.
5: Почему вы рвете бумагу?
4: Так, хочу перед отъездом уничтожить компрометирующие меня документы.
5: Ах, да, конечно. Вам некогда. Вы торопитесь. Вас ждет невеста?
4: Да, ждет на вокзале.
5: Она красива?
4: Да, красавица.
5: Но Тасила, я видела ее портрет. Ну что же вы теперь молчите?
4: Я дал слово не говорить вам о любви.
5: Но писать-то можно?
4: Я уже написал. А ответ?
5: Прочтите свой аттестат.
4: Марица.
5: Тасила.
6: Очаровательная Марица. Из-за этой цыганки мы вас не видели целый месяц. Что же исполнилось ее предсказание?
5: На это я могу вам ответить совершенно точно. Это вас не касается?
7: Да, это некоторых не касается.
5: Одно могу сказать. Я сегодня так счастлива. что готова обнять весь мир.
6: Начните с меня, да, дорогая. После этого вам никого обнимать не захочется.
5: Друзья мои, я так счастлива, что приглашаю вас всех по деревенскому обычаю не в кабаре, а в кабачок «Голубой Дунай».
7: Правильно, Марица, только там можно по-настоящему повеселиться.

Первые торговые ряды в Петербурге были построены в 1705 году на петербургской стороне, вблизи домика Петра Великого, где теперь стоят дома церковнослужителей Петропавловского собора. По словам первой монографии о Петербурге, отпечатанной в 1713 году в Лейпциге, ряды заключали в себе несколько сотен грубо обтесанных брусчатых лавок без окон и печей. Эти лавки в ночь на 28 июля 1710 года сгорели дотла. На пожаре не обошлось без крупного грабежа. Чтобы наказать грабителей, вскоре по углам площади, занятой до пожара лавками, были построены 4 виселицы, на которых повесили по жребию 4 из числа 12 человек, принадлежащих частью к гарнизону и уличенных в воровстве. После пожара 1710 года мелочные торгаши воспользовались уцелевшими брусьями и досками и сколотили из них против Кронверка в 2 ряда шалаши. Это был первый в Петербурге толкучий рынок, который народ называл татарским табором. Воспоминание о нем до сих пор сохранилось в названии одного переулка – татарского, примыкающего к описываемой местности. По словам другого описания Петербурга, изданного в 1718 году во Франкфурте, около этих шалашей толпилось всегда множество народа, отчего была такая теснота, что проходившие там должны были зорко смотреть за своими кошельками, шпагами, даже самими шляпами и париками. Все это, чтобы сохранить в целости, необходимо было носить в руках. Неизвестный автор рассказывает, однажды гвардейский полковник с женою, проходя по рынку, не приняли нужных предосторожностей, почему и возвратились домой один без шляпы и парика, а жена без фонтанжа. Это приключение с ними случилось в рынке весьма просто – какой-то человек верхом на малорослой татарской лошаденке, проезжая мимо помянутых лиц, стащил их головные уборы особенного устройства вилами. Толпа, видя это, смеялась и отпускала остроты, но никто не оказал содействия к возвращению похищенного, и все продолжали идти своей дорогой. Вблизи этого рынка в то время совершались казни и выставлялись на каменном столбе и железных спицах тела казненных. Здесь видел Бергхольц рядом с 4 другими головами голову брата прежней царицы, урожденной Лопухиной, и голову сибирского воеводы, князя Гагарина. Тело последнего было повешено уже в 3-й раз. Лицо казненного было закрыто платком. Одежда его состояла из камзола, сверх которого была надета белая рубашка. Тела казненных отдавались спустя некоторое время родственникам для погребения. Головы же долгое время оставались на площади. На этой же площади прогуливались и выделывали разные фокусы, маски на уличных маскарадах, длившихся иногда целые недели. Эта же площадь была свидетельницей разных торжеств по случаю побед над неприятелями. В 1713 году построен был другой гостиный двор, называвшийся долго Новым. Он стоял на той же площади, шагах в 200 выше прежнего. Новый гостиный двор был обширное мазанковое строение в 2 яруса, крытое черепицею с большим двором внутри, который пересекался поперек каналом. Во всю длину здание было перегорожено стеною надвое, так что лавки выходили двойные, одни на площадь, другие же на внутренний двор. В этом-то гостином дворе помещалась первая книжная лавка в Петербурге. В ней продавались печатные указы, азбуки учебные, 6 денег каждая, считание удобное, то есть таблицы умножения по 5 алтын. Затем из гравюр портреты персоны, то есть царя, Шереметьева, виды монастырей, Москвы и так далее. Бойче всех книг в тогдашнее время
Здесь шел календарь Брюса. Публика особенно ценила его за предсказания. Вовсе не покупались и лежали в лавке книги «Разговоры на голландском и русском языках», затем множество еще других печатных изданий. Как мало дорожили тогда книгами, об этом есть множество свидетельств. Так в конторе Московской синодальной типографии накопилось такое множество напечатанных при Петре Великом книг, не находивших покупателей, что в 1752 году их приказано сжечь. О равнодушии тогдашнего общества к книгам ярким примером является также и указ 1750 года, в котором говорится, что в Синоде беспрекословно было представлено для истребления множество книг и карт, которых представлять вовсе не следовало. Книги эти были после свезены в Диссианс-академию. Позднее, впрочем, в русском обществе, особенно в провинции, явилась страсть хвастаться книжками. И нередко сельские библиотеки наших бар состояли из тысяч томов, выточенных из дерева. Вся эта деревянная мудрость стояла в роскошных шкафах с блестящую софьяновую накладкой на корешках и с надписью «Расин», «Вольтер», «Энциклопедии» и так далее. В это время в быту дворянском книги составляли последнюю вещь из всех вещей. Орловский или тульский помещик говаривал, что оследить русака не то, что прочесть книгу. Книгу может прочесть всякой, а петли русачьи по выбору бредут на разум. Пороше дело, а книгу читаешь от безделья. С почтенными помещиками думали тогда более или менее все одинаково. Книжная лавка, о которой мы говорили, была единственная в Петербурге до 1760 года. Она управлялась фактором. Вторая книжная лавка была открыта господином Вейдбрехтом. Носила она название «Императорской книжной лавки». Затем уже с 1785 по 1793 год открылось около 10 новых книжных магазинов господ Клостермана, Эверса, братьев Гей, Миллера, Роспини, Логана, Гостернберга, затем Ивана Глазунова, Тимофея Полежаева, Василия Сопикова и Василия Алексеевича Плавильщикова. Из всех книгопродавцев того времени имя Плавильщикова отличается наибольшими заслугами в области просвещения. Ему принадлежит слава основателя первой русской библиотеки для чтения. До него книги для чтения можно было получать от книгопродавцев не по выбору читателей, а по воле последних, которые и выдавали книги испорченные или старые. Плавильщиков прибыл из Москвы в Петербург в 1788 году. Он сперва взял в аренду губернскую и после театральную типографию и затем открыл первую книжную торговлю в Гостином дворе в лавке под номером 27. По словам современников, его магазин представлял тихий кабинет муз, где собирались ученые и литераторы делать справки, выписки и совещания, а не рассказывать оскорбительные анекдоты и читать на отсутствующих эпиграммы и сатиры. Все почти литераторы безденежно пользовались его библиотекой, даже и после его смерти 1823 года, 14 августа, по духовному завещанию. Открытие первой библиотеки в Петербурге состоялось 15 сентября 1815 года. Первая же библиотека в смысле книгохранилища была основана Петром во дворце в Летнем саду и затем передана в Академию, где с 1728 года, 22 октября, и сделалась доступной для общественного пользования. В старом здании Гостиного двора помещалась и биржа, которая позднее, в 1725 году, перенесена в особое строение перед Гостиным двором.
Вне гостиного двора никому не дозволялось ни складывать, ни продавать товары. Здание принадлежало царю. Для безопасности у четырех углов и при воротах гостиного двора стоял солдатский караул. Этот гостиный двор существовал до 1735 года, потом в нем хранилась полковая амуниция. Что же касается до места, где теперь стоит гостиный двор, то сначала здесь в 1734 году предполагалось устроить морской рынок, бывший при Петре на Адмиралтейской площади. Но в 1735 году купцы, торговавшие в первоначальном гостином дворе на петербургской стороне, просили по случаю ветхости здания отвести им места на новоотведенном вместо морского рынка месте от большой и другой перспективных дорог на 180 лавок земли, длиннику по обе стороны по 130 сажен, поперечнику от новой перспективы 107 сажен, а в заднем конце, что явится по мере. 4 июля 1735 года позволение было дано. Место в указе определялось так. От Адмиралтейства к Невскому монастырю по правую сторону перспективной дороги в ширину от первых шпренделей до двора Антона Девьера, а в длину от Девьерова двора прорубленную перспективную дорогу к церкви Вознесения Господня до переулка, который мимо Апраксина двора. Гостиный двор построен был коштом всего купечества для того, как говорит Богданов, что бывший каменный гостиный двор на Мойке у Зеленого моста полицейского от пожара в 1735 году сгорел и за неисправностью в скором времени от казны выстроиться не мог. По словам Георгия, каменный гостиный двор существующего вида был начат строением в 1755 году и окончен только в 1785 году. Он имеет вид косого четырехугольника, длиною около 150 сажен, шириною с одной стороны в 100, а с другой около 50 сажен. В каждом его ярусе имеется 170 лавок. Он разделен на 4 линии, из которых каждая сохранила свое старинное название, показывающее прежнее назначение рядов. Так сторона, обращенная к Невскому, называется суконную линию, по Садовой – зеркальную линию, против Думы – большую суровской линией, а в тыле – малую суровскую линию. Под словом «суконной» в старину подразумевался всякий шерстяной товар. Под словом «зеркальной» – всякий светлый товар. А «суровским», или вернее «сурожским», называли всякий шелковый товар. Эта торговля получила свое название от «Сурожского моря». На жаргоне гостинодворцев продавцы суровскими товарами назывались «сурогами». Против большой суровской линии через улицу впоследствии был построен бабий ряд или перинная линия. Здесь до 40-х годов торговлей занимались одни женщины. За бабьим рядом сбоку был построен в 1800 году купцом Нащекиным мебельный ряд, и напротив его вытянулась банковская линия, или по-старинному глазуновские лавки, в которых засели менялы. Далее по Садовой в 1791 году, после постройки ассигнационного банка, был сооружен москотильный ряд. Москотильным товаром в русской торговле называются краски, пряные коренья и аптекарские материалы. Это имя тоже очень древнее и перешло к нам от арабов, торговавших в болгарах и отеле, нынешней Астрахани, этим товаром, получаемым из города Маскота или Муската. Участок земли пространства

Обезьяны, лисицы и другие живые звери. Здесь же были ряды лоскутной, ветошной, шубной, табачной, мыльной, свечной, луковой, седельной, нитиной, холщовой, шапочной и стригальный ряд, где фельдшеры сидят для стрижения волос и бород. Рядом с Апраксиным двором был Щукин двор. Там торговали ягодами и плодами в огромном гуртовом виде. В 1787 году на Невской перспективе подле Большого гостиного двора был выстроен каменный в три этажа дом, где в нижнем ярусе поместились 14 лавок с серебром, жемчугом и драгоценными каменьями. Эти лавки некогда принадлежали богатому купцу Яковлеву, сын которого служил в Министерстве иностранных дел и писал театральные рецензии в «Северной пчеле». Петербургские старожилы-театралы хорошо помнят его, ходившего в театр всегда в вицмундире. За строгий разбор бенефиса актера Каратыгина по приказанию министра двора князя Волконского он был выведен в водевиле «Горе без ума» в смешном виде и, по словам Каратыгиной, был узнан всею публикой, громко смеявшейся в сцене, когда отец водевильного рецензента, почтенный богатый купец, торгующий серебряными изделиями, уговаривает сына не позорить его имени и не срамить себя самого статьями, писанными под хмельком. «Не разбирай тогда актеров, когда тебя поразберет». Старик оканчивал куплет словами: «Ну, брат, я вижу, ты дурак, 84-й пробы». Нападки были несправедливы. Яковлев был известен как честный критик, талантливый переводчик и остроумнейший человек в обыденной жизни. Остроумие его в городе вошло в пословицу. Остроты, каламбуры у него так и сыпались. Про него между товарищами сохранилось множество воспоминаний. По несчастью, Яковлев не мог похвалиться сильным характером и не был расположен оставить некоторых вечерних привычек молодости, что и свело его в могилу. Он умер 19 июля 1861 года. По рассказам он писал свои фельетоны на службе в канцелярии, озаглавив их титулом докладных записок к покойному министру финансов Егору Францевичу Конкрину. За 2 года до постройки гостиного двора был дан купеческий устав о гильдиях. Преимущество гильдий единственно зависело от суммы объявленного капитала в шестигласной думе. Объявивший капитал от 1000 до 5000 рублей принадлежал к третьей гильдии и мог отправлять мелочной торг, держать трактиры, бани и так далее. Внесший капитал от 5 до 10 тысяч рублей принадлежал ко второй и торговал чем хотел, за исключением держать фабрики и иметь торговлю на судах. Заявивший капитал от 10 тысяч до 50 тысяч рублей и платящий с этой суммы по 1% со 100 принадлежал к первой гильдии и мог отправлять иностранную торговлю и иметь заводы и прочее. Купцы же, объявившие у себя капиталу более 50 тысяч рублей, имевшие свои корабли и производившие вексельные обороты более чем на 100 тысяч рублей или 2 раза избранные заседателями на судах, носили звание именитого гражданина. Они могли ездить в городе в 4 лошади, иметь загородные дома и сады, также заводы и фабрики, и наравне с дворянством освобождались от телесного наказания. Особенно богатых купцов в половине 18-го столетия было очень немного. Все рассказы о богатых наших именитых гражданах представляют более вымысла, нежели правды. Богатым в то время был только двор и некоторые царедворцы. При Екатерине II все высшие государственные сановники торговали –

0: и пускались в разные спекуляции. По словам Храповицкого, в это время самыми известными винными откупщиками были князь Долгорукий, князь Гагарин и князь Куракин. Трудно было купцам при такой сильной конкуренции наживать капиталы. Богатели только такие из них, которые участвовали в предприятиях вместе с вельможами. Одно время, как рассказывает тот же Храповицкий, императрица хотела воспользоваться капиталами купцов, предлагая им за проценты чины и баронский титул. Но этот проект, порученный генерал-прокурору Сойманову, потерпел неудачу. Известному в то время богачу, петербургскому городскому голове Березину, за постройку первой народной школы в Петербурге был предложен начальством чин, но Березин отказался. «Чин взять, пешком носить его тяжело, а надобно возить его в карете. Пусть он охотникам достанется», — ответил он. В конце царствования Екатерины II купцов-миллионеров уже было гораздо более. Из числа таких славились своими богатствами Шемякин, Лукин, Походяшин, Логинов, Яковлев, Горохов. Последний в Петербурге был настолько популярен, что заставил жителей забыть название улицы Адмиралтейской, на которой жил и торговал, и называть ее Гороховою по своей фамилии. По преданию, он выстроил в 1756 году первый каменный дом в этой местности. Про купца Логинова, откупщика и приятеля князя Потемкина, Державин рассказывает, что он, раз устроив у себя зимой народный праздник, выставил народу такое количество водки, что на другой день полиция подобрала множество мертвых тел. По смерти этого Логинова долг его в казну простирался до 2 миллионов рублей. Другой такой же откупщик, Савва Яковлев, по уличной фамилии Собакин, при вступлении императрицы Екатерины II на престол стал отказывать народу и не отпускать даром водку против повеления государыни. Народ произвел буйство на улицах. Екатерина приказала объявить ему свое неудовольствие, а пала Яковлева стала гласную в столице. Народ рассказывал на улицах, что государыня пожаловала ему чугунную пудовую медаль с приказанием носить ее на шее по праздникам. Державин на него написал стихотворение «К Скопихину». Вскоре государыня отправилась в Москву для коронования. Следом за ней поехал и Яковлев. На пути Екатерина приметила в одном небольшом селении ветхую деревенскую церковь, грозившую разрушением, и приказала по возвращении своем в Петербург напомнить ей о церкви. Яковлев, узнав об этом, поспешил тотчас же восстановить храм и украсить богатыми вкладами. По окончании коронационных празднеств государыня на возвратном пути в Петербург, проезжая это селение, была встречена крестным ходом с колокольным звоном. Императрица была удивлена таким быстрым и превосходным возобновлением церкви и пожелала знать виновника. К крайнему удивлению ей представлен был Яковлев. Екатерина выразила ему свою признательность, сказав: «Я забываю прошедшее». Прибыв в Петербург, Яковлев покинул все дела по откупам, вступил в гражданскую службу и впоследствии оставил ее с чином коллежского асессора. Племянник этого Яковлева, Иван Алексеевич Яковлев, отличался тоже крупной благотворительностью. Он в чине корнета конногвардейского полка был один из всех обер-офицеров российской армии, который имел орден святого Владимира на шее. Эту генеральскую награду он заслужил за то, что покрыл железом из своих сибирских заводов все казенные строения в Москве, пострадавшие во время исторического пожара 1812 года. В 1850 году Этот же Яковлев пожертвовал 1 000 000 рублей серебром в инвалидный капитал, растраченный правителем дел комитета раненых Политковским. Брат его Савва отличался самодурством Мота. Он при содействии безграничного кредита, открытого отцом, успевал проматывать 1 000 000 рублей в год. Отец его говорил ему: «Савва, будешь у меня кость глодать, как положу тебе в год на прожитье только 100 000». Савва служил в кавалергардском полку и был одно время ремонтером. По рассказам, он поставлял в полк таких коней, каких никто не ставил. Служил он недолго. Пьянство и скандалы заставили его выйти из полка. Особенно один крупный скандал в театре ускорил его отставку. Он бросил из боковой ложи дохлую кошку в кульке немецкой актрисе Нерейтер. По выходе в отставку Савва предался самому непробудному пьянству. Не находилось между пьяницами человека, который мог бы перепить его. Мотовство и самодурство, наконец, значительно расшатали его баснословное богатство. Он стал занимать деньги под векселя за подписью своего родственника, молодого гвардейского полковника Угримова, со своим поручительством. Векселей таких выдано было более чем на 1 000 000 рублей. Когда же пришло дело к расплате, Савва не признал своей подписи. Угримов был арестован и кончил жизнь самоубийством в тюрьме. Неповинная смерть приятеля повлияла на самодура, и он в припадках сплина стал стрелять из пистолета по драгоценным фигурам старого саксонского и северского фарфора, хранившимся в богатых покоях своего отца. Вскоре он, впрочем, утешился, сойдясь с наездницей из цирка Лежара Людовикую Слопочинскую. Красавица, впрочем, недолго терпела его самодурство и променяла его на известного тоже богача-красавца Ватковского, который и дал Савве публично в цирке пощечину за какой-то неблаговидный поступок с Лопочинской. Яковлева из цирка привезли в обмороке домой. И так как он непременно желал стреляться с Ватковским, то был подвергнут домашнему аресту. Последний скандал на него подействовал весьма сильно. Он предался пьянству еще больше. По рассказам, серебряный гроб уже не сходил с его стола. Гробом он называл кубок, сделанный формой обыкновенного гроба, в который входила бутылка шампанского. Процесс же питья из гроба был следующий. В конце каждой своей попойки он хриплым голосом кричал: «Гроб!». В тот же момент слуги вносили ящик с шампанским. Один за ними нес на подносе кубок, гроб, а другой вносил заряженный пулею пистолет. После них входил дворецкий и называл по имени одного из присутствовавших гостей. Гость вставал и подходил к хозяину. Слуга подавал кубок, а хозяин поднимал над головой гостя пистолет. Гость должен был выпивать вино до дна и, поцеловав хозяина, отправляться домой. Если же гость не мог уже осушить гроба и падал к ногам Саввы, то он приказывал похоронить мертвого, что означало положить в спальню на диване. Так, угостив всех гостей, хозяин сам выпивал чашу и успокоивался тут же на раздвижном своем стуле. Яковлев кончил жизнь самоубийством. Раз прокричав «гроб» и осушив его до дна, повернул дуло пистолета себе в рот, и прежде чем прислуга и гости успели вскрикнуть, раздался выстрел, и Савва, обливаясь кровью, пал никем не оплаканный. Торговые части Петербурга, где теперь стоят гостины и Апраксин дворы, в половине 18-го столетия были наполнены топями и болотами, так что в дурную погоду не было возможности ни пройти, ни проехать. Невский проспект, на котором теперь красуется лицевой своей стороною гостиный двор, получил свое название при императрице Анне 20 апреля 1738 года. В это время было постановлено: по комистскому рассуждению впредь именовать большую проспективу, что следует от Адмиралтейства к Невскому монастырю, Невскую проспективою. Невский проспект был тогда не что иное, как длинная, терявшаяся в отдалении аллея, вымощенная бревнами и обсаженная по обеим сторонам деревьями. Проложили и работали над нею при Петре пленные шведы. На обязанности их было также мести ее каждую субботу. По улицам Петербурга предписывалась величайшая чистота. Каждый домовладелец обязан был против своего дома рано утром или вечером, когда по улицам не было ни езды, ни ходьбы, сметать с мостков всякий сор, а камни, которые выламывались в продолжении дня, поправлять. За неисполнение этого правила взыскивался штраф по 2 деньги с сажения в ширину его двора. Особенно строго наказывались те, кто вывозил на Неву и другие реки помет и сор. За такие проступки у знатных их служители, а незнатные домовладельцы самолично, должны были быть биты кнутом и ссылаемы в вечную каторжную работу. Постановлено было, чтобы все торгующие съестными припасами на улицах и в лавках ходили в белом мундире по указу, а мундиры бы делать по образцу, как в мясном и рыбном рядах у торговых людей. С неисполнителей брали штраф, а товар отбирали на великого государя. Было также запрещено, чтоб никто никакого чину по малой речке Мье и по другим малым речкам и по каналам днем и ночью на лошадях, в санях и верхом, кроме пеших, отнюдь не ездил, того ради, что от коневого помета засариваются оные речки и каналы. Также замечено было, что извозчики в Петербурге ездили на невзнузданных лошадях и топтали пешеходов, почему было постановлено за первую подобную вину кошки, за вторую – кнут, за третью – ссылка на каторгу. Имеющим же охоту, сказано в указе, бегать на резвых лошадях в запуске или в заклад, и тем людям такое бегание позволяется чинить, выезжая в Ямскую слободу и так далее. Не менее интересно было в описываемое время запрещение нищим шататься по улицам и просить милостыню, понеже в таковых многие за леностьми и молодые, которые в работы и наймы не употребляются, милостыни просят, от которых ничего доброго, кроме воровства, показать не можно. С подавших милостыню взыскивался штраф в 5 рублей, потому что желающие помогать бедным обязывались делать пожертвования на богоугодные заведения. Многое из вышеописанного недурно было бы принять в соображение и в настоящее время. В деревянном гостином дворе, что стоял на месте нынешнего гостиного двора, торговали на ларях, в шалашах и в разноску. Здесь нередко происходили драки и даже разбои. По рассказам иностранцев, бывших в это время в Петербурге, иногда и проезд по перспективе от тесноты был невозможен, особенно от возов с дровами и сеном. Купцы того времени, или вернее торгаши, пользовались весьма дурной славой. В то время явился даже обличитель купцов Матинский, написавший комическую оперу «Санкт-Петербургский гостиный двор», где был выведен разными плутнями и мошенничеством нажившийся гостинодворец Ферапонт Сквалыгин и товарищ в его плутовских проделках взяточник подьячий Крючкодей. Опера была дана в первый раз 26 ноября 1783 года на Царицыном лугу в театре Книпера и Дмитревского. Как гласила афиша, сочинение она путешествующего по Италии крепостного человека Матинского, графа Ягужинского, музыка тоже Матинского. Опера имела необычайный успех и в короткое время выдержала три издания в 1791, 1792 и 1799 году. Роль Сквалыгина играл актер Соколов, а Крючкодея – Крутицкой. Образ жизни купца XVIII века, как говорит Страхов, был таков, что блаженство его состояло в том, чтобы иметь жирную лошадь, толстую жену, крепкое пиво, в доме своем особенную светелку, баню и сад. Утром сидел он в лавке, где с знакомыми и покупателями выпивал несколько так называемых «галенков чаю». После обеда спал 3 часа, а остальное время проводил с приятелями, играя в шашки на пиво. Богатый купец имел свою пословицу, которая в кругу его знакомых заменяла остроумие, возбуждала смех и часто давала предлог к выпивке. Купцы за особенное качество ума считали бестолковость в разговорах. Речь их иногда делалась совсем непонятной от излюбленной пословицы, которую они употребляли без всякой надобности, почти через несколько слов. При первом с кем-нибудь свидании или знакомстве купец тотчас старался закидать его пословицами и прибаутками и тем дать знать, что он, как говорится, сам себе на уме. Купец всегда любил выпить, и помимо разных семейных празднеств, именин, родин, крестин, искал случая напиться. Особенно баня также еженедельно давала предлог к пьянству и созовам гостей. Летом в праздники купцы с друзьями ездили за город с пирогами, самоварами и водкою. Смотрение кулачных боев, медвежьи травли, катание с гор составляли любимейшие зимние удовольствия. Жены купцов не пили пиво и не играли в шашки, но хозяйка дома свою гостью отводила потихоньку в спальню, как будто для разговора, и подносила ей там по чарочке тайком, пока не напаивала до пьяна. Приказчики где-нибудь в отдельном жилье подражали хозяевам, с той только разницей, что напивались до пьяна при игре одного из товарищей на гуслях. Достоинство молодого купеческого сына состояло в том, чтобы он умел твердо считать и писать и знал бы проворно выкладывать на счетах. Но тот считался с большими способностями, кто умел быстро и звонко звать покупателя, скоро говорить, хвалить товар, божиться, обвешивать и присчитывать. Дочери богатых купцов всегда составляли лакомый кусок для промотавшихся дворян. «Было время, — говорит Страхов, — что из Петербурга разорившиеся моты на последние деньги скакали в Москву для поправления своего состояния женитьбою на них. Видные и красивые осаждали миллионы, как крепости». Брали их иногда хитростью, а иногда и штурмом. Женившись на богачке, из всей силы продолжали мотать по смерти, оставляя детям при нищете одно удовольствие – вспоминать, что мать их была миллионщица. Эти гордые бедняки представляли подобие тех голых веников, которые домогались уважения, выдавая свое происхождение от самого древнего и густого дуба. Дед нынешнего купца носил русское платье, ходил при бороде, летом был в чуйке, зимою в шубе. Жил он в своем деревянном домике где-нибудь на Песках или у Владимирской. Вид его был смирный, богобоязливый. Почитал он после Бога власть, поставленную от Бога. Стоял почтительно за прилавком, снявши шапку пред благородную полицию. Боялся военных, чиновников. Целый век обдергивался, суетился. Жену, детей держал в черном теле и в страхе Божьем. Умирал такой отец семейства, выносили его в дубовой колоде ногами в ворота на Большую Охту или на Волково. По смерти старика-купца всегда оказывался капитал значительный. Наследник его на месте отческого диконького домика выводил огромный домино и сам облекался в особенный вариант европейской моды, об которой теперь едва сохранилось воспоминание. Такой коммерсант носил длинный сюртук, вправляя брюки в сапоги, и брил бороду. Платье его чистил старший приказчик, но сапоги вверял он сыну или мальчику. Чищение последних требовало долгой работы и особенного умения. Вакса употреблялась восковая. Накладывать ее на кожу нужно было понемножку, разогревая дыханием. Затем сейчас же растирать и намазывать следующий слой. Такое подравнивание слоев отнимало много времени и могло быть благополучно окончено только опытной рукою. Сапожный глянец высоко ценился купцами. Вставал купец рано и являлся в лавку зимою вместе с первым проблеском света. Летом он приходил в 6 часов утра. Отпирая лавку, пили сбитень, съедали несколько калачей и принимались за торговлю. В торговле в то время первое дело было зазвать к себе покупателя и отбить последнего у соседа. Потому молодцы зычным голосом, неотвязчивые и умеющие в зазывах своих насулить покупателю с 3 короба, высоко ценились хозяевами. Когда покупатель в лавку был зазван, торговец старался улестить его, отвести ему глаза, продать товар втридорога. На такие уловки нужна была опытность. Платье, походка, речь покупателя – тут все берется в расчет. С одним надобно кланяться, упрашивать, сделать уступку из уважения. С другого – заломить сразу цену и вести себя гордо, не уступать ни копейки. Третий, как, например, мужичок, требует фамильярного обращения, стукнуть по плечу, по животу. И что ты, мол, брат, со своим торгуешься? Со своего человека-земляка лишнего не возьмем. С духовенством можно заговорить от Писания. Следует подойти под благословение, в самой физиономии выразить некоторую святость. Всякий товар надобно было показать лицом. Например, материи торговец старался на прилавок накидать такую груду, что у покупателя разбегаются глаза. Кусок материи развертывался так, чтобы на него прямо падал свет и так далее. Купцы из лавок ходили обедать домой и после обеда ложились отдыхать. Это был повсеместный обычай. Спали купцы, затворив свои лавки. В то время спали после обеда все, начиная от вельмож до уличной черни, которая отдыхала прямо на улицах. Не отдыхать после обеда считалось в некотором смысле ересью, как всякое отступление от прадедовских обычаев. Когда смеркалось, купец запирал лавку замком, потом прикреплял восковую печать и, помолившись, шел домой. При однообразии торговой жизни в рядах гостиного доставляла развлечение игра в шашки. Около почти каждой лавки стояла скамейка, на середине которой была нарисована шашельница. Около играющих иногда образовывалась целая толпа зрителей, которые в игре принимали живейшее участие, ободряли игроков и смеялись над их оплошностями. В игре, как и в торговле, главное взять не столько знанием, сколько хитростью, воспользоваться оплошностью противника. Зимой в морозные дни приказчики грелись, схватываясь руками и похаживая посреди линии, перегоняя друг друга на сторону, или прозябнувшие молодцы вступали двумя станами в ратный бой и тянули веревку. Бывали в то время такие силачи, как живший еще в конце 40-х годов шкатулочник, большой оригинал Евграф Егорыч, ходивший зимой и летом в большой боярской меховой шапке. Он, бывало, ухватится за один конец веревки, и все усилия противников сдвинуть его с места пропадали даром.
1: Да? Чубасов. Здравствуй. Что-что, в цех нельзя войти? Да, стена разломана, полы вскрыты, да-да-да, в огранке в ремонте. Срочный разговор? Нет-нет-нет-нет, я сейчас ни в коем случае не могу. Я ухожу. Да нет, ну я уже в пальто, уже в шапке, уже на пороге. До свидания.
2: Дмитрий Алексеевич, пришли рабочие, требуют вас.
1: Ну хорошо, пусть они войдут.
2: Хорошо. Пожалуйста, товарищ, пройдите.
3: Спасибо. Мы от рейдовой бригады.
1: Слушаю вас.
3: Тут ребята волнуются. В чугунолитейном все разворотили. Одна печь уже разломана, а вы распорядились...
1: Ломайте вторую.
3: Программа ж горит, у ребят заработки падают.
1: Выполняйте мое распоряжение.
4: Да слыхано ли, чтобы я норму не выполняла? А нынче? Вина не моя, а стыд на мне.
1: Началась перестройка производства.
3: Мы сами за перестройку, но ведь можно ж постепенно.
1: Ну вот в том-то и дело, что нельзя. Но вы меня понимаете, нельзя.
3: Да почему нельзя?
5: Разве это перестройка?
6: Ровно торпеда ворвалась. Ать два и полцеха нет.
4: Подождите. Ну почему нельзя? Вы объясните.
1: Ну... Вот что, когда будет нужно, я вам все объясню.
3: А пока, значит, не находите нужды с нами разговаривать. Ну что ж, мы найдем с кем поговорить. Пошли, ребята.
1: Да. Товарищ Сугробин!
3: Что?
1: А почему это у вас задержка с новыми деталями?
3: Потому что директор распорядился фигурную решетку лить. Для железнодорожников.
1: Нет, ни в коем случае, никаких решеток. Отставить решетку! Идите-ка сюда. Скажите, а вы пробовали отливать детали в кокель?
7: Форсируйте эту работу.
3: Что? Заняться кокелем? Это вы мне говорите? Это ваше официальное распоряжение?
1: Мое официальное распоряжение.
3: Вот это разговор!
8: Извините, забыл попрощаться.
1: Да. Да вы и поздороваться забыли, когда вошли.
8: Ну, здравствуйте, товарищ главный инженер.
1: Здравствуйте.
9: Сугроб, ну где ты?
7: Ребята, иди-ка сюда, я сейчас расскажу.
6: Итак, ты уже в пальто, уже в шапке и уже на пороге. Прячешься от меня?
1: Ну, прячусь.
6: Что и говорить, разумное поведение. Сегодня выполнение суточной программы наименьшее за последние годы.
1: Послезавтра прилетает Вальган.
6: В обрубном отделении рабочие простояли полсмены.
1: Я тебе говорю, послезавтра прилетает Вальган.
6: Да что ты хочешь сказать, что Вальган исправит положение? Так я в этом не сомневаюсь. Но ты, вот что ты делаешь?
1: Я готовлю завод к перестройке.
6: Ты изучал марксизм-ленинизм?
1: Ну, изучал.
6: Значит, помнишь, идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Понимаешь, овладевшая массами.
1: У меня нет времени ждать. У меня нет времени ждать, пока моя идея владеет массами. Ты понимаешь меня?
6: Нет, как рысак. Он закусил у дела и не в силах остановиться. И противовесы тебя не останавливают.
1: И противовесы.
6: Разгром, учиненный тобой, уже перешел за пределы завода. Трактор едва сошел с конвейера, уже авария. Да этакая железяка срывается на полных оборотах. Это же и убить недолго.
1: Ну что ты хочешь от меня? Ты прав, прав, прав. Ты кругом прав. Но что ты хочешь от меня?
6: Хочу понять, кто ты. Вот ты резко критикуешь. Однако есть такой неизменный закон. Яростней всего критикует тот, кто ничего не делает. А настоящий человек понимает, он должен иметь право на критику. Если ты критикуешь с мощностью в 100 киловатт, так работать обязан с мощностью в 1000. Но если ты критикуешь как черт, так работать должен как сам дьявол. Вот тогда ты и твоя критика будут достойны уважения. А если человек умеет только громить то, что делают другие, он критикан. Порода ничтожная и ненавистная.
1: И ты это обо мне?
6: Нет. Пока нет. И вот почему. Когда я прочитал твой проект, я во многое поверил. В то, что мы должны стать специализированным заводом моторов, поверил. В то, что ты умеешь работать, поверил. Ну что еще ты сделал на заводе? Ну вот, вот, вот, вот. Сначала молчал, потом стал обижать людей, а теперь решил крушить все вокруг. И еще. Разрушители и критиканы чаще всего одиночки. Анархисты. А тот, кто создает, он всегда с тысячами. Так вот я и думаю, так кто же ты?
1: Никак не разберешься.
6: Ну, один не разберусь. Люди помогут. Завтра будем слушать тебя на парткоме.
2: Дмитрий Алексеевич, по вашему вызову технолог чугунолитейного цеха, товарищ Карамыш.
1: Да-да-да, пусть она войдет.
2: Хорошо. Пожалуйста, пройдите, товарищ Карамыш.
10: Спасибо.
1: Ну, что у вас там в чугунолитейном?
10: Подпишите. Дмитрий Алексеевич, сегодня, когда в цехе выдавали зарплату...
1: Знаю, рабочие возмущались.
10: Еще бы, заработки резко...
1: Знаю, упали.
10: Все мы считаем, что неподготовленная перестройка...
1: Знаю, была ошибкой.
10: Но если вы поняли свои ошибки, то почему же не придете в цех и не скажете об этом?
1: Не могу.
10: Мешает самолюбие?
1: Да, мешает самолюбие.
10: Дмитрий Алексеевич, вот вы распорядились ломать печи в Стержневом, а план реорганизации... Недодуман. Василий Васильевич 2 года вынашивал этот план, простой, остроумный. Но вы так обидели старика, что он разболелся. Собирается идти на пенсию. А он нужен заводу и вам. Надо идти к нему и к другим.
1: Я не умею нарочно сближаться с нужными людьми. У каждого свой характер.
10: А характер, да?
1: Да, характер.
2: Дмитрий Алексеевич, возьмите трубочку. Сейчас с вами будет говорить секретарь горкома.
1: Товарищ Дронов, слушаю вас. Да, суточную программу не выполнил. Да, я думаю, что сорвем и месячную. Да, противовесы обрываются. Да, я говорю об этом спокойно. Что-что? Придется отвечать собственной головой. Я ответственности не боюсь, а насчет моей головы это еще не самое главное для меня. А есть вещи, которые поважнее для меня, чем моя голова. Что, например? Например, завод.
10: Дмитрий Алексеевич.
1: Да, слушаю вас.
10: Я прочла вот это. И ваши планы, они захватили меня. Я пришла не для того, чтобы ссориться. Каждому командиру нужна армия. Я хочу быть вашим первым солдатом.
1: А, ну хорошо.
11: Ну, а что же мой первый, мой единственный солдат хочет от своего командира?
10: Мне горько видеть, что перестройка начинается недодуманно.
11: Вы же мне сами сказали, что я калиф на час.
10: Но я...
11: А я бы даже сказал иначе. Надо мной дамоклов меч. Послезавтра прилетает Вальган. Он не хочет рисковать выполнением плана, переходящим знаменем, премией. Мне остается только одно – поставить его перед совершившимся фактом. Он умен. Если он увидит, что риск уже неизбежен, он будет биться за выигрыш. И вот я ломаю, ломаю,
2: Дмитрий
11: ломаю.
2: Алексеевич, вам срочная телеграмма из Москвы.
11: Спасибо.
10: Что вы смеетесь, Дмитрий Алексеевич?
11: Вальган, Вальган!
10: Что Вальган?
11: Заболел, у Вальгана аппендицит!
10: Я не понимаю, вы радуетесь?
11: Бесстыдно радуюсь, бесстыдно, он умереть не умрет, здоров. Не такой он человек, чтобы поддался какому-то червеобразному отростку. Выздоровит, но ведь у меня-то теперь уже ни часы, ни дни, ни недели. Так, значит, вот, на операцию операционный период минимум неделя, да на заживление раны минимум 2 недели, да, бог даст, осложнение.
10: Дмитрий Алексеевич.
11: Глядишь, уже больше месяца. Эх, доброволец мой единственный, что мы за это время наворочим? Мы не только сломать... Перестроить успеем. Так, минутку, тут вот у нас срочные мероприятия. Так, перестройка земледельного. Нужно вот нам точно знать, где поставить котлы, как подвести сжатый воздух. Тут нужно очень точно, без малейшей промашки. Скорее.
10: Что скорее?
11: Скорее, пойдемте в цеха.
10: Ну как же ваше самолюбие?
11: А, к черту самолюбие, если оно мешает. Да, да. Тина Борисовна, где ваш Василий Васильевич с его планами?
10: Он болен, к нему нужно идти домой.
11: Завтра пойдем к нему, если нужно.
10: Ну а как же ваш характер?
11: Ломать нужно такой характер, который мешает делу. Вы не смеетесь. Вы думаете, я совсем глупый? Да, от радости глупеют, это верно. Но это я все-таки понимаю. И вы заметили, все критиканы и разрушители чаще всего живут в одиночку, а те, кто создает, всегда вместе с тысячами. Это мне сегодня Чубасов сказал. Разумная мысль, между прочим, а? Ну что вы на меня так смотрите?
10: Я вас еще не видела таким.
11: Пойдемте в цеха.
10: Пойдемте.
12: Программистам, обучающим ЭВМ. Проводов, натруженные жилы. Алгоритмов сомкнутая мощь. Учится писать стихи машина. Я не против, я могу помочь. Я ее программы не нарушу, одобряя стихотворный зуд. Только мало в рифму, надо в душу. Рифмы рифмами, не в этом суть. Пусть же, как положено в начале, втиснутся в машинные зрачки уравнение счастья и печали, формулы удачи и тоски. Но однажды пусть она, машина, осадив свой электронный бег, зная все конструкции снежинок, тихо спросит, что ж такое снег? Как это возможно? Запах детства. Почему вам снится скрип саней? И пускай непостижимо тесно в ящике железном станет ей. Пусть она, как мы, почует ветер, испытает пусть, к земле склонясь, зависть к тем, кто жил до нас на свете, ревность к тем, кто будет после нас. Это сделать непременно стоит, если уж всерьез учить ее. Пусть она хотя бы раз застонет, ощутив бессилие свое, пусть почует жар нетерпеливый и запомнит, как приказ «Живи!». Если б вся любовь была счастливой, не было бы песен о любви. Поднимаясь на дыбы ершиста, собственной обозначая путь, пусть она единожды решится, не подумав, сделать что-нибудь. Пусть потом опомнится, остудит мозг несметный, но ему назло, проклянув себя, опять поступит глупо, нелогично и светло, спутает, что важно, что неважно, вымолвит, какие пустяки. Может быть, тогда машина ваша и напишет настоящие стихи.
13: Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Чумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. А ты кусаться, окаянная! Ребята! Не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! Ха! Слышен собачий визг, а Чумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик «Не пущай!». Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросший, собирается толпа.
14: «Никак беспорядок, ваш благородный»,
13: говорит городовой. А Чумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Уже я сорвусь тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Чумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала. Белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. «По какому случаю тут?» спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. «Почему тут? Это ты зачем палец? Кто кричал?»
15: «Иду я, ваш благородный, никого не трогаю. Насчет дров с Дмитрием Ильичем и другая подлая не стала ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий. У меня мелкая работа. Пущай мне заплатят. Потому я этим пальцем, может, неделю не пошину. Это ваш благородие в законе нету, что под твари терпеть. Ежели каждый мой кусаться, да лучше не жить на свете.
13: Хорошо, говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. Хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям, как оштрафуйте его, мерзавцев. Он знает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу Кузькину мать. Узнай, чья это собака Елдырин, и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?
14: Это, кажись, генерала Жигалова.
13: Генерала Жигалова?
14: Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Фу, ужас, как жарко, должно полагать, перед дождем.
13: Да.
14: Одного только я не понимаю, как она могла тебя укусить? Не, что она достанет до пальца. Она маленькая.
13: А вечон какой? Здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... Известный народ. Знаю вас, чертей.
15: Он ваш барон цыганка не ухарю. Да и смеха. Она не будь дурой тяпки. Его вздорный человек. Ваш барон, врешь. Врешь, кривой! Не видал, так стал бы зачем врать! И благородие умные, господин, понимаете же, кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит, у него в законе сказано. Нынче все равны. У меня у самого брата, у жандармок, ежели хотите знать. Не рассуждай?
16: Это не генеральская. У генерала таких нет. У него все больше ляховые. Ты это верно знаешь? Верно, ваш барин.
15: Да я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. Что значит что? Ни шерсти не видно. Подлость одна только. И этакую собаку держать. Да где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве. Знаешь, что было? А не посмотреемым законом моментально не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал. И дело этого так не оставляй. Нужно проучить. Пора.
16: А может быть, и генеральская. На морде у нее не написано. На меди во дворе у него такую видел.
15: Вести ему генеральская. Надень-ка, брат Елдырь, на меня пальто. Что-то ветром подуло. Знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака нежная, тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват.
16: Повар генеральский идет, его спросим.
15: Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда. Прохор,
16: погляди. На собаку ваша? Выдумал. Этких у нас отродясь не бывало.
15: Да и спрашивать тут долго нечего. Она бродячая, говорит Очумелов. Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стал быть и бродячая. И стрелить, вот и все.
16: Это не наша. Это генералова брата, что на Меднич приехал. Ну, ж не охотник да борзых, брат их не охотник.
15: Господи, да разве братец их не приехали? Владимир Иванович, спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь! Ты, господи, а я и не знал. Погостить приехали в гости. Ишь ты, господи, соскучились по братцу. А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьми ее, собачонка. Ничего себе, шустрая такая. Цап, этого за палец. Ну, чего дрожишь? Ух ты, сердитая шея. Цуцики такие. Прохор зовет собаку и идет с ней дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным.
16: Я еще доберусь до тебя! Грозит ему Очумелов и, запахивая шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
17: Как я хочу, чтоб строчки эти забыли, что они слова, а стали небо, крыши, ветер, сырых бульваров дерева, чтоб из распахнутой страницы, как из открытого окна, раздался свет, запели птицы, вдохнула жизни глубина. Памяти товарищ. Что делал я тогда? Снопы вязал, а может быть, работал на прополке, когда ты тоже полем проползал, где каждый метр изранили осколки. Меня поймет кто был для фронта мал. Мальчишка, живший на Оби иль Каме, он тоже географию сдавал по карте сплошь истыканной флажками. Ни на минуту друга не забыв, я жил ни слова о тебе не зная. Прошла война, коль все ж придет другая, нам без тебя являться на призыв. Но как ты жив? Ни памятью, ни тенью, а так, что кажется, ты здесь вот рядом сам, погибший на московском направлении, быть может, самый юный партизан. Одни бегут скорее и скорее, они спешат, они торопят нас. Не по годам, а по часам стареют учебники истории сейчас. От нас года военные все дальше, все глуше громы незабвенных битв. Но ты спокойно спи, великий мальчик, как и они, не будешь ты забыт. Одни бегут большой весною дружной, украшен мир, насколько видит глаз. Как дорожить нам нашей жизнью нужно, когда она во столько обошлась? Быть может, долгий век отпущен мне, я должен жизнь свою прожить такую, чтобы зачлась она моей страною с твоим коротким веком наравне. Старые церкви Болгарии. Я вовсе не Божий угодник, но даже в немногих словах хочу я напомнить сегодня о старых болгарских церквах. Я к ним подходил, к обветшалым, и был удивлен неспроста их ростом приземисто малым и маковками без креста. Иная с крестом, но оградой, как надоб не обнесена, и кажется с первого взгляда невзрачным домишком она. У них необычная слава, их навзничь валили бои, болгарам пророки ислама внушали каноны свои. Постройку церквей запрещали, сносили, расплатой стращали, а церкви нет-нет и рождались, но чтоб сохранить высоту, они в глубину зарывались, в земную родимую ту. Церквушки невидные эти, две трети тая под землей, казались пониже мечетей, а были повыше иной. Как память о днях невозможных, они доживают свой век. Я им поклонился, безбожник, неверующий человек. Да Бог с ним, с Христом, в нем ли дело? Я думал о святости ран, о душах, что выбить из тела не смог никакой ятаган. В церквушках-то вовсе не глухо сказались характеры те. Я думал о стойкости духа, о верности и высоте.

слушаю в зарослях, зарослях, не позабыв ничего, как удивительно в паузах воздух поет за него, как он ликует божественно там, где у розовых верб тень твоя, милая женщина, нежно идет на ущерб. Истина ненаказуема, ты указала межу, я ни о чем не скажу ему, я ни о чем не скажу. Видишь, за облак барашковый, тая, заплыл, наконец, твой васильковый ромашковый неповторимый венец. Пластинка должна быть хрипящей, заигранной, должен быть сад в акациях так шелестящий, как лет 18 назад. Должны быть большие сирени, султаны, туманы, дымки со станции из-за деревьев. Должны доноситься гудки и чья-то настольная книга должна трепетать на земле, как будто в предчувствии мига, что все это канет во мгле. На влажные планки ограды, упав золотые шары, снопом намокают, не рады началу осенней поры. Ты любишь ли эту погоду, когда моросит, моросит, и желтое око на воду фонарь из-за веток косит? Люблю, что как в юности бредим, что дождиком пахнет пальто. Люблю, но уедем, уедем туда, где не знает никто. И долго еще у забора, где каплют секунды в ушат обрывки того разговора, как листья шуршат и шуршат. Снег в сентябре. Всю даль последующих весен представить было нехитро. Тебе сопутствовала осень, когда входили мы в метро. Когда мы вышли из него, шел снег по направлению к Химкам или оттуда, и мело, и липло к туфлям, и ботинкам, и ты сказала у дверей в пальто осеннем, в шарфе тоненьком, что снег идет у фонарей домиком. На протяжении зимы от Войковской до Плотины летели белые холмы, снег обращал дома в руины и восстанавливал, скорей ложась по внешним подоконникам, и шел опять у фонарей домиком. Входили в мокром серебре в автобус тающие люди, и разговоры о простуде, снег в сентябре, снег в сентябре, мел торжествуя над листвой, глуша собой непонимание, как первое напоминание. Мы зиму прожили с тобой в течение этого маршрута, всю от начала до конца. Мелькали призраки уюта, попытки воду пить с лица. В последних числах сентября мне не забыть, пожалуй, до веку, валился лист у фонаря, подобно карточному домику. Зима кончалась.

осталось у стены окраинных дубов и сосен, и не было за ней весны, а снова наступала осень. Новоарбатская баллада. Гляжу все чаще я средь шума будничного на уходящее с чертами будущего. Мне жалко поезда, вспять откатившегося, дымка и посвиста не воплотившегося, ташкентской пылью вполне реальной Арбат накрыла мемориальный. Здесь жили-были, вершили подвиги, швырнули бомбу царизму под ноги, смыт перекресток с домами этими взрывной волною через полстолетия. Находят кольца, а было здание, твои оконцы вблизи блистаний кольца садового, пройдя сквозь сырость древесной оголи, остановилась карета Гоголя. Он спрыгнул, пряча себя в крылатку, на ту собачью прошел площадку. Кто сел в карету, кто автодверцей в минуту эту ударил сердцем, кто, дав спасибо, а не мерси, расстался с нею уже с такси? Ведь вот послушай, какое дело, волной воздушной и стих задело, где зона слома и зона сноса, застряло слово полувопроса, полумашина, полукарета, умчала отзвук полуответа. Прощай, любимая, в твоем обличье неуловимое есть что-то птичье, все улетающее, все ускользающее, одна слеза еще в улыбке тающая, и все с обломками я за чертою, с мечтой, с обмолвками, со всей тщетою. Прощай, летящая, прическу путающая, все уходящее уходит в будущее. Нет сил никаких улыбаться, как раньше с тобой говорить, на доброе слово сдаваться, недоброе слово хулить. Я все тебе отдал, и тело, и душу до крайнего дня. Послушай, куда же ты дела? Куда же ты дела меня? На узкие листья рябины шумя налетает закат, и тучи на нас, как руины воздушного замка, летят. Мне нравятся поэтессы, их пристальные стихи, их сложные интересы, загадочные грехи. Как бледностью щеки пышут у всех на иной манер, и как о мужчинах пишут по-рыцарски не в пример. Их подвиг не быть обузой ни в цехе,
ни в мастерстве. И жить, пребывая с музой, в мешающем им родстве. Я рад, что в наш век тревожный, где с пылом враждует пыл, их дружбою осторожной порою отмечен был. Спасибо, музыка, за то, что ты меня не оставляешь, что ты лица не закрываешь, себя не прячешь ни за что. Спасибо, музыка, за то, что ты единственное чудо, что ты душа, а не причуда, что для кого-то ты ничто. Спасибо, музыка, за то, чего и умным не подделать. За то спасибо, что никто не знает, что с тобой поделать. Сальери. Сальери, мастер в высшей мере, лишь одного не разумел, что сочинять умел Сальери, а слушать нищих не умел. Сальери думал, он не знает. А Моцарт видел, Моцарт знал, какая слабость наполняет неукоснительный бокал. Сквозь лести гордую улыбку, не просто зависть и расчет, он видел первое — ошибку, что спать Сальери не дает. Он отвернулся, пусть насыплет. Да, Моцарт бог, бог чашу выпьет, избыток жизни и вовеки. Убийства люди не простят, а бред о черном человеке, а прядь на лбу, беспечный взгляд, бог может искушать судьбу, но ведь свою бессмертен в вере. Суровый Моцарт спит в гробу. А что без Моцарта в Сальери? Цикады. Я думал, рассветные птицы поют, а это цикад свиристенье, внушает им пенье, их темный уют, дрожащие ночью растенья. А я пробудился, как будто в окне большая заря наставала, а было черно, и подумалось мне, лишь этого не доставало. Но так и случилось, в оконный проем шумели кусты невидимки, и думал я долго о прошлом твоем, что в бедной скрывается дымке. От этого зябко щемило в груди, и будущее закрывалось всем тем, что угасло давно позади, но все ж позади оставалось. И всю эту влажную южную ночь с открытыми спал я глазами, и было уже мне мириться не в мочь с бездомными их голосами. Но вот они смолкли, зажав в кулачке рассветные росинки монету. И снилось тебе о домашнем сверчке, которого все еще нету.
попробуй вытянуться, стать повыше, слезами, дождиком стучать по крыше, руками, ветками, виском, сиренью касаться здания с поблекшей тенью. Попробуй вырасти такой большою, чтоб эти улицы обнять душою, чтоб эти площади и эти рынки от малой вымокли твоей слезинки. Упав локтями на холмы окраин, будь над путями, над любым трамваем, над тополями, что боятся вздоха, и не касайся их, не делай плохо. Потом подумай о такой причуде, все слезы выплакав, вернуться в люди по горькой сырости, босой душою. Попробуй вырасти такой большою, и в том оплаканном тобою мире жить в той же комнате и в той квартире. Ты плачешь в зимней темени, что годы жизнь уводят, а мне не жалко времени, пускай оно уходит. Оно так долго мучило своим непостоянством, что мне с ним жить наскучило, как дорожить тиранством. Я так боялся сызмала остаться в жалком прахе. Я делал все, но сызнова томился в том же страхе. Бежит, бежит, не пойманно, не повергаясь в трепет, что мне своей рукой оно лицо другое лепит. Ты плачешь в поздней темени, что годы жизнь уводят, а мне не жалко времени, пускай оно уходит. Есть в нашей повседневности одно благое чувство, которое из ревности дарует нам искусство не поддаваться времени, его собою полнить, и даже в поздней темени о том, что будет помнить, не надо плакать, милая, ты наших поколений, стань домом, словом, силою больших преодолений, тогда и в зимней темени ты скажешь и под старость, а мне не жалко времени, уйдет, а я останусь. Указ Петра. Незаконно рожденных записывать в художники. Петр I. Забавная эта мысль Петра, но сколь мудра и величава, пронзающая до нутра, смешная с первого начала. Мне интересен лик его в тот миг, когда он быстро взвесил все да и нет до одного. Он был тогда угрюм или весел? Он, может, так захохотал, что терем колоколом грянул, а, может быть, чертеж скатал в трубу подзорную и глянул, и увидал, как на страду по всем колдобинам России с холстом и кистью не в ладу идут внебрачно прижитые, и, маясь дивною судьбой, находят лад и знаменито всей непрекаянной гурьбой
грехи отмаливают чьи-то. Пусть в нас иной, не схожий пыл, великой волею заронен, нам надо помнить, как он был, художник русский, узаконен. Родные стены. Эти окна подернуты инеем, эти стекла запаяны льдом, только свечкой да собственным именем оживил я заброшенный дом. И сижу, пригорюнилась рядышком тень во тьме потерявшая спесь. Одиноко жила моя бабушка, Александра Ивановна здесь. Все сыновние жизни дочерние озаряла ее доброта. Час как областью стала губерния, пропустила, была занята. В наших судьбах, являясь провидицей, малограмотна бабка была, и нехватку обоев в провинции возмещала, чем только могла. Клей ведерными лился замесами, одевали стену за стеной, и газеты с большими процессами, и плакаты любой стороной. На зубок и парады, и бедствия знал по стенам бревенчатым я. Педагогов пугала впоследствии образованность эта моя. Там, где окна мне кажутся льдинками, помню возле кровати моей две огромных бумаги с картинками Льва Толстого, большой юбилей. Помню выезды Анны и Вронского, помню Левина, Китти, каток и собаку парения Бродского, ускалицу длинную, док. Печь, как бабка, поет в полутемени, помогают мне с легкой руки сообщения нового времени и попутные черновики о малине, о черной смородине, о годах, уносящихся прочь. Помогают и стены на родине. Отчего же им нам не помочь?

Капля висела над моим лицом, прозрачная и грузная. Таловый листок держал я в стоке желобка, не одолела, не могла одолеть пока тяжесть капли упругую стойкость листка. «Не падай, не падай!» — заклинал я, просил, молил, кожу и сердце внимая покою, скрытому в себе и в мире. В глуби леса угадывалось что-то тайное дыхание, мягкие шаги, и в небе чудилось осмысленное, но тоже тайное движение облаков, а может быть иных миров или ангелов крыла. В такой райской тишине и в ангелов поверишь, и вечное блаженство, и в истлевании зла, и воскресение вечной доброты. Собаки тревожились, скидывали голову. Тарзан зарычал приглушенный, какое-то время катал камешки в горле, но снова задремая, невнятно тявкнул, хлюпнул ртом, заглотив рык вместе с комарами. Ребята крепко спали. Я налил себе чаю, засоренную хлопьями от гара и комаров, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке сыне. Спят вот доверчиво таежного костра, средь необъятного, настороженного мира, два близких человека. Спят, пустив слюнки самого сладкого на утреннего сна, и сонным разумом сознают, нет, не сознают, ощущают защиту. Рядом кто-то стережет их от опасности, подживляет костер, греет, думает о них. Но ведь когда-то они останутся одни, сами с собой, и с этим прекраснейшим и грозным миром ни я, никто другой не сможет их греть и оберегать. Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним, дети счастья, дети радость, дети свет в окошке. Но дети — это еще и мука наша, вечная наша тревога. Дети — это наш суд на миру, наше зеркало, в котором все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими никогда. Какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь, вот скоро умирать. А они тут останутся одни. Кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет, простит? И эта капля. Что, если она обрушится на землю? Ах, если бы возможно было оставить детей со спокойным сердцем, в успокоенном мире. Но капля, капля. Я закинул руки за голову. Высоко в сереньком, чуть размытым над далеким Енисеем небе, различил две мерцающие звездочки величиной семечка таежного цветка майника. Тайга на земле, и звезды на небе были тысячи лет до нас. Нам только кажется, что мы преобразовали всю и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем, но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили ей враждебности, как ни старались. Тайга все так же величественна, торжественна, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой, что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обмана тут удается до тех пор, пока не останешься с тайгой с глазу на глаз, пока не побудешь в ней, не поврачуешься ею. Тогда только вонемешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие. С виду же здесь все просто, всякому глазу и уху доступно. Он, соболек, мелькнул по вершинам через речку, циркнул от испугу и любопытства, заметив наш костер. Выслеживает соболек белку, чтобы унести своим соболятам на корм. Птица, грузно садившаяся ночью, в дерево была кополуха, на исходе вечера слетавшая с гнезда размять крылья. Лапы у нее закостенели под брюхом от сидения и неподвижности, худо цеплялись за ветви, оттого она так долго и громоздилась при посадке. Осмотревшись с высоты, не крадется ли к яйцам, оставленным в гнезде, какой хищник, кополуха тенью скользнула вниз подкормиться прошлогодней брусникой, семечками, и, покружив возле дерев, снова вернулась к пестрому выворотню, под которым не лежало в круглом гнезде пяток, тоже пестрых, не всякому глазу заметных яиц. Близко от Валежины прошла вороуха с теленком, пошевеливая ушами из стороны в сторону. Мать тыкала в землю носом, срывая листок другой, не столько уж покормить самой, сколько показать дитю, как это делается. Встрепенулся в камушке в зуёк, подбежал к речке и не то попил, не то на себя погляделся в воду. Тут же цвиркнула серенькая трясогузка, сходу сцапала комара или паденка и усмогнула долготелые цветочки с багровым стеблем. До утра ж накатило. Прозевал, не заметил, как оно подкралось. Опал и стоял морок, туман унесло куда-то. Лес обозначился пестрядью стволов. Сова, шнырявшая глухой ночью над речкой, и всякий раз, как ее наносил на свет костра скомка, нашарахавшаяся, ткнулась в долину,
уставилась на наш табор и ничего-то не видя, на глазах оплывала, уменьшалась, прижимая перо ближе к телу. Взбили воду крыльями, снялись с речки крахали, просвистели над нами, согласно повернув голову к костру, чуть взмыли над его вытянутым, вяло колеблющимся дымом. И хорошо, что северно-летняя ночь коротка, нет ни могильной тьмы. Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные длинные в башку лезли, успел бы я воссоединить вместе эту девственную необъятную тишину и клокочущий где-то мир, самим же человеком придуманный, построенный и зажавший его в городские щели. Хоть на одну ночь, да отдалился я от него, и душа моя отошла, отдохнула, обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни. Тайга дышала, просыпалась, росла, а капля... Я оглянулся, и от серебристого крапа, невдали переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости. На каждом леске, на каждой хвоинке, травинке, венцах соцветий, на дудках дедюлек, на лапах пихтарника, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостойных и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блеску света, но слившись вместе, эти блески заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг, и вроде бы впервые за четверть века минувшего свояны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а, быть может, подумал, как хорошо, что меня не убили на войне, и я дожил до этого утра.

0: скалистые берега, гряда тигровых гор, уходящие к северу, горный массив у бухты Белого Волка, внутренний рейд, почти невидимый с моря, портовый город, охраняемый с суши двумя десятками батарей. Так выглядел к началу 1904 года Порт-Артур, восточная военная твердыня, морская крепость, которой Россия владела с 1898 года. Немедленно по занятию Порт-Артура русскими войсками начали сооружение береговых батарей. Впереди Золотой горы уже была воздвигнута электропрожекторная установка, получившая прозвание электрического утеса. На рейде эскадра блистала многочисленными огнями. Громады броненосцев и сторожевых судов, казалось, грозно охраняли покой и утверждали неприступность крепости. Никому и в голову не приходило, что здесь, на востоке, кто-нибудь осмелится напасть на Россию. Правда, в начале 1904 года пронесся слух о назревающем конфликте с Японией и о том, что японцы будто бы выехали из Квантуна. Но министр иностранных дел Ламсдорф опроверг телеграммой слухи и внес успокоение. Отличное расположение духа коменданта крепости генерала Стесселя вселяло еще больше беззаботности в сердца морских и сухопутных офицеров и всего чиновного русского населения. В ночь на 26 января 1904 года, когда дувший с моря ветер сметал со скал сухой колючий снег и насквозь пронизывал солдат, стоящих на батареях и в охранениях, в особняке генерала Стесселя гремела музыка, весело кружились нарядные пары. Генерал давал бал по случаю годовщины своего бракосочетания. В небольшой гостиной, прилегающей к бальной зале, одиноко бродит сумрачный на вид несколько тяжеловатый поручик Борейко. Входит флаг-офицер командующего эскадрой адмирала Старка лейтенант Дукельский в сопровождении молодого человека, одетого в форму инженера.
1: А, Жорж, а ты как в пределы нашей сухопутной державы?
2: Я к Стесселю от адмирала с поздравлениями и извинениями, потому что у нашего Старка сегодня тоже бал по случаю именин жены.
1: Ай-яй-яй-яй.
2: Позволь тебя познакомить. Да. Сергей Владимирович Звонарев. Инженер, мой друг, как и ты, не жалует порт-артурское начальство и даже готов бежать отсюда.
1: Бежать? Ну, я бежать не собираюсь. Поручик Борейко.
3: Инженер Звонарев.
1: Слушай, Жорж.
2: Да?
1: Что у вас там в штабах слышно? Японцы заранее смываются из порт-Артура. В городе все говорят, что война будет.
2: Японцы не раз выезжали из порт-Артура. И никакой войны не было. Не будет ее и сейчас.
1: Все говорят, что будет.
0: Появляется солдат Игнат Игнатов и становится на вытяжку перед Борейко.
4: Ваше благородие.
1: Что ты?
4: Ваше благородие, я в буфете французский коньяк обнаружил.
1: Ага, минуточку. Жорж, прости, у меня срочное и важное дело.
3: А ну-ка, пойдем.
4: Пойдем.
3: Что это за тип?
2: Борейко. Медведь, грубьян, пьяница, но расчудеснейший души человек.
3: Жорж,
2: да?
3: Я вижу, ты уклоняешься от моей просьбы.
2: Ты не горячись.
3: Я должен говорить с командующим лично.
2: Но ты не понимаешь, что разговор вольнонаемного инженера с командующим – это не бывало.
3: Ну пойми ты, я обязан раскрыть Стесселю глаза.
2: А, как ты горячишься? Скажи, ты подавал рапорт непосредственно своему начальнику?
3: Да помнишь ты. Мой начальник – это же и есть сам инженер-капитан Сахаров.
2: Хорошо, ну а Стесселю?
3: Писал и на его имя.
2: Что же?
3: Так в том-то и дело, что нет никакого ответа.
2: Не знаю, Серж. Боюсь за тебя. Не предскажешь, как к этому отнесется Стесс? Ведь бешеный из подчиненных.
3: А чего ты боишься? Если Стессель не согласится принять, пусть тогда даст разрешение на мой отъезд в Питер. А уж там я ни перед чем не остановлюсь. Не помогут канцелярии, министры, я до государя дойду. Обращусь в газеты, наконец.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Я попробую.
3: Жорж, имей в виду, вся надежда на тебя.
2: Хорошо.
3: Я укроюсь куда-нибудь в уголок. Я ведь не приглашенный.
0: Духельский проходит в зал. В гостиную возвращается Борейко. За ним следует Игнатов. У него на подносе бутылка коньяку и ликерная рюмка.
1: Ну вот, видишь, и дали коньяку. Смелость-то на брат города берет. Ну-ка, налей.
4: Ваше благородие, ее превосходительство Вера Алексеевна не приказали в стаканы. Вельно наливать в рюмку.
1: Ну, исполняй приказание, лей в рюмку.
0: Игнатов наливает коньяк в рюмку, Борейко переливает в стакан. И так несколько раз.
1: А пить уж по моему усмотрению, из чего хочу.
0: В гостиную входит Варя, бойкая, хорошенькая девушка в скромном бальном платье.
5: Борис Дмитриевич! Здравствуйте, Борис Дмитриевич!
1: Варвара Васильевна, честь имею.
5: Вы еще не пьяны?
1: Что вы, Варвара Васильевна, мои солдаты следят за мной, чтобы я не пил, верно?
6: Так точно, ваш...
5: Я вчера слышала, как о вас отзывается генерал Кондратенко.
1: Ой, Варвара Васильевна, мину нас пуще всех печалей. И генеральский гнев, и генеральская любовь.
5: Да, он говорил с папой. Под ваше начальство на батарею хотят прислать одного замечательного офицера.
1: Что вы говорите, от кого же?
5: Знаток артиллерии, фортификации.
1: Кого, кого?
5: Звонарева.
1: А ну нет, Варвара Васильевна, вот таких мне на батарею не нужно.
5: Почему?
1: Да видите ли, это из тех субъектов, что, почуяв войну, испугались и собираются бежать из Артура в Питер.
5: Неправда. Звонарев ничего не испугался и никуда не бежит.
1: Я же собственно ушами все слышал.
5: От какого негодяя вы это слышали?
1: От него лично, если вам это угодно.
5: Не может быть!
1: Честь имею.
0: Из зала одна за другой появляются танцующие пары. Впереди адъютант Стесселя, князь Гантимуров, молодой человек в черкеске.
7: Внимание, господа! Внимание! Внимание! Господа! Наши дорогие новобрачные, их превосходительство Вера Алексеевна и Анатолий Михайлович жалуют сюда!
0: В гостиную торжественно входит чета Стесселей. Их сопровождает генерал Фок. Тучная фигура Стесселя облачена в блестящий мундир со всеми регалиями. Его представительная нарядная супруга Вера Алексеевна, первая дама Порт-Артура, сияет самодовольством.
4: Дорогие мои друзья! Я счастлив, я безмерно счастлив, что наша тесная, дружная армейская семья вся в сборе. Но с прискорбием отмечаю тот факт, что Роман Исидорович Кондратенко не почтил своим присутствием наш скромный семейный праздник.
7: Да, к сожалению, это так, Анатолий Михайлович.
8: Я думаю, что генерал Кондратенко теперь на постройке фортов. Ему во сне и наяву мерещится нападение японцев. Да и квантунский губернатор его напугал. Впал в панику и доносит сегодня со страху о поголовном отъезде японцев из дальнего.
4: А я вот возьму и посажу квантунского губернатора на 10 суток под арест в назидание потомства.
9: Ваше превосходительство! Значит, это неправда, будто из-за Артура уже сегодня японцы спешно уехали.
4: Вы слышали, господа? Японцы уезжают из Артура. Чего только не наплетут сплетники и болтуны. Да у меня сегодня японский консул обед. Я буду вешать сплетников и трусов. Прошу веселиться!
0: К Вере Алексеевне подходит генерал Фок.
8: Вера Алексеевна, а наши морские превосходительства-то недалеко ушли по вежливости от генерала Кондратенко. Ни один не счел нужным явиться.
9: Где им? Они сегодня свою адмиральшу чествуют. Старая история.
10: Было бы странно, если бы они поступили иначе.
9: Это так надоело, когда все это кончится.
0: гостиную быстро входит оживленный и сияющий инженер-капитан Сахаров.
4: Ура! Ура! Ура! Новобрачный чете Стесселей, виват! Виват! Сто лет и куль червонцев.
8: Милейшая душа, Василий Васильевич.
4: Поздравляю, поздравляю. Нашей бесценной матери-командирше почтительное поздравление от всего артурского населения.
0: О, Сахаров преподносит Вере Алексеевне забавную японскую безделушку с сюрпризом.
9: Что это? О, Василий Васильевич, ну вы всегда вносите радость, веселье, надежду. Честно.
0: Снова в танце закружились пары. Гостиная быстро опустела. Сахаров, воспользовавшись моментом, преподносит Вере Алексеевне браслет с бриллиантами в раскрытом футляре.
4: А это мое скромное подношение.
9: Какое очарование! Ну, Василий Васильевич, милый, ну зачем? Анатоль, Анатоль!
4: Да-да?
9: Ты посмотри, какая красота!
4: Это все Василий Васильевич?
9: Василий Васильевич!
4: Он неисправим!
9: Ну, благодарю.
0: Ходит Дукельской.
2: Вера Алексеевна?
9: Здравствуй, здравствуй, Жорж! Смотри, нравится тебе?
4: Верочка, настоящий ребенок!
2: Ваше превосходительство, я имею честь по поручению адмирала Старка принести вашему превосходительству и ее превосходительству Вере Алексеевне поздравления по случаю семейного праздника. Анатолий Михайлович, я должен выразить сожаление, что адмирал не может прибыть.
4: Да,
2: лично.
4: Уж я тоже сожалею, я очень сожалею. Мы у себя тут в скромном домашнем семейном кругу. Я очень рад тебя видеть. Как твои дела личные, служебные?
2: Воспользуюсь вашим вопросом.
4: А что такое?
2: Я с просьбой.
4: Для тебя всегда готов проси.
2: Анатолий Михайлович, я бы просил вас, как друга нашей семьи, выслушать моего товарища детства. У него есть кое-какие соображения для вашего сведения, и, как мне кажется, довольно важные.
4: А где он? Тащи его сюда.
2: Он здесь, ваше превосходительство. Анатолий Михайлович.
3: Ваше превосходительство, честь имею представиться, инженер Звонарев.
4: Нет, пожалуйста, запросто. Будем запросто. Звонарев?
3: Звонарев.
4: Я где-то слышал вашу фамилию. Чем я могу вам служить?
3: Ваше превосходительство, я не могу больше молчать. Позвольте вам высказать все.
4: Боже мой, вы так взволнованы. Садитесь, пожалуйста, садитесь.
3: Ваше превосходительство, вот уже 6 лет, как мы владеем Порт-Артуром, но до сих пор не удосужились построить ни одного сухопутного укрепления. Ваше превосходительство, на моих глазах каждый день Порт-Артур сдают японцам.
4: Что? Позвольте, что вы такое говорите? Как это можно сдавать крепость каждый день, когда война еще не начиналась, да и не предвидится?
3: Ваше превосходительство, вы же знаете, что войны выигрываются и проигрываются задолго до их начала, в мирное время. Я, как инженер-строитель, общаюсь с простыми людьми. И вижу, может быть, больше, чем те чиновники, которые докладывают вам, ваше превосходительство, о благополучии в крепости.
4: Да?
3: Нам дорог каждый час. Вокруг все воры. Да нет, хуже. Изменники. А инженер-капитан Сахаров...
4: Перестаньте! Что за вздор вы говорите?
3: Да нет, не вздор, ваше превосходительство. Правду. Пока не поздно, дайте приказ.
4: Молчать! Кто вы такой?
3: Инженер Звонарев, ваше превосходительство.
4: Вы не инженер. Вы щенок. Вы не Звонарев, вы звонарь. Сплетник. Скандалист.
3: Позвольте, вы не смеете со мной так разговаривать. Я вольнонаемный.
4: Постойте, да это вы на днях были у меня по поводу какого-то вашего изобретения относительно нашего артиллерийского дела.
3: Так точно, ваше превосходительство.
4: Это замечательно. С этим вашим изобретением надо ознакомить наш генеральный штаб. Вы предлагаете нашим доблестным артиллеристам прятаться под землю на глазах у врага? Довольно. Я с вами прекращаю разговор. Я отсылаю вас сегодня же в Петербург. Все кончено. Можете идти.
0: Звонарев быстро уходит.
4: Ах, Жорж, если бы твой прадед, дед и отец не были славными командирами, я бы тебе никогда этого не простил.
2: То, что произошло, мне очень прискорбно.
4: Нет, гнать отсюда этого... Василий Васильевич, ты слышал, голубчик, что это такое делается? Князь, гоните отсюда этого звонаря. Гоните его из Порт-Артура в шею, в толчки, под зад коленкой.
9: Анатоль, что за выражение? Ты не в казарме.
4: Ну, прости, мачку, забыл.
0: Задыхаясь от приятного волнения, вбегает генерал Фок.
6: Господа, генерал Танако у подъезда высаживается из экипажа. Сейчас будет.
4: Вот вам уехали японцы из Порт-Артура. Василий, встречайте, князь.
5: Анатоль, приведите себя.
0: Стессель и Фок уходят. Сахаров обращается к Вере Алексеевне.
11: Что это такое? Бред? Кошмар? Мы с ума сошли. Звонареву дают возможность отправляться в Петербург. Ужас! Волосы встают дыбом.
9: Да не безразлично нам, мой друг.
11: И вы это говорите, матушка Вера Алексеевна, представьте этот болтун в Петербурге. Да он же распояшится. Какая же будет сплетня об Артуре?
9: Святая правда, мой друг. Князь?
11: Да?
9: Заготовьте приказ на подпись Анатолию Михайловичу о задержании Звонарева в Порт-Артуре.
11: Ввиду невыполнения им контракт.
3: Но их превосходительство...
9: Никаких но. Скажите генералу, что я так распорядилась.
3: Слушаюсь.
9: Анатоль, ты где?
11: Надеюсь, вам понятно?
3: Вполне.
7: Господа! Военный представитель в Порт-Артуре, генерал императорской японской армии, барон Танако!
0: Вера Алексеевна, приняв самые обворожительные и приветливые выражения лица, спешит навстречу новому гостю. Любезно улыбаясь окружающим, входит японский генерал Танако. Сопровождает его только адъютант.
12: Многоуважаемая Вера Алексеевна, примите поздравления.
9: Благодарю вас.
4: Василий Васильевич, цветы в вазу, пожалуйста.
12: Дорогой генерал, ваше превосходительство, дорогой капитан, о, я вижу, вы, ваше превосходительство, изволите пребывать в хорошем настроении.
13: В хорошем, в очень хорошем. А почему вы узнали, ваше превосходительство?
12: Как почему? Вы руки изволите потирать.
13: Да.
12: Вот так. А это уж общеизвестно. Как только генерал Танако потирает руки, вот так, это признак того, что он чем-то доволен.
13: Доволен. Всем ходом дел доволен, ваше превосходительство.
12: Я чрезвычайно счастлив. Милости прошу, ваше
13: превосходительство. Вера Алексеевна, как вы себя чувствуете?
9: Благодарю вас, генерал.
13: Я счастлив в этот день быть с вами.
9: О, и нам очень приятно.
0: Гости во главе с генералами Стесселем и Танако следуют в зал. Последними, как бы случайно, оказываются адъютант Танако и Сахаров.
14: Господин Сахаров, вы получили последнюю партию товара?
11: Все расчеты завтра через Чосон банк.
14: Ага. Капитан, прошу вас.
0: В гостиной появляется Борейко, на этот раз уже совсем пьяный. Он не обращает никакого внимания на Игнатова, который неотступно следует за ним, и на вошедших солдат Блохина и Терешкина.
15: Ведьмедь-то наш скучает.
16: Скучает.
15: Локчет. Ой, беда, надо вызволять, а то набунтует себе на голову.
16: Давай, Блоха.
15: Ваш благородие.
17: Блоха, ты зачем здесь?
15: Ваш благородие, мы за вами что ниточка за иголочкой. Куды вы, туды мы.
17: Ну, ладно, сгинь отсюда.
15: Никак невозможно, ваше благородие. Ваше благородие, вам срочный пакет. Так точно.
17: Ну, давай.
15: А у меня его нет, ваше благородие. На батарее лежит. Велено вам передать и привести вас на батарею, ваше благородие.
17: Подожди. Ну, а ты кто, призрак? Тень отца Гамлета.
15: Так точно, ваше благородие. Не изволили узнать, рядовой Терешкин с вашей батареей.
17: Ну, а на свете-то ты вообще зачем?
16: Присматриваюсь, соображаю, ваше благородие.
17: Ну и что ж ты соображаешь?
16: Соображаю, кто, что, от чего, зачем.
17: Так ты вот что, соображатель. Как там тебя, кто, что, от чего? А ну сгинь, а то сейчас морду тебе набью.
16: Ваше благородие, желаем доставить вас в добром здоровье.
17: Я тебе ваше говорю, благородие.
15: Не надо, ваше благородие, ну не надо. Соснуть бы, а? Храпануть бы во всю силу.
17: Да, что ты улыбаешься, ты что ты улыбаешься, ты дурак? А знаешь ли ты, болван, от чего я пью?
16: Присматриваюсь, ваше благородие, соображаю.
17: Облаха, давай водки.
16: Ваше благородие.
15: Недовольно ли будет? Уже в меру. На батарею надо.
17: Душу нашу топчут. Войной пахнет. Они вон здесь, видишь, с епошками целуются. А вы дурачье, вы меня утешаете, спать зовете.
15: Да ведь жалеючи вас, ваше благородие.
17: Жалеючи? Жалеть ты меня, жалеть? Ах ты, подлец!
0: Обернувшись, Борейко встречается лицом к лицу с Звонаревым.
3: Ваш солдат проявил о вас заботу, а вы, поручик Борейко, поступили с ним как подлец.
17: Ух ты!
15: Ваше благородие, уже в меру. Недовольно ли будет? На батарею надо.
17: Да я руки не хочу марать. Вот об этого мыслителя. Иди сюда! Сюда! На батарею.
16: На батарею, ваше благородие.
17: Домой.
15: Домой бы, ваше благородие.
17: Шадам!
0: Ходит Дукельский.
3: Жорж, ты слышал приказ Тесселя? Как мне быть?
18: Что ж, Серж, поезжай в Питер. Расскажи, как грызутся наши военачальники, натравляя армию на флот. Ты смел, энергичен. Я уверен, ты добьешься своего. Открывай огонь из всех орудий. Прости, больше не могу с тобой говорить. Спешу на корабль.
3: Ну, прощай, друг. Я останусь, мне надо Варе повидать.
18: Прощай.
3: Прощай. Варя! Варя!
5: Ах, вы здесь! Очень хорошо. Что вы такое затеяли? Почему вы мне ничего не сказали? Зачем вы бежите? Как смеет Борейко называть вас трусом? Почему вы мне не смеете отвечать прямо?
3: Вы же не даете мне ответить.
5: Ах, я еще невежлива. Я знать не хочу ваших условностей. У меня нянькой был денщик, казак станичный, а институты меня ваши не сумели испортить.
3: Варенька, я хотел...
5: Вот именно, вы хотели скрыть от меня. Почему вы собрались в Питер? Что ж молчите? Вы свободны. Вас никто и ничто не держит. Боже мой, абсолютно же свободны. Никто не потушит. Счастливый путь. Идите, идите сейчас же, скоро же поезд отходит. Я жду, наконец, что вы скажете, а вы молчите. Вам не стыдно молчать так противно? Почему вы собрались в Питер? Будет война!
3: Варя, я должен быть в Питере, чтобы спасти Артур.
5: Что вы говорите? Ехать в Петербург, чтобы оттуда спасать Артур? Это дезертирство. Сережа, знаете, или я, или Питер, выбирайте.
3: Я уже выбрал.
5: Ах, вот как! Очень хорошо.
3: Варя!
19: Варя! Я не могу понять, почему вы так торопитесь покидать нас?
20: Благодарю за гостеприимство. Будьте счастливы, дорогой генерал.
21: Благодарю вас, ваше высочество, дорогой капитан.
20: Вера Алексеевна, будьте счастливы.
22: Благодарю вас.
20: Желаю... Счастья!
23: Масленность провожать, князь.
22: Милешармон!
20: Очаровательно, очаровательно. И это подлинный, искренний наш друг.
22: Да, и очаровательный мужчина.
20: Вера, Вера, что это такое? Ну, Сандра Ивановна, я надеюсь... Теперь-то уж вы не будете бояться отъезда японцев из Порт-Артура.
22: Мы, женщины, так пугливы, что не знаем.
24: Мазурка, шаренай!
20: Мазурка, Верочка, мазурка!

0: подумайте, какая прелесть! Это, очевидно, наши доблестные артиллеристы салютуют своей матери-командирше. Продолжаем мазурку!
1: Анатолий Михайлович!
2: Бегает взволнованный генерал Кондратенко, направляется к Стесселю.
3: Анатолий Михайлович! Анатолий Михайлович, война!
0: Да что вы! Какая война? Это салют!
3: Это война! Японцы без объявления войны предательски напали на наши корабли и подорвали броненосцы Ритвизан Цесаревич, а также крейсер Паллада.
0: Паллада?
4: Паллада! Паллада!
5: Анатолий Михайлович!
4: Господа! Это война!
3: Прошу соблюдать спокойствие, господа. Береговая артиллерия исполняет свой долг.
6: Анатоль, возьми себя в руки. Отпусти сейчас же господ офицеров.
4: Да. Господа офицеры, немедля отправляться по своим постам, и да поможет вам Бог.
5: Ваше превосходительство, разрешите отправиться в штаб?
0: Да, Александр Викторович, в штаб. Танако обманул, мерзавец. Где Сахаров? Инженера капитана Сахарова сюда.
7: Василий Васильевич, очевидно, уехал на форт.
0: Если через 2 минуты не появится здесь, повешу.
6: Анатолий, ну не волнуйся так, дорогой мой.
0: Роман Исидорович, голубчик, я от вас лично хотел бы слышать, как обстоит дело с постройкой наших фортов.
3: Постройкой фортов, как вам известно, ваше превосходительство, руководит инженер-капитан Сахаров. По имеющимся у меня сведениям, пока готов, но не совсем один только форт номер 2. Но и на нем артиллерийские позиции не оборудованы. На остальных фортах к работам не приступлено. Общий вывод. Сейчас у нас сухопутной обороны фактически не существует.
0: Так что же делали наши инженеры? Воровали? Строили дома? К расстрелу! Генерал Кондратенко, я вас назначаю начальником сухопутной обороны Порт-Артура.
3: Благодарю за доверие, но надо действовать, Анатолий
0: Михайлович. Надо действовать! Действовать, денщик! Шинель!
8: Слушай!
6: Скорее, Игнат.
3: Анатолий Михайлович, надо поднять полки по тревоге.
4: Полки по тревоге.
3: Направить их в пункты, предусмотренные мобилизационным планом.
0: И немедля все направить в пункты, предусмотренные мобилизационным... Голубчик, все дело в том, что у нас нет никакого мобилизационного плана.
3: Как?
0: Я говорил им, да разве можно с ними работать?
7: Ваше превосходительство, я предлагал вашему вниманию 3 варианта плана, представленные штабом, но вы не имели времени рассмотреть их и утвердить.
3: Это преступление!
0: Ну, довольно. Стыдно вам, генерал Кондратенко, нервничать, когда враг у ворот нашей твердыни. Стыдно вам нервничать, генерал Кондратенко.
6: Храни тебя, Создатель, Анатоль. Береги себя. Береги для меня, для России. Ты помни, ты герой, великая слава ждет тебя. Если с тобой, не дай бог, того ж случится что-нибудь, ведь тебя некем заменить, Артур.
3: Анатолий Михайлович, пора.
4: Пора.
2: Стессель направляется к выходу, в дверях сталкивается с Звонаревым.
7: Ваше превосходительство,

0: еще большую суматоху в общий беспорядок. Эскадра в первые же дни войны потеряла потопленными, подорванными и поврежденными артиллерией 11 боевых кораблей. Командующий эскадрой адмирал Старк был отстранен, и 24 февраля 1904 года, спустя почти месяц после начала войны, в Порт-Артур приехал вновь назначенный командующий Тихоокеанским флотом адмирал Макаров. В день приезда Макарова генерал Стессель в приемном кабинете просматривал последнюю почту. Перед ним почтительно стоял его адъютант, князь Гантимуров.
1: Князь,
2: да.
1: Я только что закончил составление всеподнящей телеграммы его императорскому величеству о нашей обороне Порт-Артура. Зашифровать моим шифром и отправить.
2: Слушаюсь.
1: Что у вас ко мне?
2: Прошу вас, ваше превосходительство.
1: Ага. Так. Скажите, князь, что вновь назначенный командующий флотом адмирал Макаров не собирается посетить меня сегодня?
2: Ваше превосходительство, адмирал Макаров прямо с вокзала направился в доки. Мне сообщили, что он лично знакомится с ходом работ по ремонту подорванных судов. После осмотра адмирал направился на Петропавловск.
1: Ах так, да. Да. Великий князь с ним?
2: Никак нет, ваше превосходительство. Его императорское высочество, великий князь Кирилл Владимирович, прямо с вокзала направился на дружественный завтрак,
1: да,
2: устроенный офицерами в честь приезда его высочества.
1: А-а-а.
2: Он назначен начальником морского отдела штаба Макарова.
1: Вот как? Это хорошо. Это хорошо. Так значит, по-вашему, адмирал Макаров не посетит меня сегодня?
2: Я полагаю, что адмирал устал с дороги.
1: Да вот, да, устал с дороги, да. Он устал с дороги. Пожалуйста, вот эту бумагу немедля в мой штаб.
2: Слушаюсь, ваше превосходительство.
3: Анатоль!
1: Да.
0: Вошла Вера Алексеевна в сопровождении генерала Фока.
3: Анатоль, да где ты?
1: Ну, я здесь.
3: Ну, что... Анатоль, послушай, какие новости принес Александр Викторович.
1: Что такое, какие новости?
3: Александр
4: Дорогой
3: Викторович.
4: Анатолий Михайлович, не волнуйтесь, адмирал Макаров объезжает наши сухопутные укрепления.
1: Опоздали, голубчик, опоздали. Адмирал Макаров на своем броненосце Петропавловск.
4: Анатолий Михайлович был, а сейчас на Золотой горе, и его сопровождает Кондратенко.
0: Входит Сахаров.
5: Добрый вечер, господа.
3: О, Василий Васильевич, здравствуйте.
5: Забежал к вам на огонек.
3: Очень хорошо.
5: На дворе мороз, метет, пурга, в двух шагах ничего не видно.
3: Садитесь, пожалуйста.
1: Василий Васильевич, голубчик, вы слышали? Адмирал Макаров приехал.
5: Как же.
3: Василий Васильевич, вы что-нибудь знаете об этом адмирале Макарове? Что у него, большие связи в Петербурге?
5: Не думаю.
4: Вера Алексеевна, разрешите закурить?
3: Пожалуйста.
4: Василий Васильевич, а что я слышал, будто адмирал Макаров встречался с рабочими?
5: А как?
4: О чем-то с ними беседовал.
5: Как же? И тут же дал распоряжение о всяких льготах вольнонаемным рабочим. Потом посмотрел, как они живут и кормятся, и отправился с генералом Кондратенко осматривать наши сухопутные укрепления. Как будто он, а не вы, комендант крепости.
4: Да.
1: Да как он смеет? Кто такой этот Макаров? Наглец? Выскочка? Самотоп? И командир самотопов?
3: Что ты выдумал? Какие самотопы?
1: Да не какие-то, а самые обыкновенные самотопы наши русские герои-морячки.
5: Остроумно.
1: Они до сих пор не потопили у японцев ни одного корабля, а японцы у них в Чемульпо варяга и корейца, а у нас Енисей и боярин.
4: Японцам никогда и не снились такие успехи.
1: Вы подождите, этот Макаров, он перетопит весь императорский флот на Дальнем Востоке, а сам уйдет в Питер.
3: Да не выдумывай ты. Адмирал Макаров моряк, конечно, души не чает в моряках и во флоте.
5: Нет, это вы здорово сказали, Анатолий Михайлович. Самотоп.
3: Перестаньте, тут ничего нет смешного. Анатоль, а зачем с ним приехал великий князь Кирилл Владимирович?
1: Как зачем? Он назначен начальником морского отдела штаба Макарова.
3: А-а-а.

0: Ты знаешь, Анатоль, нам надо подумать о том, когда мы примем у себя великого князя Кирилла Владимировича.
1: Да ну как это сделать?
2: Как-то мы же с ним встречались в Петербурге, ты помнишь? Ну он такой милый, очаровательный, конечно, помнит меня.
1: Да где там помнить, раз когда-то встречались на бале?
2: Да нет, конечно, помнит. Но адмирал Макаров, а? Нет, это непростая невежливость. Приехать в Порт-Артур и не явиться с визитом к Стесселю.
1: Да, не тот человек нам нужен.
3: Ваше превосходительство, адмирал Макаров, и с ним генерал Кондратенко.
2: О, нет, нет, вы останьтесь, останьтесь, господа.
1: Останьтесь.
2: Игнатов, открой бутылку шампанского.
4: Слушаюсь.
2: Просите.
4: Слушаюсь.
1: Вера, сюда.
2: Подожди, Анатолий.
3: Прошу вас, ваше превосходительство.
4: Разрешите представиться, вновь назначенный командующий флотом Степан Осипович Макаров.
1: Моя жена.
2: Позвольте мне, глубоко уважаемый Степан Осипович, приветствовать вас в нашем доме как самого дорогого гостя.
1: Я счастлив познакомиться с вами, ваше превосходительство. Разрешите вам представить моих ближайших помощников по обороне Порт-Артура, его героев-защитников, генерал-лейтенант Фок.
5: Очень рад.
1: Инженер-капитан Сахаров, князь Гантимуров, ну, а с Романом Сидоровичем Кондратенко, очевидно, уже знаком.
2: Я хочу вас уверить, Степан Осипович, что в семье Стесселей вы всегда найдете добрый совет, искреннюю поддержку. Когда бы вы не вздумали, приходите, скажите просто: «Стесселе, мне трудно, помогите». И Стесселе всегда вам помогут.
1: Всегда, всегда.
4: Очень тронут, очень тронут.
2: Прошу вас, Степан Осипович.
6: По знаку Веры Алексеевны Игнатов подает Макарову на подносе бокал шампанского.
4: Что-то мне лицо твое знакомо. Ты кто такой?
5: Рядовой Игнат Игнатов, ваше превосходительство. До призыва работал на постройке ледокола «Ермак», мастерских слесарем. Изволили одобрять не раз, ваше превосходительство.
4: Ну, как же, как же. Помню. Отличный слесарь. Здравствуй.
5: Здравия желаю, ваше превосходительство.
4: Старого сослуживца встретил. Мы с ним тогда превосходно поработали. Отличный слесарь. Здоровье гостеприимных хозяев.
2: Благодарю.
1: Ваше здоровье.
2: Ваше здоровье, ваше здоровье. Ну, а теперь уж по нашему хлебосольному обычаю прошу вас, ваше превосходительство, и вас, господа, к столу.
1: Милости просим.
4: О, нет, прошу тысячи извинений у хозяйки дома. В Порт-Артуре, как я вижу, слишком склонны к банкетам. Слишком склонны.
2: Что, Степан Васильевич, какой банкет? Самый обыкновенный домашний ужин.
4: Прошу извинить меня, но меня ждет еще очень много срочных дел.
2: А, ну, я чрезвычайно сожалею и не буду вам мешать. Повторяю свою просьбу. Приходите к нам запросто, Степан Васильевич. Пожалуйста.
4: Спасибо.
2: Василий Васильевич, проводите меня.
6: В кабинете остались Макаров, Стессель, Кондратенко и Фок.
4: Ваше превосходительство, я хотел бы с вами хотя бы в самых основных чертах обсудить план обороны Артура.
1: Как вам угодно, ваше превосходительство. Князь,
3: да.
1: Известите штаб, что я и адмирал Макаров сейчас будем там.
3: Слушаюсь, ваше.
1: Я и мой штаб к вашим услугам.
4: Нет, нет, прежде чем штабы займутся деталями, я хотел бы об основных принципах плана обороны договориться лично с вами.
1: Разговор о принципах, ваше присутствие, я считаю излишним. Вы имели возможность ознакомиться с ними, как только вступили на территорию Порт-Артура. План послан мною в ваш штаб. Он для меня незыблем и не подлежит дискуссии с представителями флота.
4: Я познакомился с этим планом и, к сожалению, считаю его абсолютно неприемлемым.
1: Ну что, что? На каком основании?
4: Мне, например, совершенно не ясно, как по вашему плану осуществляется связь береговых батарей с флотом во время боя.
1: Ах, это пожалуйста, Роман Исидорович, объясните адмиралу.
7: Связь берега с флотом у нас поставлена плохо. За 3 недели войны было уже несколько случаев, когда мы обстреливали свои корабли и пропускали японцев.
1: Вот, вот о чем давно уже следовало бы позаботиться самим морякам.
4: Дело наше общее, ваше превосходительство, значит, и думать о нем нам с вами надо вместе.
1: Степан Осипович, флот для крепости, а не крепость для флота.
4: России Порт-Артур необходим прежде всего как стоянка нашего флота и как база наших наступательных действий против морских коммуникаций врага. Ваш же план совершенно игнорирует действия русского флота в обороне Порт-Артура. Ваше Превосходительство, я вас прошу обратить внимание на следующее положение. Стягивать сухопутную оборону крепости к ее ближним подступам, как рекомендует ваш штаб, это значит, во-первых, ставить флот под угрозу бомбардировок с суши. Во-вторых, стеснять инициативу нашего флота. И в-третьих, облегчить врагу тесную блокаду с моря. И всем этим уничтожить флот.
1: Что делать? Флот может погибнуть, но крепость останется. Сперва армия, а потом уже флот.
4: Ваше превосходительство, ваш план таков, что его мог бы с восторгом одобрить штаб японского адмирала Тога.
8: Я бы просил ваше превосходительство осторожнее выбирать выражение.
4: Я всегда вещи называю своими именами.
7: Прошу, разрешите мне.
8: Что такое?
7: Оценка нашего плана адмиралом Макаровым, по-моему, правильна. Адмирал Макаров находит, что наш план вредит флоту. А я считаю, что он связывает и действия армии. Ведь, как я уже не раз докладывал на заседаниях нашего штаба, стягивать войска к ближней обороне — это значит лишать нас возможности боевых наступательных действий против врага.
8: Генерал Кондратенко, я вашего мнения не спрашивал. Я прошу вас замолчать.
7: Однако вы, ваше превосходительство, возложили на меня сухопутную оборону крепости.
8: Но не оборону представителей флота на заседаниях со мной.
7: Если вашему превосходительству не угодно выслушать мое мнение о плане обороны крепости, я нахожу свое дальнейшее присутствие здесь бесполезным. Поэтому прошу вашего разрешения не удалиться.
8: Пожалуйста, я вас не задержу.
9: Я прошу позволения на одно замечание.
1: Пожалуйста, генерал Фок.
9: Говорить сейчас о каком-либо целесообразном плане обороны крепости, пожалуй, уже поздно. Усилием его превосходительства, адмирала Макарова, за первый день его пребывания в Артуре подорваны всякие возможности для строительства крепостных сооружений. Его превосходительство адмирал Макаров приказал отпустить портовым вольнонаемным рабочим питание наравне с матросами. Сегодня с полудня появились признаки волнений среди наших рабочих. Они требуют тех же условий. Грозит поголовная забастовка. Меры, принятые за сегодняшний день адмиралом и одобренные генералом Кондратенко, потворствует непростительной алчности в условиях осады. Может быть, адмирал готов одобрить и злонамеренную агитацию, которая началась среди солдат, матросов?
4: Я не потерплю никакого и ни с чьей стороны вмешательства в мои отношения к подчиненным мне матросам и рабочим. Ваше превосходительство, мое убеждение – мы можем победить только трудом и преданностью наших доблестных людей. Генерал Фок, если не ошибаюсь, служил раньше в жандармском ведомстве. Лучше бы ему обратить свою проницательность на то, чтобы доискаться. Почему штаб, которому и он причастен, мог рекомендовать план обороны Артура, столь удобный для адмирала Тога? Случайность ли это? И почему это его не удивляет, не тревожит и не настораживает? Я держу в руках это произведение стратегического искусства. Я не успокоюсь до тех пор, пока мы с вами не откроем, Как такой план мог возникнуть?
8: Я не составлял этого плана.
4: Формально, конечно, нет. Ваше превосходительство, я могу приступить к переговорам лично с вами?
8: Несомненно, так. Несомненно, так. Я прошу только об одном. Не будем впадать в полемические преувеличения. Штабы всегда путают. А мы с вами, я в это крепко верю, придем к нужным для нас практическим выводам. Прошу вас, ваше превосходительство.
3: Ваше превосходительство, его императорское высочество, великий князь Кирилл Владимирович.
10: Господа, господа, отбросим этикет. Вот именно, господа, располагайте собой. Мне нужен адмирал Макаров.
8: Честь имею представиться. Генерал-лейтенант Стессель.
10: О, генерал Стессель, очень рад, что встретил вас в этом доме. Мне вас аттестовали в Петербурге как отличного генерала.
8: Я счастлив слышать столь лестную оценку из уст вашего императорского высочества.
10: Пожалуйста, пожалуйста. Адмирал. Я глубоко возмущен, адмирал. Командиры судов не отпускают на берег офицеров, которых я пригласил сегодня провести со мной вечер.
4: Я приказал командирам арестовать на 3 дня тех офицеров, которые сегодня хотя бы по приглашению вашего высочества съехали на берег в неположенный для них день. При повторении я таких офицеров буду списывать в экипаж.
10: Да, но приглашение члена императорской фамилии для них есть приказание, сделанное лишь в вежливой форме.
4: Флотом командую я. Выше моих приказаний нет никаких иных. Они обязательны и для вас, ваше императорское высочество. И мне прискорбно, что в первый же день вашей службы под моим начальством мне приходится вам это разъяснять.
10: Следовательно, по вашему приказанию, я могу быть приговоренным к невыносимой скуке какими-то вашими командирами? О, нет! Я уж отделал этих командиров. Я указал им на их распущенность. Они будут меня помнить.
4: Мне это известно. Вы оскорбили уважаемых командиров. Вашу выходку я считаю безобразной. И рекомендую вам, ваше высочество, принести командирам извинения.
10: А я считаю безобразием неисполнение моих приказаний.
4: Я в спор не вступаю, но на вашем извинении я настаиваю.
10: Не собираюсь этого делать.
4: Тогда я буду просить ваше императорское высочество подать мне сегодня же рапорт об увольнении вас из моего штаба.
10: А я не удовлетворю вашу просьбу.
4: Такой начальник морского отдела, как вы, мне не нужен. Я сейчас же телеграфирую об этом государю-императору.
10: Степанович. Напрасно вы так близко принимаете к сердцу такие пустяки. Но если вы настаиваете, то только из уважения к вам я на досуге напишу им несколько слов.
4: Вот перо, чернила. Напишите сейчас же.
10: Но если я сказал, что я напишу, я свое слово сдержу.
4: Вы напишите сейчас же.
10: Однако, адмирал, у вас хватка мертвая.
6: Великий князь, небрежно написав 2 записки, передает их Макарову.
10: Удовлетворены?
4: Да. Вы свободны, ваше императорское высочество. Ваше превосходительство, вам угодно приступить к переговорам со мной?
8: Да, конечно, пожалуйста, ваше превосходительство. Боже мой.
6: Стессель, пропустив впереди себя Макарова, боязливо оглядывается на Кирилла и, уходя, почтительно кланяется ему. Фок и Гантимуров следуют за ними. Входит Сахаров.
10: Это что еще такое?
11: Инженер-капитан Сахаров. Я счастлив выразить вашему императорскому высочеству мою всеподданнейшую преданность.
10: А вы что такое?
11: Артурский абориген, ваше высочество.
10: То есть туземец? Люблю туземцев. Ну, что ты скажешь об этой необитаемой стране, туземец?
11: Есть чудные уголки, где эта страна обитаема, ваше высочество.
10: А, например?
11: Варьете, ваше высочество. Оазис с обильными родниками хорошего вина, с богатой женской фауной.
12: Ваш преданный раб Сахаров готов быть гидом вашего высочества.
10: Так вези, исследуем оазис. Как ты говоришь, оазис? Оазис. Женская фауна?
12: Фауна.
10: Едем, туземец, едем!
6: Входит взволнованный Стессель.
13: Генерала Кондратенко вернуть сюда!
3: Слушаюсь, ваше превосходительство.
14: В переполненных ресторанах и варьете, куда устремился высокопоставленный прожигатель жизни в сопровождении Сахарова, по-прежнему гремит музыка и льется рекой вино. Вся тяжесть войны легла на плечи защитников крепости, на ту массу рядовых людей, которые призваны были выполнить свой патриотический долг на дальневосточной границе России. Жаркий бой разгорелся на электрическом утесе, на батарее, где командовал поручик Борейко. Орудия с грохотом откатывались по наклонным рамам лафетов и затем скатывались по ним на прежние места. Дым медленно расходился по батарее. Сестра милосердия Шура Назаренко с трудом ведет упирающегося изо всех сил солдата Блохина, раненого в плечо.
15: Не пущу, и все сказала, не пущу.
16: Да пусти меня, Александра. Ну, очень на тебя прошу. Ну, мне на батарею надо. Ну, царапнул, ломалось. Ну, беда-то какая.
15: Перевязку сделать надо, хуже будет.
16: Да ничего, авось. Меня только бомбой пробить можно. А тут с ней пушка меня не возьмет, потому вроде бронированная.
15: Пойдем в лазарет, говорю, перевяжу.
16: Ну ладно, веди в лазарет. Спирочку дашь, а?
15: Дам.
16: О.
15: Горе мне с тобой, налечись.
16: О, полегчало. Ну вот и на батарею можно.
15: Куда? Обойдутся на батарее без тебя.
16: Обойтиться без меня никак невозможно.
17: Блохин!
16: Я...
6: Бегает Звонарев.
17: Блохин, у твоего орудия щит разбило. Менять надо.
16: Мать честная.
15: Ваше благородие, ему в лазарет нужно.
16: Молчи, Александра.
17: Что, ранен, что ли?
16: Так точно. Ну, никак нет, ну, ваше благородие.
17: Тогда некогда щит.
16: Ваше благородие, щит ты нет.
6: К Шуре подходит невысокий солдат с сильно распухшим, разбитым лицом.
18: Здравия желаю, сестрица. Может, скажете, где тут командир батареи поручик Борейко?
15: На батарее он, а вам зачем?
18: Явиться надо по случаю прибытия.
15: Прячьтесь в укрытие! Зацепить может!
18: А зачем же мне от вас прятаться? Ваше имечко как будет?
15: Александра Денисовна Назаренко.
18: Ах, Александра Денисовна!
15: Да, Шурой все называют.
18: Шурочка, еще лучше.
15: Не как самого Тогу угодили!
6: Забыв об опасности, Шура и солдат взбираются на бруствер.
15: Запарил! Задымил!
18: О! И как повертывай!
15: Ой!
18: Брат!
15: Во, пальнула! Это он теперь на город огонь переносит?
18: Это он нас стращает. А мы теперь не больно-то испугались. Про Макарова-то у вас слыхать?
15: Ну, как не слыхать? Теперь у нас матросы-сигнальщики есть. С нашей батареи матросы сигналы кораблям подают.
18: А вот это да.
15: Такая стрельба идет.
18: Во-во, этот порядок наведет.
15: И этот наведет.
18: О, вы взгляните, Александра Денисовна. Верховой сюда скачет.
15: Где?
18: Вон, вон.
15: Господи, это же ужасу подобно. Кругом снаряды рвутся.
18: Пропал. Настигла. Эх, ну царство ему небесное.
15: Нет, вон он. Вон.
18: А, вон он скачет.
15: Сюда скачет. Ага. Это пыль его от нас скрыла. Ой, господи.
18: Ох. Никак опять накрыло. Ах ты, жалость какая, не проскакал. И чай с важнейшим донесением.
15: Жив, жив! Вон он!
18: А, вон он, верно, скачет!
15: Куда скачет?
18: Скачет!
6: Вбегает Варя.
15: Звонарев жив?
19: Жив, на батарее он.
15: О, а в городе сказали, что всю батарею разбило. Да что вы, барышня! Это вы через такой ужас мчались, милая? Сегодня епошкам достается наша батарея целехонька. Я пойду на батарею, узнаю.
18: Барышня, барышня!
15: Куда вы? Застрелят вас?
6: С батареи вбегает разгоряченный Борейко.
20: Это еще что такое? Вы зачем здесь? Кончится бой, немедленно отправляйтесь в город. Некогда здесь с Звонаревым миловаться с вами.
0: Вы не смеете со мной так разговаривать. Я направлена сюда.
20: Ну ладно, домой, домой, к мамочке.
0: Ваше благородие, оставьте, она герой.
20: Вот это еще что, ты тут разговаривал, смолчи.
0: О, грубый, бессердечный, медведь противный.
16: Не до нас с вами, барышня, я же говорю, вы...
0: Оставьте, пожалуйста.
6: Ходит Звонарев. За ним Блохин с солдатами несут щит.
0: Вы живы, Сереженька?
18: Как вы сюда попали?
0: Я тебе сестра Красного Креста. Сдала курсы, получила свидетельство и на батарею командирована.
18: Да вы с ума сошли. На электрический утес направлен на особое внимание японцев. Нас обстреливают по несколько раз в сутки.
16: Ваше благородие, ну не до барышни теперь. У меня пушка без щита стоит. Ну не
18: задерживай, ваше благородие. Идите, я догоню, идите. Варенька, вам лучше быть в городе, там же есть госпиталь.
0: Все равно я останусь здесь, на батарее вместе с вами. Говорите, вы рады?
18: Ну рады. Рад. Ну идите в укрытие, идите.
0: Ну вот, папа сердится, Борейка гонит, он тоже гонит.
16: Я говорю, не до нас с вами, понимаете? Барышня! Барышня! Уходят япошки-то! Уходят!
6: Входит Борейка с солдатами. Родионов радостно идет ему навстречу.
19: С удачным боем, ваше благородие!
20: Это еще что за образина?
19: Рядовой! Родионов Сафрон Тимофеевич явился в распоряжении вашего благородия по личному приказанию начальника артиллерийского управления генерала Белого.
20: А это кто же тебя, Сафрон Тимофеевич, так физиономию разделал?
19: Их благородие инженер-капитан Сахаров.
20: А, знатно он тебя разукрасил.
19: Только характер мой капитану Сахарову переломить не под силу.
20: Ну, а какой же такой у тебя характер?
19: Я, ваше благородие, свои обязанности исполняю не переча. Надо так надо. Земля русская, мать наша. А мать какая ни на есть, слушайся ее, почитай, люби. Зато я от начальства требую. Одной мы матери дети, и ты, ваше благородие, в душу мне не плюй, не позволю.
20: Ах ты, черт, артиллерист!
19: Так точно, артиллерист!
20: Ну что ж, ладно. Сафрон Тимофеевич, служи у меня исправно. У меня ребята все отменные.
19: Покорнейше благодарим, ваше благородие.
20: Ну ладно, можешь отправляться в казарму.
19: Слушаюсь.
20: Ты черт его возьми-то, а? Блоха, а ты что? Что с тобой? Ты бледен, братец?
16: Да никак нет, ваше благородие. Так в начале боя царапнуло маленько.
0: Ваше благородие, он ранен.
16: Молчи, Александра.
20: Подожди, ты же мне во время боя докладывал, что у тебя все в порядке.
16: Да, ваше благородие, не хотел вас расстраивать и ребят, чтобы не огорчать.
20: Ух ты, блоха-блоха. Ну, ладно, давай отправляйся в лазарет.
16: Ну, не надо, ваше благородие.
20: Ну, давай.
16: Ну, на кой мне лазарет?
20: Сына! Лазарет шагам. Вот, давай, видишь, уже веди, уведи.
16: Ну, ябеда. Ну, ябеда и есть.
20: Ах ты, блоха-блоха. Черт неугомонный. Золотые люди. Прапорщик Звонарев, командир батареи желает с вами говорить, извольте остановиться.
21: Слушаюсь.
20: На балу у Стесселя вы меня назвали подлецом. Вот я вам тогда все это спустил, а вот теперь я желаю с вами полностью рассчитаться. Во-первых, за подлеца. Позвольте вам... пожать руку.
21: Ну, я рад, право, не знаете, будем об этом вспоминать.
20: Действительно, вы знаете, я тогда с Блохой поступил просто, ну, как скот. И еще. Спасибо тебе, Сергей Владимирович, за изобретенные щиты для укрытия людей. В общем, от всей нашей батареи большое тебе спасибо. На, выпей.
21: Я не пью.
20: Вы свободны.
21: Слушаюсь.
20: Остапчук! Построить батарею.
22: Слушаю.
23: Батарея! Стройся! Становись! Равняйсь! Смирно! Равнение направо!
20: За сегодняшнюю стрельбу спасибо вам, братцы. 2 часа нас обстреливал адмирал Тога. А результат? У нас повреждений нет. А у него 1 корабль выбыл из строя, 4 повреждены. Нынче флот наш действовал на славу. Вот что значит адмирал Макаров. В вашем лице, матросы, я благодарю весь наш флот. за сегодняшнюю стрельбу. Спасибо вам, братцы!
2: Раз, раз, марш, брось!
20: Больно! Разойдись, можно отдохнуть. Да, плохие, видать, братцы, япошки-вояки. Это дали бы нам ихнюю технику, они бы дальше дна морского от нас никуда бы не ушли, верно? А, Сережкин, а? Верно я говорю. Ну, чего ж ты молчишь, отвечай.
5: Так точно, ваше благородие. Эх, да дали бы нам только волю. Показали бы мы япошкам, кто что, от чего и зачем.
7: Ваше благородие! Ваше благородие, до нас начальство едет!
20: Батарея, становись!
23: Становись! Равняйся!
20: А ну, сгинь отсюда, Стопчук, сгинь! Батарея, смена! Равней направо!
6: Появляются генералы Стессель и Кондратенко. Их сопровождает Гантимуров.
20: Ваше происходительство, веренная мне батарея только что окончила бой. Потерь не имеет. 4 попадания в японский крейсер. 1 миноносец подожжен.
8: Здорово, орлы!
2: Здорово, здорово,
8: спасибо за службу!
2: Раз, раз, аж, и сто!
8: Молодцы! Больно!
22: Что это такое?
20: Моряки-сигнальщики, ваше превосходительство.
22: Зачем?
20: Сегодня батарея действовала согласованно с флотом. Благодаря присутствию на батарее моряков-сигнальщиков.
22: Каких моряков? Каких сигнальщиков?
8: Что это значит?
24: Ваше превосходительство, сегодня, слава богу, первый день крепость и флот вели совместные согласованные действия. О результатах этих действий вам доложил поручик.
8: Я знаю, знаю, я сам лично подписывал приказ. Но при чем тут моряки-сигнальщики?
24: Это единственная возможность наладить сигнализацию.
8: Чье это распоряжение?
25: Адмирала Макарова.
24: Так точно.
22: Отменить.
20: Смена! Кругом! Назарму шагам!
8: В крепости распоряжаюсь только я. И действительно только мои приказы. Где ваша шашка, поручик?
20: А зачем она мне, ваше превосходительство, что я ей буду японские броненосцы рубить?
22: Что такое?
24: Ваше превосходительство, это я разрешил господам офицерам во время боевых стрельб быть без холодного оружия. Шашка мешает, когда им приходится подниматься на лафет для проверки наводки.
8: Нехорошо, нехорошо, Роман Исич. Это не по уставу. Отменить. Батарею распустить.
20: Слушаюсь. Батарея. Сыра. Далее. Рабочий берет шагам.
8: Вам, поручик, объявляю выговор. Никакого порядка у вас на батарее. Вы свободны.
20: Слушаюсь. Ваше превосходительство.
8: Черт знает, что такое.
24: Анатолий Михайлович, поручик Борейко один из лучших наших офицеров. Его батарея героически ведет бои с неприятелем. Благодаря усилиям солдат и вот таких офицеров, как Борейко, электрический утес почти неуязвим для японцев. В то время как, объезжая другие форты, вы могли лично убедиться в том, как мы еще далеки от того, чтобы признать Порт-Артур защищенной крепостью.
8: Роман Исидорович, вы вечно за всех заступаетесь. А по-моему, все форты работают одинаково.
24: Форты 2, 3, 4 совсем еще не готовы.
8: Почему? Работы идут нормально. Я недавно известил его императорское величество государя императора о том, что наша крепость Порт-Артур неприступна.
24: Ваше превосходительство, но ведь земляные укрепления и блиндажи строятся из рук вон плохо. Не хватает рабочих. Я несколько раз обращался к инженер-капитану Сахарову. Я просил мобилизовать население для ускорения работ. Но он, ссылаясь на вас, отказал. Вместо помощи я все время наталкиваюсь на препятствия. Чинимые Фоком и Сахаровым.
8: Ах, боже мой, дались вам эти Фоки и Сахаровым. Да. Ну, хорошо, хорошо. Как-нибудь на специальном совещании мы с вами обсудим все ваши претензии.
24: Мы это делали не раз, ваше превосходительство.
8: Что такое? Что такое? Ваше превосходительство. Поручик, что это такое?
20: Японцы вновь начали обстрел батареи, ваше превосходительство. Прошу мне не мешать.
8: Арестовать! На 10 суток на гауптвахту! Разжаловать!
24: Поручик нужен на батарее, не на гауптвахте, ваше
26: Анатолий Михайлович, поберегите себя, не волнуйтесь. Ваша драгоценная жизнь нужна отечеству. Да. Прошу вас сюда, да. Здесь укрытие.
8: Хорошо, хорошо.
6: Стессель поспешно спускается в укрытие. Входят адмирал Макаров и его флаг-офицер Дукельский.
19: Здравия желаю, Роман Исидорович.
24: Здравия желаю, Степанович.
19: Вот видите, сегодня мы уже имеем первые результаты наших согласованных.
24: Так точно.
19: Кто командир этой батареи?
1: Поручик Борейко.
19: Я хотел бы поблагодарить батарею и моих матросов.
24: Пожалуйста, Степанович, пожалуйста.
4: Здорово, нации! Здравия желаю, партийство! Спасибо за доблестную службу! Раз, партийство!
6: Макаров и Кондратенко возвращаются. Стессель выходит из укрытия.
19: Роман Сергеевич, скажите.
9: Я очень рад видеть вас у нас в гостях на батарее, ваше превосходительство.
19: Я тоже очень рад, ваше превосходительство, Анатолий Михайлович, видеть вас здесь. С удовлетворением отмечаю, что сегодня флот и береговая оборона действовали совместно.
9: Да.
19: Однако бой вели только две батареи. Электрический утес и Золотая гора. Я могу узнать, почему молчали другие береговые батареи?
9: Другие береговые батареи были лишены возможности отвечать неприятелю.
19: Я вас не понимаю.
9: Роман Сидорович.
24: Все наши батареи не имеют дальнобойных орудий, а также бронебойных снарядов. А стрелять чугунными снарядами безрезультатно из-за дальности расстояния.
19: Как же так? Более месяца вы ведете войну с неприятелем и до сих пор не позаботились о необходимом вооружении и крепости. Вы писали об этом военному министру?
9: Я сам лично подписывал документ.
19: Ну и что же?
24: Вчера мы получили отказ.
9: Вот.
19: Так как же, ваше превосходительство, вы можете быть спокойны, когда в ответственные дни боев сухопутная оборона фактически беспомощна? Какая же речь может идти о согласованности действий армии и флота?
9: Я совершенно с вами согласен. Я так же, как и вы, считаю сухопутную оборону Артура делом первостепенной важности. И раз что Питер нам отказал, флот обязан нам помочь. Флот обязан дать и бронебойные снаряды, и дальнобойные орудия.
19: Значит так, для того, чтобы вооружить сухопутную оборону, нужно разоружить мою эскадру.
9: Боже, сохрани!
19: И вы это мне предлагаете в тот момент, когда я готовлю флот к активным наступательным действиям, когда моя эскадра на днях должна выйти в море и дать противнику решительный бой. Нет, ваше превосходительство. Пока я жив, этого быть не может.
9: В таком случае не может быть никакой речи о совместных действиях армии и флот. Я отменяю все ваши распоряжения. Я требую удаления моряков-сигнальщиков с береговых батарей, потому что эта распущенная матросня может расшатать всю дисциплину. Честь имею кланяться.
6: Навстречу Стесселю Варя и Родионов вносят на носилках раненую Шуру.
9: Что такое? Что случилось?
19: Сестра Назаренко, только что ранена осколком снаряда, ваше превосходительство, не пожелала покинуть батарею, покуда не упала от потери крови.
9: Наградить сестру Назаренко. Осторожно, осторожно, ради бога. Осторожно. Князь.
10: Да, ваше превосходительство.
9: Медали с вами.
10: Прошу вас.
9: Я награждаю тебя, сестра Назаренко, за доблестную службу вере, царю и отечеству. О,
11: дай вам Бог, ваше превосходительство. Наше дело такое, умереть, а долг свой исполнить.
9: Вот у таких простых людей мы должны учиться любви к отечеству, а не то, чтобы критиковать тех, кому верена оборона нашей твердыни на Дальнем Востоке. Ради бога, говори, если у тебя есть какие-нибудь просьбы, говори, не бойся.
11: Есть, имею, ваше превосходительство.
9: Говори без страха.
11: Может быть, мне житья мало осталось. Так не для себя буду просить. Ваше превосходительство, между солдат слух идет, будто есть такое начальство, которое епошкам продалось, и нас, простой народ, обманывают. Богом молю, ваше превосходительство, не продавайтесь епошкам, а уж солдатик наш не выдаст.
9: Бредит. Осторожно, в госпиталь.
19: Сестра! Сестричка! Сестра!
1: Вот, вот они, эти цветочки матросской агитации. Подождите, скоро и ягодки будут.
3: Ваше превосходительство.
1: Да-да, туда, откуда виднее вся операция. Честь имею кланяться, ваше превосходительство.
19: Что, Роман Исидорович?
24: Сколько раз я обращался в Петербург. Я просил, требовал, чтоб прислали все необходимое для защиты крепости. Я заставил Стесселя послать запрос военному министру, и вот отказ. Там не до нас видно. Тяжело, тяжело воевать в таких условиях.
19: А победить? Возможно, победить. Роман Сидорович, если вам не страшно, загляните в самую глубь и спросить себя о причине всех причин. Положение становится нетерпимым. У меня на этот счет есть свои планы, свои мысли, которыми я хотел с вами поделиться. На днях мне необходимо встретиться с вами.
24: Я готов.

0: флагманский корабль «Петропавловск». В уединении своей адмиральской каюты, в ожидании генерала Кондратенко, Макаров невольно предался горьким размышлениям. «Бросить все и уйти в отставку», мелькала иногда мысль в голове адмирала. Но он знал, что за десятками дураков и негодяев из великих и малых князей, генералов и адмиралов, стоит многомиллионный русский народ, из которого вышел он сам и кровную связь с которым никогда не терял. Он знал, как непопулярна нынешняя война среди населения, и понимал, что одно это обстоятельство должно повести к поражению, при котором напрасно погибнут десятки и сотни тысяч русских людей. Войну надо было кончать, возможно, скорее. Для этого необходимо было достигнуть, если не господство на море, то хотя бы равенство морских сил.
1: Еще и еще раз убеждаюсь, что поступаю я правильно. Итак, 3 миноносца в этом направлении и крейсер в обход. Так.
0: Входит Дукельский.
1: Кондратенко?
2: Нет, Степанович, задерживается. Море бурное. Только что получена срочная телеграмма от наместника Его Величества адмирала Алексеева.
1: Прочтите.
2: Боюсь огорчить вас, Степанович. Телеграмма крайне неприятного свойства.
1: Читайте.
2: Порт-Артур. Командующему флотом адмиралу Макарову. Запрещаю выход эскадры в открытое море во избежание невыгодных столкновений с неприятелем. Именем Его Императорского Величества приказываю принять все меры к сбережению флота. Алексеев.
1: Так.
0: Взволнованный Макаров порывисто встал с кресла, прошелся по каюте, открыл иллюминатор.
2: Степанович, я глубоко убежден, что приказ о завтрашнем выходе эскадры в открытое море надо отменить.
3: Нет!
1: Вот что. Узнайте, на каком из кораблей находится Его Высочество Великий Князь Кирилл Владимирович, и передайте мое распоряжение немедленно явиться сюда, на Петропавловск.
2: Есть!
0: В дверях показался вестовой.
1: Ну что?
3: Генерал Кондратенко прибыл на корабль в полной сохранности.
1: Наконец-то. Просите генерала ко мне.
3: Есть!
0: Дукельский и вестовой уходят. Входит генерал Кондратенко.
4: Здравия желаю, Степанович.
1: Здравствуйте, Роман Исидорович. Как добрались?
4: Благодарю вас. Ваши моряки оберегали меня от малейших неудобств. Море неспокойно.
1: Прошу садиться. Море неспокойно, и душа неспокойна. Роман Сидорович, я только что получил от одного китайца секретные сведения. Вот на этом клочке пергамента указан пункт, где японцы начнут высадку десанта на Квантунском полуострове. И дата 5 мая.
4: Да. Ведь если эти сведения верны, то Порт-Артуру угрожает длительная блокада суши.
1: Правильно. Роман Исидорович, на нас с вами ложится грозная ответственность перед лицом Родины и народа нашего. На нас с вами.
4: А я никогда не боялся ответственности и не боюсь ее сейчас.
1: Я знаю, Роман Исидорович, я знаю. Я только хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Дорогой друг, я вчера проснулся как от смертельного удара. Точно молния осветила. Проигрываем войну. Я вскочил с постели, перебрал все в уме и убедился, что никуда не уйдешь от математически точного вывода. Мне не стыдно признаться, но слезы текли по моей длинной бороде, когда я считал, высчитывал и приходил все к одному и тому же выводу. Я ведь видел эту неизбежность всюду. И в Петербурге, и на пути сюда через всю Россию, и через всю Сибирь. И, наконец, то же самое я увидел здесь, в крепости. Ведь мы же воюем только кровью наших солдат. Нас окружают изменники. Нас каждый день предает Петербург. Роман Сидорович, неужели мы допустим поражение?
4: Степанович, я не могу действовать самостоятельно. После столкновения на батарее Стессель игнорирует все мои распоряжения и отменяет мои приказы. Фок и Сахаров теперь действуют более свободно, чем когда бы то ни было. Вы свободны в своих действиях. Прорывайте блокаду с моря.
1: Я свободен в своих действиях? Свободен? Вот телеграмма от наместника Алексеева. Прочтите, Роман Сидорович.
4: Значит, мы оба в мешке. Боже мой, боже мой. В России проиграть войну. Да неужели же японские вояки сильнее нас, наших русских солдат? Где выход? Где выход?
1: Выход есть. И вот вам мой план. Прежде всего мне стать во главе всей сухопутной и морской обороны Квантона. Пусть я моряк, но история знает такие примеры. В Севастополе во главе обороны стояли такие люди, как Нахимов, Корнилов, Истомин. Вы будете моим первым помощником. Тогда у нас полностью будут развязаны руки, и Бог даст, с помощью наших солдат мы сможем выполнить наш долг перед Родиной.
4: Петербург не пойдет на это.
1: Сила обстоятельств его заставит. Мы начнем с уничтожения японской эскадры. Это наша первая и главная задача. Первые же боевые действия нашего флота нарушат все планы неприятеля и лишат его возможности высадить десант на Квантунском полуострове. Будем действовать в открытую.
2: Макаров пишет.
1: Его высокопревосходительству, адмиралу Алексееву. Назначаю выход эскадры в открытое море сегодня, 31 марта. Ответственность за свои действия несу только перед государем и Родиной. Макаров. Ну что ж, Роман Сидорович, отправлять мне телеграмму.
4: Отправляйте. Берите все в свои руки. Я ваш верный помощник и друг.
1: Спасибо. Спасибо за мужество, за честность и за высокое доверие. Вы поняли меня.
2: Пошел Дукельский.
5: Ваше превосходительство, его высочество великий князь Кирилл Владимирович еще вечером съехал на берег и с ним группа офицеров.
1: Немедленно отправляйтесь на берег, разыщите великого князя и вручите ему мой приказ.
5: Так.
1: Вот эти две телеграммы зашифруйте моим шифром и отправьте. Одну в Петербург государю-императору и другую наместнику Алексееву. Идите, Дукельский.
5: Есть.
1: Я всегда говорил моим морякам. Встретите слабейшее судно, нападайте. Равные себе, нападайте. Сильнее себя, тоже нападайте. Порт-Артур должен быть неприступным. И мы его сделаем неприступным.
4: Вот то, о чем я мечтал все эти дни.
1: Пора. Как бежит время. За утро
6: Двинем рать. Да-да.
3: Катер готов, ваше превосходительство.
6: Хорошо. Прощайте, дорогой друг.
4: В добрый час, Степанусь.
0: Оставшись один, Макаров подходит к иллюминатору, всматривается в морскую даль. Яркий свет восходящего солнца освещает каюту.
6: Добрый час!

Долго еще сидел Макаров, склонившись над картой, снова и снова обдумывая ход предстоящего боя. А начальник морского отдела его штаба, великий князь Кирилл Владимирович, развлекался в это время в варьете –

0: небольшой комнате, увешанной коврами, хозяин варьете Хо Джанши под руководством неизменного спутника князя, инженера-капитана Сахарова и мичмана Акинфеева делает последние приготовления к ужину. Входит молоденькая японка Куин-сан.
1: Андрюша, Куин-сан скучает. Куин-сан петь хочет для тебя.
2: Какая прелесть.
3: Иди уж, иди, Андрюша.
4: Ну, Василий Васильевич, а как же здесь?
3: Ничего, я сам все проверю. Иди, голубчик, иди.
1: Андрюшенька.
0: Хо Джанши и Сахаров остаются одни.
5: Говорите. Говорите.
6: Два часа тому назад Кондратенко отправился на флагманский корабль Петропавловск к адмиралу.
5: Для чего?
6: Пока установить не удалось.
5: Нам должна быть известна цель их свидания.
6: Понимаю.
5: А что в Петербурге?
6: Мы получили обнадеживающие сведения. Еще один нажим военного министра, еще один отказ государя требованиям Макарова, и адмирал сам подаст в отставку.
5: И что тогда?
6: Отставка будет немедленно принята.
5: Отставка Макарова принята не будет. Нам известно другое.
6: Этого не может быть. Ваши сведения неверны.
5: Наши сведения всегда верны. Запомните это. Вы плохо работаете, Сахаров. За месяц пребывания здесь Макаров потопил 3 наших корабля. Макаров может потопить весь наш флот и сорвать блокаду Порт-Артура. Макарова надо убрать.
0: Вбегает Юм-Юм, пожилая японка в кимоно.
7: Князь идет сюда.
3: Ты, желтые рожи, да, бери цветы, разбрасывай их по полу. Смотри, у меня старая свинья. Знаешь, как князь любит. Ваше высочество.
0: Появляется князь. С ним мичман Акинфеев, 2 офицера, Куин-сан и Юм-Юм.
8: Скучно, скучно. Все это уж было, было.
9: Было, ваше высочество.
8: Ну вот, Сахаров, чародей, где гвоздь? Вечер.
3: Ваше высочество, гвоздь будет.
9: Да, да, будет. Гвоздика будет.
3: Господа офицеры, покорнейше прошу, садитесь. Ваше высочество.
5: А пока Куин-сан.
8: А что такое Куин-сан?
7: Моя сестра.
4: О, это наша Куин-саночка.
8: О, так это уж я знаю.
7: Ваше высочество, она прелестна. Русские женщины хороши, ваше высочество, я знаю. Но японские гейши... Это лепестки розы, освещенные утренней зарей.
8: Никаких лепестков. Дайте мне гвоздь.
7: Ваше высочество, японские женщины так покорны, так преданы мужчине. Куин-сан будет любить вас, ваше высочество. Она будет так скучать, когда вы уйдете в море.
8: А зачем мне идти в море? Я люблю сушу.
9: Ваше высочество, если Макаров прикажет, придется идти в море.
3: А что, разве есть какие новости? Неужели наш дорогой князь уплывет в море?
9: Его высочество неотделимо от флота.
8: Ах, оставь, Анатоль. Сахаров, скучно. Ты не чародей.
3: Ваше высочество, наступает решающий момент. Приближается время гвоздя.
5: Скоро, скоро будет о гвоздиках, скоро.
0: Быстро входит Дукельский.
10: Ваше высочество.
8: Ба, вот это и есть твой гвоздь. Боже, какой длинный. Браво, браво, Дукельский, ты гвоздь.
10: Ваше высочество.
8: Андрюша, Андрюша. Штрафной ему кубок Большого Орла. Ну,
10: кубок Большого Орла. Я не могу.
9: Нет, нет,
10: я не могу.
8: Жорж, Жорж, приказываю.
10: Ваше высочество.
3: Выпьем, господа.
10: Благодарю вас, господа. Ваше высочество, его превосходительство адмирал Макаров просил меня передать вам этот конверт.
8: Что такое?
10: Господа офицеры, адмирал срочно требует вас на корабль.
0: Князь читает приказ. Хо Джанши наблюдает за ним. Сахаров подходит к Дукельскому.
3: Вечно эти морские мешают нам. Что случилось, Жорж, голубчик? Ну нельзя, что господа? Ну как же можно?
10: Ничего особенного. Его превосходительство адмирал просто скучает, когда его высочества долго нет.
8: Нет, это возмутительно. Это возмутительно. Это черт знает что такое. Этот бородач портит всю мою жизнь в Порт-Артуре. Он хочет со мной ссоры. Будет ссора. Дукельский, передай адмиралу Макарову мое распоряжение явиться сюда и выпить со мной здоровье герцогини Саксон-Кобурской, моей бабушки. Да-да-да-да-да. Она завтра именинница.
10: Ваше высочество. Ваше высочество.
8: Жорж, пошутил. Пошутил. Ну что в самом деле? Ну не дает повеселиться. Андрюша, ты куда?
4: Я умоляю, ваше высочество, меня извинить, но приказание командующего эскадрой для меня закон.
8: Никого не отпускать, никого. Я неумолим.
10: Ваше высочество.
8: Жорж, через час все пойдем. Решено. Сахаров, где гвоздь?
11: Гвоздика Еса! Вот она!

0: причудливом освещении появляется красавица-танцовщица в восточном костюме. Танцуя, она приближается к князю.
1: Жорж, Жорж, смотри, Восток, Азия.

0: Каза.
1: Ваше высочество, не сердитесь.
2: Своей супругой и генерал Фок.
3: Ну, бери масло. Ты бери, что же не берешь?
4: Я не хочу масла, не хочу.
3: Как вы были бестолковы, Анатолий, таким вы остались. Я спрашиваю, что вам дала война? Ну, что ты заслужил? Что ты получил? Загнали тебя в крысиную дыру какую-то. Тут не только ты, никто никакой карьеры себе не сделает.
4: Я, мальчик, солдат. Я не могу так здорово живешь, сдать крепость и стать изменником.
3: Генерал не может быть изменником. Изменить может офицер, солдатишка. А ты командующий, ты понимаешь, командующий. Как бы ты ни поступил, это не будет изменой. А будет приказ командующего.
4: Ну да. Повесят, а потом доказывай, командующий ты или не командующий.
3: Да генералов не вешают. Ну, сделал генерал ошибку. Как, Александр Викторович, куда его?
5: Государственный совет на покой.
3: Ну, на покой. А вот здесь ты действительно рискуешь жизнью. Александр Викторович, скажите ему, разве я не права?
5: Вы всегда, всегда правы, матушка Вера Алексеевна. Но если Анатолий Михайлович не видит необходимости сдавать крепость, стало быть, он лучше знает. Не сдавать рано.
4: Вот-вот, ты слышишь?
3: Да.
5: А вот повидаться с пленным, несчастным японским генералом, мне думается, необходимо.
4: Танака не пленник. Танака шпион. Приговоренный военным судом к расстрелу.
3: Побойся Бога, Анатоль, ну что ты говоришь? Да разве генерал Танако может быть шпионом? Такой милый, очаровательный. Ну, приехал в Порт-Артур с целью военной разведки. А как мужественно он держался на суде.
4: Вы дура, матушка Вера Алексеевна, дура. Если я поеду к нему, так это будет похоже на визит.
5: Зачем же визит? Танака приедет к вам сюда на допрос в закрытой карете. С юридической точки зрения вы имеете на это полное право.
3: Анатолий, это момент, когда ты можешь сделать такой жест, который будет очень хорошо оценен японским императором.
4: Да что вы ко мне пристали с вашим японским императором? А вот Кондратенко возьмет и разобьет вашего японского императора. Его солдаты дерутся, как черти. Вот попробуй японский император победить. Что такое? Что такое?
6: Ваше превосходительство. Ну? Василий Васильевич Сахаров принять?
3: Просите.
4: Кто командующий? Ты или я, скажи, пожалуйста. Просите. А я бы сказал, гоните. Зачем мне нужен этот ваш проклятый Василий Васильевич? Опять будет прессовать с этим шпионом Танако? А я вот возьму и повешу.
3: Ну что?
4: Повешу этого шпиона Танаку. Я не желаю слушаться ни вас, ни вашего Василия Васильевича.
2: Возмущенный Стессель уходит в кабинет.
3: Истерик!
7: Недоумеваю, чем я заслужил такую неприязнь.
3: Не в духе? А вы что, уже привезли?
5: Карета подъедет через час. Вера Алексеевна.
3: Пойду к нему.
7: Надеюсь, Анатолий Михайлович понимает важность этого свидания.
5: Делает вид, что не понимает.
7: У нас почва горит под ногами. Здесь каждую минуту все может полететь в пропасть.
5: Стессель может быть смещен. Ну,
7: храни нас Бог. Макаров с морского дна мстит. У меня есть сведения, что на письмо Макарова о Стесселе отправлено из Петербурга какое-то распоряжение. Его везет китаец-рыбак на джонке.
5: Что же он везет пакет, который месяц?
7: Пережидает? Трудно сюда пробраться. Вы знаете, как бесятся японцы? Потери у них в 4 раза больше русских потерь. Дух солдат не крепок. Японцы дрожат. Считают дни, минуты. Заметьте, генерал, вознаграждение будет повышено или понижено за каждый выигранный или упущенный день.
5: А что же мы можем предпринять?
7: Я вам говорю, Стессель должен сдать крепость завтра.
5: Нет, сегодня. Лучше сейчас же...

0: там будь что будет.
1: Но нам только нельзя же говорить такие вещи. Ну почему ты не хочешь с ним повидаться?
0: Ну, время идет. Пора вмешаться.
2: Фок решительно подходит к двери кабинета.
0: Василий Васильевич собрался уезжать, дорогая Вера Алексеевна. Позвольте мне переговорить глаз на глаз с Анатолием
3: Павловичем. Успокойтесь. Успокойтесь, Вера Алексеевна. Позвольте мне. Сколько капель? 50?
4: 25 довольно, что.
3: Успокойтесь. Вот, выпейте, Вера Алексеевна. Да, 25. Я понимаю, у вас сердце разрывается при виде напрасного кровопролития. Позвольте мне в пользу жертв войны внести вам, высокой попечительнице, о раненых и больных.
4: О, как всегда, у вас бездна вкуса, Василий Васильевич. Это же очень старинная вещь. Бриллианты голубой воды. Ну, это же стоит несколько тысяч, Василий Васильевич.
3: Я не знаток.
4: Вы могли продать.
3: Ну, что помилуйте, я не коммерсант. Мне это досталось по случаю, за бесценок. Верите ли, я заплатил всего 163 рубля.
4: Да? Сейчас я вам дам расписку на 163 рубля. Да.
3: Напрасные формальности.
4: Нет, Василий Васильевич, дружба, а дело требует порядка.
3: Не извольте беспокоиться.
2: Вбегает взволнованный Гантимуров.
5: Ваше происходительство.
4: Что такое?
5: Вера Алексеевна, прошу прощения.
4: Что?
5: Срочный пакет.
4: Откуда? Скорее.
5: Пакет из Петербурга.
0: Китаец! На джонке!
4: Дайте сюда. Скорей!
5: Это секретно.
4: Да вы с ума сошли!
5: Я не имею права.
4: Молчать!
5: Я не имею права.
4: Дайте сюда.
0: Что такое? Что случилось?
5: Ничего.
0: А ну-ка, дайте-ка сюда мне это ничего. Из Петербурга, болван, ничего. А я потом за вас всех отвечай. Как попал к вам этот пакет?
5: Доставлено китайцам на джонке.
0: Что такое? Я ничего не понимаю.
4: Дай сюда. Ну, дай мне, я прочту.
0: Хорошо. Здесь все свои. Читай.
4: Ввиду отхода войск веренного вам района на передовые позиции крепости предлагается вам по получении сего сдать...
0: Что сдать? Что сдать? Читай до конца.
4: Сдать... Командование войсками, а самому при первой возможности выехать из Артура, используя для этого, если понадобится, один из быстроходных крейсеров эскадры.
0: Вот вам вся служба, все. Все пропало. А все ты, Александр Викторович, с твоими постоянными отходами перед превосходящими силами противников, все ты и вы тоже с вашими дурацкими советами, которых я не желаю больше слушать.
4: Анатолий,
0: да замолчи ты! Командующий в юбке. Если кто-нибудь из вас заикнется о сдаче Порт-Артура, я повешу. Повешу.
6: Опоздали ваши превосходительства.
0: Опоздал? Почему я опоздал? Почему
6: вы
0: опоздал?
6: Вы не можете вешать. Вас отставили.
4: Это невозможно. Василий Васильевич, голубчик, родной, ну помогите, ну научите же, голубчик.
3: Спокойствие. Спокойствие, минутку раздумья. Князь,
5: да?
3: Кто, кроме вас, знает о содержании депеш?
5: Никто.
3: А зачем вам получать эту бумагу, ваше превосходительство?
0: То есть как зачем? Но она же получена.
3: Получена ли? А может быть, пропала? А может быть, китаец выбросил ее за борт, когда ее настигали японцы. А вдруг этот китаец погиб в пути?
5: А я уже дал расписку в получение.
0: Вот.
3: Тем хуже для китайца. Где он?
5: У меня ждет вознаграждение.
3: Китаец задержан при попытке передать секреты обороны японцам, пойман с поличным и на месте казнен.
4: А, Анатоль, Василий Васильевич советует скрыть все это дело, а китайца повесить сию же минуту.
0: Ну, так бы давно и сказали. А то же ведь все ребусы какие-то, ребусы. Однако человек пострадает. Князь.
5: Да?
0: Ступайте. И чтобы через четверть часа было доложено об исполнении.
5: Слушаюсь, ваше превосходительство.
0: Вера.
4: Да?
0: Если узнают расстрел.
4: Ну что ты, дорогой мой, никто не узнает, не волнуйся. А китайца я сейчас запишу в поминание за упокой. Упокой, Господи, новоприставленного раба твоего. Как его зовут, Василий Васильевич?
3: Это не важно. Китаец на джонке.
0: О, Господи, Господи.
4: Имя его ты же, Господи, веси.
5: Ваше превосходительство.
0: Что?
5: К черному входу подъехала карета.
4: Анатолий!
3: Вызванный вами для допроса японский генерал Танак.
6: Теперь раздумывать уже поздно.
4: Анатоль, дорогой мой, ты вспомни, как тебя только что оценил Петербург. Ты вспомни.
0: Посуду убрать со стола. Князь!
7: Да, ваше превосходительство?
0: Вести пленного генерала Танак.
7: Слушаюсь.
4: Анатоль, ты всегда умеешь вовремя принять мудрое решение. Мерси, монаж, мерси.
0: Молчи,
4: мерси.
0: Молчи, молчи. Конвой. Снять.
8: Ваше превосходительство, господа,
0: прошу.
4: Меня, как председательницу Красного Креста, интересует, не терпели ли вы каких-нибудь неудобств в столь необычной для вас обстановке? Имеете ли претензии?
8: Тронут вашей любезностью, сударыня. Прошу принять мою благодарность за тот прием, который я встретил на суде и после него. Единственное, чего мне недоставало, это возможности выпить бокал шампанского за ваше здоровье.
0: Мне очень жаль, что я вижу вас в таком положении.
8: Что делать? Война имеет свои законы.
0: Да, да, да. Я бы хотел слышать ваше мнение военного специалиста о нашей обороне Порт-Артура.
8: Меня все время поражала та энергия, с которой фактически заново под вашим руководством создавалась Порт-Артурская крепость. Японскому правительству придется принести большие жертвы в борьбе за нее.
4: Это ужасно. Нам надо подумать о том, как избежать этих жертв. Анатоль, ты должен пожалеть жен и детей артурцев.
8: Приятно слушать разумные речи, сударыня. Каждый лишний день осады уносит новые человеческие жизни. И может наступить такое время, когда мы будем не в состоянии продолжать наши деловые отношения.
0: Да, но русские солдаты под командованием генерала Кондратенко отбивают атаки японских войск. Они горят желанием отстоять Порт-Артур во имя веры, царя и отечества.
8: О да! Героизм русских солдат нам известен. Но после смерти Макарова Мы уничтожили артурскую эскадру, и японская армия взяла высокую. У вас в гарнизоне не хватает снаряда, орудий, продовольствия, свирепствует цинга и другие болезни. Далее. Эскадра Рождественского застряла где-то около Мадагаскара, а Куропаткин и не думает двигаться к вам на помощь, на прорыв блокады с суши. И, наконец, сам храбрый генерал Кондратенко в один прекрасный день может быть убит.
4: Боже мой, сколько испытаний нас ждет впереди. Во имя человеколюбия, во имя гуманности мы примем все меры, чтобы прекратить это кровопролитие.
8: Наша большая просьба – не затягивать дело. И тогда ваши больные и раненые вновь почувствуют заботу японского правительства. К январю все должно быть закончено.
6: Я ручаюсь, что порт Артур продержится до 15-20 декабря.
4: А зима стоит такая суровая. Анатоль, ты должен пожалеть наших бедных солдатиков.
0: Да. Они страдают от холодов, да?
4: Ужасно.
0: Хорошо. Мы позаботимся о судьбе наших солдат. Князь, вести конвой.
7: Слушаюсь, ваше превосходительство.
0: Нам с вами придется еще много пережить. Меня волнует ваша судьба.
8: Моя любовь к божественному Микадо умножает мои силы и помогает смело ждать будущего. Прощайте, господа. Прощайте, генерал.
4: Ах, какой мужественный человек. Но сколько ему еще предстоит пережить? Анатоль, нам надо для него что-нибудь сделать.
3: Анатолий Михайлович, дела не позволяют генералу Танако дальше оставаться в положении арестованного.
0: Это меня сейчас уже совершенно не касается, не касается.
4: Как, Василий Васильевич?
3: Через неделю генерал Танако будет в Японии.
4: Ты что?
0: А япошкам-то, видно, туго приходится, если торопят со сдачей порт Артура.
3: Что, что?
7: Из...
0: Откуда из? Что из?
7: Из Петербурга. Личный посланец государя-императора Харунжи Христофоров.
0: С неба свалился.
7: Доставлен дежурным миноносцем, снят с китайской шхуны.
0: Просите.
7: Слушаюсь.
2: Входит одетый в штатское платье Христофоров.
9: Ваше превосходительство, я счастлив сообщить, что за доблестную, упорную, длительную защиту крепости Порт-Артур повелением его императорского величества пожалован вашему превосходительству орден святого Георгия третьей степени и ваше превосходительство возведены в звание генерал-адъютанта его императорского величества. За те же заслуги генералу Фоку пожалована государем-императором золотая сабля с бриллиантами.
3: Поздравляю.
0: За веру. Царя. Я отечество.
4: Анатоль, поздравляю.
3: Что
4: с вами?
3: Что такое?
9: Простите, я смертельно устал.
4: О, сидите, дорогой, сидите, пожалуйста, садитесь. Стул дайте мне, пожалуйста.
9: Я хотел спросить вас, ваше высокопревосходительство, вы давно не получали депеш из Петербурга?
0: Я последний не получал.
4: Анатолий Михайлович хочет сказать, что с тех пор, как крепость блокирована с суши, мы ни одной депеши не получали.
0: Да, вот.
9: Ну, тем лучше. Значит, так я и могу доложить, что не получали.
0: Да, да.
4: Да, а что такое, можете? Почему? Что вас смущает?
9: Видите ли, одно время в Петербурге были не совсем точные сведения.
0: Вот именно неточные, неточные.
9: Очевидно, они имели своим источником или клевету, или интригу.
4: О, клеветников так много.
9: Не скрою. Злонамеренными элементами пущены слухи об измене и якобы продажности высших военных чинов.
4: Что это?
9: Прочее. Среди же фабричных рабочих, я прошу совершенно конфиденциально.
4: Нет, здесь все свои, пожалуйста.
9: Среди же фабричных рабочих недовольство ведением войны принимает опасные формы, вплоть до забастовок.
0: Боже мой, боже мой.
9: Но правительство отдает должное командованию. Решено как можно шире распространить о награждении вашего высокопревосходительства. Весь мир восхищен беспримерной в летописи войн доблестной защитой крепости и преклоняется перед геройством, мужеством, стойкостью артурского гарнизона.
0: Я счастлив слышать столь лестную оценку моих скромных трудов.
4: Что вы?
0: Что с вами?
9: Что такое? Простите, я не спал много ночей.
4: О, так отдохните у нас, пожалуйста, князь. Да. Отведите.
0: Проводите.
4: Приготовьте там, где устроите.
0: Василий
4: Васильевич. Анатолий, мой генерал-адъютант. Мой придворный.
0: Верочка, Верочка, голубка моя, теперь нам не дойти к бабьих нежностей.
6: Теперь тебе дана карт-бланш?
0: Да-да, голубчик, теперь уж я не стану дожидаться твоих советов. Я обдумаю, взвешу и решу. Я решу.

0: холодные дни второй зимы осады Порт-Артура, когда в салоне Стесселя шла беззастенчивая торговля судьбой крепости, на батарее электрического утеса солдаты жили своей напряженной боевой жизнью. И казалось, нет и не может быть границ их мужеству, стойкости и терпению.
1: Видать, и эта ночь не пройдет спокойно.
2: Так уж третьи сутки не спим. Хоть бы часок заснуть, братцы.
3: Ишь ты, часок ему заснуть. Поешь-ка лучше да закури. А спать сейчас некогда. Потом отоспим, сколь живы будем. Дерёг, ты как думаешь, 12 атак отбили, 13-ю-то выдержим, а?
4: Подмоги ждать не приходится. Значит, выдержим.
0: Входит генерал Кондратенко в сопровождении Борейко и Звонарёва.
5: Хорошо дрались. Молодцы. Все атаки японцев отбиты с тяжелыми для них потерями. Здорово, братцы!
6: Здравия желаю, ваше величество!
5: Ну, как думаете, отдадим крепость японцам?
3: Почитай, цельный год за ее бились, ваше превосходительство. А теперь отдать Артур японцу? Нет, не отдадим, ваше превосходительство.
5: Ну, вот и я думаю так, что не отдадим.
7: Ваше превосходительство, вот снарядиков бы нам подкинули.
3: Ну, будет тебе, Сафрон. А иди их взять, снарядов. Дозвольте спросить, ваше превосходительство.
5: Ну, спрашивай, Блохин.
3: Вот промеж солдат слух идет, что будто снаряды у нас начисто кончились, и что будто генерала-то со Стесселевым порешили самовольно сдать Артур японцу. Верно ли? А?
5: Позорный это слух. Лживый. Братцы, честью, жизнью своей клянусь, что в крепости снарядов и продовольствия хватит еще на 2 месяца активной обороны.
3: Ну, стал бряхали.
5: Бряхали. А там и помощь подоспеет. Да ты садись, Блохин, садись.
3: Покорнейше благодарим, ваше превосходительство.
5: Вы, братцы, помните, всегда помните, нет в мире вам равных по выносливости и мужеству. Я знаю, тяжело воевать в таких условиях, а надо. Родина, отечество наше никогда не забудет подвига простого русского солдата.
8: А царь?
5: Что царь?
8: Родину-то не забудет, а царь, вот...
5: Что, как, братец? Ну-ка, замахнулся, так бей.
3: Вроде не время сейчас, ваше превосходительство. Потому крутой очень может получиться солдатский разговор.
4: Во-во!
0: Бегает Сахаров.
9: Ваше превосходительство, простите мою смелость, я прошу вашего личного вмешательства.
5: Что случилось?
9: Форт номер 2, который я строил, можно сказать, своими руками. Форт номер 2, ключ к обороне внутренней линии, очищают. Бросают с артиллерии. Отступай!
3: Измена стал, брат.
5: Тихо! Кто приказал отступать?
9: Я еле перебрался к вам. Вы душа обороны, вся надежда на вас.
5: Я еще раз спрашиваю, какой изменник приказал? Ну, отвечайте, инженер-капитан Сахаров.
9: Вашим именем? По телефону? Спасайте крепость, ваше превосходительство. Гибнет форт номер 2. Рушится вся оборона.
5: Я должен немедленно быть на форте номер 2.
10: Это невозможно, Роман Исидорович.
5: Моим именем отдан приказ об отступлении. Я сам должен явиться перед солдатами и раскрыть им измену.
10: Роман Исидорович, мы опасаемся за вашу жизнь.
11: Ваше превосходительство, может, правда не ходить вам?
5: Я буду считать изменником всякого, кто в эту тяжкую для крепости минуту будет говорить о моей личной безопасности.
10: Ваше происходительство, позвольте мне пойти на форт номер 2.
5: Вы останетесь здесь, поручик Борейко. Борис Дмитриевич, я надеюсь на вас.
10: Будет выполнено, Роман Сидорович.
5: Братцы, до скорой встречи!
0: Кондратенко и Сахаров уходят.
5: Лоха!
3: Я, ваш благородие.
10: Пойдешь за генералом Кондратенко. Он у нас теперь один остался. И смотри у меня. Понял?
3: Так точно. Понял, ваше благородие.
10: Удействуй.
11: Филипп!
3: Молчи, Александра. Вернусь.
10: Родионов, Сережкин.
9: Да.
10: Готовить орудие к бою. Будем бить прямой наводкой. Действуйте.
9: Давайте.
12: Первый номер. Закатывай.
10: Ах, Сергей, Сергей. Ну что ж, неужели так и сдадим наши позиции без боя?
0: А если сдадим?
10: Ну тогда я отберу самых надежных, умных солдат. Сегодня же ночью пойду и арестую Стессель и всю его компанию. А там хоть под расстрел.
0: Это от нас не уйдет, Борис. Сейчас дело совсем не в этом.
13: Стой! Кто идет?
11: Варя!
10: Варя! Арсильна? Что такое? Форт номер 2 сдали?
11: Генерал Кондратенко у вас?
10: Да форт сдали!
11: Что вы? Все атаки японцев отбиты. Там так много раненых, я едва успевала перевязывать. Форт не выполнил приказ о сдаче. Где Роман Исидорович? Приказ был от его имени.
10: Так ведь он же только что поехал на форт номер 2.
11: Бог с вами! Что вы говорите?
0: Это ловушка. Предательство.
10: Связь!
9: Слыхал, Терешкин?
8: Да. Дело-то становится серьезным.
9: А видать, приходится надеяться нам теперь только на себя.
3: Верно говоришь, Родионов. И запомните накрепко. Кончится война, никто вам землю не даст. Если сами ее не возьмете.
14: Так, понимаем.
3: И еще вам надо бы на одно запомнить, что царь затеял эту войну ради своих барышей.
0: Пошатываясь, входит тяжело раненый Блохин.
3: Ведмедя! Ведмедя сюда!
10: Блохо!
3: Ведмедя позовите!
9: Ваше благородие!
10: Шура!
9: Шурка!
11: Филипп!
3: Что? Молчи, Александра!
10: Блохо!
3: Ваше благородие! Слушай меня, генерал Кондратенко убит. Телом я его своим заслонил, как вы приказывали, а спасти-то не пришлось. Виноват, ваше благородие, до форту не дошли. Японец-то, видно, знал об нас. Сахаров сигнал подал. Застрелил я его, собаку. Шурка, прощай.
11: Мертвый.
10: Прощай, Филипп. Братцы, похоронить нашего Филиппа здесь, на нашей батарее.
14: Давай, Сафрон. Ах ты, плохо.
10: Паша, брат, что такое?
15: Япошки опять зашевелились. Кажись, к атаке готовятся.
10: Ага. Батарея по местам? Ну, братцы, это начало штурма. Ну, как выстоим?
15: Не беспокойтесь, ваше благородие. Мы япошкам сразу за все всыпем. И за генерала нашего, и за солдата.
10: Батарея к бою готовь!
13: Стой! Кто идет?
0: Появляется полковник штаба Стесселя.
16: Поручик Борейко, постройте солдат вашей батареи.
10: Слушаюсь. Батарея, становись! Равнясь! Сильно!
16: Приказ его превосходительства генерала-адъютанта Стесселя. Ввиду благополучного завершения переговоров о сдаче крепости Порт-Артур главнокомандующей японской армией именем его императорского величества приказываю. Параграф 1. Оборону Порт-Артура немедленно и полностью прекратить. Параграф 2. Все вооружение и боеприпасы в полной сохранности и исправности подготовить для сдачи японским властям. Параграф 3. Под личную ответственность командиров запрещается под страхом наказания что-либо портить или уничтожать. Подписано главнокомандующий Квантунской армией, свита его императорского величества, генерал-адъютант Стессель. Поручик Барейко, потрудитесь приступить к выполнению приказа и к подготовке сдачи батареи. Честь имею.
0: Полковник вручает Барейко приказ и удаляется. Барейко решительно рвет приказ и обращается к солдатам.
15: Слушать мой приказ! Параграф 1 и последний. Ничего японцам не сдавать, все жечь. Замки выбрасывать в море. Укрепление батареи приготовить к взрыву. Старший Родионов, действуйте! Братцы, за мной!
11: Что ж теперь с нами будет, Сережа?
12: Спокойно, Варенька. Вернемся в Россию. А там еще не такие бои предстоят.
17: Смотри, Борис! Золотая гора уже взрывает свои укрепления.
15: Ага, первый дает нам сигнал.
17: Ну, началось, теперь не остановишь.
15: Ваше благородие, замки выброшены в море, орудия приведены в негодность.
17: Хорошо!
15: А винтовочки?
17: Личного оружия не сдавать. Оно еще нам с вами пригодится.
15: Батарея к взрыву готова! В последний раз. Батарея смирно! Братцы, нас с вами позорно предали. Но с теми, кто предал, народ наш рассчитается сполна. А вам, русским солдатам, кровью осветившим эту землю, вам, которым нет равных в мире, вам, кому предстоят грозные бои, от Родины нашей слава!
6: Правильно!

0: Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне сбирается вещий Олег. Я слушаю песню и плачу, рыданье в подушке душу, и слезы постыдные прячу, и дальше прошу. Осеннюю мухой квартира дремотно жужжит за стеной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной.
1: Кромешники в тафьях и в лосиницах послушными являлись чернецами, а грозный царь игумном богомольным. Я видел здесь, вот в этой самой келье, где жил тогда Кирилл многострадальный, муж праведный. Тогда уж и меня сподобил Бог уразуметь ничтожность мирских свет. Здесь видел я царя усталого от гневных дум и казней. Задумчив, тих, сидел меж нами грозный. Мы перед ним недвижимо стояли, и тихо он беседу с нами вел. Он говорил игумну и всей братии: «Отцы мои, желанный день придет, прииду к вам, преступник окаянный, и схиму здесь честную восприму к стопам твоим, святый отец». Так говорил державный государь, и сладко речь из уст его лилась, и плакал он. А мы в слезах молились: да не спошлет Господь любовь и мир его душе тоскующей и бурной. А сын его Феодор на престоле, он воздыхал о мирном житии молчальника. Он царские чертоги преобратил в молитвенную келью. Там тяжкие державные печали святой души его не возмущали. Ох, возлюбил смирение царя, и Русь при нем во славе безмятежной утешилась. Час его кончины свершилось неслыханное чудо. К его одру, царю единозримый, явился муж необычайно светел. И начал с ним беседовать Феодор и называть великим патриархом. И все кругом объяты были страхом, уразумев небесное видение. За ней святый владыка пред царем в храме тогда не находились. Когда же он представился, палаты исполнились святым благоуханием, и лик его, как солнце, просиял. Уж не видать такого нам царя. О, страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили. Владыкою себе царя убийцу мы нарекли.
2: Давно, честный отец,
1: Хотелось мне тебя спросить о смерти Дмитрия Царевича. В то время ты, говорят, был в Угличе.
2: Ох, помню, привел меня Бог видеть злое дело, кровавый грех. Тогда я в дальний Углич на некое был услан послушание. Пришел я в ночь, на утро в час обедни вдруг слышу звон. Ударили в набат, крик, шум, бегут во двор царицы. Я спешу туда ж, а там уже весь город. Гляжу, лежит зарезанный царевич. Царица-мать в отчаянии над ним. Кормилица в отчаянии рыдает, а тут народ, остервенясь, волочит безбожную предательницу мамку. Вдруг между них свиреп, от злости бледен, является Иуда Битяговской. Вот, вот злодей! Раздался общий вопль, и вмиг его не стало. Тот народ вслед бросился бежавшим трем убийцам. Укрывшихся злодеев захватили и привели пред теплый труп младенца. И чудо! Вдруг мертвец затрепетал. «Покайтесь!» Народ им завопил, и в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса.
1: Каких был лет царевич убиенный?
2: Да лет 7. Ему бы ныне было, тому прошло уж 10 лет, нет больше, 12 лет. Он был бы твой ровесник и царствовал, но Бог судил иное. Сей повестью плачевной заключу я летопись свою. С тех пор я мало вникал в дела мирские. Брат Григорий, ты грамоты свой разум просветил, тебе свой труд передаю. Часы, свободные от подвигов духовных, описывай, не мудрствуй лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь. Войну и мир, управу государей, угодников святые чудеса, пророчество и знамение небесное. А мне пора. Пора уж отдохнуть и погасить лампаду. Но звонят за утренние. Благослови Господь своих рабов. Подай косты Григорию.
3: Литературное чтение. Уважаемые товарищи, сегодня мы начинаем передавать страницы романа Леонида Леонова «Русский лес». Слушайте первую передачу. Читает артистка Инна Макарова.
4: Поля еще в дороге составила расписание действий, куда входило посещение театров, художественных галерей, архитектурных памятников и, в первую очередь, мавзолея Ленина, этой заглавной страницы в большой книге, куда предстояло и ей вписать собственное имя. Вторым предприятием был у Поли намечен визит к отцу. Она не была знакома с ним даже по фотографиям.

той загадочной истории, Поля безоговорочно принимала сторону матери, фельдшерицы в межрайонной больничке, незаметной и всеми уважаемой труженицы. Постепенно предубеждение против отца превращалось в жгучую потребность отомстить за мать, высказать в лицо ему честное комсомольское суждение о людях подобного сорта. Еще дома Поля не раз упоенно рисовала себе, как однажды сквозь анфиладу парадных, устланных коврами комнат, мимо горничных в раскрахмаленных наколках, она войдет в полутьму профессорского святилища. С порога и без поклона не садясь, она поблагодарит пожилого обрюзглого господина, привставшего над письменным столом, за то, что 13 лет без судебных напоминаний высылал деньги на ее прокорм. До здания отцовского института было 20 минут ходу по щебенчатой дороге между опытных делянок и подсобных теплиц. Здесь у загорелого, как сама она, наклонившегося над грядкой практиканта, Поля спросила, где проживают лесные профессора. И ей указали сразу два, через улицу, четырехэтажных каменных строения с квартирами педагогического персонала. Чуть на отлете стоял третий, победнее, о двух этажах, деревянный. Странное чутье подсказало Поле, что ей как раз сюда и надо. Поля поднялась во второй этаж и безошибочно, вопреки всякой логике, позвонила у самой невзрачной двери. Без ожидаемой медной дощечки с научными титулами Вихрова и даже в клочьях войлока, набитого для утепления 18 лет назад, когда родилась она, Поля. Ей пришлось дополнительно постучать кулаком. Брякнул засов, и в полутемной прихожей с фонариком на потолке Поля увидела некрупную, моложавую, вернее, вовсе без возраста, профессорскую работницу с неестественно низко посаженной головой в темном пораскольниче, распущенном на плечи платке, как еще недавно повязывались все пожилые крестьянки на Инге. Это сбивчивое впечатление вскоре разъяснилось, и опять в сторону, противоречивую Полиным ожиданиям. «Ой, какая же ты пригожая эта девонька!» «Верно, с зачетом к Ивану-то Матвеичу», — догадалась горбатенькая, снимая мыльную пену с рук. «А профессор-то наш непутевый третьего стульские засеки со студентами укатил. Ишь, грех-то какой! Сымай свою шляпочку, складай свои вещицы, у нас не украдут». Обещался вернуться засветло. «Нет, чего хуже, как я гляжу в другой раз на экзамен собираться». «Пойдем, девонька, я тебя на хорошенькое местечко усажу». Она пустила Полю вперед и не позволила на кухню заглянуть. «Нечего тебе чужую стирку глядеть», а провела прямо в кабинет и усадила в протертое заслуженное кресло. Стоило повернуть голову, и Поля, не подымаясь с места, могла ознакомиться с расположением и содержанием обеих комнат вихровской квартирки. Труднее всего Поле было привыкнуть к мысли, что каждая пять этого скрипучего, крашеного охрой пола была когда-то на коленях исползана ею маленькой. Без сомнения, в былые годы детская у молодых Вихровых могла помещаться только в соседней, гораздо меньшей, но самой веселой и солнечной из всех. Там в углу непонятно, подобно сметенному сору, лежали всякие разобранные механизмы, и виден был часовой токарный станочек на верстаке. Кроме того, накрытый тряпицей от пыли, висел мужской костюм на стене, железная кровать стояла под байковым одеялом, а из-под нее, сломясь голенищих, выглядывали аккуратные, вроде и не отцовские сапоги. Как Поля успела разглядеть, вихровская койка помещалась за книжным шкафом в самом кабинете. Значит, завелся тут кто-то третий. И тогда у Поли впервые родилось ревнивое желание хоть глазком взглянуть на человека, занявшего ее место у отца. «Не скучно тебе там одной-то, девонька?»
Нет, ничего.

0: первый раз. Все рушилось у Поли. Обстановка квартиры до такой степени противоречила придуманному заранее, что казалось почти нищей, хотя здесь имелось все необходимое для жизни и работы, только с явным подчинением первого второму. Не было здесь плюшевых гордин, да они и не обязательны для жилища, где хозяева по лесному обычаю встают и ложатся со светом. Не только золото не виднелось нигде, но и старинных с позолотой фолиантов, живописно нарисованных враждебным воображением. Книг олимпийцев свысока сквозь зеркальные стекла, наблюдающих бесполезную суету смертных. Лишь настоящему ученому нужны именно такие книги-труженики с оборванными корешками и полосками исписанных вкладок. Их можно марать заметками, совать в рюкзак перед экспедицией, даже употреблять для баррикадного боя, тем более что все не уместившееся на дощатых прогнувшихся полках громоздилось на подоконниках и даже подпирало потолок, увязанное в плотные непробиваемые блоки. Как всегда, изощренная логика предубеждения неохотно отступала перед ясной логикой жизни. И тут Поле открылось, хоть и не сумела бы выразить это словами, что жизнь всегда умней и убедительней любых выдумок, какими люди из различных побуждений стремятся умножить красоту правды или усилить уродство зла. По обиходу опрятной двусветной комнаты, где сидело Поле, можно было сделать кое-какие выводы о характере ее хозяина. Наверное, то был жесткий к себе человек, не очень умелый в устроении собственного быта. Скупой на время, он не признавал никакой литературы, кроме той, какая помогала ему добиваться истины в его науках. Но, судя по тематическому содержанию книг в ближайшем шкафу, он отправлялся за нею в самые отдаленные области знания. Немало и сам он побродил по России, чему свидетельством были десятка два деревянных изделий, каких за любые деньги не купить в столице. Резная спинка северной прялки, маленькая поэма в дереве, вологодский туис с киноварным всадником на бересте, гроздь расписных тамбовских ложек цвета старого меда, по заказу долбленные чаши из березового и орехового капа, чьей-то слепотой оплаченный резной ларец, пара изысканных девичьих лощеного лычка лопатков с деревенской золушки и другие бесхитростные сокровища, мужицким гением добытые в русском лесу. Ничто не указывало на какую-нибудь личную прихоть Вихрова, кроме, пожалуй, и тут, легонько приподнявшись, Поля разглядела за стопкой рукописи вещь, отливавшую настоящим золотцем и единственную здесь, на какую польстился бы вор. То была дорогая, в размер открытки, чеканной бронзы рамочка для любимого существа. И Полю соблазнила возможность без труда разведать кое-что о нынешних привязанностях Вихрова. «То-то, гляжу, незнакомая, постарше-то я всех знаю. А ты жизни-то не трусь. Ничего с тобой сверх того не приключится, что тебе отпущено. И экзамен ты свои сдашь, и на работу укатишь, и деточек народишь, и станешь ровно яблочко печеное вроде меня, и посмеешься былым горестем своим. Ты что же, лесоводство пришла сдавать, али таксацию?»
1: «Нет, я таксацию».
0: Чтобы скоротать время, горбатенькая спрашивала еще что-то, а Поля отвечала наугад, не сводя глаз золотого блеска на столе. Любой ее шорох вызвал бы подозрение на кухне. Поле удалось неслышно достигнуть отцовского стола. Рамка оказалась тяжелая, литой бронзы, и под стеклом фотография молодой, неподдельно очаровательной женщины. В промокшем, облипнувшем сарафанишке, верно после летнего ливня, она сидела на гигантском пне, напоминавшим трон лесного владыки, причем откол служил ей высокой готической спинкой, и безудержно смеялась закинутой головой, как, возможно, это только при друзьях после веселого приключения и в самой ранней беззаботной младости. Кто-то лишний в этом документе и наискось отрезанный Вихровым протягивал цветущую калиновую ветку, и рябое солнце пополам с брызгами дождя сеялось на голые ноги женщины со скользнувшим грубым башмаком, на выдавшиеся вперед ключицы, потому что подпиралась руками при этом. Поля сперва узнала место. Только на Инге еще встречались подобные растительные исполины. Потом с холодком восторга она признала мать. Документ относился ко времени до замужества Елены Ивановны, когда та звалась просто Леночкой. И от того, что никогда Поля не видала матери в такой легкой, почти беспечной радости, ею овладело необоримое желание тайком вынуть фотографию из-под стекла и унести с собою. Она и сделала бы это, если бы скрип половицы не заставил ее обернуться. С порога, нащурясь и по-деревенски подпершись ладонью, на нее улыбалась горбатенькая. «Поленька, что ж ты мне сразу-то не открылась, Поленька? Аль, ты меня не признала, ведь я Таиска, сестра Ивана-то Матвеича. Таиска я, не помнишь?» Еще поразборчивее назвалась она в надежде, что звук ее имени пробудит в Поле детскую признательность к первой няньке. Но ничего, кроме растерянности и смущения, не отразилось в Полином лице, а та не посмела обнять племянницу влажными руками. «Да ты вглядись в меня, девонька! Чего там отыскала?» «Я тут маму свою нашла», — откликнулась Поля и поняла ошибку в определении возраста Таиски. Лицо ее и впрямь походило на яблоко, только до срока сорванное, обвядшее, посохшее на ветру. Но что-то девичье, нерастраченное еще сохранилось в ее взгляде. «Да и где меня запомнить уж столько годов?» — продолжала та, и морщинки заструились вокруг ее глубоко запавших глаз. «Ведь мы с тобой и не прощались. Ивана-то как раз в командировку услали. Тут тебя Леночка и увезла с собою. Так в одну ночку все у нас и свернулось, как молочко». Вдруг она засуетилась, всплеснула руками, стала на столе прибирать, чтоб чайком напоить гостью. Как это в обычае у простых русских женщин, хотелось Таиске всплакнуть немножко и в обнимку до ночи просидеть, перебирая события невозвратных лет. Но после сделанных открытий об отце Поле было впору бежать отсюда без оглядки. Она старалась не думать, что означала находка на отцовском столе, и без того каждая лишняя проведенная здесь минута казалась ей изменой маме. «Я сыта, и мне ничего не надо. Я ведь мимоходом забежала, в милицию прописываться шла», — твердила Поля без разбору, что в голову придет. «Так ведь не разоришь ты нас, Поленька, мы богато живем, а к отцу-то можно и не прописанной. Ишь, кто-то по лестнице подымается, не Иван ли? Вот и пообедаете редком. Давай, говорю, шляпку-то я ее на гвоздь». И как когда-то ногой притопнула на непоклонную, но Поля не отозвалась на шутку, и та отступила, померкнув. «Где ж ты, доченька, аль у чужих людей где приткнулась?» «Нет, я у своей подруги старинной остановилась», и опустила голову, защищаясь от ее глаз. Тогда Таиска приняла рамочку из ее рук и бережно вернула на место. «А можно бы и у отца? Эка квартирище, хоть табуны в ей гоняй, а жильцов трое всего. По утрам, как в лесу, перекликаемся. У меня все есть, мне ничего не надо, так что вы не сердитесь на меня, Таисе, Таиса. Матвеевна меня зовут», — Отца-то твоего вишь Иваном Матвеевичем,
1: а я старшенькой ему сестрицей довожусь. И правда твоя, чего у нас хорошего? Живем в отдалении. В театр ежели, так трамваем на полтора целковых ехать надо. Одна постарушечи насухо вытерла губы тыльной частью руки и отошла от двери в сторонку, как бы выпуская пташку на вольную волю. Но подняла глаза на милую Поленьку и простила ей черствую неблагодарность, такую понятную и по молодости, и по давности истекших лет. «Коли не желаешь отцовских-то харчей отведать, девонька, дозволюшь, какая есть, в круг тебя посидеть. И чтобы вторично не обидеть ясную и кроткую преданность Таиски, Поля примирилась с необходимостью подарить целый час престарелой тетке. Она покорно села у окна, выходившего на учебную рощу института. Молодые сосенки выстроились там по линейке, такие непохожие на своих вольных и нежских сестер, точно присмиревшие из опаски, чтоб не уволили их за нерадивость. Как не спешила Поля, разговор затянулся. На каждую мелочь Таиска отзывалась ответным воспоминанием и, не сдержавшись, бронила, наконец, три скупые слезинки о том, что хоть и грустное, а не воротишь. Слушать ее было интересно и немножко жутко, потому что каждое мгновение Таиска в душевной простоте могла обмолвиться о чем-то самом главном, приоткрыть семейную тайну Вихровых, чему ревниво и целомудренно противилось все Полино существо. Чтобы отвлечь в сторону нежелательный разговор, Поля высказала вслух догадку, что раньше, тогда, этих сосенок в окошке не было. И в ту пору они стояли там, твоего росточку были, Поленька. Как водила я тебя туда гулять, ты с ними за ручку здоровалася, ёжечками звала. Разве упомнишь годков-то? Нет, Поля еще помнила их, только не глазами, а, пожалуй, поверхностью исколотых пальцев. И от того, что Таиска принялась описывать, сколько Иван Матвеевич жизни вложил в эту крохотную рощицу, она спросила у тетки в упор о том, что так мучило ее все время пребывания тут. За что же, если он такой бронят ее отца? А как же не бронить-то его? Зато и бронят, что лес бережет. От кого же он его бережет? От народа? Враз насторожилось Поля, и в голосе как бы струнка прозвенела. Естественный отголосок постоянного стыда перед теми счастливцами, чьих отцов не бронят никогда. Не от народа, а от топора, Поленька. У топора глаз нету, железный он, на рукоятку надетый. Интересно, как же ему стеречь его приходится, лес? С ружьем, что ли, вокруг ходит? Разве обойдешь его весь-то? Вот он и пишет книжки про то, что все меньше остается леса у нас. Сама же сказала, что уж за пустоша принялись. Да ведь кабы он еще тайком зудил отец, а то ведь все книжки у него проверенные, от начальства дозволенные. Постой-ка, я только спросить хочу, кто же, ведь народ хозяин лесу-то? И потом, известно ли Ивану Матвеевичу, какая стройка идет в стране, и зачем его рубят этот самый лес? Видишь, Поленька, ведь он лесник, отец твой. Дело его такое, раз он к лесу приставлен. Ну, скажем, заболела ты, и нежелательно, скажем, Леночке тебя в постельке видеть. Вот и сбрехнет иной доктор-то в угоду матери, что ты здоровенькая. Ему-то что? Ты ему чужая. Так ведь за такую неправду в зашей гнать его надоть. Али даже в казенный дом сажать о 40 решетчатых окошечках. Не так ли? Вот и он обманывать народа своего не желает. Иначе объяснить она не умела. Да и у самого Вихрова ответ на Полин вопрос занял бы слишком много времени, каким, к несчастью, не располагала ни поле, ни, судя по всему, ее страна. Таиска потерянно улыбалась, как повинную, опустив голову. Она переставала узнавать свою Поленьку в этом гневном, вдруг таком непримиримом существе, хотя, с другой стороны, и самой Поле показались поспешными черные обвинения, брошенные на Вихрова. «Конечно, мне трудно судить обо всем этом с налету. Я даже не видала его никогда».
0: «Пойдем тогда, я покажу тебе твоего отца».
1: За руку она подвела Полю к стенке, где в фанерной любительской рамочке висела большая, человек на 60, групповая фотография, снятая давно при очередном выпуске «Молодых лесоустроителей». Участники торжества были расставлены лесенкой наподобие хора перед исполнением юбилейной кантаты. Неуместившаяся часть аспирантуры и служительский персонал с независимым видом полулежали на переднем плане. Но Вихров, хоть это и было лет 15 назад, уже самостоятельно сидел, правда, пока еще крайним справа и опершись на чужое колено, чтобы попасть в поле объектива. То был некрупного роста, сухощавый человек с бородкой, отпущенный по старым традициям лесного ведомства, с большими взлохмаченными бровями, круто приподнятыми вспышкой какого-то внезапного осенения. Косой пробор с оторвавшейся на лоб прядью придавал ему внешность мастерового полуинтеллигентной специальности. Он ничем не походил на того ненавистного ей ожиревшего в довольстве Вихрова. «Теперь-то похуже он стал, мой и ваша, обносился не король. Годы ты туды идут, милые, а не сюды. Скажите, он носил когда-нибудь очки золотые?»
0: «Никогда. У нас у Вихровых все и без стекла глазастые. А к чему тебе?»
1: «Так, воспоминание одно. Это он сам рамочку выпиливал». Таиска правильно поняла, что ее вопрос выражал лишь степень ее замешательства. Нет, рамочку мастерил сынок Ивана Матвеевича, Сережа, появившийся в их семье вскоре после Леночкина отъезда. По отзывам Горбатенькой, это был славный паренек одногодок Поли. Он и занимал теперь угловую, бывшую детскую Вихровых. Следовало ждать, что сейчас тетка приподнимет последний пласт памяти и покажет родительскую тайну, пахнущую запретным тленом. Поле стало тошно и жутко. Она потянулась за шляпкой. Напрасно уговаривала ее Таиска посидеть до отца, посмотреть забытые Леночкины вещи, заботливо сбереженные ею для законной наследницы. Вниз по лестнице спускалась через ступеньку. Запыхавшаяся Таиска догнала племянницу на улице, чтобы отдать забытые свертки.
0: «Ты уж навести нас еще хоть разок, девонька!» — просительно шепнула она. «То-то праздник ему будет, старику!» «Непременно. Вот устроюсь немножко и прибегу!» — кивала Поля с решимостью не возвращаться на это место никогда.
2: Вы слушали первую передачу по страницам романа Леонида Леонова «Русский лес». Читала артистка Инна Макарова. Вторую передачу слушайте завтра.

0: Предлагаем вам послушать передачу «Ухватиться за звезду». Мы хотим познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с воспоминаниями старейшего пермского журналиста Александра Васильевича Сергейченко о его встрече в 1966 году с Юрием Алексеевичем Гагариным, магнитофонную запись беседы с которым он хранит у себя до сих пор как историческую ценность. Кстати, копия ее имеется и в фондах Пермского областного радио, которое транслировало ее в эфир с тех пор много раз. Радиоповесть Александра Сергейченко о первом в мире космонавте была в свое время отмечена в Перми Гайдаровской премией.
1: Трудно перечислить все имена и фамилии широко известных в прошлом нашей стране лиц, с которыми мне за многотрудную свою жизнь довелось встретиться в самых различных обстоятельствах. Большинство этих встреч были вынужденными или непредвиденными, хотя и запомнились на всю жизнь. А вот с Юрием Алексеевичем Гагариным встреча произошла по моей личной инициативе. О том, как это было, я скажу несколько ниже. Никак мне не забыть тот исторический день, когда мир был оповещен о полете Гагарина в космос. Вспомним сообщение ТАСС. В нем говорилось, 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. В сообщении было названо время, за которое советский космонавт совершил облет вокруг Земли, 1 час 48 минут. Указано место его приземления, неподалеку от деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Потом были освещены другие подробности. Вся наша страна ликовала тогда по поводу удачного завершения полета. Мир был восхищен достижениями советской науки и техники. В адрес космонавта и советского правительства непрерывным потоком шли поздравительные телеграммы со всех концов Земли. В день полета Юрия Алексеевича Гагарина у секретаря Африканского национального союза Кении Джина Кина родился сын. В честь советского героя родители назвали его тоже Юрием. Так мир реагировал на первое появление человека в космосе. Затем, как мы знаем, в космосе побывал и второй наш космонавт Герман Титов. И уже только вслед за этим американец Джон Гленн. Теперь, как нам известно, с тех пор побывали в космосе многие десятки советских и американских космонавтов. До сих пор за рубежом, особенно в капиталистических странах, нередко задумываются над вопросом, как это могло случиться, что в прошлом нищая и отсталая в промышленном отношении Россия сумела вдруг обогнать в научном и техническом прогрессе высокоразвитые капиталистические страны и первый – выйти на завоевание космоса. А ответ тут один – все дело в социалистическом строе. Именно благодаря этому строю советский народ под руководством коммунистической партии создал у себя в стране мощную индустрию, высокоразвитую современную технику, хорошо организованную промышленность. Именно благодаря этому строю наша советская наука – достигла невиданного расцвета и по многим направлениям заняла ведущее место в мире. Вспомним, в каких сложных условиях в свое время пришлось пробивать свою гениальную идею об освоении космического пространства нашему ученому-изобретателю Циолковскому. А ведь это ему, Константину Эдуардовичу Циолковскому, бывшему школьному учителю, принадлежат вещи и слова – планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Человечество не останется вечно на Земле. царское правительство всячески тормозило пропаганду идей гениального русского ученого, часто высмеивало его, не понимая величайшей важности его открытий. Научные труды его замуровывали в архивах и не допускали к ним никого. Такой удел, между прочим, был не только у Циолковского, но и у некоторых других русских ученых. И только Октябрьская социалистическая революция открыла им прямой путь к настоящей творческой жизни. Владимир Ильич Ленин в первый год советской власти ознакомился с основными идеями Циолковского и сразу увидел, что великий русский мечтатель, каким нередко иронически говорили о Циолковском его враги, заложил теоретические основы космонавтики. Он выдвинул основные идеи современного ракетного двигателя и многоступенчатых ракет, орбитальных станций и межпланетных сообщений. 9 ноября 1921 года Совет народных комиссаров по инициативе Ленина принял специальное постановление, в котором, наряду с прочим, уже говорилось: ввиду особых заслуг ученого-изобретателя, специалиста по авиации, назначить Константину Эдуардовичу Циолковскому пенсию. Этим актом молодое советское государство рабочих крестьян не только признало жизненность и перспективность научных взглядов ученого, но и привлекло к проблемам космонавтики внимание широкой общественности. Ленин глубоко интересовался трудами и другого замечательного нашего ученого, рационализатора, ближайшего последователя Циолковского, Цандера. Партия и советское правительство активно помогали в работе и ему. Вот почему наша страна явилась родиной космонавтики. В ней родились первые идеи освоения космоса. В ней были осуществлены первые важнейшие шаги в покорении космического пространства. И когда в октябре 1957 года страна Советов подняла в космос первый в мире искусственный спутник Земли, открыв тем самым начало космической эры, выдающийся ученый мира Жолио Кюри с присущей ему пылкостью подтвердил гениальное предвидение Циолковского. «Человек больше не прикован к планете», — воскликнул он. К моменту нашей встречи с Юрием Алексеевичем Гагариным я уже много знал о нем. «Семья, в которой я родился, — рассказывал сам Гагарин, — самая обыкновенная. Она ничем не отличается от миллионов трудовых семей нашей Родины. Мои родители – простые русские люди, которым Великая Октябрьская социалистическая революция, как и всему нашему народу, открыла широкий прямой путь к жизни. Отец мой, Алексей Иванович Гагарин, сын смоленского крестьянина-бедняка. Образование у него было всего два класса церковно-приходской школы. Но человек он был любознательный и много добился путем самообразования. В нашем селе Клушино, что недалеко от Гжатска, он слыл мастером на все руки. Он все умел делать в крестьянском хозяйстве, но больше всего плотничал и столярничал. Обратили внимание, паренек из деревни, отец – человек любознательный, много добился самообразования. Юрий Алексеевич был тоже таким. Он тоже был очень любознательным и очень упорным в достижении цели. Поступил в среднюю школу, учебу прервала война. В 1941 году с отличием окончил ремесленное училище по специальности формовщика-литейщика и одновременно школу рабочей молодежи. Затем обучался в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил также с отличием. Свои первые шаги в авиации начал в Саратовском аэроклубе. Увлекся. Поступил в первое Чкаловское военно-авиационное училище летчиков, которое тоже окончил по первому разряду. После этого служил военным летчиком в частях истребительной авиации Краснознаменного Северного флота. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Сколько упорства, сколько энергии надо было иметь, чтобы пройти такой путь, и каким мужеством надо было обладать, чтобы шагнуть из аэроклуба в истребительную авиацию, а затем первым рискнуть, при том, как говорится, на еще не объезженном корабле в космос. Да, вот такими данными обладал космонавт. В жизни Юрий Алексеевич был веселым, жизнерадостным человеком. И даже когда выходил на явный риск, всегда предпочитал юмор. При той встрече, о которой пойдет речь ниже, он рассказывал мне, как один из его руководителей полета, позднее я узнал, что это был конструктор Сергей Павлович Королев, напутствовал его перед стартом. Обнял, говорит, меня рукой за плечи и так, глядя куда-то вдаль, как бы размышляя с собой, сказал: «Наверное, с высоты земля наша очень красива, счастливец, увидишь ее с такой высоты. Старт и полет не будет легким, предстоит испытать и перегрузки, и невесомость, и, возможно, что-то еще нам неизвестное. В полете есть доля риска, мы об этом с тобой говорили. Но помни, что бы ни случилось, все силы нашего разума немедленно будут отданы тебе». «Не волнуйтесь», — был ответ Гагарина, «в случае чего я ухвачусь за какую-нибудь звезду». Встретиться и поговорить с Юрием Алексеевичем Гагариным мне довелось в Москве в дни работы 23-го съезда партии, куда я был командирован в качестве специального корреспондента. Съезд проходил в первых числах апреля, за несколько дней до Дня космонавтики, и я взял на себя смелость по собственной инициативе организовать встречу пермских делегатов съезда с космонавтами Леоновым и Беляевым, почетными гражданами города Перми. Однако Беляев и Леонов в это время оказались в заграничной командировке, и тогда я загорелся идеей организовать встречу пермяков с Гагариным и его космическими братьями, которые были на съезде в Москве. Гагарин сидел в президиуме съезда вместе с нашим первым тогда секретарем обкома партии Константином Ивановичем Галаншиным. Я попросил Галаншина помочь мне встретиться с первым космонавтом, но он этого сделать не смог. В каждый перерыв Гагарин сразу же отвлекался кем-нибудь из членов президиума или целым корпусом корреспондентов, и перехватить его Галаншину никак не удавалось. Как и пермские делегаты съезда, Гагарин проживал в гостинице «Юность». Я решил встретиться с ним здесь. Однажды, выйдя из этой гостиницы, я вдруг почти столкнулся с ним, чуть ли не у самых дверей. Он вышел из машины, подкативший к гостинице бесшумно, и быстрой, очень уверенной походкой поднялся по ступеням лестницы в отель. Стройный, в серой полковничьей шинели, в ладно подогнанной фуражке с голубым околышем, он напомнил мне моего близкого друга-летчика-истребителя времен 40-х годов. Но черты лица с характерной голубизной озорных глаз были несколько иными. Эти черты нельзя было спутать ни с чьими другими. Их знал уже весь мир. Остановившись, как в шоке, я с минуту смотрел ему вслед и сразу же вернулся в гостиницу. Однако в вестибюле его уже не оказалось. Он поднялся к себе в номер на третий этаж. Зная, что после заседания на съезде человеку нужно отдохнуть, я не стал докучать ему в эти минуты. Встретив его в вестибюле на следующий день, я подошел к нему и объяснил, кто я и чего хочу. И когда ему напомнил, что в районе Перми приземлились его два космических брата, Павел Беляев и Алексей Леонов, на космическом корабле «Восход», Гагарин улыбнулся. «Да, мне рассказывали, как тепло их встречали и провожали пермяки», — заметил он. «Особенно нашим ребятам запомнился лесоруб Вася, который первый к ним пробрался в тайгу. Ведь Павлу с Алексеем пришлось приземлиться в тайге. Такого не забудешь». Мы договорились встретиться вечером, после заседания съезда. Юрий Алексеевич явился вечером в гостиницу немного уставшим, но в этом признаться не хотел. «Ничего», — сказал он, — «у меня еще будет время отдохнуть. Пойдемте». Мы поднялись на третий этаж. Обычная одноместная комната, как и на других этажах, с большим светлым окном и легкой, очень удобной мебелью. В стороне от кровати стояли два маленьких кресла и журнальный столик. По бокам у однотумбового письменного стола несколько стульев для гостей. На этажерке букет живых цветов в янтарном кувшине. Пока Юрий Алексеевич снимал с себя шинель и пристраивал ее к платяной шкаф, я успел развернуть из чехла портативный магнитофон, с которым не расставался в Москве ни на минуту. «О чем будем говорить?» — спросил Юрий Алексеевич. Он сел против меня в мягкое кресло и потрогал микрофон, поставленный мною перед ним на маленькой складной пластмассовой треноге. Вот эта запись.
2: Юрий Алексеевич, в связи с исполняющимся 5-летием со дня вашего успешного полета в космос, радиослушателям Пермской области будет очень приятно услышать вас в нашем пермском эфире со словами привета в их адрес. И для этого у них есть много веских причин. 5 лет тому назад вы были первым в мире человеком, который побывал в космосе, первым, если можно так выразиться, ощутили, пощупали его. И хотя сейчас космос продолжает еще оставаться малоизученным, малоисследованным, он, однако, теперь уже не является для нас таким темным, таким загадочным, каким он был до вашего полета в 1961 году. Мы, пермяки, вместе со всеми советскими людьми с тревогой следили за вашим героическим звездным рейсом и были безмерно рады, когда узнали, что он завершился успешно. Вместе со всеми советскими людьми мы благодарили вас тогда за ту смелость, за то бесстрашие, с которым вы устремились в совсем еще неизведанный мир. Вместе с другими слали вам телеграммы с пожеланиями вам личного счастья. Вашим именем у нас в Пермской области названо теперь много клубов, улиц, поселков, заводов, производственных бригад. Многие родители назвали своих новорожденных детей именем Юрий. Тысячи Юриев в Прикамье мечтают уже о подвигах, подобных вашему. Многие из этих ребят мечтают быть такими, как вы, или как Валерий Быковский, Валентина Терешкова и другие космонавты. Ваше имя, Юрий Алексеевич, произносится у нас с теплотой, и когда я уезжал из Перми сюда, в Москву, на съезд в качестве корреспондента, многие из них просили меня при случае передать вам сердечный привет и самые наилучшие свои пожелания.
3: Я очень благодарен вам за приветы, которые передали сейчас, и, пользуясь возможностью, передаю горячий привет всем радиослушателям Пермского радио. Хочу также сердечно поблагодарить за те многочисленные приветствия, телеграммы, письма, которые были присланы в мой адрес после выполнения космического полета. Надо сказать, что с момента первого космического полета прошло вот уже почти 5 лет. Через буквально 11 дней вся наша страна будет отмечать 5-летие. Надо сказать, что это 5-летие было очень бурным. Космические дела наши развивались очень быстро, хотя и небольшой срок прошел. Но все мы хорошо знаем, и вы очень хорошо знаете, полеты наших советских космонавтов. Германа Титова, Андриана Николаева, Павла Поповича, Валерия Быковского, Валентина Николаева Терешковой, нашего экипажа в составе Комарова, Феоктистова, Егорова, космонавтов, которые осуществили первый выход в космическое пространство. Это командир корабля Павел Беляев и член экипажа, выходивший в космос, Алексей Леонов. Кстати сказать, пермякам в этом повезло, потому что они приземлились-то на территории Пермской области. Но если рассматривать итоги вот, исследования космического пространства за 5-летие прошедшие, то надо отметить не только полеты, скажем, наших советских космонавтов, но большой вклад в это дело внесли и полеты американских космонавтов. Надо также отметить большое очень значение наших автоматических станций, которые побывали в космическом пространстве по программе из сферы и космос, которые исследуют космическое пространство, которые выдают определенные его характеристики, определенные данные, позволяют прогнозировать новые орбиты, длительность полетов и все прочее, связанное с освоением космоса человеком. Ну, если взять последние полеты наших советских космических летательных аппаратов, то хотелось бы отметить, конечно, в первую очередь автоматическую станцию «Луна-9», которая совершила мягкую посадку на лунную поверхность и которая передала на Землю телевизионное изображение лунной поверхности. Это очень важно и очень нужно для дальнейших полетов, для полетов пилотируемых космических летательных аппаратов, для осуществления посадки на лунную поверхность, для исследования Луны. Ну и сейчас мы можем сказать о новом космическом летательном аппарате, автоматической станции, которая пошла к Луне. Это «Луна-10», которая предназначена для создания искусственного спутника Луны. При полете этого искусственного спутника Луны и на лунной орбите можно будет сделать определенные выводы о форме Луны, о строении Луны и ответить на различные вопросы. Ну, вы знаете, запускались станции для связи связные «Молния-1», «Молния-2» для изучения космического пространства и его энергетических ресурсов, протоны запускались. В общем, было запущено очень много спутников нашими учеными. Мы, космонавты, тоже в настоящее время готовимся к предстоящим космическим полетам. Полеты предстоят очень ответственные, с большими очень задачами. Надеемся выполнить эти полеты с хорошими качествами, примерно как выполняли до сих пор.
2: Хотелось бы только один еще вопрос. Как вы сами оцениваете вот сейчас уже с позиции прошедшего далекого времени свою миссию вот на этом уже уровне освоения космонавтики?
3: Ну, если брать первый космический полет, то, собственно, этот полет был неизведанное. Очень мало было известно о том, как повлияют факторы космического полета на организм человека, как повлияют большие перегрузки при выведении, невесомость в течение космического полета, возвращение, шумы, вибрации, определенная психологическая напряженность, возможность выполнения определенных работ, приема пищи. Ну, в общем, нужно было все попробовать, дать ответы на очень многие вопросы. Результаты этого полета позволили нам буквально через несколько месяцев подготовить уже новый, более сложный, более ответственный полет, который выполнял Герман Титов, и полет этот длился уже более суток. Теперь мы готовимся к полетам не на один виток, не на три витка, а к полетам, которые будут длиться, конечно, более длительное время. Ну, что хочется еще передать? Передать то, что мы очень благодарны жителям Пермской области, радиослушателям, за то большое внимание, которое они уделяют космонавтике, и то большое внимание, которое уделяют нам, космонавтам.
1: Как мы теперь знаем, Юрий Алексеевич далеко заглядывал вперед. Он хорошо видел перспективу дальнейшего развития космонавтики, понимал ее задачи, и этого я не мог тогда ему не заметить. После беседы мы заговорили с Юрием Алексеевичем о возможности его встречи с пермской делегацией, о возможности приглашения на эту встречу Валентины Терешковой, Валерия Быковского и других. Гагарин не возразил, он заметил лишь, что сам не властен распорядиться своим временем в дни съезда, что нужно согласовать это время с его довольно сложным распорядком дня. Сам же он может взять на себя только ту часть подготовки к встрече, которая касается непосредственно космонавтов. Как парторг, он договорится с ними». Что же касается места встречи и прочего, то это надо согласовать все там, внизу, указал он в пол, имея в виду соответствующие службы на нижнем этаже гостиницы в период съезда. При этом с улыбкой добавил, дисциплина прежде всего, она нужна не только в космосе. Мы распрощались. Я тут же спустился в административную комнату, которую назвал он, и договорился обо всем. Идею мою здесь поддержали. Но почему встреча только с пермской делегацией, спросили меня? Ведь здесь, в гостинице «Юность», проживают делегаты и других уральских областей, а также Сибири. Давайте уж для всех. Так было и решено. Собрались в большом концертном зале гостиницы. Здесь у меня состоялась вторая, а затем и третья встреча с Гагариным. Юрий Алексеевич познакомил тут меня с Валерием Быковским, Андрианом Николаевым. Потом подошли Валентина Терешкова и летчик-испытатель, герой Советского Союза Масалов. Долгими, несмолкающими аплодисментами встретили делегаты съезда космонавтов, когда они поднялись на сцену и стали рассаживаться за стол. Меня же подкупила располагающая простота их и особенно Юрия Алексеевича, который при всей своей огромной занятости на съезде сумел прийти на встречу с людьми из разных областей, и не один. О своем полете в космос он, очевидно, из-за скромности сказал очень лаконично, поскольку людям, как он считал, известно это все.
3: Ну, надо сказать, что полет этот был небольшой. Полет был всего 108 минут, час 48. Машина стартовала, отработали двигатели, произошло разделение. Полет по орбите, значит, в состоянии невесомости, выполняя определенных функций, определенных задач. И затем, значит, посадка.
1: Зато когда говорил о работе своих товарищей в космосе, старался быть как можно щедрее, а нередко допускал и веселые шутки.
3: Ну и все вы хорошо помните, когда наша чайка, наша Валя полетела в космическое пространство. Полет этот был очень интересный, и там в космосе находился хороший дуэт. Вот Валерий Быковский находился и Валентина. Летали они хорошо, программу выполнили полностью. Быковский 5 суток летал и говорит: я еще не хочу садиться, давайте еще полетаю. А Вале до того понравилось с ним летать уже, что она, значит, полет был на сутки запланирован, а на трое пролетала.
1: Шутка развеселила зал, посыпались аплодисменты. И тогда, как бы с оправданием, но опять же в таком настрое, пона Валентина Терешкова.
4: Ну, здесь Юрий Алексеевич говорил о полете, о нашем полете с Валерием. Так как здесь присутствует его жена, и она очень нехорошо смотрела на меня, когда он говорил, что мы... Поэтому я должна сказать, что мы, в общем-то, прилично вели себя в космосе. И... У нас ничего плохого не было, и поэтому она вот улыбается, и я считаю, что как-то реабилитировала себя в ее глазах.
1: Каждый полет в космос Юрий Алексеевич комментировал, как и его товарищи, заканчивал тогда военно-воздушную академию имени Жуковского и глубоко, уже как ученый, анализировал все.
3: Если же взять такие полеты, очень сложные и ответственные, как, скажем, полет последнего «Восхода-2», где в космическом пространстве находились, значит, наш экипаж в составе Беляева и Леонова, то кроме там всего прочего, там выдержки, воли и других качеств, которые должны быть, так сказать, присущи космонавту, требовалась большая очень и физическая сила, потому что скафандр, он все-таки связывает движение космонавта. При выходе скафандр надут. Все-таки большая площадь получается, большое давление. И для того, чтобы как-то согнуть руку, ногу, выполнить какие-то движения, нужна большая физическая сила. Алексей рассказывал, в общем, он-то, так сказать, не страдает здоровьем. И крепкий, сильный парень. Но, говорит, в общем, намучился. И перед входом уже входить было трудновато. Ну и, конечно, таким триумфом, что ли, большим очень событием, свидетельствующим о серьезной программе космических исследований, о серьезном отношении наших ученых к этим вопросам, являются последние полеты наших лунников. Всем, конечно, нам было очень приятно и радостно сознавать, что наша Луна все-таки, Луна-9, в конце концов, приземлилась, прилунилась, вернее, и начала передавать оттуда снимки лунной поверхности. По этим снимкам сразу можно было определить, что Луна представляет
5: ни пепел, как были различные предложения, ни какую-то такую очень рыхлую породу, осадочную породу, а ну, в какой-то степени скальные породы представляют какие-то такие образования, вроде камней. Нога человека и приборы по этой поверхности могут передвигаться вполне нормально.
1: Да, эти данные, как мы знаем, были потом подтверждены. Американские космонавты и наши корабли, автоматы, доставили на Землю образцы лунных пород, и теперь они находятся в распоряжении ученых. Юрий Алексеевич по-доброму выражал всегда зависть к тем людям, которым доведется побывать на других планетах. Он не знал, когда это может произойти, но искренне говорил, что это обязательно будет. О перспективе полета людей на Луну он сказал на встрече так.
5: Много задают вопрос о том, когда люди, когда космонавты полетят на Луну. Но эти вопросы стоят, и над ними наши ученые, наши конструкторы работают. Космонавты наши тоже готовятся к предстоящим полетам. И все мы, вот здесь присутствующие и другие товарищи, тоже находимся на определенном этапе подготовки. И когда потребуется, то мы свой долг, так сказать, по исследованию космического пространства выполним.
1: Нет, не зря один из выдающихся советских конструкторов, Сергей Павлович Королёв, назвал Землю берегом Вселенной. На Луне люди уже побывали. Сейчас активно пробиваются пути к Марсу, Юпитеру, Венере и другим небесным телам. Последовательное и целенаправленное исследование космического пространства привело к крупнейшим научным открытиям в области фундаментальных наук, в познании Вселенной, ее строения, процессов, протекающих в ее просторах, и на космических телах к прогрессу в изучении солнечно-земных связей, оказывающих исключительное влияние на нашу жизнь. Далеко шагнула наша космическая наука после Гагарина. Но гжатский парень, открывший звездный час человечества, как сказал академик Петров, будет и в

14 марта 1871 года в бывшей Костромской губернии родился выдающийся мастер русской оперной сцены, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Иванович Касторский, певец и художник, которым по праву гордится отечественная вокальная культура. Искусству Касторского оперного и камерного певца мы посвящаем нашу передачу. Подавляющее большинство записей артиста было выполнено в 10-х и начале 20-х годов, когда техника звукозаписи еще страдала многими недостатками. Однако и сейчас, много десятилетий спустя, слушая эти старые пластинки, как бы мысленно корректируя их звучание, понимаешь, каким большим и своеобразным талантом был наделен этот певец. Голос Касторского даже в записи пленяет густотой, насыщенностью и удивительной мягкостью звучания, особенно в среднем и низком регистрах, красотой, благородством тембра. Но дело не только в природных качествах самого голоса. Были на русской оперной сцене в те годы певцы, обладавшие феноменальными голосами. Касторский не принадлежал к их числу. Его достоинства слушатели и критики усматривали прежде всего в замечательно тонкой передаче художественно-поэтического содержания музыкального образа, необычайно глубоком постижении красоты музыкальной фразы, спетого слова. В этом отношении искусство Касторского и в наши дни не утратило своей большой художественной значимости.

Некоторые критики были склонны считать Касторского басом-баритоном. Действительно, в его репертуаре были такие типично басовые партии, как «Мельник» в «Русалке» Дагомышского, «Досифей» в «Хованщине» Мусоргского, «Пимен» в «Борисе Годунове», «Гремин» в «Евгении Онегине», «Сусанин» в «Иване Сусанине». Были и партии явно баритонового характера, как «Томский» в «Пиковой даме» и «Вот он» в «Кольце Нибелунга» Вагнера. Но все же экскурсы певца в область баритонового репертуара не носили систематического, постоянного характера, и, пожалуй, правы те рецензенты, которые квалифицировали голос певца как высокий бас, не знавший, по сути дела, никаких тесситурных трудностей. Сейчас вы услышите в исполнении Владимира Ивановича Касторского несколько оперных арий, которые могут наглядно свидетельствовать о том, что певец свободно и с подлинным художественным мастерством использовал фактурные особенности своего голоса. Вот монолог Пимена, партия которого предназначена, как известно, для баса профунда, низкого баса.

0: Уважаемые товарищи, сегодня мы продолжаем чтение страниц романа Федора Абрамова «Братья и сестры» из трилогии «Пряслины». Суровые военные годы. Анна, жена Ивана Пряслина, воюющего на фронте, одна ведет хозяйство, работает в колхозе, воспитывает 5 детей. По мере сил ей помогают старшие Михаил и Лиза. В тяжелые военные годы быстро взрослеют дети. Лиза уже ведет домашнее хозяйство, а Михаил наравне со взрослыми работает в колхозе на сплаве леса. Он возвращается домой после очередной работы на лесозаготовках. Слушайте вторую передачу. Читает народный артист СССР Игорь Горбачев.
1: Войдя в избу, Михаил поставил на пол плетеную из бересты корзину, в которой сверху были привязаны продымленные чайник и котелок, бросил к кровати мешок с валенками, потом расстегнул ремень с железно-топорней и большим охотничьим ножом в кожаных залощенных ножнах, снял старую, побелевшую от дождей и снега и не в одном месте прожженную фуфайку, снял шапку-ушанку из рыжей мохнатой собачины, вышел из-под палати, разогнулся. Вот он и дома. Немного ему приходилось жить дома. С осени до весны на лесозаготовках, потом сплав, потом страда, по неделям преешь на дальних сенокосах, потом снова лес. И так из года в год. Пол был вымыт. Приятно, когда тебя ждут. Стены в избе еще голые, нечем оклеить. Газету с трудом на курево раздобудешь. Только под карточкой отца, убранной полотенцем с петухами, висел ярко-красный плакат «Все для фронта, все для победы». Михаил прошел за доски, заглянул в девочечник, так называли маленький закуток, с одним окошком за задосками. Мать отговаривала его, когда он затеял делать отдельный угол для сестер, но он настоял на своем. Нехорошо спать Лиске в общей свалке с ребятами. Девка, надо вперед немного заглядывать. В девочечнике у стены стояла койка на сосновых чурочках. Койка была аккуратно застлана старым байковым одеялом, а в головах, как положено, подушка. Михаил улыбнулся. Все это Лиска соорудила без него. 1,5 месяца назад, когда он последний раз приезжал домой из лесу, койки еще не было. И еще раз он улыбнулся, когда, вернувшись в избу и снова оглядывая ее, наткнулся глазами на новый стояк у печи с карандашными пометками и ножевыми зарубками. «Живут пряслины!» Анна, все время не сводившая глаз сына, облегченно вздохнула. «Ну, слава Богу, хоть и избой остался доволен!» «Самовар ставить или баню затоплять?» – спросила она. «Погоди маленько!» «Дай в себя прийти». Михаил сел на прилавок к печи, снял кирзовые сапоги, на правом опять голенище протерлось, сунул ноги в теплые с суконными голяшками валенки, которые подала ему мать с печи. Вот теперь совсем хорошо. «Холодно на реке-то», — сказал он, свертывая цигарку. «Как не холодно? Я навоз с утра возила, до костей пробирает. Пахать еще не собираются». «Готовятся, ждут тебя. Анфиса Петровна сколько раз поминала. У нас мужика-то главного нету». Чиркнув кресалом по кремню, Михаил выбил искру, помахал задымившейся суконкой, чтобы та разгорелась лучше. Затягиваясь, скосил на мать карий улыбающийся глаз. «Ну, как тут у вас победы праздновали? Шумно было?» «Было. Всего было, и шуму было, и слез было, и радости. Кто скачет, кто плачет, кто обнимается». Анна хлюпнула носом, но, заметив, как на обветренных коричневых щеках сына заходили желваки, поспешно смахнула слезу рукой. «Управление улицы народу не подымало. Речи говорили, с флагами по деревне ходили. Потом на заем стали подписываться. Я без памяти на 300 рублей подписался».
2: «Я тоже маханул, — сказал Михаил, — на 1500. Ну вот. И Лиска глупая 50 рублей выкинула. Ей-то уж совсем незачем. немного зарабатывает. Галстук красный вывесила на дом, и ладно. Пущай, миролюбиво сказал Михаил. Такой день. Да ведь деньги-то не щепа, на улице не валяются. А тут на днях налог принесли.
3: Налог? Михаил озадаченно посмотрел на мать. До сих пор налоги обходили их стороной.
2: На тебя выписан.
3: Михаил затянулся, шумно выпустил дым. Не забыли. Мне когда 18-то? Через 2 недели?
2: Тут и оно. Я уж говорил Анфисе Петровне. По закону, говорит. До первой платы, говорит, в годах будет. Обжигая губы, Михаил докурил сигарку, размял на ладони притушенный окурок, остатки махорки сыпал в железную баночку.
3: Чего? Как-нибудь выкрутимся. В постоянный кадр на лесопункт, думаю, проситься. В лесу теперь и хлеба больше давать будут, и кое-какой паёк на иждивенцев положат. Опять же, мануфактура.
2: Тут на крыльце часто-часто затопали ноги. Дверь распахнулась, и в избу вихрем влетела Лиска. А в следующую секунду она уже обнимала брата за шею. Мне как сказали, что у нас хозяин приехал. Так я лечу, ничего не вижу, Танюха сзади. Лиска, Лиска, постой. Ладно, думаю, не кошелек с деньгами, не потеряешься.
3: Вдруг Лиска нахмурилась, глянув на Петьку и Гришку, которые вбежали вслед за ней.
2: Где девка-то? Бессовестные. Ребенка бросили, а ну мар за ней.
1: Вот за эту распорядительность, да за хозяйскую сноровку Михаил любил сестру. Не на матери, на Лиске держится семья, когда его нет дома. Он с чуть приметной улыбкой разглядывал сестру, пока та, пристав на носки, вешала под порогом свою пальтуху. Белая льняная голова у нее была гладко зачесана, и толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой спадала до поясницы. В общем, по косе уже девка. Но в остальном ничегошеньки-то для своих 15 лет. Как болотная сосенка заморож.
3: И, словно угадав его мысли, Лиска живо обернулась. Скуластое лицо ее, густо присыпанное желтыми веснушками у зеленых глаз, слегка порозовело.
2: «Что, как ошей страшенный, да?» – спросила она прямо. «Ладно, не всем, как Раечка Федора Капитоновича. Кому-то им ощей надо быть». И за эту простодушную прямоту он тоже любил сестру. «Мама! Ты чего не шьешь, не поришь?» – начала немешко распоряжаться Лиска. «Самовар будем греть или баню затоплять?»
1: А еще какую-то минуту спустя она уже утешала плачущую в 3 ручья, заливающуюся слезами Татьянку, которую, подталкивая, ввели в избу двойнята. Михаил услышал, как она нашептывала Татьянке на ухо. «Подойди, скажи, здравствуй, Миша, с приездом, да за шейку его».
3: Татьянка заупрямилась, и Лиска моментально рассердилась. «Ну еще, волосатка, никогда больше не возьму на телятник, сиди дома».
1: «А вот посмотрим, что она сейчас запоет». Михаил подтащил к себе корзину. Рот у Татьянки сразу встал на свое место, а Петька и Гришка, те просто выросли на глазах. Посмеиваясь, Михаил извлек из корзины кусок голубого ситца с белыми горошинами, протянул Лиске. «Это тебе, сестра».
4: «Мне». Лиска часто-часто заморгала глазами и вдруг расплакалась, как ребенок.
1: Михаил отвернулся, начал шарить банку с махрой. «Ну да не реви, не замуж отдают», — сказала мать, сама не в силах удержать слезы. «Чего надо сказать-то, глупая?»
2: Лиска, крепко обеими руками прижимая к груди ситец, сунулась на колени и еще пуще прежнего разрыдалась. Первый раз в жизни ей подарили на платье.
1: «Ну-ну, успокойся, сестра», – пробормотал Михаил.
2: «А мне?» – требовательно топнула ногой Татьянка, готовая вот-вот снова разреветься.
1: «Хватит и тебе, и матерь может что для себя выкроить, 8 метров».
2: Вслед за тем Михаил достал из корзины новые черные ботинки на резиновой подошве с мелким рубчатым кантом и парусиновой голяшкой.
1: «Ну-ка, сестра, примерь».
4: «И это мне?» – еле слышно пролепетала Лиска. И вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались, и двойнята, и мать, и даже сам Михаил. Тут же, не сходя с места, Лиска села на пол и начала стаскивать с ног старые, заплата на заплате, сапожонки. «Ты б хоть обнову-то не гвоздала», — сказала мать, и взяла у нее с колени ситец. «Ботинки-то, наверное, великоваты», — предупредил Михаил. «Не было других. Три пары на весь колхоз дали». «Ладно, из большого не выпаду. Чем-чем, а лапами Бог не обидел». В избе заметно посветлело, когда Лиска, неуверенно, с осторожностью ступая раза три от порога до передней лавки, прошлась в новых, поблескивающих ботинках. Не были забыты и ребята. Для них Михаил, Егорша уступил ему свои промтоварные талоны, привез синие байки на штаны. Но Петька и Гришка, вопреки его ожиданиям, довольно сдержанно отнеслись к этому подарку. А вот когда он вытащил из корзины буханку, целую увесистую кирпичину ржаного хлеба, тут они взволновались не на шутку, и в течение всего времени, пока грелся самовар, не сводили глаз со стола. Как раз к самому чаю, только что сели за стол, явился Федька. «Оно знает, когда прийти, как зверь еду чует», — заговорила была Лиска и осеклась, взглянув на старшего брата. Михаил, распрямляя спину, медленно поворачивал голову к порогу. «Ну, что скажешь? Где был?» Федька стоял, не шевелясь, с опущенной головой. На нем была та же рвань, что на остальных, и кормили его не по-особому. Но веснущие-то щеки у него были завидно красные, а босые, уже потрескавшиеся ноги, выкованы будто по заказу, крепкие, толстые, и пальцы подогнуты, пол когтят. «Что скажешь, говорю? Ну?» Снова чеканя каждую букву, спросил Михаил. «Отмечай. Кому говорят, где был?» Опять не выдержала Лиска. И тут Федька ширнул носом, поднял глаза, холодные, ледянистые. И вдруг эти ледышки вспыхнули, хлеб увидели. «Вот и потолкуй с этим скотом», вздохнул про себя Михаил, когда у него брюхо наперед головы думает. Да и не хотелось ему портить праздник, не часто-то он у них бывает. И он, к великой радости матери и двойнят, которые болезненно до слез переживали всякий разлад и ссору в семье, махнул рукой. У ребят дыхание перехватило, когда он взялся за буханку. Давно, сколько лет не бывало в их доме такого богатства. Коричневая, хорошо пропеченная корочка аж запищала, заскрипела под его пальцами. И вот что значит настоящая мука. Ни единой крошки не упала на стол. Легко, с истинным наслаждением развалил он буханку пополам. Век бы только и делал это. Затем одну из половин разрезал на четыре равные пайки. Танюшке пайка, Петьке пайка, Гришке пайка, Федьке... Рука Михаила на секунду задержалась в воздухе. Мать, не привыкшая к такому расточительству, взмолилась. «Ты хоть понемножку, они хоть сколько смелют». «Ладно». Пайка со стуком легла перед Федькой. «Пусть запомнят победу». Михаил поднял глаза к отцовской карточке. «Это мне начальник лесопунта Кузьма Кузьмич подбросил буханку. Уже перед самым отъездом на город. Помяните отца, в местях раньше работали». Мать и Лиска прослезились. Петька и Гришка, скорее из вежливости, чтобы не огорчить старшего брата, поглядели на полотенце с петухами, а Татьянка и Федька со стервенением, вгрызаясь в свои пайки, даже и глазом не моргнули. Слово «отец» им ничего не говорило. Приход председателя на дом, да еще в день приезда из лесу, ничего доброго не сулил. Михаил хорошо это знал по прошлому. Опять какое-нибудь пожарное дело. Либо за сеном тащись, с бабами на ночь глядя, либо семенами у соседа разжились, мотаясь срочно за семенами. Одним словом, выручай, Михаил. И потому он мрачно, почти с ненавистью покосился на Анфису Петровну. Первые же слова Анфисы Петровны ошеломили его. Она посылала его в город. Дело в том, что Лобановы получили от своей невестки письмо, только что с сегодняшним пароходом, и та пишет, что может помочь колхозу машинным маслом да мазью. На складе работает.
2: Я думаю, такой случай упускать нельзя, заключила Анфиса и своими добрыми и умными глазами посмотрела на него. Михаил машинально, не раздумывая, кивнул головой. Конечно, нельзя. И масло, и мазь позарез нужны колхозу. Ведь за эти годы чем только они не смазывали свои немудреные машины. И дегтем, и салом, и всяким варевом, от которого за версту несет вонью. «Поезжай», — говорила Анфиса Петровна, — «заодно и город посмотришь. Я вот до 40 годов дожила, ни разу не бывала». Михаил в нерешительности посмотрел на ребят, на мать. Дел дома куча, а главное, с чем ехать? С картошкой одной в Архангельск не поедешь. Но Анфиса Петровна уже предусмотрела и это. Выписала 12 кило жита. Фуфайка страшная, стыдно на люди показаться, как говорит матерь. Пожалуйста, и этой беде можно помочь. Найдется фуфайка, заверила Анфиса Петровна. И даже костюм Григорьев можно попримерить. Михаил решился, раздумывать некогда. Курьер приходит сверху рано утром. «Мать, затопляй печь, Лиска, неси мешок». На колхозный склад он влетел разгоряченным жеребцом. Только что не заржал, глаза горят, грудь как мехи кузнечные. И сила такая, все сворочу. «Из какого мешка, говори!» Варвара указала на дальний угол. Михаил затопал, половицы завизжали. Мешок немалый, поднял играючи. Пропер к весам без передышки, Варвара ахнула. «Ну, какой ты мужичина стал!» «Растем!» — отшутился он. «И ты девкой стала!» «Да верно, что девкой! Опять замуж можно выходить!» И рассмеялась невесело. «А вообще-то молодец баба! Терентия убили в прошлом году, а кто слыхал от нее стон? Правда, женки вписали это в строку. Сердца нет. А может, она назло всем чертям так делает?» Слезу пускать да реветь это каждый умеет. А ты вот попробуй рот скалить, когда у тебя сердце кровью обливается. Рот у Варвары красивый, белозубый, смехом налит. Нету такого другого рта в Пекашине. Ты че это развеселился? Спросила Варвара и снизу от весов посмотрела на него. Да так, знаю, что у тебя на уме. Я еще тогда... Помнишь, в поле ты Дунярку высматривал? Сказала себе, быть моей племяннице за Мишкой. Ох, и погуляем на свадьбе. Иди ты к черту. Он ткнул карандашом в ведомость, схватил свой мешок с зерном. Варвара довольнёхонько засмеялась. Первое это удовольствие для нее вогнать человека в краску. А когда он был уже на улице, окликнула. Подошла Рой из брезентовой сумки. Начальство завскладом. Ты вот что мне... Чулки городские, да подвязки на резинке привези. Михаил ошалело попятился назад. Ну-ну, совала Варвара деньги со смехом, привыкай. А сам не можешь Дунярку или Анисю попроси. Там на рынке говорят всякой всячины. Пришлось принять деньги, дьявол с ней, пускай наряжается. Когда Михаил очень спешил, он обычно ходил за дворками или под горем. Потому что стоило ему показаться на улице, как бабы со всех сторон наваливались на него. Этой поправь крышу, той подними дверь. Каждый раз с боем, и она сама, и ребята попадают в избу. А у третьей того срочнее дело. Потолок заходил над столом. И он ладил крыши, поднимал двери, подводил всякие подпоры под прогнившие потолочины, отбивал и наставлял косы, рушил постройки на дрова. Да... Оказывается, и эта работенка наводить разруху на деревне кое-какой сноровки требует. Крепко старики строили. Пока бревно от сруба оторвешь, 7 потов с тебя сойдет. В общем, его мужские руки на расхват рвали безмужние бабы. И то же самое сегодня. Только он выкатился со склада на переднюю улицу, да подумал, не лучше ли повернуть обратно на задворке. Стоп, акуля зубатка. Встала с топором на самом углу. Расклинь топорище. Давай в другой раз, я в город еду. А Коля что-то забормотала себе под нос насчет совести, насчет того, что она ведь не за даром просит. Тут Михаил понял, на что намекает Акуля. На то, что он ее должник. В прошлом году
4: травяного настоя брал от скрипа в коленях. Михаил аж затрясся от ярости. Сколько он этой старой скволыжине всякой работы переделал. И избу перекрывал, и две весны участок пахал. А тут про какой-то травяной настой вспомнила. Ну, дьявол с тобой, давай сюда топор. Вот так и пошло. У Акули топор, у Дуни Савкиной крыша. Еще осенью, уезжая в лес, пообещал сменить гнилую тесницу. Нет, нет, не могу сейчас, замахал он руками, еще издали и мимо. Еще хотела зарканить его Раечка Клевакина. Раечка выбежала с маслозавода. Эй, приворачивай, машина сломалась. Возможно, вполне возможно, что у сепаратора опять какая-нибудь гайка размололась. Старый, одного года рождения с колхозом сепаратор. Но Раечка-то его, конечно, не ради сепаратора звала. В прошлом году завозились на пожне бабы и девки. Штук 15 навалилось на него сразу. Где тут справишься? И вот, чтобы хоть как-то выйти из положения, позор, бабы выкупали. Михаил уже в последнюю минуту схватил в охапку Раечку и закричал дурашливым голосом: «Эх, уж ежели тонуть только с Раечкой». И, наверное, понравилось Раечке их совместное купание. С той поры она постоянно стала попадаться ему на глаза. Даже с Лиской завела дружбу, чтобы заходить к ним домой. Лично Михаил ничего против Раечки не имел. Девка красивая, жаркая. Зимой в самый лютый мороз в одном платье выбегает с маслозавода дрова колоть. И не жадная. Даром, что дочь Федора Капитоновича. Но только ему-то, Михаилу, на кой она ляд сдалась? Разве он променяет когда-нибудь Дунярку на Раечку? Да хоть 1000 Раечек выставь сразу, все равно не получится одной Дунярки. С Дуняркой они видались за эти годы раза 3, не больше. И то на лету, мимоходом, потому что Дунярка приезжала домой на каникулы летом, а летом он по неделям безвыездно жил на дальних сенокосах или трубил опять на сплаве, далеко, за десятки и сотни километров, спускаясь с багром вниз по Пиниге. Но была у Михаила одна вещица, которая сильнее всяких встреч вязала его с Дуняркой. Платок. Маленький носовой платочек, расшитый Дуняркиными руками. Этот платочек Дунярка стыдливо сунула ему на поле в 42-м году, накануне своего отъезда в техникум. И с тех пор Михаил не расставался с ним ни на один день. Как-то раз он забыл его дома, в кармане верхней рубахи, которую бросил в стирку. И вот поскакал домой обратно, с сенокоса, за 15 верст, ибо никто не должен знать про ихнюю тайну с Дуняркой. Ни один человек в мире, ни чужие, ни свои, домашние, и даже Егорша, хоть он и первый друг. Лиска-молодчага не сидела сложа руки, пока он ходил за житом. Она заново подтопила печь, и зерно сразу же высыпали на противне, поставили в печь на просушку. Михаил зажег лучину, пошел с двойнятами в сени, в каком состоянии мельница. Жернова он поставил у себя в прошлом году, надоело ходить по людям. Опыта у него в этом деле не было, все больше по догадке, на ощупь делал. И стариков тоже никто толково не мог подсказать. Архип Иняхин, знаток по этой части, умер год назад. И мельница получилась так себе. Постоянно что-нибудь ломалось. Да и мельников развелось слишком много. Весь верхний конец крутил Михаиловы жернова. А ведь известно, у каждого мельника своя рука, свой норов. Вот и поломки. Нынешняя поломка, к счастью, оказалась небольшой. Соскочил железный обруч с верхнего жернова. Тут, пожалуй, виноват он сам. Плохо вымерил жернов. И обруч сантиметра на полтора сварил больше, чем надо. А клинья всякие и расклинья, крепь, как известно, ненадежная. Чуть дерево усохло, и заходил обруч, а то и вовсе слетел с жернова. «Светите лучше», — сказал Михаил, передавая лучину двойнятам. Березовые клинья у него были наготове, и он быстро набил обруч. Оставалось еще два дела. Похлопотать насчет одежонки, может, и в самом деле подойдет костюм мужа Анфисы Петровны, и заскочить к Лобановым. Он сперва побежал к Лобановым, потому что легче, кажется, зуб вырвать, чем зайти к Лобановым. У кого по нынешним временам нет покойников в доме, а у Лобановых целых три. Все 45-го года. И еще один сын пропал без вести, тот, у которого жена в городе. Было поздно, солнце уже зашло, и у Лобановых ложились спать. На полу, как страдой в сенной избушке, некуда поставить ногу, в повалку ребятишки и бабы. И Михаил, как журавль, вышагивал между ними, пробираясь к окошку, у которого с хомутом сидел старик. «В город еду! Чего невестке накажешь?» Трофим то ли не расслышал, то ли на уши легли похоронки. Часто замигал. Раньше у него тоже мигания не было. «В город, говорит, еду!» – громко прокричала ему на ухо Михеевна. «Спрашивает, чего Анисье накажешь?» «А, в город?» – Трофим опять захлопал глазами. «Скажи, чтоб с места не сбивалась. Вот мой наказ. Пущай не выдумывает. Домой хочу». Старик помолчал, кивнул на пол. «Сам видишь». Выйдя от Лобановых, Михаил свернул цигарку и, высекая искру по давнишней привычке, посмотрел на запад, в сторону, где был Архангельск. Густо горел закат. Темное, истинно чугунное облако плавилось в его багровом пожарище, а над облаком, над самой вершиной его нежным, неземным светом, лучилась первая звездочка. Михаил загадал, если облако не задавит звездочку, пока мисс он идет до дому, значит, в городе его ждет счастье. Дома мололи. Каменный грохот сотрясал приземистую избу, поветь, двор. Щели в воротах на крыльце были красные от лучины, и вкусно, как на мельнице, пахло теплым, размолотым зерном. Михаил поглядел на запад. Звездочка была на месте. Чистой серебряной каплей переливалась она над рваной кромкой чугунного облака.
0: Вы слушали страницы романа Федора Абрамова «Братья и сестры» трилогии «Пряслины». Читал народный артист СССР Игорь Горбачев. Следующую передачу слушайте завтра.

0: Музыка Иманта Калнинша, стихи Булата Акуджавы, аранжировка Гуннара Розенберга. Музыкант.
1: Поет Удис Розе.

0: Удис Роза исполняет вторую песню.
1: Музыка Иманта Калниня, стихи Кнута Скуяника. Аранжировка Гунара Розенберга. Утренняя серенада.
0: Герои песни – прекрасная дама и ее рыцарь жили много лет назад. Утренняя серенада рассказывает об их любви.

0: Музыка Владимира Смирнова, стихи «Алый дробот». Аранжировка Владимира Смирнова, «Серебряный блюз».
1: Поет Надежда Рябова.

Композитор Раймонд Паулс, стихи Андрея Вознесенского, аранжировка Владимира Смирнова «Под новый век».

0: Quindi.
1: Композитор Роберт Амирханян, стихи Людвига Дурьяна, аранжировка Роберта Амирханяна. «Вишни в цвету».
2: Вишня, ты сестра лета, ты поцелуй солнца, танцуй, раскинув нежные руки.
1: Сатаник Танаян.

Руслан Галстян, стихи Сусанны Мартиросян, аранжировка Мелика Мависа Коляна. Сколько можно ждать?

0: Михаил Окс, стихи Инессы Делакрус в переводе Ирины Чежиговой. Аранжировка Михаила Окса. Портрет.
1: Поет Анжела Бучко.

Музыка Семёна Кемерова, стихи Дмитру Матковского, аранжировка Михаила Окса. «Верь в счастье». Я люблю тебя, хотя еще ни раз не видела. Но я верю в свое чувство, а значит, я верю в счастье. Поет Анжела Бучко.

0: За свою долгую жизнь мне пришлось немало поездить, где только не бывал. И из каждой поездки что-нибудь привозил на память. Но вот этот сувенир мне особенно дорог. Валдайские колокольцы. Да-да, колокольцы. Помните? Вот мчится тройка удалая вдоль по дороге столбовой, и колокольчик дар Валдая звенит уныло под дугой. Дар Валдая. Когда я слышу их звон, на память приходит одна история.
1: Она произошла 2 года назад.
0: Верно, Славка. Началась эта история...
1: С медведей.
0: Да нет, не с медведя, а с письма.
1: Да нет, с медведей.
0: Ну, с медведей так с медведей. Дело было... Так.
1: Нет уж, дядя Коль, давай-ка я начну.
0: Ну, хорошо.
1: Однажды получил мой дядя Коля письмо и сразу же разволновался, засуетился и стал куда-то собираться готовить своего старенького москвича.
2: Дядь Коль, ты куда отправляешься?
0: О, на Валдай, Славка, на Валдай. К другу в гости.
2: А где этот Валдай?
0: Как бы тебе объяснить? От Москвы к северу, от Ленинграда к югу. Город такой старинный. Вокруг высокие холмы, белые поля, старинные русские деревни, леса дремучие.
2: А что там еще есть?
0: Ну, как тебе сказать? Медведи, к примеру.
2: Настоящие?
0: А то какие же. Знаешь, пошли как-то тамошние деревенские девчата в лес по малину. Ягоды там этой хоть ведрами собирай. Вдруг слышат девчата, навстречу идет кто-то. Видно, тоже ягоды собирает. Раздвинули они кусты и ахнули.
2: Медведь!
0: Медведь. Побросали девчата лукошки и наутек. А Мишке благодать стал загребать малину сразу 2 лапами. Всю морду вымазал.
2: Вот бы мне посмотреть. Дядь Коль, миленький, возьми меня с собой.
0: Да с удовольствием, взял бы, но мама-то не пустит.
2: Мама! Мама! Мама! Дядя Коля берет меня с собой! Мам, ведь ты меня отпустишь!
3: Куда? Куда ты отпустишь?
2: На Валдай! На Валдай! Дядя Коля берет меня с собой, мам!
3: Николай, да ты что, серьезно?
0: Вполне, Нина. А зачем парню на каникулах в Москве сидеть? И новые места поглядит, и лесным воздухом подышит, и приятель у него там будет. Сын Якова Павлова, Юрка, я тебе рассказывал.
3: Да. Ну уж только позвольте, я вещи сама соберу.
0: Ну, конечно.
3: Нужны валенки обязательно, носки теплые, шерстяные, свитер, термос обязательно.
0: Славка!
2: И помчался наш москвичонок по шоссе в сторону Ленинграда. А почему твои колокольчики называются валдайскими?
0: Ну, видишь ли, Славка, давным-давно, когда железных дорог еще и в помине не было, из Москвы в Санкт-Петербург, так назывался тогда Ленинград,
2: ага,
0: ездили на лошадях, а к дуге привязывали колокольчики. С ними по пустынной долгой дороге ехать веселее, а если ночью в метель собьются с дороги, заблудятся путники, по звону колокольчиков их легче найти было. Так вот, эти самые дорожные колокольчики делали как раз в Валдае.
2: Дядь Коля, а медведи?
0: Что медведи?
2: Ну, неужели их так можно вот так запросто встретить?
0: Ну, конечно, не в городе, в лесу. И учти, они там не в зоопарке. Без клеток покалечить могут.
2: Ну, меня не тронут. Мне бабушка рассказывала, надо притвориться, будто ты спишь. Медведь понюхает, подумает и уйдет.
0: Это только в бабушкиных сказках так. На самом деле, Слава, медведь — зверь страшный, опасный, и встреча с ним...
2: Ой, стоп! Стоп!
0: Что такое?
2: Смотри, дядя Коля, медведь! Вон он, вон, из леса вышел!
4: Где?
2: Да вон, вон у дороги встал на дыбы!
4: Фу ты! Эх ты, голова! Это же каменный медведь! Скульптура!
2: А-а-а.
4: Как бы напоминание, что в этих местах медведь не редкость. Поехали! Поехали!

0: Валдай мы въехали в сумерки. По обочине дороги темные елки. Чистый снег от заката был румяный. Снеговые крыши на домиках были как белые меховые шапки, а дым из труб казался каким-то золотисто-розовым. Подъехали мы к дому на горе.
1: Здравствуй, Николай!
2: Здравствуй, дружище!
1: Приехал! Я ж тебя с утра ждал! Жена пироги поставила с капустой, с грибами, уважаешь?
2: О, ну еще!
1: А это кто?
2: Это Славка, племяш мой.
1: Славка? Угу. О, имя-то какое у тебя? Боевое имя, победное! Слава! Вы, братцы, как, домой ко мне пойдете или тут подождете? Я скоро освобожусь.
0: Тут подождем, у печки.
1: Ух ты! Тогда ко мне в кабинет идем. Секретов от вас у меня нет.
3: А печка там не хуже.
2: Пойдем.
1: Слушаю. А, молокозавод? Ну-ну. Ах, заливают, говоришь? Плохо дело, надо же, молоком их заливают. И еще не так зальют. Доярки-то золотые, стараются. А вы что делаете? Ах, раз вы не управляете, значит, им стараться не надо. Не пойдет так. Да у вас цех в полсилы работает. Ну, хорошо. Ну, хорошо, приходите в среду. Да-да, вместе решим. А с транспортом поможем. Угу. Все.
4: Можно, Яков Федотович?
1: А, ходи, ходи.
4: Здравствуй.
1: Здравствуй.
4: Ты только посмотри, а?
1: Ну, вижу. Грабли.
4: Да ты посмотри, какие. Ну, возьми, возьми. О, посмотри, зубья гнутся, гнутся. Ой-ой-ой. Как ими работать? Ты уж меня прости, что я к тебе с такой мелочью.
1: Не, Степанович, это не мелочь. Ты мне эти грабли оставь.
4: Возьми, возьми.
1: Я тебе обещаю, тот, кто их сделал, краснеть будет.
4: Спасибо, Яков Федорович. Грабли ведь это не только для меня, сами понимаете.
1: Понятно.
4: До свидания.
1: Ну, будь здоров. Ну, Николай, да чего же я рад. Молодец, солдат, не стареешь.
2: Ну, а ты-то как, Яков? Небось, рыбачишь, охотишься? Глаз тот же, снайперский.
1: Не сказать, чтоб тот же, но все-таки.
5: Яков Федотович, дорогой ты мой.
1: А, Пелагея Никаноровна, входите, входите.
5: Не буду надолго отрывать.
1: Ничего.
5: Душевное тебе спасибо за письмо к Новому году. Сколько лет, как сын на фронте погиб, а тут из райкома с Новым годом, Никаноровна. И чтоб и здоровья было, и радости. Спасибо, Федотович, за память. Надо же, я человек маленький, а ты вспомнил.
1: Ну-ну-ну, маленьких людей у нас не бывает. Ну, как дочка с ребятишками живут?
5: Семья растет, а как же. Без детей какая же жизнь? Быть не прабабкой, это точно.
1: Да, ребята растут. Тесновато вам теперь, а? Ладно. Обязательно поможем построить вам новый дом.
5: Ой, спасибо тебе за все, Федотович. И больших тебе в новом году радостей.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания, Пелагея
5: Николаевна. До свидания. До свидания.
1: До свидания. Ну, друзья, идем. Слушаю. Да-да. Что? Понимаю. Минутку. Простите, гости дорогие, мне придется задержаться. Идите-ка вы сами, здесь рядом. Первый переулок направо, третий дом от угла. Да мой Юрка там вас уже встречает.
2: Ага, хорошо, идем.
1: Да-да, говорите, я слушаю.
6: В тот вечер мы с Юркой толком не познакомились. После ужина нас отправили спать. А дядя Коля с Яковом Федотовичем и Юриной мамой еще долго сидели у самовара, разговаривали, вспоминали. Зато на утро, когда все ушли, мы с Юркой быстро подружились.
3: Славка, а правда, что Москву на машине за целый час не проедешь?
6: Правда.
3: А Кремль видел?
6: Сколько раз?
3: И царь Пушку, и царь Колокол?
6: Конечно, видел.
3: Ух ты, завидую. А у нас здесь в Алдае тоже был знаменитый колокол. Слыхал о нем?
6: Знаменитый? Чем же?
3: Сейчас узнаешь. Вот тут на папиной полке стоят.
6: Вижу! Вижу колокольчики.
3: Не, не колокольчики, а колокольцы.
6: Колокольцы?
3: Ага, так их у нас называют. Бабушка рассказывала. Давным-давно в Новгороде висел главный колокол, вечевой. Он весь народ созывал, когда надо было решать что-нибудь важное. С кем воевать, с кем торговать, строить ли новые башни, стены. Не понравилось царю, что народ в Новгороде слишком много сам решает. И приказал он вырвать у этого колокола язык, чтобы не звенел, не гудел, а колокол отправить в ссылку. Везли колокол в ссылку через Валдай. Тут-то он упал и разбился. Разбился и рассыпался на тысячи маленьких колокольцов. Вот их и назвали валдайскими.
6: Ну, это ж сказка.
3: Конечно, сказка. Разве колокол может рассыпаться колокольцами? На куске разобьется, и все. Но вот эти колокольцы, как те, что в нашем городском музее, только там старинные, а это новые. Их папе подарили.
6: А кто твой папа? Он что, какой-нибудь главный?
3: Нет, Славка, нет.
6: Я тоже так думаю. Утром я в окно видел. Он сам дрова рубит, сам снег расчищает. На работу ему какие-то грабли принесли. Кто он у тебя?
7: Ну, как дела, ребята?
3: Все в порядке.
2: Я вижу, вы уже подружились.
6: Угу.
2: А мы с Яковом Федотовичем кое-что придумали.
6: Что?
7: Завтра отправимся в маленькое путешествие. Покажу вам все наши достопримечательности. Съездим мы и к лесному теремку, что повыше старой мельницы.
6: А что это за теремок? Какой?
7: Бревенчатый, как у нас говорят, рубленый. Зеленый весь от моха. Внутри темно, сыро. Ручеек журчит маленький. А знаете, что это за ручеек?
6: Не-а.
7: Это и есть Волга. Самое ее начало. Это потом у нее тысячи ручейков и речек вольются, и станет она широченной. Ишь, ведь как оно вышло, Николай. Волга через всю мою жизнь протекает. Вот мы завтра и поедем к самому ее началу, рождению.

0: На другой день поездка у нас действительно состоялась, однако совсем другая. Произошло ЧП. Но все по порядку. Утром мы вновь отправились к высокому дому на горе, где работал Яков Федотович. В его кабинете сидел усатый милиционер.
1: Познакомьтесь, это лейтенант Миронов.
2: Здравствуйте. Здравия желаю, Миронов.
1: А это мой фронтовой друг.
2: Николай Алексеевич, очень приятно.
1: А это гость из Москвы.
3: Слава.
2: Ну, здравствуй, милый, здравствуй.
1: Так что же у вас, товарищ лейтенант, случилось?
2: Да в том-то и дело, что ничего не случилось. Никаких серьезных происшествий.
1: Выходит, милиция скучает. Так чем же я могу помочь? А может, выйти на большую дорогу и кого-нибудь ограбить?
2: Да нет, Яков Федорович, дело не шуточное. Область нас режет. У нас две разыскные собаки. Вот они и требуют. Собаки вам ни к чему, передайте нам. Ну, а мало ли что может случиться-то.
1: Да. Ну, ладно, побольше бы нам таких забот. Хорошо, поговорю. За двух собак не ручаюсь, а одну отстоим. И вот что, Миронов,
4: я тоже хотел посоветовать. Дядя Коля, не могу я понять, кто же такой Яков Федотович?
0: Он секретарь райкома. А это такая должность, что нужно в голове держать все дела, и большие, и самые малые. Он должен везде бывать, во все вникать.
4: А как он секретарем стал? Выучился на него?
0: Выучился? А, впрочем, пожалуй, да. И школа у дяди Якова была такая трудная, что труднее не бывает.
4: А вы его давно знаете?
0: С войны. Познакомились мы с ним на Волге. В Сталинграде в самые трудные дни. О храбрости этого человека знали тогда все наши бойцы. Дядя Яков с несколькими солдатами занял дом и почти 2 месяца, 58 ночей и дней отстаивал его. Дом этот стал крепостью. Врагам надо было преодолеть всего только 14 шагов. Но этого-то они сделать и не смогли.
4: Так это же я знаю. Дом Павлова в Волгограде. Значит, дядя Яков и есть тот самый...
0: Тот самый, Славик, тот самый. За этот подвиг Якова Федотовича наградили золотой звездой Героя Советского Союза. Был он много раз ранен, снова воевал, а победу встретил в Германии. Его и в Берлине чествовали, и в Париже поздравляли. Он по всему миру прославился своей храбростью.
4: Ну, а потом?
0: Ну, а после войны Яков Федотович сел за учебники, окончил партийную школу и приехал сюда, на свою родину, в Валдай. Тут он и стал секретарем райкома партии. Понял?
4: Понял.
2: Ясно, Яков Федотович, ясно, договорились. Ну, так и сделаем.
1: Добро. До свидания, лейтенант.
2: До свидания, Яков Федотович.
1: Ну, друзья, вот я и освободился. Сейчас отправимся мы с вами сначала.
5: Беда у нас, Яков Федорович. Беда.
1: Что такое? Что случилось?
5: Медведь.
1: Медведь? Зимой? Да вы что?
5: Козу задрал.
1: Я объяснить толком. Вы сами-то откуда?
5: Из колхоза «Светлый путь». Меня к вам наш председатель послал. Вы же охотник, выручайте. Теперь этот медведь таких делов наделает.
1: Вы объясните хоть, как все получилось?
5: Да перегоняли мы с мужем нашу козу в город.
1: Так.
5: Решили дорогу спрямить, лесом пошли.
1: Ну-ну-ну.
5: Тут-то и встретились с медведем. С перепуга бросили козу и бежать. Потом вернулись с народом. Медведя нет, а коза... Что там говорить-то? Рожки да ножки. Все.
1: Ну и ну. Придется этим медведем заняться, иначе этот шатун таких дел натворит. Николай, ага. Стрелять-то не разучился? Ружьишко я тебе дам.
6: Ну, какой из меня охотник?
1: Ничего, ничего, поможешь. Вот, Славка, какие дела. Собрались в одно место, а поедем в другое.

0: На следующий день, еще затемно, мы ехали в санях-розвольнях в те места, где медведь задрал козу.
1: Ну, родимая, ну!
0: Лошадка бежала рысцой и все время мотала головой, не то кланяясь елкам, не то отгоняла от себя снежинки.
1: Но пошла!
2: Смотрите, вот эта елка! Ой, прям новогодняя! Вся в блестках! И даже с игрушками.
1: Ой, где ты нашел игрушки?
2: Да вон же! Видишь, какие-то прямо как игрушечные попугайчики.
3: Ты что, Слава, никогда клестов красноперов не видел?
2: Нет, не видел. У нас в городе таких птиц нет.
1: А, видишь, испугались и улетели.
2: Тарзан! Тарзан, иди к нам!
4: Так он и пошел. Очень интересно ему с нами в сене сидеть. Эй, Тарзан!
2: О, че это он?
3: Стой. Почуял кого-то. Смотри, по перу видно.
2: Ага. Может, труба мелькнула? А может, цветок?
3: Да нет. Просто Тарзан на птицу стойку сделал.
5: Какой цветок?
2: Цветок?
3: А вы-то москвичи ведь и не поняли, наверное, о чем у нас речь. Это мы по-охотнически говорили.
5: Я не понял.
2: И я ничегошеньки не понял. Перо так охотники называют хвост у охотничьей собаки. А вы еще сказали труба и цветок, да?
3: Да, сказал. А это тоже хвосты. Труба у лисицы, а цветок
2: у зайца. А у медведя? У медведя хвост как называется?
3: Не знаю. Только думаю, никак. Уж очень куцый у него хвост. Поехали.
1: Но!
2: Надо же! Оказывается, у охотников и язык свой. Охотничий. Яков Федорович, а почему медведь вдруг на козу напал? Медведи же всю зиму спят в берлогах.
3: Не все, Слава. Бывает, спугнут медведя, а вновь он в берлогу не ложится. Шатается по лесу, злой, голодный, опасный. Потому и зовут такого медведя Шатун. Ну, а с козой, как я понимаю, получилась такая история. Когда ее по лесу перегоняли, берлогу потревожили. Из берлоги выскочил медведь. Задрал он козу и теперь стал Шатуном. Ну вот, вроде и приехали, деревня. Вон там. Ферма.
6: Угу. Видишь, Слав?
3: А это машинный двор колхоза. А вот и сам председатель. Привет, Степан Иванович! Не очень спешишь?
7: Рады дорогому гостю. Здравствуйте.
3: Здорово.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. За медведем к нам?
3: Медведь потом. Сначала у меня к тебе другой разговор. Как помещение для скота?
7: Все отремонтированы. Можно смотреть.
3: На обратном пути.
7: Новая дорога проложена.
3: Видел.
7: Да что дорога? А наш новый клуб?
3: Ну, Степан Иванович, гораздо ты похвастаться. У тебя все хорошо. А у твоего соседа Кириллова концы с концами не сходятся. Весь лен градом побил. Слыхал?
7: Слыхал.
3: На ферме пожар случился. Сколько сена пропало. Слыхал?
7: Слыхал.
3: Да как же ты можешь радоваться да хвастаться? Ты коммунист?
7: Ну?
3: Так вот, твой лучший тракторист Ивушкин заявление в партию подал. А помнишь, что он в заявлении писал? Прошу перевести меня в самую трудную, отстающую бригаду. Лучший тракторист просится в худшую бригаду.
7: Что-то я тебя не совсем понимаю, Яков Федорович.
3: Ах, не понимаешь? Ты только о своем колхозе печешься. А как же сосед?
7: Ну, Кирилл сейчас в больнице. Между прочим, я ему меду послал.
3: Послал. А сам пойти не мог? Просил он у тебя плотницкую бригаду после пожара. Дал? Молчишь. Не может радоваться коммунист, когда только у него хорошо, а у соседа плохо. Он за все в ответе. Моя хата с краю. Забудь ты эту пословицу.
7: Понял.
3: А что ты понял?
7: Ну, бригаду я пошлю. И с кормами помогу. А остальное уж, потом уж вместе с вами решим, так? Ну, а наши охотники, они уж собрались. Ждут вас вон там, за околицей, у оврага.
3: Ага. Да, вот еще пристройка на время наших пацанов.
7: Ну что ж, Сейчас ребята в школе елку наряжают. Ну, пусть они помогут.
3: О.
7: Поиграют там.
4: Ну, папа, а как же охота, папа?
2: Дядь Коль, ну как же мне? Мне бы медведя хоть одним глазком.
3: Нет,
2: дядь
3: брат,
2: Коль.
3: Брат, это дело не детское, серьезное дело и опасное.
2: Ну, папа, ну хоть одним глазком.
3: И никаких разговоров.
8: Жалко мне было Юрку со Славкой, но тут уж ничего не поделаешь. Нельзя. Вскоре лошадка привезла нас за край деревни к темному оврагу, где ждали нас несколько человек с ружьями и собаками.
9: Значит так, Яков Федотович, след нашли, свежий. По следу, думаю, велик.
3: Малый козуб не задрал. Братан, сюда.
10: Вопросики, километра два. Видно, там у него и берлога была.
3: Ага, понятно. Ну, значит так, слева у нас лес редкий, прозрачный. Медведь туда не пойдет. С этой стороны ближе к просеке Чищева. Вот здесь стрелкам и надо встать. Ну, остальные гонят. Всем ясно?
11: Ясно, я.
3: Пошли, пускайте собак по следу. Тарзана, Тарзана вы его возьмите.
8: Добрались мы до места. Яков Федотович расставил нас, стрелков, там, где мог выбежать медведь, объяснил каждому, что к чему, проверил ружья, заряды. Встали мои соседи на номера, и вот остался я один. Стою у огромной заснеженной елки, валенками сугроб утаптываю. Тишина. Рядом синичка пискнула. Ни с того ни с сего вдруг с дерева посыпалась серебристая снежная пыль. Где-то застрекотала сорока. И вдруг... Это загонщики кричат, шумят. Ага. Вот и Тарзан залаял. Наверное, след взял. Погнал. Надо снять рукавицы, проверить ружье, спустить предохранитель. Откуда же он выскочит? А вокруг стена немого белого леса. Лай все ближе и ближе. Промахнуться нельзя. О! Да вот же он, зверина! Совсем близко! Тарзан его посадил! Сейчас я его... Не попал. Еще. Нет, не свалил. На меня прет. Патроны, патроны, где же патроны? Где? Все.
3: Что? Перепугался?
8: А, было малость. Ведь зверь-то совсем рядом.
3: Рядом. А ты подумал, какой зверь? Ты же его ранил, а свирепел он.
8: Ух, смотри-ка, пасть оскаленная, если б не ты.
3: Смотри, какой великан-то. А?
8: Да. Эш ты, я в него два раза стрелял, а ты его с одного, снайпер.
3: Бывший, но все-таки. Эй, сюда все!
2: А пока Яков Федотович, дядя Коля и охотники шли на медведя, нас с Юркой отвели в школу. Сначала мы смотрели кинофильм, а потом вместе с ребятами и здешней учительницей Марией Георгиевной пошли наряжать елку.
12: А вот этот шар, ребята, этот шар вешайте на самые верхние ветки. Только осторожно, осторожно, не разбейте.
13: А золотые шишки вот сюда, сюда и вот сюда, вот дальше.
14: Нет, монетки засрали.
12: Тише, тише, ребята. Немножко тише.
15: Держи бусы, Марья Георгиевна, можно мы их вокруг елки обовьем, а?
12: Очень хорошо, Юра. Наташа, Наташенька, помоги, пожалуйста, Юре и Славе.
16: Хорошо. А ты правда из Москвы?
2: Правда.
16: И кремлевскую елку видел?
2: Видел.
16: А какая она? Большая?
2: О, как у вас в лесу. Вся сверху сверкает. Разноцветные лампочки горят. Настоящий Дед Мороз со Снегурочкой. Даже Баба Яга была. И Емеля на печи.
13: Эх, вот вы посмотрели.
11: Да, посмотреть бы.
12: И посмотрите. Обязательно посмотрите. Поедем в Москву на экскурсию. Да. Товарищ Павлов нам обещал с автобусом помочь.
14: Ура!
12: Да вот, Яков Федотович сам пожаловал.
17: Здравствуйте, ребята.
14: Здравствуйте.
17: С наступающим вас Новым годом.
14: Спасибо.
15: Как, папка, правда красиво?
17: Очень. А мы к вам с подарком. Да не с простым, может сказать, с необыкновенным.
14: А где он? Ой, покажите.
15: А какой он, а?
13: Вкусный, да?
18: Потерпите немножко, скоро увидите.
17: Подарок для всей школы. О, кто же такие снежинки чудесные вырезал?
14: Это мы!
13: А вы на гирлянды поглядите!
17: Ой-ой-ой!
14: Деда Мороза! Деда Мороза покажи!
13: Да, да, да!

0: Яков Федорович, да. Вы, наверное, много на своем веку елок видели. Расскажите нам про самую лучшую. А?
1: Пожалуйста, расскажите.
2: Самое лучшее? Я не знаю даже, что сказать. Много их было, разных. А расскажу я вам не о лучшей, а о той елке, которую мне никогда не забыть. Вот когда я воевал в Сталинграде, у нас на командном пункте несколько дней жила девочка, Светлана. Ее мама погибла. Она долго пряталась от фашистов в подвале, но враги в любую минуту могли спуститься туда. Словом, мама Светланы закутала дочку и, прикрывая ее собой, стала ползти через площадь к нашим позициям. Гитлеровцы открыли огонь. Ну, мы, как могли, старались заставить замолчать вражьи автоматы. Но пуля настигла маму Светы. И тогда, рискуя жизнью, наши бойцы спасли, вытащили из-под огня Светлану. Девочка плакала. Было это как раз накануне Нового года. Думали мы, думали, как развлечь, развеселить нашу малышку. Так ничего не придумали. И тут как раз один солдат ушел в разведку. Вернулся он не только с важными сведениями, но и с живой зеленой елочкой. Это была последняя елочка на изрытой снарядами и бомбами площади. Чтобы порадовать девочку, разведчик ухитрился добыть ее буквально в нескольких шагах от вражеских позиций. Так и появилась у нас в блиндаже нежданно-негаданно настоящая новогодняя елка.
3: А чем же вы ее украшали?
2: Игрушек, сами понимаете, на фронте не было. Украшали, чем могли. Патронными гильзами, ватой, спичными коробками. А один солдат Дедом Морозом вырядился. Бороду приклеил, а сверху маскировочный халат надел. И елка получилась на славу. Кто плясал, кто пел, кто фокусы показывал. Все смеялись, а громче всех смеялась девочка Светлана. Вот гляжу я на вашу елку и думаю об одном. Никогда пусть не будет таких военных елок. Нигде. Никогда. Пускай елки навсегда останутся такими же, как ваши. Счастливыми, веселыми, спокойными.
0: Спасибо. Спасибо, Яков Федотович. Ну, а как же все-таки с вашим подарком?
4: А, все в порядке. Все в порядке. Оба подарка полакомились теплым молочком и ждут в корзинке за дверью.
5: Ну что ж, вноси корзину, будем дарить.
4: Сейчас, Яков, сейчас. Вот.
6: Пожалуйста.
4: Прошу любить и жаловать.
7: Медвежата!
8: Медвежата!
7: И глазки смотрят.
4: А зовут их Мишка и Машка.
0: Откуда вы их добыли, а?
4: Собака нас повела по следу и привела к берлоге. Там-то мы и нашли Мишку и Машку. И принесли их сюда. Попросили в столовой напоить их молочком. Ну вот, пожалуйста.
8: Такие маленькие. Такие пушистые. Ай, какие хорошие.
3: А дальше произошло вот что. То ли я так упрашивал, то ли здешние ребята оказались такими добрыми, но один медвежонок, Мишка, стал моим.
4: А Машку оставили в школе.
3: Ага. Приехали мы с дядей Колей в Москву, и поселился Мишка у меня в квартире. Устроили мы его в большой картонной коробке. Я к нему так привязался, что каждый день из школы возвращался домой бегом. В гости к моему Мишке ходили ребята и из нашего класса, и со двора.
4: Погоди, ты не то рассказываешь. Слава действительно так привязался к медвежонку, что забросил уроки, стал приносить тройки, даже двойки.
3: Дядя Коля.
4: Да, да, да. Дома с утра до вечера толкалась детвора, прямо проходной двор. Мишка подрос, стал безобразничать и задрал все обои, перебил посуду. Словом, оставлять его дома одного было нельзя.
3: А следить некому.
4: Вот когда же Мишка укусил за ногу Славину соседку...
3: Мама сказала, хватит.
4: И медвежонка нужно было куда-то пристроить. Пришлось отправить его обратно в Валдайское село, в ту самую школу, где жила Мишкина сестра Машка.
3: Вообще-то я никогда не плачу. А когда моего Мишку увезли, я весь вечер носом хлюпал. Всю зиму я переписывался с ребятами, шефами медвежат, с учительницей Марией Георгиевной. Наконец наступили летние каникулы. И представляете, после долгих моих упрашиваний мама меня отпустила на Валдай погостить у Юры.

0: Слава уехал. Но не прошло и нескольких дней, как случилась беда.
1: Кто там?
2: Почта! Тут для вас телеграмма срочная!
3: Пожалуйста, входите.
2: Нина Алексеевна Трофимова?
3: Да, да, это я.
2: Поспешите с получением.
3: Так.
2: Вот тут. Угу. До свидания.
3: До свидания. Николай, это из Валдая. Ой!
0: Что случилось? Необходимо ваше присутствие. Выезжайте немедленно, Павлов.
3: Скорее, Николай. Ради бога, скорее.
0: Так, Ниночка, и так едем с недозволенной скоростью.
4: Водитель машины 1247, остановитесь. Приспитесь к обочине.
5: Здравствуйте. Инспектор Орлов. Документы.
0: Пожалуйста.
5: Вот. Превысили скорость, гражданин. Сделала недозволенный обгон.
3: Товарищ милиционер, у нас несчастье.
0: Да, я виноват, товарищ инспектор, но вот телеграмма.
5: Что такое? От Павлова. Понятно.

Внимание, внимание! Водители машин! Пропустить голубой москвич 1247! Пропустить голубой москвич 12...

0: Слушаю. Коврига? Так, ясно. 42 человека, а говорил, пойдут 20. Потише, товарищи, прошу вас. Молодец. Я скоро буду.
1: Здравствуй. Здравствуй, Яков. Что случилось?
2: Что произошло?
1: Познакомься, Яков, это мама Славика.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, Славик заблудился в лесу.
2: Когда?
0: Да вот уже сутки.
2: Ой, а что же делать?
0: Да вы не волнуйтесь, отыщем его обязательно. Садитесь. Не надо плакать.
2: Ну зачем же он туда пошел?
0: Видите ли, медвежат пришлось передать из школы в дальнее подсобное хозяйство. Очень уж они стали буйные. Вот Славка и решил во что бы то ни стало пробраться в это дальнее хозяйство, навестить медвежат. Отрезал себе полбуханки хлеба, взял соль, конфет и оставил на столе записку. Ушел к Мише, вечером вернусь. От Валдая до леса рукой подать. Вокруг города озера до леса. Побывали мы в подсобном хозяйстве. Медвежата в сарае, а мальчика никакого не было. Аукали, звали, стреляли в воздух. Ничего. Слушаю. Да знаю, что там много болот. Это меня и беспокоит. Надо местных охотников опросить. Они знают все тропки.
2: Товарищ Павлов, у вас на столе курточка.
0: Да.
2: Это же Славкина. Зачем она здесь?
0: Успокойтесь. Курточку я принес для дела. Из милиции прислали собаку, ищейку. Курточка поможет ей след взять. Запомнить запах. Сейчас люди опять лес прочесывают. Поедем и мы к ним, товарищи. Поедем.

0: будет. Нож острый, да и только.
1: Служба, что ли, тяжелая?
0: Служба службой. Конечно, не гулянье. Да и начальство, надо сказать, строгое. А только все же не с этого.
1: Так от чего же?
0: Кто знает. Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу. Со мной был.
1: Расскажите.
0: Поступил я на службу в 1874 году. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием. Грамоте был обучен, ну и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был, и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представлю. Ты в командировках бывал ли?» «Никак нет, — говорю, — ваше высокоблагородие. Но, — говорит, — в следующий раз назначу тебя в подручные. Присмотришься, дело не хитрое. Слушаю, — говорю, — ваше высокоблагородие, — рад стараться». Через неделю это к месту зовет меня дневальник начальнику, и унтер-офицера одного вызывает. «Пришли. Вам, — говорит, — в командировку ехать. Вот тебе, — говорит унтер-офицеру, — подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать. Справьтесь, — говорит, — ребята, молодцами. Барышню вам везти из замка, политичку Морозову. Вот вам инструкция. Завтра деньги получай, и с Богом». Иванов, унтер-офицер, в старших со мной ехал, а я в подручных. Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще, пришли мы в замок, как следует, бумагу подали, ждем стоим. Вот мне и любопытно в первый-то раз, что, мол, за политичка такая? Только выводят ее, смотрю, молодая еще, как есть ребенка мне показалось. Волосы русые в одну косу собраны, на щеках румянец. И сразу мне ее жалко стало. Конечно, думаю, начальство, извините, зря не накажет. Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части. Ну, а все-таки жалко. Так жалко, просто, ну... Стала она одеваться. Пальто, калоши, вещи нам ее показали. Правило, значит, по инструкциям и вещи смотреть обязан. А и вещей-то с ней узелок маленький, юбчонка там, ну, то и другое, сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было. Небогатых, видно, родителей, думаю. «Деньги, — спрашиваем, — с вами какие будут?» Рубь 20 копеек денег оказалось. Старшой к себе взял. «Вас, барышня, — говорит ей, — я обыскать должен». Известно, выпивший, лезет к ней прямо. «Я, — говорит, — обязан, у меня, — говорит, — инструкция». Как тут она крикнет, даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее, лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-призлая, ногой топает, говорит шибко. Только я, признаться, хорошо и не слышал, что она говорила. Смотритель тоже испугался. Воды ей принес в стакане. «Успокойтесь», — просит ее. «Пожалуйста», — говорит, — «сами себя пожалейте». Ну, она и ему не уважила. «Варвары вы», — говорит, — «холопы» и прочие тому подобные дерзкие слова выражает. «Как хотите, супротив начальства, это ведь нехорошо». Ишь, думаю, змееныш, дворянское отродье. Да, а так мы ее и не обыскивали. Поехали по железной дороге. Погода ясная, этот день стояла. Осенью дело это было, в сентябре месяц. Солнце-то светит, да ветер

свежей осенней. А она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции это оно не полагается, знаете, окна открывать. Да Иванов мой как в вагон ввалился, так и захрапел. А я не смею ей сказать. А она после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было. Верите совести? От Костромы на тройке ехать пришлось. Иванов у меня пьян-пьянешенек. Проспится и опять заливает. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом, неловко. Посмотрела на него, ну точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтоб не тронуть его как-нибудь. Вся в уголку и прижалась. А я-то уж на блучке уселся. К вечеру тучи надвинулись. Ветер подул холодный, а там и дождь пошел. Оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожа я ее закрыл. Да куда тут? Течет всюду. Продрогла, гляжу. Вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные и не двинется точно в бесчувствии. Как поехали, ветер северный, я и то продрог. Не вытерпел я тут. Тулуп у меня был с собой. Дай, думаю, ее одену.

0: Барышня, наденьте тулуп-то. Все знаете теплее.
1: Стану я ваш тулуп надевать. Ваш тулуп вы и надевайте.
0: Да не мой тулуп, казенный. По закону арестованным полагается. Эх, барышня, как можно? Больны вы, а в такую дорогу поехали. Осень, холодно. Нечто можно это.
1: Что вы, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, сам везет, да туда же еще с жалостью суется.
0: Вы бы начальству заявили. В больнице хоть слегли бы, чем этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая.
1: А куда? Да, впрочем, не надо. Это я так. Не говорите ничего, раз нельзя вам. Да уж и сами не лезьте.
0: Да не близко ехать-то вам, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит.
1: Напрасно вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит. А в больницу все-таки не слегла. Спасибо. Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле. А не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, от ветру я заболела, что ли? От простуды? Как бы не так.
0: Там у вас родственники, что ли, находятся?
1: Нет. У меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой. Да верно, такие же, как и я, ссыльные есть товарищи.
0: Подивился я. Как это она чужих людей своими называет? Неужто, думаю, кто ее без денег там поить, кормить станет, да еще незнакомую? Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я, брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю. Ладно, думаю, пущай. Нужды еще не видала. Хлебнет горе, узнает, небось, что значит чужая сторона. Да, такая вот история, господин.
2: Продолжайте, пожалуйста, я слушаю.
0: Много я от нее муки тогда принял. Дорога-то, знаете, ночью все дождик, погода злая. Лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, сгинь, видать. А поверите, так она у меня перед глазами стоит. То есть даже до того, что вот точно днем ее вижу. И глаза ее, и лицо сердитое, и как она изябла вся, а сама все глядит куда-то, точно все мысли свои про себя в голове ворочает. Как рассвело, глянул я на нее, а на ней и лица нет. Трое сутки мы так ехали и нигде не ночевали. В конце она, почитай, что на руках у меня и ехала. Вижу, лежит в повозке без чувств. Тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплеты ударится. Поднял я ее на руку, на правую, так и вез. Все легче. Сначала оттолкнула было меня. Прочь, говорит, не прикасайтесь. А потом ничего. Может, от того, что в беспамятстве была. Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет. Прижимается ко мне, к теплому-то. Верно, ей, бедной, хорошая во сне грезилась. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась. Погода-то прошла, солнце выглянуло, повеселело. Только из губернии ее далее отправили. Как уезжать нам? Гляжу, в полиции народу набирается. Барышни молодые да господа, студенты, видны из ссыльных. И все точно знакомые с ней говорят. За руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли. Платок пуховый на дорогу, хороший. Проводили. Ехала веселая, только кашляла часто. И на платке все кровь. На нас и не смотрела. Приехали в уездный город, где ей жительство назначено. Сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. Здесь, говорит, такой-то. Здесь, отвечают. Исправник приехал. Где, говорит, жить станете? Не знаю, говорит. А пока к Рязанцеву пойду. Покачал исправник головой. А она собралась и ушла. С нами и не попрощалась.
2: Что же, так вы ее больше и не видели?
0: Видал. И скоро даже. Да лучше б уж не видать совсем был.
3: Был год 1913. Огромна Россия, великолепна столица Санкт-Петербург и ее дворцы. На утрамбованных солдатскими шагами плацах столицы царь принимает ослепительные парады войск. Золото кирас, лес пик, алые и синие вольтрапы с императорскими вензелями, белые султаны, серые кони, ментики гусар, усачи унтера. Многотысячная масса колышется. Кавалерия готова к маршу. Эрш! Эрш! Вот она тронулась. Великолепие!

0: Движения бесчисленных эскадронов и сотен так стройны, так верны, что замирает от силы красоты сердце у толп усеивающей панели, балконы, крыши. Чудо-богатыри! Орлы! Ура! Идем в казарму к кавалеристам. Посмотрим ближе службу сдобную, красивую. Лейб-драгун Иван Сысоев на учении ошибся во время исполнения сабельного приема на караул. Лейб-драгун Иван Сысоев наказан. Он должен ночь отстоять под шашкой у постели взводного унтер-офицера, и так научится он быть настоящим, российским, императорским лейб-драгуном.
1: Как стоишь? Где выправка? Как шашка? Подбери живот!
0: Ох, какая выправка у чудо-богатырей царских!

0: Buj!
1: Nebra! Hup! Поздравляйсь! Хирра!
2: Появляется ротмистер.
3: Ни к черту вы не годитесь. Вида нет. Приемы плохо выходят. Подзаняться.
1: Слушай, господин ротмистер.
2: Ротмистер уходит.
1: Слышали? Ни к черту вы не годитесь. Вида нет. Приемы плохо выходят. Взводный, подзаняться. Слушай, ваше благородие.
2: Офицер уходит.
1: Ни к черту вы не годитесь. Виду нет. Приемы плохо выходят. Подзаняться? А ну я вас подзайму. По потолку! Пальба! Взводом! Взвод! Я тебя шевелюсь! Пли!
2: В этот момент входит ротмистр.
3: Сысоев, ты что? Ты как?
2: И тычет кулаком в зубы Сысоева. Солдат тяжело качнулся назад и замер. Ох, много заботы клали отцы-командиры на солдатское учение просвещения. Помещение эскадрона. Солдаты сидят, ладони на коленях, каблуки вместе, носки врозь. Ротмистр говорит.
3: Вот, брат, вы должны понять, что мы защитники и слуги царя, престола и веры. Вы носите мундир. Мы защищаем святую веру и государя императора от супостатов, внешних и внутренних врагов. Когда мы с Богом, и Бог с нами, помните завет, крепость в вере, верность престолу, польза и слава Отечества. Ну вот, а теперь с вами займется взводный. Займись.
1: Встать! Хирра!
2: Ротмистр уходит.
1: Садись!
4: Ну-ка, посмотрим, как вы знаете высочающих и начальствующих особ. Сысоев, я господин взводный. Скажи мне полный титул командира нашего корпуса. Чего евокаешь? Я тебе евокну.
2: Ты чего такой некрасивый сегодня?
4: Так что два зуба их высокородь выбить мне изволили. Ну, слушай, титул. Лучше отче наш знать должен. Его превосходительство, святый его величество, генерал-адъютант, генерал от кавалерии... Безобразов! Ну, а титул командира дивизии?
3: Молчишь.
4: Его превосходительство генерал-майор Раух! Ну, а кто наш бригадный? Не знаешь? Ну так слушай. Его сиятельство, свиты его величества, генерал-майор, князь Юсупов, граф Сумароков, Эльстон. Именитой.
0: Ну, а что вы, серые порции, знаете про ордена? Вам пуговицы блестящие с орлами дадены, и то спасибо скажите.
4: Бывают ордена разные. Орден Леопольда, орден Искандер, Салис и Тадж Бухарской, английская подвязка и Патрикея, орден Спасителя греческий и Колотрава испанская и Богоматери Монтизанской. Вольно определяющий. Повторите.
2: Я право не могу, господин взводный.
5: Это тебе не университет. Тут думать надо.
2: Много таких знаний вбивали в головы солдат. А о грамоте зачем и думать? Грамотный мужик беспокойство. А когда от зевоты, нуди, гнуси и тоски становилось тошно даже взводным, начинались забавы.
6: Куруленко! Я, господин взводный, на носках! Суда! Честь имею явиться, господин взводный!
4: Стой здесь до особого распоряжения.
6: Слушаю, господин взводный.
0: Архипов! Я, господин взводный! На носках! Суда!
6: Честь имею явиться, господин взводный.
4: Стой здесь до особого распоряжения.
5: Куруленко, ты хохол.
6: Так точно, господин взводный.
5: А как русских называют у вас хохол? Как?
6: Кацапы. Москали, господин взводный.
5: Как? А ну, Архипов, бей хохла! Чего у нас русских обзывает так?
2: Архипов покорно, как автомат, бьет Куриленко по шее.
5: Архипов! А кто? Кто Куриленко?
6: Хохол, господин взводный.
5: Куриленко, он тебя обижает. Как он тебя обзывает? Дай ему раза.
2: Куриленко покорно, как автомат, бьет по шее Архипова.
5: Ну, слушай оба мою команду. Кру! Гум! Отставить! Чище, как на пружинке! Кру! Гум! Отставить! Чище, как на пружинке! Где служите, как на смотру! На царской службе забыли! Кру! Гум! По своим местам! Шагом! Ишь!

0: На молитву становись, равняйсь, Ирна, молитву начинай.
1: Как стоишь?
0: Как стоишь? Отставить молитву!
1: Я вас научу, как тумбочки будете стоять у меня в строю, как мертвенькие.
0: Сказано, строй святое место, сукины дети. Продолжай молитву.
1: Молитва продолжается. Царская Россия воюет. Висла, Мазурские озера, Галиция, Карпаты, августовские леса. Царская Россия воюет. Двадцать миллионов мужчин, оторванные от семей. Царская Россия воюет. Год 1916. Окоп, солдаты, говор. Сысоев тихо напевает.
0: Yeah.

0: Ох, б'ють народ. І за що б'ють? Що я когось немців обидел? Или мене немець обидел? Такой же солдат, как і я. До служби он в земле копался, і я копался. А тепер іди, бей його, а он тебя. Пленных тут гнали, и зла в них нет, и у меня на них нет. Была бы моя воля, ушел бы отсюда, хоть по жневью босому идти до самого дома. Траву бы ел, хлеба не просил, уйти бы отсюда. Ох, б'ють народ, б'ють.
1: Из-за поворота окопа выходят офицер и вахмистр. Солдаты приподнимаются.
2: Придется Сысоева под шашку. Если под суд отдать, ему же хуже будет. И вообще дрянь он.
3: Ваш скороть, где поставить прикажете?
2: Тут, наверху, на брустве.
3: Наверх, ваш скороть?
2: Ну да.
1: Офицер уходит.
3: Это Сысоева Ваньку. За что? Взводному по роже дал. Тот его загрыз, сосвета сживает.
1: Ну, постоит, не спортится.
3: Так его ж туды, наверх. Но брось.
4: Сысоев, под шашку, только час.
1: Слушаю, господин вахмистр.
4: Становься.
3: Приказано. Ну, все одно, либо под суд. Смерть ведь на суде примешь. А тут, может, обойдется. Ну, лезь. Лезь, милый, наверх, с молитвой. Ну.
1: Солдаты не верят ушам и цепенеют.
3: Лезь, милый, с меня спросят. Ну, оба ж пропадем. Ну, лезь, ну, лезь, Сысоев, ну, лезь, ну, постой там малость. Я в раз, я скоро доложу отстоялому. Ну,
4: ну, лезь, Сысоев, лезь.
1: Прощайтесь, земляки, Бог видит за напрасну. Сысоев лезет по лестнице на бруствер.
4: Стал, как полагается, стоять российскому императорскому кадровому гвардейцу.
1: Солдаты бросаются к бойницам.
3: Не стреляй, братцы, не стреляй, хуже будет.
1: Убьют Ваньку,
3: немец сыпанет.
1: Господи. Отче наш.
3: Немец махает. Лянька.
5: Рус. Камрад. Wir wollen nicht schießen. Нет сейчас стрелять. Не можно.
3: Камрад.
5: Солдат! Камрад! Солдат свой! Не бей его!

0: кличут, не бьют.
1: Видит, в чем дело. Входит вахмистр. Сысоев, живой! Сысоев, шашку в ножных, в окоп! Рж! Ой, милая. Камрад. А? Камрад. Понимает.

0: Прогремел октябрь, пошел год незабываемый, 18-й. С германского фронта начался великий исход окопного народа. Будет с войной, пошабашили, земля зовет. А по пятам эшелонов идут гайдамаки на Украину. Стена стальных шлемов германо-австрийских дивизий идут, и искры сыпятся из подкованных сапог. Ой, быть беде! Стойте, товарищи! Не бегите к дому! Нет, не слушают. Домой! Домой! Теплушка. В ней солдаты в папахах с котомками. Дверь закрыта. Чего там? Пустите, братцы! Замерз! Полно и так. Некуды. Не пущать никого. К лешему набьется тут разные сволочи.
1: Офицер, мы водой золотые погоны от Москвы удирали.
0: Братцы, замерзаю. Иди к чертовой матери. Я вот тебе пойду. Слышь, открывай. Убирайся. Разорался горластый. Кипятком от шпаря отскочь. Эй, берегись. С пулемета дерну, кости кишки прошью. Ну? Ты кто? С пулеметом-то. Сысоев отбился от своего шалона. Какого? Гвардии драгунского полка. Открывай, слышь! Пущай лезет. А то ошалелый верно прошьет, а? Ишь, гвардия! Ну, лезь!
2: Дверь со скрипом открывается. Вваливается Иван Сысоев, у него винтовка, шашка, сумка и ручной пулемет.
0: Эва, хотел в нас застрочить, а? Ничего себе, швейная машинка, а? Ну, двери закрой, эй! Напустили черти холоду. Эй, там! Открой! Ну, кто еще там? Открой! Иди к чертовой матери! Открой! Полно здесь, некуда! По-человечески говорю, открой! А еще что? Что еще? Гранату хотите? Рвану!
2: Упущай, лезет. В мене тоже. Серьезный.
0: Лезь давай! Здоров, гренадер! Ишь, сколько вас гранатных таких понаделали, а? Здоров. Долго стоять-то будем. А вот начальника станции тиснут, так и пойдем. Саботаж чисто.
3: Стрелять, гадов!
0: Ишь, Гаврилы, шалом держу. С какого фронта, земляк? С германского. Отвоевались? Не совсем. Ну, начисто. Теперь кто же против нас, да? Земляки. Вон, видите, у меня два зуба выбиты. Ну, видим. А знаете, кто выбил? Корнет, офицер наш. Еще в 13-м годе. Ни к черту, вы, говорит, не годитесь на занятие это. Вида нет, приемы плохо выходят. И раз по зубам, два и вышиб. А потом на бруствер он меня ставил под шашку. Стреляй, немец! Во! В революцию он с полка убег. Бывало, у нас тоже вот в егерском полку подлом же... Стой. Знаешь, где этот офицер? Эван он. Гренадер сидит. Переодетай! Назад! Берегись! Офицер, держа высоко гранату, плечом открывает дверь, спрыгивает и ускользает. Убег! Ловко! Черт, а! Ну где его тут на путях ночи-то сыщешь? Поймаю где? Живого съем! Попомните! Так говоришь, папаша, кто ж теперь против нас? Нету, мол. А этого видел? Не заметил? Куда они бегут? Корнилову. Бить их надо идти сейчас, пока не собрались. Организуются? Плохо будет. Надо в отряды идти.
3: Это в Красную гвардию?
0: Да.
3: Красную? Ну и иди, а мы домой. Не навоевался, эх? Вот поди, поди, тебе офицера сделают, как бог черепаху сделал. Ты что, много понимаешь, да? Умный, большевик?
0: Да.
3: Ну и воюй, кто тебе держит? Вали один в цепь, просыпайся! Да брось его, ребята!
0: Да, земляки, придется хватить.

0: Бой!
1: Какая часть, товарищи? Первый Луганский социалистический партизанский отряд. Кто во главе? Ворошилов. Кто он такой? Луганский рабочий. Идет еще отряд.

0: пути, в руках у нас винтовка.
1: Какой отряд, товарищи? Партизанский, добровольческий, Красной армии шахтеры. Кто во главе? Щаденко. Кто он такой? Донской области портной. Идет еще отряд. Шинели старые, виды видывали, бойцы на заказ, здоровые.

0: Какой отряд, товарищи? Конной, партизанской? Кто во главе? Буденной! Кто он такой? Старый солдат, драгун. Я с вами!
1: А куда ты, парень, а куда ты, парень?

Австро-германские дивизии шли стеной на Украину и Дон. Шли рядом белые офицерские русские части, беспощадный полк Дроздовского. На Дону уже атаман-генерал. Пошла на крестьян охота, как на зверя.

кончилась медовая жизнь вернувшихся фронтовиков, и было ей счету на дни. Нет в гражданской войне нейтральных. Не станешь в сторонку, всяк задаст вопрос, ты с кем, за что, за кого, и каждый должен сказать, с кем он, за что, за кого. Не станешь в сторонку. Степь, курганы, темно. Медленно выходят с двух сторон двое.

0: Двое, зачуяв друг друга, останавливаются. Кто идет? Свой. Какой свой? Ну, свой, здешний. А ты чей? Свой. А ты кто такой? Тоже свой. Оружие есть, а в тебе? Ну, скажем, нету. Ну и у меня вроде. Но ты не бойся. Чего бояться? Ты б не боялся. Я. А я. Медленно сходится. Ну, здоров. Здоров. Куды путь держишь? А ты? Так, тут неподалече домашняя забота. Ну, и у меня тоже. На степных путях дорогах в то время за одно слово товарищ прощались с жизнью. Встретились, а разойтись ноги не идут. В затылок один и другой пулю получить боятся. Закурим? Закурим. Где служил земляк? В лейб-драгунах пришлось. В гвардии. А ты казак? Казак. Пытливо разглядывают друг друга, закуривая. Будто ты знакомый мне. Так все может статься. Мало, что ли, людей-то встречаешь. Мы-то серьезно поспорили мы с тобой, ехавши у Барановичей. Ты все за Ленина голос держал. А может, ты обознался, станишник? Ну, может. А прощавай, что ли? Прощавай. Ох, и храбрые же мы с тобой. Чего? Ну, напрямки давай, куда идешь? Кто такой? Я Сысоев, большевикам подаюсь. Ну, ох, друг, я ведь тебе чуть не зарубил. У меня шашка здесь. И у меня, брат, припасена. Чего подаешься? Мобилизуй. Кое-чего в хозяйстве забрали, фуражиры, офицерские, сучьи дети. Сапоги берег. Еще с позиции вез. Забрали. Ты, говорят, большевик, босота. Верно, не режусь в атаманы. А ты как? Тоже забрали. И разули. Ну, в местях пойдем. Тут меньше на людях надо быть. Огибом идтить куда-нибудь и выйдем. Где-то сказывали наши, красные есть. Буденный, что ли, командир? Пойдем. Ну, прощай, родная сторона. Испробовали белого счастья служивое. Почуяли, какое где право, вспомнили службу царскую, парады приятные, веселье смертное, зубобой офицерский, всю собачью долю. Взяли землю? Отдаст ее атаман. Жди. Вспомнили служивые, для чего шашки служат и что с ними сделать можно. В добрый путь, товарищи! Новые красные партизаны, держите к Царицыну! Над Царицыным нависла гроза. Кадровая казачья армия медленно надвигалась на вчерашних партизан, ставших 10-й армией. Становились защитники Царицына на места торжественно строго. В встречать врага решительным, а для многих тысяч последним боем. Чудесные бойцы, вставшие в 1918-м, мятежным вихрем крестьянским неслись по степям Дона, Кубани и Ставрополья. Бились смело. Но было и так. Разгоряченные, хмельные от боев, от удали, не мирились с отточенным порядком, со строгостью. Площадь у штаба. У крыльца беспорядочная толпа вооруженных партизан в кавалерийских бурках, черкесках и пехотных формах.
1: «Давай суды комиссара! Комиссар, выходи! Народ требует! Товарищи, стой как один! Обману не поддавайся! Мы босы голи, они в коже ходят! Мы страдаем, а не на бархате сплять! За что, товарищи? А с нас насмешки строят, ни в что ставят!
2: Требуем освободить невинно арестованных, а то штаб порубаем! Даешь комиссара, иди он, жаба!»
0: Ходит рабочий в гимнастерке. Он комиссар.
1: «Что? В гроб захотел? Арестовывать?
2: Генерала ломаешь? На нас плюваешь? Я вот тебе плюну с нагана, ноги сзаду выдернем. Освобождай арестованных бойцов! Не галдеть!»
0: Кого на испуг берете? Коммуниста, большевика на испуг берете? Не галдеть! По порядку. Говори один. В чем дело?
3: Мы тебе на Бога не берем. Мы тебе говорим, брось замашку. Сейчас приказ давай. Освободить арестованных бойцов. Ми боси голи, ты в коже ходишь, народ арестуешь.
0: Арестованы два бойца за отказ выполнить боевой приказ советской власти. Раз. Кто не выполняет приказа советской власти, тот наш враг, пособник атамана. Два. Невыполнение приказов поведет к развалу. Фронт рухнет. Офицеры вас передушат. Три. Вы этого хотите?
1: Товарищи, товарищи, глаза залепляете вам. Мороку клеить. Угад! Мы боссы голы! Ты в коже ходишь! И где правда? За что бьемся?
0: За что бьемся? За советы, за наши! Крестьянские, рабочие! Наша партия что приказывает сделать? Повиноваться!
1: Тут не старый режим тянуться да повиноваться.
0: Нам бойцы нужны, а не горлопаны митинговые.
1: Мы кадетов били, я сам ранитый был.
0: А теперь, если вот так, ого, кадеты нас побьют. Бойцы, приказ ясен. Арестованные будут отданы под суд. Каждый узнает, что постановит суд. Наш суд, рабочий, крестьянский. В бою кто изменяет, тот не наш. Кто не согласен со мной? А ну, кто не хочет исполнять порядки Красной Армии? Кто? Тот может сдавать оружие и катиться. Ну, разве можно?
2: Пусть к офицерам катится, кто изменил. Оружие для боя надо. Так все в порядке, товарищ, а? Ну, ясно, что же. Да суд разберется, ну, сами понимаем. Можно разойтись, товарищи. Так партия руками политических работников, не знавших колебаний и страха, выковывала регулярные полки, бригады, дивизии, корпуса, армии. Воля партии была выполнена, и армии, наши армии, были созданы. Буденновский полк в боях растет. Идут в него люди с алыми бантами, служить без срока, держаться до последнего, совестью не кривить. И слово данное держат, ценят выше жизни своей. Дивизия уже у Буденного.

0: обила эта дивизия корпус кубанской генерала Покровского. Но попали в плен 5 братанов буденовцев. Прощайте, лихие честные головы, братаны буденовские. Нет больше коней под вами, нет в руке острой шашки, и не вьется красный штандарт над полком. Под темным небом кончается жизнь. В степи, где с измальства знали простор, с табунами ходили, потом мужиками стали, землю пахали. Умирать пришла пора. Сердца горячие остынут, и навсегда закроются глаза.
1: По буденовцам! Айва! Взводом! Взвод! Молитесь!
0: Некому!
1: Взвод!
0: Дрогнуло белое сердце офицерское, белое от того, что высохло, кровь в нем от злобы.
1: Отставить! Расстреливать не будем.
0: Мила, несказанно мила жизнь каждому. Каждая травиночка сладка, даже полыни, горькой стебель. Как жить хочется, жить и где-то снова кипеть кровью, и где-то снова найти родные полки. А где они?

0: стоят, не чуя ног, не чуя рук. Жизнь будет, жизнь.
1: Расстреливать вас не будем.
0: Только, может, за эту милость в руки шашку дадут и пошлют своих рубить. Не будет буденовец атаманом служить, и ни один не кажет покорности.
1: Не будем расстреливать, живьем закопаем.
0: Яму для них живей! Угасают жизни, не знает пощады враг. В степи под темным небом живьем столкнули в могилу буденовцев пленных. Пропали навсегда, совестью не скривили, служили в Красной армии.
2: 153 тысячи бросил генерал Деникин на Москву.
3: Так громче!

Москва, Москва, держись, родимая, советская, за тебя помирать пойдем. Идут грозные офицеры и казачьи лавы на штык сажать дерзких хамов. Простонародье нагайкой полосовать. В Кремле царя венчать.

наша партия бросает клич: «Пролетарий на коня!» И потекли встреч белой конницы полки конные Буденного.

ударили! Ать, два, держись, получай! Прорвали фронт белых под Воронежем, пошла конная в прорыв, вырвалась к станции Касторной и ночью в белый стан влетела. Прорван фронт белых. Идет конная. Дневка выпала короткая. Стали.

0: И вот, говорят, с Москвы приказ. За печатями, значит, а в приказе Ленин и пишет. Приказываю, говорит, выбрать самых, что есть смелых буденовцев, по одному с полка, незаметно их послать и живьем Деникина поймать, значит, Деникина, и в Москву, Кремль, мне, Владимиру Ильичу, доставить. Доля фа, ты не ври, не ври, добрая. Эх, ну, а тебе что, жаль, что ли? Ну и соврал. У нас старое время в гусарах, а теперь не старое время. Гусар, эй, там, сюда пленных привели, можно шинель, аль сапоги сменять можно, но тащи их к огню мамонтовых детей. Вводят двоих пленных. Здорово, отцы, станичники, какие вы будете?
1: Гундаровские.
0: О, гундарцы, самая злая сила. Наших как что, так и к ногтю. Так, отец, а?
1: Зови Митрия. Он с казаков и быть-то гундарской.
2: Митрия! Яу! Иди сюда! Я спать лёг! Иди же! Чего? Иди кашу с салом есть!
1: Бегу!
0: Вбегает Митрий с ложкой. Иди каша! Уже сварим, а после, вон, земляки твои, целуй их. Митрий смотрит, узнал среди пленных отца.
3: Товарищи, батя мой туда. Батя, боже мой. Вот свиделись.
0: Свиделись с батей, да и простились. Сколько наших пленных зарубал отец? Да, Митрий, шел бы ты от Селева.
3: Думаешь, защипало? Как бы в тебе, Сысоев, где не защипало? Взводной. Гляди, жалостливый какой нашелся. Я и сам, как надо, батьке милому голову снесу.
0: Батя, вы наши их, а мы ваши их.
3: Во, батя, погоди, Митрий, погоди. Товарищи, ну чего с папенек этих возьмешь? Тоже бутылки темные, глаза закрыты, офицера их и ведут. А чего они тогда идут? Ой, тебе, поди, приходилось. Да время. Тоже ходил, как пешка, ать-два, потом опомнился, что к чему разобрал. Да пустые живут старые, но ума набираются. Эх!
0: Все смотрят на Митрия.
3: Товарищи, ежели меня испытать хотите, давайте.
0: Кладет руку на эфес шашки и выхватывает ее. Отец подходит к Митрию и говорит:
3: так, Митрий, так, сынок, сила,
0: сила, парень.
3: Брось, Митрий, ну брось ты, ну, в их оружия нет, сдались сами. Да чего их обижать-то? Ну, садись, садись, садись, старая.
0: Эй, ну, закуривай. Ростовый город, и мы прославим и на Садовой, и дом поставим. Вот долси тебе этот Ростов, а?
3: Дойдем, не гуди в ухи.
4: Простые, честные бойцы Красной Армии были прямо все, как Митрий, а Митрий был, как все.

0: К Ростову, преследуемые конной армией, отступали белые. Взят Ростов, белые за Доном, у Батайска. Рванулась конная, но попал на прорыве в плен братан один.
1: Прикажите вести пленного.
0: Входит буденовец в шлеме и гимнастерке без пояса.
1: Здорово!
2: Здрасте.
1: Какого полка? Дивизии?
2: Нашего конного полка боец.
1: Номер?
2: Неграмотный я.
1: Много ли вас красных?
2: Много.
1: Точно сколько?
2: В России 1,5 миллиона.
1: Говори, не дури! Где красные части расположены?
2: Расположены. Расположены по всему свету.
0: Бережно поднимает буденовку и пальцем указывает на концы красной звезды.
2: Во где. В Европе раз, в Азии два, в Африке три, в Америке 4, 5, и шо как забыл. Комиссар знает.
1: Ты что, смеешься?
2: Как на присяге. Все всерьез. Какой тут смех? Не с девками хоровожусь.
1: Поговори еще.
2: Ладно, поговорю. Вот объяснил, где расположены мы. И верно. И шли, скажем, с боями. И шо с Царицына? Народ попадает в эскадроны. Другие валят. Везде добровольные бойцы. Вот и выходит, что везде расположены. Валом валят к нам.
1: Ты босяк. Тут агитацией заниматься.
2: Зачем? Я истинно глаза открываю.
1: Кто тебя тут услышит?
2: Услышат. Верное слово, оно слышно.
0: Из зрительного зала доносится.
3: Слышим, братан, слышим!
0: Семь тысяч верст прошла первая конная за годы гражданской войны. Не забыт 18-й год, не забыт 19-й, не забыт 20-й, ничто не забыто. Шашки востры, кони повыкормлены, и нет человеческой силы, нет силы машин против трудового народа.

Я скрывал, где я работаю. Говорил, что работаю на заводе по заданию ЦК комсомола. Мать не верила мне. Она, должно быть, думала, что я связался с какой-то шайкой жуликов, спекулянтов. Она совершенно случайно обнаружила у меня пистолет и деньги, зарплату за месяц. И все время допытывалась, откуда у меня пистолет. Отец догадывался, что я работаю в ЧК, но боялся заговорить со мной об этом. Вдруг его догадки оправдаются. Он считал себя марксистом, но большевиком не был. И очень горевал, что его единственный сын пошел по пути Германа Ковалева. После крупного разговора со мной он понял, что я уже не тихий безропотный паренек, а коммунист. А это говорило не только о моих политических убеждениях, но и о характере. Людмила знала, где я работаю, но никогда ни о чем не расспрашивала. И хорошо, что не расспрашивала. Ей нельзя было волноваться. Она ждала ребенка. Однажды ночью меня вызвали для участия в операции. Ордера на арест руководителей крупной подпольной организации были на руках у нашего командира, товарища Сабурова. Только у ворот нашего дома я узнал, к кому мы идем с обыском и кого должны арестовать. Если хотя бы на полчаса раньше я знал, куда ведет меня моя судьба, куда меня ведет мой командир, я бы сказал ему, что мне нельзя, не нужно, не следует идти в эту квартиру. В эту ночь я впервые понял, что такое опасная профессия.

0: случилось, папа?
1: К нашим воротам подъехала машина.
2: А что ты волнуешься?
1: По-моему, это чекисты.
2: Успокойся, Геннадий. Чекистам нечего у нас делать. Людочка, играй.

0: и Всевышний не оставит нас.
1: Они входят во двор. Слышишь, Нина? Они идут по двору.
0: Успокойся, Геннадий. Чекистам нечего у нас делать, пойми ты это.
1: Люда, играй, девочка.

0: никогда нет спички. Где же спички, Нина?
1: Что ты шумишь, Геннадий? Мы не крые памундье.
2: Пардонема, мой
1: что
2: друг.
1: Что ты нервничаешь? У нас на каждом столе спички. У нас везде спички. К чему ты прислушиваешься?
0: Они же идут. Идут, слышишь?
1: Идут? Глупости, я ничего не слышу.
3: Папа, не может быть, чтобы сквозь такие толстые стены были слышны шаги?
0: Когда страшно, всегда слышно, все слышишь.
1: А почему тебе страшно, Геннадий?
0: Да, они идут. Выдержка и хладнокровие. Восемнадцать-23. Иван Никифорович, я... Горшковым уже пришли. Так, выдержка и хладнокровие.

0: выдержка и хладнокровие. Выдержка и хладнокровие.
1: Ничего не понимаю. Папа, что ты делаешь? Зачем? Зачем ты сжигаешь эти бумаги? Ничего не понимаю. Неужели?
0: Я знаю, кто нас предал. Нина!
1: Нет. Значит, ты. Ты, Геннадий. Как ты мог? Как ты мог опуститься до такой низости?
0: Спасение России от этих вандалов — это не низость, Нина!
1: Папа, неужели это правда? Неужели это правда? Зачем? Зачем тебе надо было из-за Горшковых, из-за этих подлецов?
0: Когда-нибудь ты это поймешь, моя девочка. Люда, Люда, играй. Играй. Играй же! Нина, открой.
1: Хорошо. Я открою. Прошу вас, пожалуйста.
2: Разрешите?
0: Вы спрашиваете разрешение?
3: Ne sois pas grossier, je t'en prie, Геннадий.
2: Je vous comprends, madame, et je comprends l'agitation de votre mari. Будем говорить по-русски. Я понимаю состояние вашего мужа. Элементарная вежливость.
0: Когда это было видано, чтоб вежливые люди в 12 часов ночи врывались в чужую квартиру?
2: Положение обязывает. Геннадий Александрович.
0: Вы уверены, что разговариваете сейчас именно с Геннадием Александровичем?
2: Вы слишком агрессивно нас встречаете.
4: Здесь сожгли какие-то бумаги.
2: Ну, то, что сожжено, к сожалению, уже не бумага. Геннадий Александрович, есть у вас оружие?
0: Оружие?
2: Ну, да, пистолет или что-нибудь другое.
0: Револьвер есть.
2: Дайте, пожалуйста.

0: Возьмите.
1: Мы из ВЧК. Должны произвести у вас обыск. Но чтобы не выворачивать все наизнанку, прошу показать все, что вы сами считаете для нас важным. Оружие, золото, иностранную валюту, документы, бумаги, касающиеся деятельности вашей подпольной организации.
0: Никакого другого оружия у меня нет. Валюты нет. Ни о какой подпольной организации я не имею ни малейшего представления. Никаких бумаг и писем, компрометирующих меня как честного гражданина, у меня тоже нет.
1: Тогда прошу проводить в ваш кабинет. Женщин прошу остаться здесь.
2: Геннадий.
0: Прости. Прости, родная. Я не мог поступить иначе. Прошу вас.
1: Ермаков, встань у окна.
2: Хорошо. Миша, почему ты здесь? Почему ты здесь? Неужели... Негодяй! Подлец! Мама! Мама! Мама!
3: Девочка моя!
2: Мама, это я во всем виновата. Это я погубила тебя, себя, отца, мама. Это я во всем виновата.

нашем доме все от мала до велика знают, что происходит у Горшковых, у Барабановых, и никто не смеет выходить из своих квартир. И только дворник Тимофей, старый шакал, полицейский доносчик, прихлебатель Горшковых, делает вид, что его ничего не интересует.

0: Я думаю о том, чтобы всех, всех до единого, кто считал меня раньше своим верным слугой, всех, кто бил мне морду, а я кланяюсь, благодарил, спасибо, Барри, всех, кому я служил верой и правдой, кого я почитал, боялся, всех, кто одаривал меня деньгами, портками, сапогами, поскорее переловили бы, перестреляли бы, перевешали бы, чтоб они не успели про меня никому рассказать. Или чтобы всех этих нехристей, большевиков переловили бы, перестреляли бы, передушили бы к чертовой матери. Вот о чем я сейчас думаю. Ах, Тимофей, Тимофей, тяжкая твоя доля.
1: Тимофей, там автомобиль. Кому?
0: Семен Иванович, беда, беда, барин.
1: Ну, что случилось?
0: К вам, барин, к батюшке вашему пришли. Там у вас такое творится. Батюшка ваш, стрелялись.
1: Отец стрелялся?
0: Ну, слава богу, жив-здоров, помешали ему убить себя. А вы знаете, барин, вы знаете, голубчик, кто их сюда привел?
1: Ну?
0: Змееныш. Змееныш Ермаковых.
1: Мишка? Ермаков?
0: Барин, голубчик, родненький, куда вы? Куда вы, голубчик, навстречу пули? В пекло головой, упаси вас, Господи! Слышите, барин? Слышите, идут. Идут, бегите. Бегите, барин, бегите, родненький, а то и вас, бегите!
1: Пусти,
2: мы вели через наш двор арестованных врагов революции. Домовладельца Горшкова и Геннадия Александровича Барабанова. Геннадий Александрович, отца моей Людмилы. Я был замыкающим. Во дворе не было никого, кроме дворника Тимофея.
0: Михаил Николаевич. Михаил Николаевич, до свидания. Я говорю, до свидания. Не ответил. Ну, погоди, щенок, и твой конец не за горами.
2: В эту ночь я потерял любовь, семью, мечту о спокойной жизни.

0: Твое почтение, царь Михаил Николаевич.
1: А, Павел Тимофеевич, ну садись, сидим.
0: Ой, ревматизмы. Проклятые ревматизмы совершенно замучили, а то я уж не так стар. Всего 66 годочков.
1: 66? Всего на год старше меня. Ну да, так оно и есть, на год старше. Павел Тимофеевич, а сколько было батьке твоему, когда он отдал Богу душу?
0: Батюшке? Ну что ж, батюшке было тогда годков это 40. Ну да, 40 с хвостиком. Угу. Он ведь в 19-м году скончался от болезни. Проклятые ревматизмы унесли старика в могилу. Мы ведь, Михаил Николаевич, раньше в подвале-то жили. Это меня аж после Великой Отечественной на второй этаж перевели, чтобы хоть на старости лет пожил по-человечески. Спасибо. Спасибо нашей власти. Уважили мое пролетарское происхождение. Спасибо.
1: Значит, тебе в 18-м было...
0: Аккурат 18. Угу. Я ведь ровесник века.
1: Ну что ж, вполне сознательный человек.
0: Насчет сознательности я это не жалую.
2: Добрый вечер, Михаил
3: Николаевич. О, Леночка.
0: Здравствуйте, Леночка.
3: А где Боря?
2: Это очень сложный вопрос, Михаил Николаевич. Где он и когда придет, знает только он сам.
3: Да. Ну, садись, посиди с нами, стариками. Так, ну куда молодежь собралась?
2: В кафе.
3: В кафе.
2: Ну, теперь, наверное, не попадем.
3: А что такое?
2: Собирается, как красная девица.
3: Леночка, а из Адамовск так ничего и не слышно?
2: Ничего, Михаил Николаевич, молчат.
3: Угу. А может быть, в этом самом целинном совхозе Комсомольской ничего и не произошло? Да, а все это выдумал журналист для того, чтобы показать красоту души Алёши Карпова.
4: Добрый вечер!
3: А, Боря?
0: Здравствуйте, Боренька.
5: Я готов, Лена.
2: Не Алёши, а слеп ведь Коля Дедухин.
3: Да Дедухин для журналиста только предлог. Главный его герой Алёша Карпов. Виновник несчастья, которого мучат угрызения совести.
2: Вот получится конфуз с нашим письмом, а?
3: Ну и дай бог, пусть будет конфуз, лишь бы не было слепого человека.
5: Совершенно справедливо, дядя Миша.
3: А вот почему ты меня зовешь дядей? Я скорее тебе дедушка.
5: Логично. Согласен, дедушка Миша.
3: Ах, мне бы твои годы, и сидеть бы здесь с тобой, Лена. Эта скамейка, наверное, помнит многих влюбленных. Мне бы твои годы, и был бы я твоим соперником.
2: И было бы гораздо веселее, Михаил Николаевич.
3: Вот тебе наверняка было бы веселей. А ему каково?
2: Да?
3: Я бы соперником был, ох, каким страшным. Я бы не заставлял себя так подолгу ждать.
5: Да я соперников не боюсь, я сам страшный.
3: А вот это хорошо, что страшный. А то бывают такие соперничные, на них смотреть противно. А все-таки дед вернее. Вот тебе сейчас сколько?
5: О, уже 23.
3: О, уже 23, да. Ну вот прикинь, мне 65.
2: Ну не может быть, дядя Миша.
3: Ну ты мне не льсти, я же не старая дева. Мне 65. Если бы в 19-м я женился, моему сыну сейчас было бы 46. И он бы вполне годился тебе в отцы.
0: Да, Боренька, вполне бы годился вам в папаше.
5: Ну что же, арифметика правильная, но беспредметная.
3: Да, беспредметная. Эх, молодость, молодость. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко... Как дальше?
2: Не знаю.
3: Ну, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж.
2: Красиво.
5: Но несовременно.
3: Да, это, конечно, это несовременно, это я понимаю. Но это, как говорится, кому редька, а кому фиалки.
0: Кому редька, кому фиалки.
3: Значит, в кафе молодежь собралась, да?
5: В кафе, дядя Миша. Может быть, мы пойдем, Лена?
2: Стоять в очереди? У меня пропало всякое желание.
5: Ну, а зачем? Мы пойдем в кафе «Пегаль». А если тебе не понравится, перейдем к дядюшке Мариусу. Там, знаете, всегда прохладные подают отличный абсент.
2: Паяц.
3: Будете танцевать твист.
5: Нет, я предпочитаю летку Йенку.
3: Это что такое?
5: А это вот так вот. Тай-тай.
3: Нравится?
4: Как всякому культурному человеку. И потом, знаете, меньше устаешь.
6: Такси!
4: Если вы нас захотите найти, после 10 вечера мы будем в ночном баре. Добрый вечер!
3: Добрый вечер.

0: Эх, молодость, молодость. Это ты хорошо сказал, Михаил Николаевич. Кому редька, а кому фиалки. Только в жизни очень часто наоборот случается. Кому горькая редька положена, тот ведь чужие фиалки нюхает.
1: Загадками говоришь, старик.
0: А знаешь ли ты, Михаил Николаевич, кто был в прошлом твой сосед?
1: В прошлом?
0: Ну да, в 18-м.
1: Ты что, рехнулся, старик? Он в 18-м.
0: А я тебе не про него говорю, я тебе говорю про его деда, Барабанова Геннадия Александровича. Ты знаешь, кем был Барабанов в 18-м году? И что с ним стрясло, знаешь?
2: Эй, ты, пролетарского происхождения.
0: Что ты? Что ты, Михаил Николаевич?
2: А помнишь ты Мишку с вашего двора?
0: Какого Мишку?
2: Мишку, которого вы с отцом Змеенышем называли. По ночам выслеживали. Вон там, в подвале жил.
0: Я не помню никакого Мишку.
2: А ну, посмотри мне в глаза, сволочь!
0: Что ты, Михаил Николаевич?
2: Мишка, гадина!
0: Вы не шутите так?
2: Твой отец от ревматизма подох, как же? И тебя я помню, Пашку Косова!
0: Господи, не погуби, старик.
2: А ну, уходи отсюда! Уходи, чтобы духу твоего не было! Уходи! Пакость! Я все помню! Все! Черта с два я что-нибудь забыл!

0: Тимофей! Тимофей! Ты что же, подлец, меня обманываешь?
1: Варин, родненький, голубчик, ей-богу, я не собирался вас обманывать. И даже в мыслях у меня этого не было. Мишки Ермакова не было дома целых 3 дня. Целых 3 дня Мишки Ермакова не было дома.
0: Ага. Мишка Ермаков идет. Так, молчи и ни слова, понял? А не то первым уложу. Я встану за углом, а ты подметай.
1: Подметай? Подметай! Здравствуйте, Михаил Николаевич!
2: Здравствуйте!
3: Кто там в подвале? Выходите! Вашего сына, Мишку Ермакова, убили!
2: Это убили мою мать.

0: Бедный ты, Миша. Если б люди знали, как ты любил революцию, как ты любил комсомол, как ты любил свой город, если б люди знали, каким ты был честным, чистым, правдивым. А, ты мыслишь, значит, ты не умер. Мозг твой работает, значит, ты жив. Не сдавайся, не сдавайся. Надо жить, жить во что бы то ни стало. Жить назло врагам. Держи ее зубами, жизнь. Делаще много, и ты еще очень нужен. Только бы скорее на операционный стол, пока во мне осталось хоть немного крови, хоть немного, чтобы могло биться мое сердце. А пока жив, жив.
1: Тимофей, люди с тебя спросят. ЧК с тебя спросит, почему ты не кричал, когда в человека стреляли. Да ведь они могли убить и меня.
0: Ну так тогда кричи сейчас, кричи, сволочь, если хочешь спасти свою шкуру. Видишь, человек умирает.
1: Помогите, помогите,
2: помогите! Люди, люди, люди, вот мы, там на дворе, пойдите, убили человека. Спасите, спасите жизнь. Это наш сосед, Мишка Ермаков. Мы его все так любили. Ой, спасите, спасите, Ермаков. Спасите, жизнь.
1: Отродье проклятое, получил свое. Господи, на все ведь твоя воля.
3: Что здесь случилось, Тимофей? Кого это унесли?
1: Горе! Горе, барышня! Убили нашего дорогого, нашего родного. Врага нашего прихлопнули, барышня.
3: Кого? Кого убили? Что ты говоришь, Тимофей?
1: Мишку, змееныша Ермаковых прихлопнули.
3: Мишу!
1: Барышня, голубушка, да куда вы? Куда вы в такую ночь? Из-за кого вам пропадать? Из-за этого выродка? Ведь это он батюшку вашего Геннадия Александровича под пулю погнал.
3: Пусти, подлец! Миша! Миша!
1: Ах ты, шлюха проклятая, знаю, чего у тебя нутро горит.
3: Миша!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Маяка» очередной выпуск ретро-рубрики «Чего старенького». У микрофона коллекционер и пропагандист музыки прошлых лет Игорь Макаров. Программа сегодня у нас довольно плотная, есть что рассказать, что показать, поэтому без особых предисловий давайте приступим к первому музыкальному номеру. А будет это популярный довоенный фокстрот в исполнении оркестра Якова Скоморовского. На этикетке пластинки, вышедшей в 1938 году, указано название «Прекрасный день». Однако знатоки танцевальной музыки тех лет без труда узнают мелодию квикстепа «О Джоэнна» композитора Лоуренса, записанную английским оркестром BBC под управлением Генри Холла. На советских перепечатках значилось «Иоганна» — «Квикстеп». Популярную мелодию взяли в свой репертуар музыканты оркестра Скоморовского, где она и получила новое, весьма оптимистическое название. Надеюсь, любители музыки прошлых лет считают приятным день, когда им удается что-то интересное услышать в нашей передаче или даже записать на магнитофон. Вот фокстрот «Прекрасный день» — такая, в общем-то, редкая запись. Включаем проигрыватель, слушаем.

«Фокстрот. Прекрасный день» прозвучал с пластинки 1938 года оркестра под управлением Якова Скоморовского. В этом коллективе, кстати, начинала свою творческую карьеру Клавдия Ивановна Шульженко, чью запись мы послушаем следующим номером. Песня «Мой старый парк», как и многие другие произведения из репертуара певицы, была любима слушателями. Правда, на патефонных пластинках она не выходила и по радио звучала не так часто, ввиду повышенного времени звучания – 4,5 минуты. Лишь с появлением долгоиграющих дисков у любителей музыки появилась возможность в середине 50-х годов приобрести эту запись в домашнюю фонотеку. Особо высоким качеством обладали пластинки, выпущенные по технологии долгоиграющих, но со старой скоростью 78 оборотов в минуту. Некоторое время термин «долгоиграющие» присваивали и таким пластинкам. К концу же 50-х произошло окончательное размежевание. Долгоиграющими стали называть пластинки на 33 оборота, а обычными на 78. Последние выпускались до 69 года. Такой небольшой экскурс в историю грамзаписи. Сейчас слушаем экспериментальную долгоиграющую пластинку на 78 оборотов. Песню «Мой старый парк» поет Клавдия Шульженко.

0: Я пришла к тебе, мой старый парк, как навстречу давним другом.
1: Это была песня «Мой старый парк». Музыка Островского, слова Бахнова и Костюковского. Звучал голос Клавдии Шульженко. К тем же 50-м годам относится и следующая запись. Песенка «Сероглазая» из кинофильма «Огонек в горах». Спел ее молодой драматический актер Михаил Новохижин. Ныне, если не ошибаюсь, он возглавляет одно из высших театральных учебных заведений. Фильм сейчас уже, конечно, никто не помнит, а вот песня, благодаря патефонным пластинкам, прописалась во многих домах. Ее с удовольствием называют наши слушатели. Ставим на проигрыватель пластинку 58-го года. «Сероглазая» поет Михаил Новохижин.

0: славу я. Люблю твой взгляд, улыбку, звонкий смех. В мире ты крикнул тот же день.
1: В исполнении Михаила Новохижина прозвучала песня из кинофильма «Огонек в горах» «Сероглазая». Музыка Андрея Бабаева, слова Гарольда Регистана. Теперь обратимся к старинному русскому романсу. «Твои глаза зеленые» — сочинение Бориса Фомина и Константина Подревского. Сразу три радиослушателя просят разыскать эту запись. Особенно мне хочется сделать подарок участнице нашего новогоднего конкурса, москвичке Елене Кошкаревой. Она прислала нам очень хорошие стихи о музыке, спасибо. А вот в самом конкурсе не повезло. Оказалась она в той весьма немногочисленной компании, не угадавших ни одной песни в итоговой десятке символов прошлого века. В качестве утешительного приза нашей постоянной слушательнице, а также для всех любителей романсов, звучит популярное еще с 30-х годов произведение «Твои глаза зеленые». Поет Алла Баянова.

Романс Бориса Фомина на стихи Константина Подревского «Твои глаза зеленые» звучал в записи Аллы Николаевны Баяновой. Фонограмма 70-х годов. Кстати, несмотря на то, что это сочинение еще довоенное, ни один из знаменитых наших исполнителей почему-то не записал его на пластинку в то время. Попадаются лишь более поздние записи на долгоиграющих дисках. Довольно редкий случай. Ну, а очередной выпуск рубрики «Чего старенького», как это не покажется грустным любителям музыки, подошел к концу. Но грустить не надо, говорят вам редактор передачи Тамара Салахидинова и ведущий Игорь Макаров. Завтра в это же время мы вновь встретимся. И именно так же «Грустить не надо» называется известная мелодия Матвея Блантера, чей день рождения приходится на 10 февраля. Популярным его фокстротом в исполнении ансамбля «Мелодия» мы отдаем дань уважения памяти знаменитого композитора и прощаемся с вами до завтра. Всего вам хорошего!

театра, его оперы пользовались феноменальным успехом. Приведу лишь один отзыв. Игорь Стравинский считал, что Беллини досталось дар мелодии без всяких просьб со стороны. Как если бы небо сказало ему: «Я даю тебе именно то, в чем отказываю Бетховену». Опера Беллини, конечно же, о любви. И, на мой взгляд, именно это чувство вдохновляло композитора на создание его удивительных произведений, особенно его любовь к оперной певице Марии Малибран. Об этом и повествует музыкальный радиоспектакль «Третья любовь Винченцо Беллини», первую часть которого я и предлагаю вашему вниманию.

0: на календаре 1875 год. Вот уже 4 десятилетия, как скончался Винченцо Беллини, гениальный композитор и мой самый большой друг. Великие люди не уходят бесследно. Беллини оставил миру чудесную музыку, а мне свои письма. Как правило, они начинались словами: «Дорогой Франческо Флоримо». Винченцо прожил короткую жизнь. Он пронесся по музыкальному небосклону, как яркий метеор, и угас в 34 года. Многие говорили, будто умер он от холеры, но я уверен, что от любви.
1: Ты прав, Франческо. От любви к Марии Малибран. Это была моя третья великая любовь. Впервые я полюбил еще юношей. Мою избранницу звали Мадалена Фумароли. То была несчастная любовь. Потом я увлекся замужней дамой Джудиттой Турино. Я полагал, что сделал окончательный выбор, но явилась Мария, и все перевернулось. Не знаю, насколько она любила меня.
2: И ты еще сомневаешься? Да я боготворила тебя. Не веришь? Судьбе трудно противостоять. Я умерла ровно через год после твоей смерти. День в день. 23 сентября.
1: Это случилось в Лондоне?
2: Нет, в Манчестере.
1: Это хорошо. Пусть мои воспоминания о Лондоне останутся неомраченными. Ведь Лондон – место нашей первой встречи в мае 1833 года.

0: В майские дни 1833 года в Лондоне на сцене Королевского театра ожидалась постановка трех опер Беллини: «Пирата», «Капулетти и Монтекки» и «Нормы». Главные женские роли в них должна была исполнять знаменитая Джудитта Паста.
1: Пароход, на котором я пересек Ла-Манш, прибыл в Лондон под вечер. Но приближение ночи не чувствовалось. Фонари, светившие на каждом шагу, обращали ночь в день. Впечатление было ошеломляющее. Но еще сильнее меня поразило другое. На улице я увидел человека, несшего длинный шест с фанерным щитом, на котором крупными буквами было выведено: «В театре Дрюри Лейн дается опера Сомнамбула Беллини, партию Амины исполняет знаменитая Мария Малибран». Понятно, я тут же устремился в театр. Однако попасть на спектакль оказалось не так-то просто. Все билеты в партер и ложи были давным-давно распроданы. Спасибо герцогине Гамильтон. Услышав про мою беду, она предложила мне свою ложу.

0: Я не присутствовал на том спектакле «Сомнамбулы» в лондонском театре Дрюри-Лейн, поскольку находился в Неаполе. Но знаю из писем Винченцо, что в интерпретации английских певцов опера ему решительно не понравилась.
1: Решительно? Дорогой Франческо, у меня просто не хватает слов, чтобы передать все мое возмущение от этого спектакля. Моя сомнамбула была истерзана, вымучена, точнее, как говорят жители Неаполя, ободрана до костей. Моя бедная музыка, что с ней сделали эти англичане? Исполняли они ее на языке птиц, скорее всего, попугаев, которые я был не в силах понять. Лишь когда пела Малибран, я узнавал свою сомнамбулу.

0: Забыв, что я нахожусь в английском театре, где публика чрезвычайно чопорна, я закричал во все горло: «Браво! Браво! Молодец!» И изо всех сил захлопал в ладоши.
1: Понятно, такое бурное проявление чувств шокировало завсегдатаев Дрюри-Лейна. Как позднее признавалась мне Мария Малибран, она с замиранием сердца ожидала, как отреагирует зал на эту мальчишескую выходку, полным ли отрицанием оперы, холодным ее приемом, либо ограничится бойкотом исполнителей.
0: По счастью, все обошлось. Мой чисто южный порыв вулканического характера, совершенно чуждый, холодный, рассудочный Англии, в полном смысле этого слова, поразил и удивил детей Туманного Альбиона. Зрители оживленно выясняли друг у друга, кто этот смельчак. Не знаю, как это получилось, но все в один момент поняли, что в зале находится создатель оперы. Вспыхнула овация. Признаюсь, это был наилучший день в моей жизни. Недовольствуясь безумными аплодисментами, публика потребовала моего выхода на сцену. Молодые люди, восторженные поклонники моей музыки, буквально вытащили меня на сцену. И вот тут я впервые увидел Марию Малибран.
2: Известие, что Беллини направляется на сцену, потрясло всех нас. И солистов, и хористов, и оркестрантов. Мы поспешили ему навстречу. За кулисами творилось нечто невообразимое.
0: Именно! Что-то невообразимое! Едва я очутился за кулисами, как буйная толпа устремилась мне навстречу. Впереди всех была Мария Малибран. Увидев меня, она бросилась мне на шею и в каком-то восторженном порыве пропела фразу своей заключительной арии из сомнамбулы: «Ах, обними меня!» Более она ничего не произнесла, но и этого было достаточно, чтобы я и без того чрезмерно экзальтированный всем происходящим окончательно потерял дар речи. Я только смотрел на Марию и молчал.
2: Я тоже была очень взволнована. Шутка ли общаться с живым гением? Однако бурные, непрекращающиеся аплодисменты призывали нас на сцену. «Надо идти», — шепнула я Винченцо. Мы вышли к рампе, держась за руки. Понятно, финал оперы прошел на едином дыхании.

0: вскоре из Лондона я получил письмо. Дорогой Франческо Флоримо, всего несколько дней назад я ступил на землю Англии, а уже знаком буквально со всем Лондоном. Самые именитые люди английской столицы приглашают меня к себе. Совсем недавно маркиза Лэнсдауней устроила концерт, на котором звучали только лишь сочинения Беллини. Пели Рубини, Тамбурини, Джудитта Паста, Мария Малибран.
1: Тот вечер вылился в мой новый триумф. И Рубини, и Тамбурини были, что называется, в ударе. Их, однако, превзошла Малибран. Чудесно спевшая арию Амины из «Сомнамбулы», я был в восторге. Но еще большее впечатление на присутствующих произвела Джудитта Паста. Она исполнила арию из оперы «Норма», доселе еще неизвестной в Лондоне.

0: и моя опера «Норма», исполнявшая заглавную партию Джудита Паста, чрезвычайно понравились гостям маркизы Лэнсдауней. Не осталась равнодушна и Малибран.
1: Да, да, Винченцо, это прекрасная опера. До недавнего времени я признавала только двух итальянских маэстро, Россини и Доницетти. Но теперь к ним прибавился третий, Беллини. Мое выступление на сцене Друри-Лейн в опере «Сомнамбула» было первым знакомством с твоей чудесной музыкой. Ну, конечно, мое исполнение партии Амина еще далеко от совершенства, но сама музыка мне очень понравилась. Она какая-то необычная, идущая из глубин сердца. Винченцо, я хочу петь партию «Нормы».
0: Это совершенно невозможно. Партия «Нормы» уже отдана Джудите Паста. Она исполнит ее в начале июня в Королевском театре в свой бенефис.
1: Неужели ничего нельзя сделать?
0: Можно. Я напишу для вас другую оперу, которая будет полностью соответствовать вашему голосу.
1: Винченцо, ловлю вас на слове. Завтра мы отправляемся за город, чтобы обсудить сюжет новой оперы.

0: Эту прогулку я никогда не забуду. Мы ехали в экипаже по широким улицам Лондона, по нескончаемым набережным Темзы, по пустынным паркам, таким прекрасным в эту летнюю пору, столь напоенным ароматом цветов. Мария сама правила лошадьми и делала это очень умело. Я сказал ей об этом.
1: Я очень люблю править лошадьми. И вообще я люблю путешествовать. Когда я жила в Париже, то нередко в жаркие июльские дни отправлялась на юг, к морю. Едва только экипаж достигал Италии, как я бросалась в лазурные воды.
0: И вас не утомляли столь длительные поездки?
1: Нисколько.
0: А как относился ваш супруг к этим длительным вашим отлучкам?
1: Винченцо, вы должны знать обо мне все. Буквально все. Я родилась и выросла в музыкальной семье. Мой отец Мануэль Гарсия, родом из Севильи, был прекрасным тенором, пел в Париже, в театре императрицы. Он и меня сделал певицей. После первых успехов в Лондоне, Неаполе и Париже я последовала за своим семейством в Нью-Йорк. В Нью-Йорке я вышла замуж за пожилого и богатого негоцианта. Похищая у театра лучшую его надежду, господин Малибран обещал вместо лавровых венков и непостоянной славы спокойную жизнь и достаток. Непредвиденные обстоятельства положили конец его щедрости. Вскоре господин Малибран открыл мне свое истинное финансовое положение и объявил, что для отвращения постигшего нас несчастья я должна снова вернуться в театр. 12 июля 1828 года я выступила на сцене Королевской музыкальной академии в Париже в партии Семирамиды.
0: Вот тогда-то вы, очевидно, и познакомились со своим вторым супругом Шарлем Берио.
1: О нем я расскажу позднее. А пока примите мои искренние поздравления. Ваша новая опера «Норма» — шедевр. И я хочу, чтобы и другая опера, которую вы напишете для меня, была бы столь же волнующей.

0: то, что Винченцо влюблен, и влюблен не на шутку. Я сразу же понял, едва только развернул письмо, полученное мною из Лондона.
1: Дорогой Франческо Флоримо, со дня первого представления «Сомнамбулы» я стал близок с Малибран. Она высказала мне свое восхищение моей музыкой, а я свое восхищение ее огромным талантом. Я пообещал написать для нее оперу на сюжет, который будет отвечать ее душе. Эта мысль необычайно волнует меня, мой дорогой Флоримо.
0: Я лучше других знал о способности Винченцо воспламеняться любовью с первого взгляда. Неистовое начало его бурной страсти обыкновенно пугало людей. Требовалось время, чтобы этот пожар несколько поутих. Я стремился как-то умерить пыл моего друга и написал осторожное письмо Джудитте Паста с тем, чтобы она воздействовала на Винченцо.
2: Я серьезно отнеслась к письму Франческо Флоримо, поскольку в театральных кругах Лондона чересчур настойчиво стали поговаривать о неравнодушии Беллини к Малибран. Желая предостеречь Винченцо, я в то же время опасалась казаться навязчивой. Но выход все же нашелся. Дорогой Винченцо, все убеждают меня, будто вы намереваетесь в ближайшее время приняться за новую оперу. Так ли это?
1: Слухам надо верить.
2: Чудесно. Значит, мир в скором времени получит новый музыкальный шедевр. В то же время досужая молва утверждает, будто вы намереваетесь посвятить свою оперу Марии Малибран.
1: Я в восторге от ее таланта.
2: У Марии много талантов.
1: На что вы намекаете?
2: Позвольте поведать вам одну историю, случившуюся со мной этой весной.
1: Джудитта, вы меня пугаете.
2: Отнюдь, я просто хочу вам помочь. Так слушайте. Этой весной, Винченцо, я, как обычно, отдыхала на своей вилле на озере Кома. Однажды вместе с племянницей Пепиттой я прогуливалась по окрестностям моей виллы и вдруг вспомнила, что вечером должна быть в Милане. Мы поспешили домой. Но на дороге меня и Пепитту едва не сбил экипаж с двумя мужчинами. Один из них был высокий и мрачный, другой — небольшого роста, с пышной шевелюрой и очень выразительными глазами. Они любезно предложили нам свои услуги. Я попросила отвезти нас на виллу Паста. Понятно, они догадались, с кем имеют дело, и представились. Оказалось, что это американцы и, к тому же, поклонники моего таланта. Пока я переодевалась в дорожный костюм, американец помоложе подсел к роялю и принялся наигрывать арии из моего репертуара. Слыша его игру, я подивилась тонкостью и точностью исполнения. Более того, я даже спела арию «Каста Дива» под его аккомпанемент.
1: Джудитта, я чрезвычайно заинтригован. Кто же были американцы?
2: Я сама все время размышляла об этом. Когда вечером мы прибыли в Милан, и коляска остановилась подле палаццо Триджани, молодой американец припал губами к моей руке. Он умолял подарить ему на память перчатку. После первого же бала убеждал меня: вы выбросите ее как ненужную вещь, а у меня она будет сберегаться вечно, смоченная благоговейными слезами. По растерянности я спросила: кто вы? Ваш пылкий взор меня смущает, а ваши речи трогают, присутствие волнует. Американец протянул мне книжечку в черном бархатном переплете. Возьмите этот сувенир, вам все расскажет.
1: Я чувствую, что вся эта странная, в чем-то мистическая история имеет самое непосредственное отношение ко мне. Разуверьте меня. Вы молчите, Джудитта? Что это была за черная книжечка?
2: Ни единая страница в ней не была заполнена. Уже потом, в спокойной обстановке, я разобрала на золотой застежке надпись «Мария Малибран».
1: Так это была Мария? Не может быть. Зачем ей понадобился весь этот маскарад?
2: Не знаю. Но мне кажется, что она вообще любит примерять маскарадные костюмы. В Нью-Йорке Мария представляла светской львицей и добропорядочной супругой. В Милане искательницей приключений. В Париже любительницей дальних путешествий. В Лондоне оперной дивой и нежной вздыхательницей. А какой она будет завтра? Боюсь, что никто и никогда так и не постигнет ее переменчивую натуру. Вас это не страшит? Винченцо.
1: На самый краткий миг я поверил услышанному. Но тут же вспомнил день своего прибытия в Лондон, спектакль «Сомнамбулы» в Дрюри-Лейн, свою встречу с Марией за кулисами и ее пылкие слова. «Ах, обними меня!»

0: Вот так принимали в Лондоне оперу Беллини «Норма». В середине августа 1833 года Винченцо вернулся из Англии в Париж и уже отсюда отправил мне письмо в Неаполь, начинавшееся традиционным приветствием: «Дорогой Франческо Флоримо, наконец-то после пятимесячного отсутствия я вновь в Париже. В Лондоне я имел счастье видеть свои оперы в блестящем исполнении. В «Сомнамбуле» пела Мария Малибран, в «Пирате», «Капулетте» и «Монтекке» и «Норме» Джудитта Паста. Паста была восхитительна. Я никогда не видел ее такой великой, такой невероятной, такой вдохновенной. В Париже я возобновил переговоры с дирекцией Гранд-Опера о постановке моей будущей оперы. Но обнаружилось несходство интересов. И тут антрепренер итальянского театра заказал мне оперу. Выбор сюжета предоставлен мне.
1: Отправив письмо Франческо Флоримо, я сразу же засел за другое в Брюссель, адресованное Марии Малибран. В то время она готовилась вторично стать матерью. Там ли находился ее супруг Шарль Берио, не знаю. Впрочем, и не хотел знать.
2: Винченцо, никаких «впрочем». Я уважаю Шарля как большого артиста.
1: Уважаю?
2: Извини, что я так поздно посвящаю тебя в историю своего второго брака. 5 лет назад, в 1829 году, я совершала турне по бельгийским провинциям. На очередном концерте в замке Шимаи я встретилась с молодым скрипачом Шарлем Берио, которого видел еще в Париже. Но как он изменился за прошедшее время? Возмужал, стал уверенным в себе. А главное, как преобразилась его игра. Она очаровывала. Недаром многие прочили Берио в преемнике Паганини. Я сразу же испытала к нему душевное расположение.
1: Расположение?
2: Опять не то слово. Это было какое-то наваждение, подобное искушению святого Антония. Причем в роли Антония выступала и я. Не в моих правилах скрывать какие-либо чувства, поэтому я приняла решение незамедлительно объясниться с человеком, который мне так нравился. К несчастью, Шарль тогда был безнадежно влюблен в красавицу Зонтак.
1: В Генриетту Зонтак? Знаменитую певицу?
2: Да. Но это обстоятельство ничуть не смутило меня. Затрудняюсь сказать, что так способствовало моей решимости. То ли бархатистые глаза Шарля,

0: Не знаю, что и сказать. Завтра я уезжаю на гастроли в Россию. Россия — сказочно богатая страна. Если вас ничто не удерживает здесь, то давайте попытаем счастье в холодном Петербурге. Вы согласны?
1: А как же зонтик? Я не привыкла ни с кем делить успех. В Россию Берио уехал один, а я отправилась в Париж, ибо нигде так не аплодируют артистам, как в этом городе. Здесь я пела вместе с Зонтик, своей несостоявшейся соперницей, в «Тайном браке» Чеморозов, «Танкреди России».
2: Мария, а как же Берио относился к твоим успехам?
1: Когда он вернулся из России, то уже больше не вспоминал Зонтик. В начале 1832 года мы вместе уехали в Бельгию. Здесь поселились в предместье Брюсселя. Вскоре у меня родился ребенок.
2: Мария, перед моим отъездом из Лондона ты подарила мне написанный тобой мой портрет.
1: И медальон со своим изображением.
2: Конечно, ты помнишь и про мое обещание написать для тебя оперу. Так вот, я, кажется, приступаю к ней.
1: И как же она будет называться?
2: Пока что не знаю. Но эта опера...

0: он сообщил мне, что свое творение посвящает несравненной Малибран. И просил передать весточку Марии, которая тогда жила в Неаполе. Она пела в театре «Сан-Карло». Я поспешил выполнить поручение моего великого друга. Сеньора Малибран, композитор Беллини просит сообщить вам, что приступил к работе над оперой «Пуритане», посвященной вам, вашему таланту.
1: «Пуритане»?
0: Да. «Пуритане» — это значит «чистый». Сюжет оперы подсказал эпизод из истории гражданской войны в Англии между пуританами, приверженцами реформатора Кромвеля, и сторонниками короля Карла I Стюарта.
1: Ну почему он сам не сообщил мне об этом? В последний год Винченцо совсем не писал музыки, убаюканный триумфами в разных городах Европы. А ведь жизнь артиста — это непрерывный труд.
2: Небольшая вилла в пригороде. Из моих окон открывается чудесный вид на Сену. Главное, никто меня здесь не беспокоит, и я быстро завершу оперу.
1: То, что называется «Пуритане»?
2: В это слово я вкладываю особый смысл. Плохо одно, что мой новый либретист, граф Карло Пеполи, больше заботится о рифмах, нежели об эмоциях. А ведь в опере основное — страсти, обуревающие героев.

0: 14 июня 1834 года Винченцо закончил 4 номера первого акта «Пуритан». Еще через месяц весь акт был завершен. Он заверял меня, что ему понадобится всего 50 дней, чтобы поставить в партитуре последнюю точку.
1: Тогда же я получила ноты арии Эльвиры из первого акта «Пуритан».

0: Винченцо, я очень довольна Арией Эльвирой. Она великолепна. Ария написана в том же ключе, что и в Сомнамбуле, но мелодия еще красивее. Я уверена, партия Эльвиры станет моей любимой. Ты удивительно почувствовал природу моего голоса. Каждая нота так удобна, что пение не требует никакого напряжения. Я заключила контракт с театром Сан-Карло на карнавальный сезон. Попробуй завершить оперу к этому времени.
1: Мария, опера посвящена тебе, но пишу я ее по заказу итальянского театра.
0: Значит, Эльвиру будет петь другая?
2: Тогда же я написал в Париж. Винченцо, я слышал, будто бы премьера твоей новой оперы «Пуритане» пройдет без участия Марии Малибран. Верно ли это?
1: Все обстоит именно так, мой Франческо.
2: Винченцо, подумай, что ты делаешь. Ведь лучшей исполнительницы тебе не найти.
1: Возможно, но сейчас я полон иных настроений. Ты помнишь, Франческо, 4 августа 1822 года? В тот день мы шли по Виа Толедо в Неаполе. И вдруг мимо прогремела коляска. В оконце мелькнуло лицо Маддалены Фумаролли. Я бросился следом. Наконец коляска остановилась возле театра Нуова. Недавно мне приснилась Маддалена. Она звала меня.
2: Зная, как суеверен Винченцо, я побоялся сказать ему, что Маддалена Фумаролли — его первая несчастная любовь. Месяц тому назад умерла.

0: осенью 1834 года я вновь приехала в Неаполь, поскольку заключила контракт с театром Сан-Карло. Вскоре пришло письмо от Винченцо.
1: Мой ангелочек Малибран, значительная часть второго акта «Пуритан» уже закончена. Осталось написать только дуэт басов. Партитуру первого акта показывал Россини. Интродукцию он нашел великолепной. Что касается инструментовки, то она его удивила. Он сказал, что даже не предполагал, что я так могу сделать. Россини очень любит меня. Очень-очень. Как только кончу «Пуритан», тут же возьмусь за другую оперу специально для тебя. Сюжет превосходный. Густав III по драме Скриба. В Париже она идет с шумным успехом. Наступает новый 1835 год, в котором мы непременно увидимся. Лишь это обстоятельство заставляет меня с нежностью думать о будущем, которое, надеюсь, будет счастливым для нас.
0: Густава III пока можешь оставить в покое. Дирекция Сан-Карло готова принять к постановке «Пуритан». Премьера, пусть в декабре, пройдет в Париже, а в январе поставим оперу в Неаполе. Партия Эльвиры полностью соответствует моему голосу. Что же касается моих партнеров, тенора Дюпре и баса Порто, ты легко транспонируешь их партии. Единственная трудность – партия Ричарда Форда. В Сан-Карло нет баритонов подходящего диапазона, так что ее придется переписать для второго тенора.
2: 14 декабря 1834 года опера «Пуритане» была завершена, а 24 января 1835 года увидела свет рампы в Париже в итальянском театре.

0: И тут случилось то, чего никто никак не ожидал. Беллини официально объявил, что посвящает оперу «Пуритане» не Марии Малибран, а французской королеве.
1: Винченцо, как ты мог это сделать? Так-то ты держишь свое слово.
2: Посвящение королеве всего лишь дань дворцовому этикету. Этот шаг призван укрепить мое общественное положение. На самом же деле опера твоя. Более того, специально для тебя я сделал новую редакцию партии «Эльвиры».
1: Я боюсь тебе верить. Но если все обстоит действительно так, как ты говоришь, то я непременно спою эту новую партию «Эльвиры», если, конечно, успею.
2: Отбрось всякие сомнения. И вообще, откуда они у тебя?
1: Ах, Винченцо, мало ли что может случиться и с тобой, и со мной.
2: Мария, мне не нравится твое умонастроение. Что за мистика?
1: Меня преследуют нехорошие предчувствия. Впрочем, все уже позади. Хочешь, я сотворю заклятие?
2: Заклятие? Какое?
1: Я очень хочу спеть партию Эльвиры, предназначенную мне. Но если я ее не спою, то никто другой ее не споет. И вообще не прикоснется к ней ни через 100, ни через 200 лет.
2: Твое заклятие, Мария, трудно будет проверить. И почему ты уверена, что обо мне вообще будут помнить через 100 лет?
1: Будут, Винченцо. А благодаря тебе вспомнят и про нас. И скажут, наверное, неплохие были певцы, а твоя Эльвира останется моей навсегда. Я это чувствую.
0: Предсказание Малибран сбылось. Ни одна певица из суеверного чувства не исполняла партию Эльвиры в редакции, сделанной специально для Малибран.
2: Все же мне кажется, Мария, что ты меня не любишь.
1: Винченцо, твоя музыка заполонила все мое существо, так что в моем сердце не осталось места для тебя, как для человека.
2: А как же Шарль Берио?
1: Шарль, ну, совсем другое дело. Он большой артист, но музыка его, несомненно, останется с нами. Она не уйдет, как твоя, в будущее. Не станет посланницей нашего времени потомком. Поэтому для него в моем сердце так много места.

0: Последний год жизни Винченцо я, к великому сожалению, так ни разу его и не видел. Он был в Париже, я в Неаполе, но он постоянно звал меня к себе.
1: Дорогой Франческо Флоримо, я по-прежнему живу на вилле, принадлежащей англичанину Леви. Последние дни я испытывал сильное недомогание, но сегодня мне лучше. Думаю, что все страшное позади. Вот только немного болит голова.
0: В ту пору Винченцо часто навещал салон княгини Бельжойозо, не зная, что притягивало его туда. Возможно, желание быть среди людей. Но общение с завсегдатаями этого салона не столько поддерживало его, сколько угнетало, даже губило. Здесь у него обнаружился тайный недоброжелатель. Этот человек, постоянно носивший черные очки, досаждал Винченцо своими беседами. «А ваша опера «Пуритане», — говорил он, — истинный шедевр, творение гения. Жаль, что гении столь скоро угасают. И смеялся, видя испуг на лице собеседника. Эти слова убивали Винченцо, в последнее время обуреваемого мистическими страхами.

0: конце сентября 1835 года из Парижа пришло письмо, в котором сообщалось о смерти великого композитора Винченцо Беллини. Почему он умер, никто никогда не узнает. Говорили, будто от холеры. Не так ли, сеньор Берио?
1: Несомненно. Впрочем, распространялись и иные слухи, компрометирующие имя моей супруги, Марии Малибран. Но я заверяю, что...
0: Скажите, как умерла Мария?
1: Как? В сентябре 1836 года я вместе с Марией отправился из Лондона в Манчестер на музыкальный праздник. Мария чувствовала себя неважно, но крепилась. На очередном выступлении в городском соборе, когда зазвучали хор и орган, она неожиданно впала в необъяснимую веселость. Затем зарыдала. Через несколько минут ей удалось взять себя в руки. И выступление продолжилось. Вечером того же дня мы были приглашены на концерт в дом госпожи Карадори. Мария с блеском исполнила труднейший дуэт из оперы «Андроник», а потом арию Эльвиры из «Пуритан». Никогда, никогда еще ее голос не звучал столь чисто и пленительно.

Едва Мария пропела последнюю музыкальную фразу, как ей стало плохо. Она побледнела, с ней сделался нервический припадок. Через 3 дня Марии Малибран не стало. По странному стечению обстоятельств она умерла день в день с Беллини, 23 сентября. Но это, право, ни о чем не говорит.

0: А вы слушали музыкальное радио.
1: Все мы любим истории со счастливым концом. Придумать счастливый конец рассказа нетрудно. Значительно труднее в жизни посоветовать человеку, как поступить ему, как найти путь к своему счастью.

0: Эвальд.
1: Эвальд, посмотри. Видишь ту маленькую черненькую? В кардебалете танцует. Да ты не туда смотришь. Вон вторая слева.

0: Как все странно пошло после этого вечера. Везде, в автобусе и дома, на работе и в свободное время, чаще всего тогда, когда это было совсем ни к чему, Эвальд видел перед собой маленькую тоненькую девушку. За короткий срок он 4 раза побывал в театре, 3 видел свою балерину. Теперь он, словно охотник, внимательно следил за ней, совершенно не интересуясь танцами главных героев. Даже курить не выходил в антракте. Все теребил программу, пытаясь среди множества фамилий угадать ее имя. Наконец, Эвальд решил обратиться за помощью к Вайрису. Признаваться во всем Эвальд, конечно, не стал.
1: О, я сочинил целый роман о неудачах какого-то знакомого, искавшего свою единственную любовь. Я предусмотрел все детали, даже маловажные, наделив парня такими свойствами, каких у меня никогда не было.
2: Ну ладно, дружище, полно, хватит. Значит, проняло. Холостяком все-таки не помрешь.
0: Эвальд хотел было возразить, что за чепуха, не фантазируй, но смолчал. Врать он не умеет.
1: Черт с тобой, отгадал. Напрасно я старался. Ладно, влюбился... Ты говоришь.
2: Так это ясно. Завяз по самые уши.
1: Мне и в голову не приходило влюбляться. Но эта девушка мне нравится. Интересует меня, понимаешь?
2: Да ладно, ладно. На что ты хочешь от меня?
1: Помощи. Я не знаю даже, как ее зовут.
2: Ну что ж, давай поразмыслим. Значит, ни адреса, ни имени, ни фамилии ты не знаешь. Вот что, друг, всунь ноги в башмаки и давай ходу в театр. Дождись ее, когда представление кончится. Там есть специальная дверь для артистов. Подстереги, заговори, что-нибудь да и выйдет.
1: У дверей? Да не буду я там стоять, как привидение.
2: Ну, пожалуйста, не стой.
0: Но проходит неделя, и Эвальд стоит у театра. У артистической двери. И ожидает, не обращая внимания на мимолетные неодобрительные взгляды, которыми прохожие награждают его. Вот и она. Эвальд следует за ней. И его переполняет радость от своей предприимчивости. Он все же узнал девушку. Да, это она. Она, а не какое-то там мерцающее видение на сцене. Да, но это только начало. Надо еще заговорить с ней.
1: Надо заговорить с ней.
0: Девушка не подозревает о своем поклоннике, она идет быстро. Эвальд робко следует за ней, держась на порядочном расстоянии.
1: Куда это она? Ага, на троллейбус.
0: Заговори, надо немедленно заговорить.
1: Да, не напрасно же я торчал столько времени. Поблизости никого нет. Стыда будет меньше, если она не ответит или просто поведет плечами. Но как заговорить? Что сказать? О, Господи, вот мучение.
0: Торопись! Она уже поднимается на мостик через канал, а ты все тащишься сзади.
1: Надо догнать ее. Лучшего места не придумаешь.
0: И место, и времени. Вечер такой теплый. И пахнет липовым цветом. Цветут липы.
1: Цветут липы. Только от этого не легче.
0: Троллейбусная остановка.
1: Еще не поздно. Сейчас подойду и скажу. Вы очень торопитесь. Вот неприятность. Вечно наш транспорт...
0: Когда не нужно, он опаздывает, а на этот раз летит, как на пожар. Девушка входит в троллейбус, за ней еще несколько человек, и пока Эвальд раздумывает, как быть, дверки захлопываются. Так длится еще неделю. Может быть, в конце концов, Эвальд и бросил бы свои прогулки до троллейбусной остановки. Но однажды... Однажды девушка взглянула на него пытливо и вопросительно. Эвальда даже в жар бросила. Губы Эвальда шевелятся, но ничего. Ни одного нужного, ни одного путного слова.
3: Что с вами, товарищ?
1: Я... Простите.
3: Да нет. Но в самом деле, что с вами?
1: Пожалуйста, не сердитесь.
0: Девушка качает головой. Надо бы повернуться и уйти. Но она медлит. За ней еще никто не следовал по пятам. Вот этот парень заметил ее и выделил единственную среди других. Она смотрит на незнакомого человека. Лицо красивое, во всяком случае, мужественное. И хорошо, что он молчит, не говорит всяких льстивых, избитых слов. Девушка вдруг улыбается.
3: Вы тоже на троллейбус?
1: Да-да, конечно.
0: Так это начинается. Они едут в пустом ночном троллейбусе, и в открытые окна ветер доносит запах цветущих лип. А потом он ее провожает до дома. Так это начинается.

0: Вернее, сразу же и прерывается. Потому что конец театрального сезона. До начала осени Эволд не увидит ее. Честно говоря, она не стала бы возражать, если бы парень начал допытываться, а что она будет делать летом. Неужто совсем не покажется в Риге? Но Эволд далек от таких вопросов, и девушка протягивает ему руку.
1: Спасибо, что проводили.
2: Значит, ни одного спектакля до самой осени?
1: Да, ни одного. До самой осени.
2: Жаль.
0: Лето проходит, как всякое лето. Может быть, только оно тянется чуть дольше. А может быть и нет. А когда в саду зацветают первые астры, начинается сезон в театрах.

Целое лето прошло. Разве будет она меня ждать? Ну и поклонник слова толком не сказал.

Он, конечно, не пришел. Мне надо было тогда говорить с ним поприветливее. Сказала свое имя и убежала. Ну, разве другая поступила бы так глупо? Лучше я выйду чуть попозже. Может, он опоздает.

0: проще.
1: Уже кончается, можно идти, пойдем.
2: Погреться бы хорошо.
3: Такси, такси надо.
4: Добрый вечер, Юта.
5: Добрый вечер. Вы были на спектакле? Знаете, сейчас после летнего перерыва не стоит ходить в театр. Сегодня вечером все выглядело очень бледно.
4: Разве? Я не заметил.
5: Вам тоже в эту сторону? Вы на троллейбус или дальше?
4: Что? Да-да.
5: Да что да-да? На троллейбус или дальше?
4: До троллейбуса, как и вам.
6: Говорят они мало, больше молчат. Сначала мешает безлюдная улица, потом битком набитый троллейбус. У дома Юты они прощаются.
4: Спокойной ночи, Юта.
5: Спокойной ночи.
4: Юта?
5: Да.
4: Юта, можно ли когда-нибудь вас навестить?
5: Вам можно.
6: Но вечер за вечером они прощаются у парадных дверей. Она вздыхает, он смущенно улыбается. Он пожимает руку Юты и уходит. Так повторяется много дней. Но однажды, когда Эвел, проводив Юту, собирался, как обычно, уходить, неожиданно хлынул холодный осенний дождь.
4: О, это надолго! А я, как назло, с собой плащ не взял.
5: Знаете что? Поднимемся ко мне. Вы дождик переждете. Хорошо?
4: Хорошо, Юта.
5: Заходите. Вот моя комната.
4: Вы тут одна живете?
5: Да, я снимаю ее.
6: Он осторожно присаживается, оглядывается. Он немножко удивлен. В квартирах людей искусства, именно квартирах, наверное, увидишь большую цветочную вазу, стоящую прямо на полу, кусок какого-нибудь яркого шелка над лампой, всякие там специальные книги, фотографии. А здесь довольно потрепанная мебель, скучно и деловито расставленная вдоль стен, и ни одной фотографии маленькой Юты. Но зато есть... Сама Юта.
5: Хозяйка, я плохая. Пить придется один чай. Но я ведь не ждала.
4: Чай – мой самый любимый напиток. Я в коридоре оставил пакетик. Разрешите? Вот. Вот.
5: О, пирожные. Спасибо. А у меня есть еще... Варенье, малина.
4: Великолепно. Малиновое варенье с чаем.
5: Лесная малина. Я сама собирала.
4: Значит, вы живете одна?
5: Да.
4: А родители?
5: Мама у меня умерла. А папа... Папа живет у брата, начальника железнодорожной станции.
4: Вот как?
5: Да.
4: А не лучше ли вы одна взять отца к себе?
5: Отец у меня слепой. Но как же он будет подниматься по крутой лестнице? А я ему высылаю деньги, навещаю каждое лето. Я заболталась, извините, я только соберу посуду.
6: Юта собирает и уносит посуду. Ее немного, можно унести всю сразу. Эвел поднимается из-за стола, подходит к окну. Внизу голый песчаный двор, много луж. А в дальнем углу двора узкая полоска садика. Но и там сейчас ничего нет. Земля уже подмерзла. Пусто, печально. Каждый день ей приходится видеть это.
5: Вот такой у меня пейзаж.
6: Юта улыбается Эволду. Какая она маленькая, как ей необходимо сочувствие и ласка. Эволд не может сдержаться. Минуту назад он и не смел мечтать об этом, а сейчас привлекает Юту к себе, целует ее.

0: Домой Эвальд возвращается в странном возбуждении. Он ничего не замечает вокруг себя. В троллейбусе платит за билет и тотчас небрежно комкает его.
1: Юта, Юта! Напрасно я изводил себя, боялся чего-то. Она простая девушка, хорошая, с добрым сердцем. И я мог прийти к ней раньше, неделю назад или две недели. Но нет, нет, лучше так, как это случилось сегодня. Маленькая, милая, маленькая, милая девушка. И вовсе не в небесных чертогах ты живешь. Прибегаешь домой в своем пальтишке, вешаешь его на вешалку в общем коридоре, а потом тебя ждет холодная пустая комната, ни одной стоящей девичьей безделушки и совсем пустяковое зеркальце. Купить бы тебе зеркало от пола до потолка. Ты могла бы репетировать тогда дома, ты танцевала бы, а зеркало из чистого-чистого стекла отражало бы каждое твое движение. Каждое твое движение, моя милая, маленькая Юта.

0: Неожиданно началась зима. Но по-настоящему Эвальд заметил ее, лишь когда Юта вместо своего коричневого пальто надела черное с недорогим серым мехом на воротнике. В этот первый зимний вечер Эвальд решился снова подняться к Юте. Все это время он провожал ее только до дверей. Нельзя допустить, чтобы о ней судачили. Но в этот вечер Юта выглядела такой одинокой, что Эвальд изменил свое решение. Они входят в дом и поднимаются наверх. Уже очень поздно. За стеклянной дверью в комнате хозяйки темно. Эвальд помогает Юте снять пальто, шарф. Он молча смотрит на Юту, обнимает ее. Юта прячет лицо у него на груди, потом, овладев собой, отстраняется.
1: Твоя хозяйка уже спит?
2: Спит. Не беспокойся. Завтра она меня подробно допросит, что за гость ко мне явился. Ну, идем в комнату.
1: Идем.
2: Сейчас чай заварю. Ужин я тебе предложить не могу, извини.
1: Без ужинов живешь. А ты, оказывается, легкомысленная.
2: Не беспокойся, кое-что поесть найдется. Погоди минутку, я только чайник поставлю.
1: Нет, нет. Мне пора. Уже поздно.
2: Опять?
0: Юта встает и отходит к окну. За окном белеет снег и качаются голые ветви.
2: Опять ты сразу уходишь, а я остаюсь одна. Когда ветер, всю ночь ветви стучат в стекло, а за окном только и видишь, что полузасохшую тую и узкую полоску снега. Ты же любишь меня. Ты вообще мог бы остаться тут?
1: Нельзя, Юта.
2: Нельзя? Правильно, нельзя. Правильно. Когда больше всего нуждаешься в человеке, когда даже дышать без него трудно, когда расстаешься с ним и кажется, что это на всю жизнь, именно тогда нельзя. Именно тогда.
1: Пойми меня правильно, Юта.
2: Я все понимаю. Оказывается, нельзя остаться с человеком, который... Идем. Идем, я тебя провожу.
1: Юта, Юта! Я обещаю тебе, скоро, очень скоро я поговорю с мамой. Ты понимаешь? Понимаешь, Юта?
3: Мама? Мама, ты не будешь сердиться, если ко мне придет гость? В воскресенье, мама, а? Ты сможешь?
4: Что же это за гость?
3: Девушка. Она балерина в опере.
4: Высоко берешь.
3: Нет, Юта еще не солистка, этого не так просто добиться. Но она ею, конечно, станет. С такими способностями, талантом. И внешне она прямо создана для главных ролей.
4: Ну что ж, воскресенье – подходящий день.
0: С самого начала все пошло не так, как следовало. Юта проехала лишнюю остановку на автобусе, а пока шла обратно, вся вымокла под дождем. Эвальд ее ждал. Когда они вошли во двор, Юта не заметила, что на крыльце стоит мать Эвальда в темно-коричневом шелковом платье довоенного покроя и на крахмаленном красивом переднике. Юта, вместо того, чтобы подойти поздороваться, нагнулась погладить взлохмаченную собаку.
2: О, песик! Ой, Эвальд, посмотри, какие мы оба мокрые!
1: Юта! Мама! Мама!
2: Ой, ой, я и не заметила.
1: Мама, это Юта.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Что же вы здесь-то остановились? Эвальд, не стой столбом. Проводи гостью.
0: Мать скрылась на кухню, откуда шел теплый и крепкий запах капусты. Какое же это начало зимы без доброго обычая гуся с капустой? Взгляд ее упал на пакетик гостинцев, принесенный Ютой. Мать развязала бечевку, сняла обертку. Лицо отвердело. Пирожные. Простые пирожные из магазина. Обед не удался. Гусиное крылышко на тарелке перед Ютой осталось почти нетронутое. Даже Эвальд не притрагивался к своей порции, хотя обычно в два счета уписывал все, что ему положили. Разговор не клеился, а молчать было неудобно. В конце обеда на столе появились компот и сливки. Компот из собственных фруктов. Большой серебряной ложкой на белом металле выгравировано число, когда крестили Эвальда, она, не скупясь, наполняла блюдце. После обеда Юту повели смотреть хозяйство.
2: О, у вас и свинья есть.
4: Ну, как же без свиньи? Эх ты, и же разошлась, баловница.
2: Когда не войду, всегда просит, чтобы ее почесали. Скотина, а тоже приветливость любит.
5: Хорошая свинья. Крупная.
2: У нас три чушки были, теперь одна осталась. Жалко резать. На Новый год припасаем.
4: Эвальд, не закрывай двери, проветрить не мешает.
2: И скотине дышать надо.
0: Через открытую дверь врывается в хлев промозглый уже совсем зимний воздух. Юта, выскочившая без пальто, с трудом сдерживает дрожь, как у щенка. И прислониться нельзя. Одежда-то выходная. Юта распрощалась рано. Эвальд провожает ее до остановки. На повороте за пеленой вечернего тумана виден приближающийся автобус.
1: Я мог бы проехать с тобой до города.
5: Нет. Зачем же? Путь не близкий, а завтра тебе рано вставать на работу.
0: Юта стоит последней. Она даже пропускает вперед каких-то парнишек. Она ждет. Может быть, Эвальд повторит свое предложение? Тогда она не скажет «нет». В городе они зашли бы в какое-нибудь кафе, выпили бы чашку кофе. Юта ждет. Но Эвальд молчит.
5: До свидания. Я преспокойно доеду одна.
2: Скажи мне, сколько она получает?
1: Маловато, маловато.
2: Я так и думала.
1: Ну и что? Ты знаешь, мама, она об отце заботится. Он у нее слепой, деньги ему посылает. Сердце у нее золотое, можно прямо сказать. И она веселая. Ну, в первый раз, кто не оробеет?
2: Она тебе нравится так просто, но как всякому мужчине. Или же, если так просто, то и говорить нечего. Девушка хорошая, миловидная, но если...
1: Тебе она не по вкусу?
2: Для жизни, для совместной жизни я бы тебе ее не пожелала. Молодая девушка должна быть повидней и просторопней. А то сегодня я вас обоих обслуживаю. Любую тарелку принеси, унеси, а она сидит.
1: Я говорю, она стеснялась. Первый раз в нашем доме. А ты, я видел, ей понравилось. И дом наш тоже понравился.
2: Так и ты не требуй от меня, чтобы я сразу же полностью ее раскусила.
1: А что она мало получает, то это ничего. Все начинают с малого. И потом муж должен жену обеспечивать.
2: Ты говоришь, она мало теперь получает?
1: Ну да, Юта еще не солистка.
2: А сколько получает солистка?
6: И сколько ждать, пока можно стать солисткой? И что, каждый человек становится солистом в этом балете?
7: Я не знаю. Нет, наверное, не каждый.
6: Ты ей уже говорил о свадьбе?
7: Нет еще. Я хотел тебе первой сказать.
6: Ну, ладно. Только больно скоро это у вас, как на пожар торопитесь. Запрещать тебе нет смысла. Заупрямишься и все равно наперекор мне сделаешь. Но подумай, подумай. Ведь не на день связываешься. Присмотрись, взвесь все.
8: Белоснежье. Михаилу Львову. Бобрыные хатки на дремной реке, рассветы упруги и свежи, за горной грядой в дорогом далеке лежит мое Белоснежье. Там летом белы от ромашек луга, но главное вовсе не в этом. Зимою встают там большие снега, и в полночь залитые светом. Такая в них нежность и белизна, и сила такая таится, что даже весна, огневая весна, долго медлит с ними проститься.
9: Вот тот рассказ простой и строгий, что слышала в тревожный час. Ее западня ждала за порогом, но друг ее от гибели спас. Вбежал в ресторан, шинель полицая, как пропуск служила ему. «Шпионка!» — он крикнул к ней, подлетая. «Сопротивление ни к чему!» И прошептал одними губами: «За дверью засада, беги! Должна ты спастись, ты слышишь, Таня? Это приказ! Беги!» Он стал стрелять, панику сея, Таню от пуль заслонил и улыбался, снега белее, ей из последних сил. И прежде чем прыгнуть в окно в неизвестность, она обернулась к нему, запомнила взгляд, открытый и честный, и голос: «Беги! Догоню!» И вдруг упал, но снова поднялся и снова упал. И так остался.

0: Любви и война, и даже смерть помешать не может. Любовь приходит к нам и на войне, и от нее укрыться сердцу нечем. Любовь без слов, без вздохов при луне, где 100 смертей от встречи до встречи, и каждый день одна и та же боль, а вдруг последней эта встреча станет. И вместо слов «люблю тебя» пароль «Гуд морген, фройлен», вместо «здравствуй, Таня».
1: Простите меня, но откуда вам известно все и даже в деталях? Значит, и вы в те дни были там?
0: Нет, я позже встретилась с Таней. Фронт был рядом, и в нашу часть ей пройти помогли партизаны. Все, что вы узнали сейчас, мне однажды она рассказала.
2: Значит, мы все изменить должны, все зачеркнуть и начать сначала?
1: А вы встречались после войны?
0: Нет, я больше ее не встречала. Но, простите, идти я должна.
1: Мы вас проводим.
0: Дойду я сама. А вы похожи чем-то на Таню.
2: Сценарий вряд ли будут ломать, ведь вся картина почти отснята.
1: Я понимаю. Легче снимать было в 100 раз девчонку с Арбата. Но не смеяться девчонке той и не бродить Арбатом весенним, если бы мир не закрыл собой тот паренек по имени Женя. Правда о нем должна быть жива. Ведь не зря же на мраморных плитах мы читаем простые слова. Никто не забыт и ничто не забыто.
3: 20-й век, нелегкий век, шагает по планете. За все сегодня человек перед людьми в ответе. И от ответа не уйдешь, хоть он порою труден. Сначала маленькая ложь, потом большая будет. И никогда, никогда мы не забудем этих ребят, что сражались до конца.

сердца. Свою мечту, свою любовь, друзей, что рядом с нами, мы закрывать должны собой, как закрывают знамя. За правду биться до конца, а не стоять в сторонке и проверять свои сердца по сердцу той девчонки. И никогда, никогда мы не забудем этих девчат, что сражались до конца.

0: Вера,
1: я ищу тебя целый час, а ты с этим грузчиком здесь.
2: Игорь, это Володя.
1: Вот как, Володя. Завтра съемки, ты помнишь?
2: Да, но лучше б их не было.
1: Что с тобой? Что означают твои слова?
2: Игорь, ты знаешь, Таня жива. Сейчас случайно на этом месте женщину встретили мы одну, которой все о Тане известно, которая с ней прошла войну. Тот полицай не предатель, слышишь? Это ошибка. Он ее спас. Что бы сказали люди о нас, если бы фильм на экраны вышел?
1: Вы бы пошли погулять, Володя? У нас тут творческий разговор.
0: Ну что ж, творите.
2: Володя, останьтесь.
1: Хорошо. Искусство не пункт устава. Если художник от факта ушел, то он имеет на это право.
2: Право на вымысел, но не на ложь. Нам не простят ее.
1: Кто? Потомки? Я тебя правильно понял? Ну что ж, давай тогда остановим съемки.
2: Ну?
1: Грандиознейший будет скандал. Дудника сдать все дела попросят за то, что в срок картину не сдал. Меня на хронику перебросят.

0: Ну и во Францию, как ни жаль, мы поехать с тобой не сможем. Что повезем мы на фестиваль, если картину сейчас отложим? Фильм этот слишком многое значит и в твоей, и в моей судьбе.
1: Что же делать?
0: Эту задачу предоставляю решать тебе.
1: Володя, спасибо, что не ушли.
2: И вам.
1: А мне за что?
2: За то, что я вас такой не видел. За этот вечер. Нет, все не то. В общем, я зря вас утром обидел.
1: Я не обиделась. Вы напрасно.
3: Вспомнить сегодня просто смешно. Я вместо школы мчалась в кино.

0: хоть грамотен ты не слишком. Как в жизни порой нам нужен такой родной косолапый Мишка. Что же мне делать, Володя?
1: То, что подскажет вам сердце.

0: Никого.
1: Ольга Сергеевна!
0: Где же она? Ольга Сергеевна! Смешон я, наверное. В руках букет, модный галстук. А что тут смешного? Правда, мне не 45 лет, но я молод душой. Честное слово. Словом, терять мне нельзя и дня. С ней объясниться немедленно надо.

0: Борис Борисович.
1: Как всегда опоздал. Я виноват. Ругайте меня. Только побудьте со мной немного. Вы мне как воздух нужны сейчас. Как луч в январскую стужу.
0: Зачем так много красивых фраз? И вы мне нужны, Борис Борисович. Вот постучалась в сердце война. Все заставляя прожить сначала.
1: Вы были на фронте?
0: Да. Всякое в жизни моей бывало. А вы решили, что я всегда только с дежурными воевала?
1: Выходит, мы фронтовые друзья.
0: Значит, и вы воевали?
1: Вы решили уже, что я всю жизнь воюю только с начальством. Нашу бригаду бросили в бой в 41-м прямо с парада.
0: И наша часть была под Москвой.
1: Выходит, мы воевали рядом. Да. Когда-то храбрым и Дудник был. Но кто поверит, что он под Прагой двух тигров лично в бою подбил, что у него медаль за отвагу.
0: Давно знакомы. А в первый раз по душам поговорили.
1: Ольга Сергеевна, провожу я вас. Руку прошу. Не откажите.
0: Товарищ Дудник.
1: На фронте выжил, а здесь погибну.

0: Володя, будь другом, тебя я молю. Уедем, уедем с тобой вместе.
1: Сеня, ты знаешь, тебя я люблю. Но, увы, я не сдвинусь с места. Каюсь, я виноват немного в том, что придется прыгать тебе. Ты прыгай, не бойся, овраг неглубокий. И помни, слава дается в борьбе. Посмотри, вот маленький склон. Словом, не трусь, чемпион!
0: Какой я к черту заслуженный мастер! Драная курица в роли орла. К прыжкам нет таланта, вот ведь несчастье. А, впрочем, была не была.
1: Попробуй, сейчас.
0: Нет, нет. Зачем мне гибнуть в расцвете лет? Надо ж, какой я осел. Не мог придумать, что я боксер, жокей, метатель, стрелок из лука. Нет, не могу совершить прыжок. Уедем.
1: Не в силах уехать сейчас. Сенька, влюбился я в первый раз.

Только этого нам не хватало. Двое друзей влюбились в подруг. И вот судьба уже нас разбросала. Ты здесь остаешься, я еду на юг.

0: Кто же она, фея, твоя мечта?
1: Вера Чернова.
2: Кинозвезда! Вот это да! Вот это новость! Влюбился Володька в актрису Чернову! Ну, как случилось все, расскажи!
3: В вечерней тиши сюда приплыла. Я ее вынес на берег.
2: Как поэтично! Нельзя ли яснее чуть-чуть, если возможно, короче?
3: Ну, словом, она вот здесь, у обрыва, стала тонуть.
2: Ах, вот оно что! Послушай, тебя же морочат!
4: Семен, ты о чем?
2: Подожди. Марина сказала, что грузчик какой-то Чернова вчера оскорбил, и та поклялась, что проучит нахала.
0: Ей плевать на твою любовь, ведь для нее это вроде хобби. Мол, захочу, и мужчина любой будет бегать за мной, как Бобик.
2: Я слушал, смеялся. Мне невдомек, что этот грузчик Володька, блистательный ум и ближайший мой друг. Слушай, Вовка, очнись от сна. Она с тобой играет в прятки. Она на тебя заключила пари.
4: Что ты сказал? А ну, повтори.
2: Это она сама говорила. Женщинам верить нельзя, старик. Всех задушил бы, кроме Марины.
1: Ну что ж, чем хуже, тем лучше. Мечты все развеялись вдруг.

0: Володя, я так спешила, чтобы сказать...
1: Что нам не по пути с вами, Вера.
0: Что случилось?
1: Да так, ничего. Просто спектакль окончился. Браво! Вы провели отлично его. Аплодисменты сорвали по праву. Были особенно вы хороши, когда кричали «Спасите!». И в монологе о правде и лжи, который прочли вы так вдохновенно. Впрочем, забудьте, что я говорил. Я от души вам желаю счастья. И новых успехов в новых пари.
0: Володя, что? Я вам скажу... А впрочем, лучше не говорить. Это теперь и глупо, и поздно. Шуткой вначале было пари. Кончилась шутка. Слишком серьезно.
1: Прощайте.

В общем, он прав. Финал, как в плохом кино. Душещипательный и бездарный. Пусть мы не встретимся. Все равно я ему за все благодарна. Однако идти мне пора. Ведь в ресторане уже с утра к съемкам идет подготовка.

0: Кого мы ждем?
1: Пора начинать.
0: Целый час торчим на площадке.
2: Не спорьте, уже все в порядке.
3: Внимание, свет установлен?
4: Да.
3: Массовка готова?
5: Готова, готова, да, готова.
3: Прожектора направить сюда и с этой точки снимать Чернову. Гримеры?
6: Здесь.
3: Костюмеры?
7: Здесь.
3: Приготовились? Мы начинаем. Снимается кадр 146. Встреча с предателем-полицаем. Стоп! Дудник! Рабочего живо.
2: Есть!
3: Столик и кресло поближе к двери.
8: Володя остался здесь. Значит, мне он все-таки верит.
3: Мотор!
9: Вы часто бываете здесь?
8: Когда устаю от работы.
9: Работы у вас много. Вы, кажется, служите машинисткой в комендатуре.
8: Это вопрос или допрос?
9: Пока вопрос.
3: Входит официант с подносом. Приготовиться полицаю. Не забудьте, вы подходите к Тане.
10: Руки вверх!
11: Что это значит?
10: Извините, дер-лейтенант, мне приказано арестовать эту русскую шпионку.
3: Официант быстро уходит.
8: Зачем ты пришел? Ты не имел права рисковать собой.
3: Стоп! В сценарии нет этих фраз. Вы мне по тексту реплику дайте.
8: В сценарии многого нет у вас. В сценарии он предатель. А он не предатель. Он отдал жизнь, спасая жизнь моей героини. Я не участвую в этой лжи. Я не снимаюсь в этой картине.
3: Так наплевать на весь коллектив.
0: Может, она нездорова?
8: Нет, я совершенно здорова.
3: Дудник, всем перерыв.
8: Володя, вы здесь.
12: Мы так просто не можем расстаться.
8: Мне очень трудно было без вас.
12: Вы не бойтесь. Смогли же вы сейчас с самой трудной справиться ролью. Будь я оператор, я бы не снимал вокруг никого, только вас. Не для кинопроката, а для себя. Для себя одного.
8: Володя, скажите, но откровенно, вы остались из-за меня?
12: Да. И еще из-за Тани. Мне телеграмма пришла.
8: От кого?
12: Рейс 43. Встречайте. Потанин.
8: Потанин? А кто же вызвал его?
12: Я.
8: Спасибо. Самолет прибывает когда?
12: Я узнавал. 19:10. Вы здесь без меня продержитесь, пока его встречу и доставлю сюда.
2: Вера, я хочу объясниться. Вы молодец. А Дудник, сапер, боится главбуха. Нужно съемки нам отменить, а у меня не хватает духа. Черт возьми, героиня жива, а мы снимаем липу такую. Жизнью на фронте я рисковал. А чем, простите, сейчас рискую? Месячной премией? Строгачом? Из министерства грозной бумагой? Так на кой, извините, черт, мне давали медаль за отвагу?
8: Борис Борисович, вы поддохнули.
2: Хорош совет. А кто, простите, работать будет? Разве меня оставят в покое? Всем я нужен, все что-то хотят.
13: И день, и ночь работает контора. То ставят счет, то выдай реквизит. То вдруг найди собаку, то актера, который всю Европу поразит. Чтоб плясал, как Эссенбайер, чтоб красив был и высок, чтобы пел, как Магомаев, чтобы пил томатный сок, чтобы пел, как Магомаев, чтобы пил томатный сок. И раньше я забот имел немало, и раньше был не рай, а сущий ад. Теперь еще Чернова убежала.

0: Одна лишь только в жизни есть отрада. Закроешься на ключ и пьешь один.
1: Не надо пить, мы просим вас, не надо.
0: Не бойтесь, это нитроглицерин. Такая вдруг возьмет тебя досада, что хоть с балкона прыгай и привет.
1: Не прыгайте, мы просим вас, не надо.
0: Не бойтесь, у меня балкона нет.

0: Ник, вы где?
1: Директора нам.
2: Ну вот, запели все дружным хором. Фигара здесь, Фигара там. Извините, Вера, вернусь я скоро. Меня подождите, я мигом, сейчас.
3: Ну нет, не покину я вас.
2: Надо с картиной что-то решать.
3: Потанина будем ждать.
4: Сенечка, вам разминка нужна, прежде чем прыгать с обрыва.
5: Признаюсь, Марина, мне теперь все трынь трава. Погибать так красиво.
4: Погибать? Вы о чем не пойму?
5: Да я больше вам лгать не могу. Я придумал, что я чемпион, что спортсмен, что имею медали.
4: Как? Так все это один только сон? Вы все время бессовестно лгали. Ну зачем вы пошли на обман?
5: Трудно мне объяснить это вам. Разве это словами расскажешь? Не артист я, без степени, звания, некрасив.
4: И не очень умен.
5: Чтоб ко мне вы пришли на свидание, я придумал, что я чемпион.
6: О чем я мог сказать, о чем похвастать, чем я мог, что буду я простым врачом?
7: Вы, Сеня, дурачок, лечить вы будете людей, прекрасно это так.
6: Лечить я буду лошадей, верблюдов и собак. Я незаслуженный артист, я в космос не лечу. Я не поэт, не хоккеист, животных я лечу. Гоните прочь меня сейчас, я все от вас терплю.
7: Зачем же буду гнать я вас, животных я люблю?
5: Должен я вам так много сказать.
4: Мне вам надо о многом поведать.
0: Вера! Вера!
5: Здесь нам будут мешать.
4: Так уйдем и продолжим беседу.
8: Вера, стой. Я молчал до сих пор. Просто не знал, какими словами этот трудный начать разговор.
3: Игорь, а может, его начинать не стоит?
8: Ты победила. Ты на коне.
3: Не говори так.
8: Я думал, что ты все это назло. Что это просто твои каприз.
3: Мне даже в голову не пришло. А вот Володя решил Потанина вызвать.
8: Этот грузчик? Какой молодец! Пусть закрывает картину к черту. Надо же правду найти, наконец.
3: Мы на риск не имеем права, когда снимаем такой сюжет.
8: Нужно время, чтобы все исправить. Ничего не поделаешь. Искусство требует жертв.

Я встретился когда-то, наверное, совсем не с той. Я встретился с девчонкою с Арбата, застенчивой, наивной и простой. И я

Как среди тысячи дней тот день на все непохожий. Стало ты мне сегодня родней и стало еще дороже. Наверное, напрасно мне казалось, что знаю я все тайны наизусть, что знаю я любовь твою и радость, что знаю я печаль твою и грусть. И вдруг я увидел другие глаза, такой я тебя не знаю. В них боль и слеза, в них нет.

0: как стала другой, как стала большой, как стала девчонка взрослой.
1: Я повзрослела, то время прошло, когда я девчонкой бежала в кино.
2: Где Греков?
3: Скорее сюда!
4: Приехал сам автор.
3: Потанин?
1: Да.
3: Вот, товарищ Потанин.
5: Ба, знакомые лица вокруг. Привет, друзья. Как успехи?
6: Товарищ Потанин, а я как раз вам собирался дать телеграмму.
5: Володя послал ее раньше вас. И вот я здесь, с самолета прямо. Ну, кто рассказал вам про Таню?
1: Ольга Сергеевна.
5: Где же она?
2: Сейчас придет, ее девушки ищут.
5: Я не поверил даже сперва. Это ведь просто здорово, братцы, если Таня и вправду жива.
1: А Танин? Витя. Виталий.
5: Танюша. Таня.
6: Вы?
1: Ольга Сергеевна.
3: Так Таня, вы?
2: Ольга Сергеевна, так Таня, вы?
1: Вы?
6: Вы?
1: Да, это я. Вам может быть странно, что столько лет я молчала. Я не хотела ран бередить, переживать былое сначала. Показалось мне, что хранит память только моя, те даты. Вижу, юным сердцам они так же дороги, как солдату.

0: только раз. 20 лет девчонке было. Все хотелось ей успеть, только с тем, кого любила, не пришлось мечтать и петь.
1: Мне эту роль не сыграть вовек. Сил в душе никогда не найти мне.
0: Если себя нашел человек, все он найдет.
2: Ольга Сергеевна, Таня, Танюша. Кажется, наш пополнился взвод.
0: Мне пополнение нравится лично.
2: С такими можно в любой поход.

радости, веселья, хмелем кудри вьются. Ни с какой заботы они не секутся, их не гребень чешет, золотая доля завивает в кольцы молодецка удаль. Не родись богатым, а родись кудрявым, по щучьему веленью все тебе готово. Любо жить на свете молодцу с кудрями, весело на белом, с черными бровями, вовремя да в пору медом речи льются, и с утра до ночи песенки поются. Про те речи песни девушки все знают, и о кудрях зиму ночь не спят, гадают. Честь и слава кудрям, пусть их волос вьется, с ними все на свете ловко удается, не под шапку горе голове кудрявой. Разливайтесь песни, ходи, парень, браво!

Господи, на смерть я иду, не хоронишь меня. На полгода всего мы расстаться должны. Есть за Волгой село на крутом берегу. Там отец мой живет, там родимая мать сына в гости зовет. Я поеду к отцу, поклонюсь родной и согласие возьму обвенчаться с тобой. Мучит душу.

поле ветер веет, травку колыхает, путь мою дорогу пылью покрывает. Выходишь ты, туча, страшною грозою, обойми свет белый, закрой темнотою. Молодец удалый, соловьем засвищет, без пути, без света свою долю сыщет. Что ему дорога, тучи громовые, как придут по сердцу очи голубые? Что ему на свете доля нелюдская, когда его любит она молодая? Путь широкий давно предо мною лежит, да нельзя мне по нем ни летать, ни ходить. Кто же держит меня, и что кинуть мне жаль? И зачем до сих пор не стремлюся я вдаль? Или доля моя сиротой родилась, иль со счастьем слепым без ума разошлась? По летам и кудрям не старик еще я, много дум в голове, много в сердце огня, много слуг и казны под замками лежит, и лихой вороной уж оседлан стоит. Да на путь по душе крепкой воли мне нет, чтоб в чужой стороне на людей поглядеть, чтоб порой пред бедой за себя постоять, под грозой роковой назад шагу не дать, и чтоб с горем в Перу быть веселым лицом, на погибель идти, песни петь соловьем.

кручины думы, в сердце кровь застыла, что любил как душу, и то изменила.

На крутой горе рос зеленый дуб. Под горой теперь он лежит, гниет.

посвящено памяти Александра Сергеевича Пушкина. Что дремучий лес призадумался, грустью темною затуманился, что бава силач заколдованный с непокрытою головой в бою, ты стоишь паник и не ратуешь с мимолетною тучей бурею. Густолиственный твой зеленый шлем буйный вихрь сорвал и развеял в прах. Плащ упал к ногам и рассыпался. Ты стоишь, паник, и не ратуешь. Где ж девалась речь высокая, сила гордая, доблесть царская? У тебя ль было в ночь безмолвную заливная песнь соловьиная? У тебя ль было дни роскошества, друг и недруг твой прохлаждаются? У тебя ль было поздно вечером грозно с бурею разговор пойдет? Распахнет она тучу черную, обоймет тебя ветром холодом, и ты молвишь ей шумным голосом: «Вороти назад, держи около!» Закружит она, разыграется, дрогнет грудь твоя, зашатаешься, встрепенувшись, разбушуешься, только свист кругом, голоса и гул. Буря всплачется лешим ведьмою и несет свои тучи за моря. Где ж теперь твоя мочь зеленая? Почернел ты весь, затуманился, одичал, замолк. Только в непогодь воешь жалобу на безвременье. Так-то темный лес, богатырь Бава, ты всю жизнь свою маял битвами. Не осилили тебя сильные, так дорезала осень черная. Знать, во время сна к безоружному силы вражии понахлынули, с богатырских плеч сняли голову, небольшой горой, а соломинкой. Сяду я за стол, да подумаю, как на свете жить одинокому? Нету молодца молодой жены, нету молодца друга верного, золотой казны, угла теплого, бараны сахи, коня пахаря. Вместе с бедностью дал мне батюшка лишь один талант, силу крепкую, да и ту как раз нужда горькая по чужим людям всю истратила. Сяду я за стол, да подумаю, как на свете жить одиноко.

долго ль буду я сиднем дома жить, мою молодость ни за что губить? Долго ль буду я под окном сидеть, по дорожке вдаль день и ночь глядеть? Или у сокола крылья связаны, или пути ему все заказаны, или боится он в чужих людях быть, судьбой мачехой сам собою жить? Для чего ж на свет глядеть хочется, облететь его душа просится? Или зачем она, моя милая, здесь сидит со мной, слезы льет рекой, от меня летит, песню мне поет, все рукой манит, все с собой зовет? Нет уж, полно мне дома век сидеть, по дорожке вдаль день и ночь глядеть, со двора пойду, куда путь лежит, а жить стану там, где уж Бог велит. Ночка темная, время позднее, скучно девице без товарища. Полюби меня, душа девица, меня молодца разудалого. Ночка темная не протянется, веселей тебе будет на сердце. Обовью рукой шейку стройную, шейку белую, лебединую. Мы тогда с тобой весь забудем мир, и наплачемся, и натешимся.

я вдова, в хуторочке живет. В эту ночь, полуночь, удалой молодец хотел быть навестить молодую вдову. На реке рыболов поздно рыбу ловил, погулял.

голов, мой душа, не ночуй у меня. Свекор дома сидит, он не любит тебя. Не сердись, плыви в свой рыбачий курень. Завтра ж, друг мой, с тобой гулять рада весь день. Сильный ветер подул, а ночь будет темна. Лучше здесь, на реке, я просплю до утра. Опозднился купец на дороге большой. Он свернул ночевать ко вдове молодой. Милый купчик, душа, чем тебя мне принять? Не топила избы, нету сена, овса. Лучше к куму в село поскорее ступай. Только завтра, смотри, погостить заезжай. До села далеко, конь устал мой совсем. Есть свой корм у меня, не печалься о нем. Я вчера в городке долго был, все купил. Вот подарок тебе, что давно посулил. Не хочу я его. Боль головушку всю разломила на смерть. Ступай к куму в село. Это боль пустяки, средство есть у меня. Слово два заживет, вмиг головка твоя.

загадку, глупец. А в окошко глядит удалой молодец.

Вся жизнь моя, как синее море, с ветрами буйными в раздоре, бушует, пенится, кипит, волнами плещет и шумит. Уступит ветры, и оно сравняется, как полотно. Иной порою в дни ненастья все в мире душу тяготит, порою улыбнется счастье, ответно жизнь заговорит, со всех сторон печаль порою нависнет тучей надо мною, и словно черная волна душа в то время холодна. То мигом ясная година опять настанет, и душа пьет радость, радостью дыша, ей снова все тогда прекрасно, тепло, спокойно, живо, ясно, как вот волшебное стекло, и горя будто не было.

детства. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Вот качусь я в санках по горе крутой. Вот свернулись санки, и я на бок хлоп, кубарем качуся под гору в сугроб, и друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело хохочут над моей бедой. Все лицо и руки залепил мне снег, мне в сугробе горе, а ребятам смех. Но меж тем уж село солнышко давно, поднялась вьюга, на небе темно. Весь ты перезябнешь, руки не согнешь, и домой тихонько нехотя бредешь. Ветхую шубенку скинешь с плеч долой, заберешься на печь к бабушке седой, и сидишь ни слова, тихо все кругом. Только слышишь, воет вьюга за окном. В уголке согнувшись, лапти дед плетет. Матушка за прялкой молча лен придет. Избу освещает огонек светца. Зимний вечер длится, длится без конца. И начну у бабки сказки я просить, и начнет мне бабка сказку говорить, как Иван-царевич птицу жар поймал, как ему невесту серый волк достал. Слушаю я сказку, сердце так и мрет, а в трубе сердито ветер злой поет. Я прижмусь к старушке, тихо речь журчит, и глаза мне крепко сладкий сон смежит. И во сне мне снятся чудные края,

и Иван-царевич, это будто я. Вот передо мною чудный сад цветет, в том саду большое дерево растет, золотая клетка на сучке висит, в этой клетке птица, точно жар горит, прыгает в той клетке, весело поет, ярким чудным светом сад весь отдает. Вот я к ней подкрался и за клетку хвать, и хотел из сада с птицей бежать. Но не тут-то было, поднялся шум звон, набежала стража в сад со всех сторон, руки мне скрутили и ведут меня, и дрожа от страха просыпаюсь. Уж в избу в окошко солнышко глядит, пред иконой бабка молится стоит. Весело текли вы детские года, вас не омрачали горе и беда.

Утро в деревне. Ярко загорелась в небе голубом утренняя зорька над большим селом. Засверкало поле светлою росой, точно изумрудом, точно бирюзой. Но кругом все тихо, спит все крепким сном. Мельница на горке не дрогнет крылом, над крутым оврагом лес не прошумит, рожь не колыхнется, вольный ветер спит, тишь. Но чу, в селенье прокричал петух, на свирели звонкой заиграл пастух, и выходит солнце ярко и светло, и зашевелилось людное село. Раздается говор, скрип и стук ворот, шумный день с тревогой вечной настает, чудною прохладой веет от реки. В поле на работу едут мужики.

Косари. Утро. Блещет роса, и сквозь лес от зари яркий свет на поля разливается. За рекой на лугу по росе косари идут, косят траву, наклоняются. Эй, ты что ж отстаешь, соловей записной? Точно двигаешь бабу тяжелую. Размахнись посмелей да пошире косой и ударь-ка, друг, песню веселую. И плечистый косарь вдруг кудрями тряхнул, поднялась его грудь высокая. Он кудрями тряхнул и легко затянул —

подхватила артель, дружно песня звенит и по чистому полю разносится. Упадая, трава под косами шумит, как-то легче она с песней косится. Ворота у рубах все расстегнуты, грудь дышит легче, свободнее голая. Дружно косы блестят, дружно ноги идут, испарится работа тяжелая.

Загорелась над степью заря, на траве засверкала роса, поднялись степняки-косари, загуляла по степи коса. Что ни взмах, то и сено копна. Здесь трава высока и густа, и гуляй, где ты знаешь, с косой, всюду гладь, без конца широта. Здесь и дух степняка-косаря необъятно могуч и силен. Не положит он рук от тоски, не опустит и голову он. Если горе за сердце возьмет, навалится злодейка нужда, он кудрями лишь только тряхнет, и кручины уж нет и следа. И поет он про матушку степь, про родные равнины луга, и сверкает, сверкает коса, и встают точно горы стога. Я зато тебя, вольную степь, полюбил всей душой глубоко, собой широка, и в тебе все сильно.

Солнце утомилось, ходя день деньской, тихо догорая, гаснет за рекой. Край далекой неба весь зарей облит, заревом пожара блещет и горит. Ходят огневые полосы в реке, грустно где-то песня льется вдалеке.

То удалый молодец опустил ты буйную и сидишь за чаркою с невеселой думою. С горя, добрый молодец, с горя я печалюся, с горя моя буйная с плеч головка валится. Да откуда ж горе-то пришло к добру молодцу? Из-за моря ль тучею принеслося по ветру? Или сбору темного меденицей выползла? На перу ли хмельною брагой в чарке выпита? Нет, не в чарке выпита горе хмельной брагою, принеслось не тучею черною из-за моря, не из бору выползла змеей меденицею. Пришло горе к молодцу красною девицей.

дороги. Воет, воет вьюга в поле, бор дрожит и стонет, и во мгле метели снежной путь дорога тонет. Еду, еду я в дороге по нужде неволи, меня снегом заметает злая вьюга в поле. Молодой ямщик печально песню напевает. Верно, сердце горемыки зла тоска терзает. Верно, сердце зазнобила девка-лиходейка. Верно, парня разлучила с ней судьба злодейка. Эй, гони, ямщик, скорее! Холодно, нет мочи, света Божьего не видно, снег слепает очи. Мучит сердце, мучит душу злой тоски и стома. Чай давно меня подруга заждалася дома. На коней ямщик мой крикнул, шевельнул вожжами, и взвелась, помчала стройка снежными полями. Воет, воет вьюга в поле, бор дрожит и стонет, и во мгле метели снежной путь дорога тонет.

Сон и пробуждение. Я лесом шел, усталый, одинокий. Дремучий лес вершинами шумел. Внизу был мрак, таинственно глубокий, и я невольно сердцем оробел. Последний луч румяного заката погас вверху, и лес одела тьма. Я изнемог, душа рвалась куда-то, мне были тяжкий посох и сума. Недолго шел я, ноги подкосились, и я упал под дерево, как сноп. В моей груди все чувства притупились, а лес был тих, как необъятный гроб. В глухой тюрьме уснуть мне было б слаще, меня давила эта темнота. И слышал я, что кто-то шел из чащи ко мне легко, беззвучно, как мечта. То было что-то грозно роковое, то не был сон. Я слышал наяву и лязг косы, а дерево сухое, и треск ветвей, упавших на траву, и чьих-то пальцев громкое хрустенье. Грудь надорвал последний страшный стон, меня объяло полное забвенье, и я уснул. Недолог был мой сон. Я услыхал, вдали звучало где-то: «Вставай, вставай! День близится, пора!» Мой сон прервал блестящий луч рассвета, луч золотой счастливого утра. И я дивился света переливом, тяжелый страх в душе моей исчез. Каким румянцем девственно-стыдливым он был покрыт, дремучий этот лес. Как он шумел, омытый, стройный, чистый. Таким я лес не видел никогда. Вокруг меня в кустах, в траве росистой, жизнь пробуждалась всюду для труда. И в воздухе, прохладой напоенном, чаруя слух, лились звуки струн. И кто-то пел, носясь в лесу зеленом. Так чудно пел невидимый певун. Казалось мне, то было вдохновение. Вздымалась грудь, кружилась голова, я весь горел, и в том бессловном пенье я находил и мысли, и слова. И мнилось мне, что сила жизни новой с рассветом дня в мою вливалась грудь. Я бодро встал, счастливый и здоровый, и радостно пошел в далекий

От Советского информбюро. За 15 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 99 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 130 самолетов противника. В течение 16 сентября севернее Праги наши войска совместно с частями 1-й польской армии с боями заняли населенные пункты Кобялка, Шамоцин, Маньки, Бжезины, Пельцовизна.

эту музыку знают и любят все. Впервые мы услышали ее в кинофильме «Овод».

0: Музыка для кино занимает большое место в творчестве Шостаковича. Его первые шаги в этой области связаны с именем выдающегося кинорежиссера Григория Михайловича Козинцева.
1: Мне посчастливилось работать с Дмитрием Дмитриевичем очень много лет. В первый раз мы встретились с ним в работе еще в 1928 году. Это были времена немого кино, но нам хотелось сделать опыт, чтобы наш фильм «Новый Вавилон», который мы тогда поставили, не сопровождался той шаблонной музыкой, которая обычно игралась в кинотеатрах, а чтобы музыка явилась органической частью фильма. И тогда впервые я встретился с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Это была встреча для меня очень важная, потому что тогда, собственно говоря, впервые и началось для меня звуковое кино. Та музыка, та партитура, которую написал Дмитрий Дмитриевич для «Нового Вавилона», не являлась ни в какой мере иллюстрацией фильма. Это было скорее раскрытие образов, философское раскрытие. Музыка Шостаковича дала фильму масштаб. Тогда впервые я столкнулся с тем, что всегда казалось мне особенно важным в музыке Шостаковича, с силой трагизма его музыкального языка. И вот много фильмов шло уже с музыкой Шостаковича. И особенно важной работой был «Гамлет». «Гамлета» Шостакович писал 3 раза. Раз он написал его для старого спектакля Вахтанговского театра. Потом 2-й раз он согласился написать для вот того спектакля, который уже я ставил в Академическом театре драмы имени Пушкина. Это была совершенно другая музыка, совершенно отличавшаяся от спектакля Вахтанговского театра, потому что и замысел был другой, да и время переменилось. И когда мы разговаривали с Дмитрием Дмитриевичем о музыке для фильма, то я и считал, что в основе этой музыки он положит вот ту партитуру, которая у него уже была. Но оказалось, что еще время прошло, и по-другому сейчас воспринимался «Гамлет», и Дмитрий Дмитриевич не использовал своей музыки для фильма ни одной ноты из того, что он написал раньше. Сила трагического ощущения основной темы, самой важной для Шекспира, да и, может быть, самой важной для людей, темы совести. Вот это то, что, мне кажется, отличает музыку Шостаковича. Он ведь пишет свои вещи о человеческой совести. О человеческой совести, которая не может примириться с неправдой, которая защищает лучшее в человеке, лучшее в человечестве, которое защищает человеческое достоинство. Может быть, мало что в современном искусстве с такой силой защищает человеческое достоинство, как это делает музыка Шостаковича. Очень трудно говорить об этом художнике. Во-первых, слишком много похвал он услышал на своей жизни, а во-вторых, он чрезвычайно чувствителен к любому неискреннему слову, к любому слову, которое об его искусстве не идет от души. И поэтому свое небольшое слово мне хочется закончить только тем, что сказать: дорогой Дмитрий Дмитриевич, большое вам спасибо за то, что вы своей музыкой дали мне столько счастливых часов. Желаю вам здоровья и очень много сил, которые нужны для вашего прекрасного искусства.

Свой грандиозный путь по сценам театров и концертным эстрадам всего мира музыка Шостаковича начала из Ленинграда. Она получила признание буквально во всех странах. Сочинения Шостаковича исполняют прославленные солисты и оркестры, ставят знаменитые театральные труппы. Голос Шостаковича звучит на митингах, фестивалях, форумах, как голос художника, борца за мир, счастье и справедливость. Лауреат Ленинской премии и Международной премии за укрепление мира между народами, народный артист Советского Союза Дмитрий Шостакович завоевал почет и уважение во всем мире. Он член Академии искусств Германской Демократической Республики, почетный член Шведской Королевской Музыкальной Академии и Национальной Итальянской Академии Санта-Цицилия, почетный доктор Оксфордского университета и профессор Мексиканской консерватории, член Английской Королевской Музыкальной Академии и командор Французского Ордена Искусства и Литературы. Эти знаки почета и уважения советского композитора говорят о популярности его таланта и высоком моральном облике. Но это все-таки лишь результат. Признание и уважение композитора в признании его творений, в том, что его симфонии, квартеты, его песню о встречном знают и любят во всем мире. Это признание и любовь в том, что его музыку исполняют величайшие артисты мира, что программами из произведений Шостаковича открываются фестивали и праздники искусств, что в Англии один из ежегодных традиционных праздников искусств, на который съезжаются музыканты всей планеты, Эдинбургский фестиваль, целиком был посвящен творчеству Дмитрия Шостаковича. Вот некоторые из многочисленных свидетельств всемирной популярности произведений Шостаковича. Это записи выступлений зарубежных артистов, исполняющих музыку выдающегося советского композитора. Одно из ранних его сочинений. Опус 11. Скерцо для октета исполнили у нас артисты камерного оркестра Загребского радио и телевидения под руководством Антонио Янигро.

Музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича звучит в концертах лауреата первого международного конкурса имени Чайковского, румынского скрипача Штефана Рухи.

10 дней назад в Ленинграде выступал студенческий академический хор имени Георгия Димитрова. Этот известный и популярный в Болгарии коллектив имеет в своем репертуаре произведения Шостаковича. Одно из них – поэму «Смолкли залпы запоздалые» из цикла «10 поэм для хора без сопровождения» на стихи революционных поэтов болгарские студенты исполнили у нас, в Ленинграде, на родине Шостаковича.

Мы часто получаем пластинки с исполнением симфонических и камерных сочинений Шостаковича. Это тоже бесспорное свидетельство признания творчества советского композитора. Одна из таких пластинок перед нами. Английский симфонический оркестр исполняет сюиту из балета Шостаковича «Золотой век».

На этом мы заканчиваем радиожурнал «Музыкальный Ленинград», посвященный 60-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В этом номере принимали участие народные артисты Советского Союза Серебряков и Козинцев, народный художник Республики Серебряный, народный артист Республики Шапошников, ученица музыкальной школы десятилетки Ленинградской консерватории Нина Серегина. В подготовке радиожурнала приняли участие музыковеды Хентова и Коннов, редактор Гордон, режиссер Теслер. Вели передачу артисты Штыкан и Шварцберг. Ленинградское радио от лица всех ленинградцев желает Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу здоровья, творческих сил и новых произведений во славу нашего советского искусства.

0: Ну что ж, друзья, теперь отправимся в другой отдел нашего радиоархива. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с образцами юмористических передач 60-х, 70-х годов.
1: Ну, знакомить это скорее касается более молодого поколения, которое не могло слышать эти образцы в силу, так сказать, возраста.
2: А вот старшее поколение с удовольствием вспоминает и ауру того времени, и атмосферу в студии, и голоса любимых артистов, которые приходили сюда в Дом радио, не реже, чем в родные театры.
0: Ну, а для молодых интерес к тем давним передачам, конечно же, вот в таких подробностях быта, приметах времени, которым совершенно неизвестны. Ну, скажем, очереди за холодильниками.
2: Или за мебельной стенкой Хельга.
1: И вот передача 1966 года.

0: Алло?
1: Это пожарная команда?
0: Да. Где горит? Адрес.
1: Видите ли, я недавно посадила цветы в моем садике.
0: Гражданка, какое нам до этого дело? У нас здесь пожарная команда.
1: Но мой садик...
0: Гражданка, не задерживайте нас. Звоните в ботанический сад.
2: Простите, где это происходит? Откуда это?
3: А это из чешского юмора.
2: Ну, знаете, вы меня напугали. Какой-то пожар, юмор.
3: А вы что, против юмора?
2: Нет, вы меня не так поняли. Я обожаю юмор. Он позволяет в таком смешном свете представить человеческие недостатки, ошибки.
3: Вы хотите сказать, что надо учиться на чужих ошибках, потому что все равно не хватит времени совершить все ошибки самому?
2: Да, то есть... Простите, какие это вы ошибки имеете в виду?
3: Ну, успокойтесь, пожалуйста, я вовсе не хотел вас обидеть. Короче говоря, считайте, что это был просто афоризм.
2: Ах, афоризм! Ну вот, это тот самый литературный жанр, который, в отличие от всех прочих жанров, доказывает, что глупость может быть краткой.
3: А в каком жанре вы предпочли бы проявить свой разум?
2: Прежде всего, я считаю, что его нужно проявлять осмотрительно, ведь разум – это мой единственный капитал.
3: Вот как? В таком случае не огорчайтесь, бедность не порок.
2: Нет, с вами решительно невозможно вести серьезный разговор. Так мы неизвестно, до чего договоримся. Кстати, вы упоминали о чешском юморе. Не вернуться ли нам к нему?
3: С удовольствием. Только у нас началось с пожара. А это мне напомнило одну историю, рассказанную чешским писателем-юмористом Иваном Выскочилом. Хотите послушать?
2: Я не против.
4: У меня не оказалось драматического таланта. И в театральное училище меня не приняли. Но я не жалуюсь. Откровенно говоря, я подал заявление и пошел на экзамены в театральное училище из одного лишь сострадания к своему другу Ерже Бойде. Приходит ко мне Бойда и говорит: «Ты ведь никогда не хотел стать артистом. И таланта у тебя не было». «Не было», ответил я. «А я хочу стать артистом. И талант у меня есть. Он во мне сидит, проявляется с детства. Я не отрицал, верно? Проявляется. Я хочу держать экзамен в театральную школу. Но волнуюсь, понимаешь?» Продолжал Бойда. «Волнуюсь, потому что в комиссии будут абсолютно чужие люди, которым неизвестно, что у меня талант. Тебе известно, а им нет. Вот я и хочу тебя попросить. Подай заявление и сдавай вместе со мной. Провалишься. Тебя это не огорчит, а мне поможет. Я подал заявление. Из сочувствия к Ирже и из любопытства. Я знал, что Бойда звал меня для контраста. Ну, для фона, так сказать. Комиссия встретила нас любезно. Началось собеседование. И жюри удалось выяснить, что всех экзаменующихся с самого нежного детства манит театр. Что эту тягу они чувствуют все сильнее. Что об имеющихся драматических способностях их уже предупреждали. И артистическую карьеру предсказывали. В двух случаях запрещали. Родители, родственники, учителя, соученики, широкая общественность. И что вообще они глубоко чувствуют и любят искусство перевоплощения. Когда настал мой черед, я сказал: ощущаю все то же, что и остальные, но не в такой сильной форме. А на вопрос, играл ли я когда-нибудь, ответил честно: да, играл в школьном спектакле роль собаки-пастуха. На меня все посмотрели со страданием. Только председатель комиссии спросил, хорошая ли из меня тогда получилась собака. 10 часов мы сели писать сочинение на тему «Какой спектакль произвел на вас самое сильное впечатление?» Так как мне терять было нечего, я признался, что самое большое впечатление на меня произвел цирк, где выступают клоуны Жонглеры, наездницы, акробаты. Проверка талантов в чистом виде началась в половине третьего. Атмосфера сгустилась и стала роковой. Воздух был насыщен искусством. Девушкам становилось дурно. Мужчины сохраняли лихорадочное равнодушие. В кулуарах преобладало мнение, что перед жюри лучше всего играть по системе Станиславского. Один из абитуриентов провозгласил, что она устарела, что лично он предпочитает заимствование. Девушки, выслушав его, покрепче прижали к себе свои сумочки и отошли. Я предстал перед комиссией последним. Слова стихотворения и монолога я вспомнил, но, кажется, перепутал Хлестакова с Чацким, хотя это, вероятно, уже не имело никакого значения. И сам экзамен, и то, что я на нем провалился, прошли бы незаметно, если бы я не получил задание. «В соседнем классе возник пожар», — сказал экзаменатор. «Сообщите нам об этом настолько убедительно, чтобы мы все кинулись гасить его, но никого не изображайте, будьте в данной ситуации самим собой!» И послал меня в коридор обдумывать заданную тему. Я обдумал. Я представил себе пожар в соседнем классе. Пылают парты, доска, кафедра, вешалка. Я почувствовал, как меня охватывает волнение и растерянность. Нет, только не это. Главное — сохранить присутствие духа. Да, я должен действовать так, как поступил бы я сам. А не какой-нибудь хлюпик с растрепанными нервами, который ворвется к жюри и вызовет панику своими воплями. Я должен не напугать их, а заставить бороться с огнем. Люди, они интеллигентные, им достаточно одного только слова. Я всунул голову в класс и знаком позвал председателя. Мне, дескать, надо ему кое-что сообщить. Председатель поднялся было, но остальные члены жюри начали беспокойно вертеться, а одна дама стала выкрикивать: «Что такое? Что такое? Что там случилось?» «Спокойно», —

0: заседать дальше. Я понял, что на борьбу с огнем члены жюри не способны. И в данной ситуации помощи от них ждать нечего. Ну что ж, сказал я себе, придется действовать одному. И выбежал из аудитории. В коридоре толпились абитуриенты, ожидающие результата экзаменов. Я потребовал, чтобы они немедленно достали ведра с водой и построились возле соседнего класса цепочкой. Так, мол, велел председатель жюри. Затем я спустился вниз к телефону и позвонил своему двоюродному брату. «Алло», — сказал я приглушенным голосом, — «алло! Говорят, из театральной школы немедленно высылайте машины, мы горим, огонь все ширится! Скорее!» И повесил трубку. Я слышал, как на первом этаже звенят ведра и течет вода, как кто-то кричит, что случилось? Одна ожидающая дама услыхала мой разговор. Она не выдержала и с воплем «Горим!» бросилась вверх по лестнице, остальные за ней. Пожилой мужчина постоял было у входа, а потом, крича «Сохраняйте спокойствие!», выскочил на улицу. Паника и крик все ширились. На первом этаже меня обогнали добровольцы, те, которых пожилой мужчина созвал на помощь. Среди них выделялись своим внешним видом намыленные клиенты соседней парикмахерской. Сверху, навстречу нам, вместе с толпой мчались две дамы из жюри. Я поклонился им и сказал вне роли. От своего я. До свидания. Они меня не слышали. Когда в 7 вечера я уходил, паника утихла. Но полного спокойствия еще не было. В тот день жюри не объявляло результатов. Через 2 недели я получил сообщение, что в театральную школу не принят, так как не обнаружил драматического таланта.
1: Простите, а что тут смешного?
2: По-моему, то, что в этой ситуации ни один из членов жюри не обнаружил чувство юмора.
1: А вы считаете, что таланты можно обнаруживать шутя?
2: Конечно. Вот если вам удастся убедить свою жену, что в норковой шубе она будет выглядеть значительно старше, я скажу, что вы талант.
1: Ну, знаете, нельзя ли перейти на какую-нибудь тему повеселее?
2: Повеселей, пожалуйста.
3: Почему ты плачешь, Эвочка?
4: Папочка стукнул себе молотком по пальцу.
3: Какое у тебя доброе сердце. Другая бы на твоем месте засмеялась.
4: Я так и сделала.

0: Ну и молодежь нынче пошла. Волосы короткие, все в брюках, парня от девчонки не отличишь. Вон, полюбуйтесь-ка на это создание.
1: Но это моя дочь.
0: Ах, простите, я не знал, что вы ее отец.
1: Отец? Я ее мать.

0: сожалению, товарищ редактор, я не смогла принести вам свою новую рукопись. Мой трехлетний сын ее разорвал.
1: Какой одаренный мальчик. Он уже умеет читать.

0: Пан доктор, вот вы психиатр, я очень беспокоюсь за своего мужа. Целыми часами я ему о чем-нибудь рассказываю, а в конце концов оказывается, что он не слышал ни единого слова.
1: Не волнуйтесь, это не болезнь, это дар Божий.
0: Я буду твоей, если ты поедешь на край света и убьешь дракона.
2: Поехать на край света и убить какого-то дурацкого дракона не так уж трудно. Но как быть с очередью на холодильник?
3: Что это за узелок у тебя на платке?
4: Да это мама завязала, чтобы я не забыла опустить письмо.
3: И ты опустил его?
4: Нет. Она забыла мне его дать.

0: Почему вы так долго не сообщали о краже? Ведь вы все время утверждаете, что преступники перевернули в квартире все вверх дном.
1: Да, но я сначала подумала, что это муж искал чистую рубашку.
2: Я слышала, что ваш муж бросил курить и пить. На это нужна сильная воля.
3: У меня она есть.
4: Скажи мне, сынок, что бы ты сделал, если бы я сел за стол с такими грязными руками, как у тебя?
5: А я из вежливости не стал бы обращать на это внимание, папа.
6: Папочка, наша Прага очень красивая. Смотри, какая статуя. Чья она?
4: Не знаю.
6: А как называется этот мост?
4: Не помню.
6: А что это за башня?
4: Понятия не имею.
6: Папа, а ты не сердишься, что я столько у тебя спрашиваю?
4: Что ты, сынок, спрашивай побольше. Только так ты сможешь кое-что узнать о Праге.

0: Скажите, а вы бывали когда-нибудь в Праге?
1: К сожалению, нет.
0: И я тоже. А вот жена моего приятеля на днях вернулась из Чехословакии. Она без конца рассказывает о своих впечатлениях. Она говорит, что Прага – это сказочный город. И она очень жалеет, что не взяла с собой сына. Там, между прочим, дети могут слушать сказки прямо по телефону. Вот стоит только набрать нужный номер.
1: Не может быть.
0: Ну как не может? Ну хотите вот это? Она сейчас сама подтвердит. Идет?
2: Слушаю.
0: Ольга Федоровна?
2: Нет, это Петя.
0: Ах, это Петя. Петечка, попроси, пожалуйста, маму к телефону.
2: Ее нет дома, она ушла.
0: Ушла, говоришь? И давно?
2: Думаю, совсем недавно. Телефон еще теплый.
0: А, то-то я не мог к вам дозвониться сегодня. Ну, а ты как живешь, Петенька?
2: Ничего, живу. Мы вчера с ребятами большую снежную бабу скатали.
0: Ну, молодцы, ребята. Только, наверное, здорово все замерзли.
2: Не все. Один Васька замерз.
0: Васька? Это какой Васька?
2: Да тот, которому мы снежную бабу закатали.
0: А-а-а.
2: Ох, и влетела мне от мамы. Она говорит, что я вечно чего-нибудь сморожу. А он вовсе не сморозился. Сегодня опять гуляет. А нас из-за него на улицу не пускают.
0: Ну и чем же ты дома занимаешься?
2: А я пластинки слушаю, которые мама из Праги привезла. Хотите, я вам одну проиграю? А то мне совсем скучно. Ладно, я быстро. Вам слышно?
0: Слышно.

0: слышно.
1: Хорошо, хорошо, спасибо, Петя. Да, а не помнишь ли ты из маминых разговоров, по какому номеру в Праге заказывают сказки по телефону?
0: Конечно, помню. 285.
1: Вот, спасибо. А то тут один дядя очень хочет послушать чешскую сказку. До свидания, Петенька. Привет маме и папе. Ой, беда с этим мальчишкой.
2: Так вы серьезно хотите звонить в Прагу?
1: А почему бы нет? Мне самому любопытно.
0: Междугородняя?
1: Междугородняя? Соедините нас, пожалуйста, с Прагой.
0: С Прагой? Срочно?
1: Да, срочно.
0: Номер?
1: Номер 285.
0: Ждите звонка.
1: Спасибо, подождем.
2: Зря вы это затеяли.
1: Ну?
2: Что касается меня, то я с возрастом охладел к сказкам. Моя нынешняя слабость – это аквариум с рыбками. Я могу просиживать около него часами, как иные у телевизоров.
1: Да? А как относится к этому ваша жена?
2: Жена? Ее никогда не волнует, чем я занимаюсь в рабочее время.
0: Правда, заказывали?
1: Да, заказывали.
0: Соединяю.
1: Спасибо.

0: Мы с женой купили в магазине кибернетика думающую машину. Ну, знаете, эту скромненькую, марки «Сократ Малютка». Я попусту деньгами сорить не люблю, но уж если жене захотелось. Пан продавец, а как ею пользоваться?
1: Если у машины два сектора.
0: Так.
1: Сектор экономики и сектор культуры.
0: Так.
1: Здесь микрофон. А сюда, в эту щелку поменьше.
0: Вот в эту щелку?
1: Да. Вы бросаете монету в одну крону.
0: В одну крону?
1: Да. Понятно?
0: Прелесть.
2: Понятно, понятно, понимаем. Карл, плати в кассу. Это устройство проще пареной репы.
0: Дома мы устроили машине экзамен. Наш сын Яник ходит уже во второй класс. И живо сообразил, как приготовить урок по арифметике.
3: Сколько будет корень 16 степени из 3568?
4: 0,146.
0: Убедившись, что Сократ в полном порядке, мы с наслаждением ринулись в новую жизнь. Настал золотой век, беззаботный, как чириканье пташки. Сомнения их не было, раздумья, к чему они? Думала машина, думала и решала за нас. Испортился, к примеру, водопровод. В старые неразумные времена мы могли сообщить об этом в домохозяйство и начинать терзаться. Сначала надеждами, что водопроводчик придет, потом сомнениями, придет ли, и, наконец, яростью, что его нет, как нет. А сегодня... Опустили монету в сектор экономики. Сообщать домохозяйство.
4: Еще бы! Это ваша святая обязанность. Другое дело, что ожидать мастера глупо. Водопровод, видите ли, должен функционировать безотказно. А испортился, тем хуже для него. На благородном принципе невмешательства построена вся сложная система домохозяйств.
0: Так мы счастливо избежали разлития желчи. Или жена. Бывало, согнувшись под бременем мелких забот, она вопрошала.
2: Господи, старина, ну как мне быть? Я должна 8 часов простаивать за прилавком, ходить на собрания, воспитывать Яника, бегать за продуктами, стряпать, штопать, а вечером... Вечером еще почитать книжку.
0: То ли дело сейчас.
2: Как мне все успеть?
0: Спокойно спросила жена у Сократа. И машина также спокойно ответила.
4: Спать 2 часа в сутки.
0: Просто ведь, а сами не догадались. И так изо дня в день. Признаюсь, я считал, что на машину можно положиться лишь в области экономики. Но случай разубедил меня в этом. Я трудился над многотомным романом на современную тему. И все время что-нибудь да не ладилось. Особенно не давались герои. Я начал отчаиваться.
2: Глупый, ну зачем ты себя терзаешь? Ведь у нас машина. Вот. Бросаем крону. Сейчас ответит.
4: Проблема современного героя в сущности своей проста. Герой не должен быть ни слишком положительным и не очень отрицательным. Он должен быть тютелька в тютельку.
0: Все сразу стало на свое место. В доме воцарились мир и спокойствие. Романы издавались, водопровод бездействовал и был предан домохозяйствам анафеме. Спали мы 2 часа в сутки. Корень 16 степени из 3568 равнялся 146-тысячным. А потом внезапно все рухнуло. Было чудесное июльское воскресенье. Сердца наши ликовали в предвкушении запрограммированных воскресных развлечений. Жена собиралась заштопать 36 пар носков, постирать, погладить, провести переучет в магазине. У меня тоже было занятие. Короче, воскресенье обещало быть спокойным и радостным. И вдруг
2: С чего бы нам начать? Со штопки носков, стирки или уборки квартиры?
0: Машина молчала. Долго молчала. Потом в ней что-то странно забулькало, и мы услышали насмешливый, квакающий голос.
4: Возьмите купальники и отправляйтесь на пляж.
0: Мы побледнели. Почва ушла из-под ног. Было ясно, с машиной случилось что-то невероятное, страшное. Машина сошла с ума. Яник, ты здесь крутился последний. Что ты сделал с Сократом?
3: Я только спросил.
0: Что спросил, говори.
3: Сколько будет дважды два?
0: Сломал машину, волчье отродье.

0: Со смертью матери порвалась последняя нить, связывавшая Лену с родным домом и с ее детством. Мать Лены была маленькая, полная, молчаливая женщина с седеющими волосами, с тихими движениями, со спокойным, усталым и недоверчивым взглядом. Мать и дочь любили, закутавшись вместе в вязаный платок, сидеть по вечерам на крыльце, выходящем в сад, и молча смотреть на затухающую рдяную полоску над дальними, медленно темнеющими горами. Это был свой интимный мир, понимающих друг друга взглядов, нежных касаний, тихих разговоров, мир ощущений и созерцания, бездейственный и незащищенный, но правдивый. Мир отца, мир действенный, многолюдный и шумный, этот мир был чужд и непонятен им. Отец бросался от одного дела к другому, ни одного не доводя до конца. Он все делал с пафосом, с воздеванием рук, с восклицаниями и многословием. Нашумев и наследив в комнате, он убегал на кухню, откуда доносились веселые голоса косарей. Он гордился своей близостью к народу и думал, что ненавидит господ. С начальством был резок и вспыльчив. Он не боялся пострадать. Он постоянно ссорился с приставами из-за мужиков и, не смущаясь тем, что был административно высланным, однажды побил пристава палкой. Мать умерла внезапно от разрыва сердца. В шкатулке ее нашли письмо. Мать распоряжалась в нем некоторыми вещами и бумагами и завещала Лену на воспитание Гиммером, о чем она давно уже договорилась с сестрой Софьей Михайловной, женой старого Гиммера. Его тожил весь дом. Уже отсидели завтрак, почти не притронувшись к нему. Уже все вещи сложены на подводу, вокруг которой толпятся провожающие. Уже сказаны последние слова. Чьи-то чужие сильные руки сажают Лену рядом с Софьей Михайловной на трогающуюся подводу, и Лена долго-долго смотрит на удаляющийся дом с высоким резным крылечком, на маленького брата Сережу, смотрящего ей вслед отважными черными глазенками, на отца, потряхивающего головой и то и дело хватающегося рукой за бороду. «А ну, посмотрим, как тебя дома кормили!» Старый Гиммер, неумело подхватив подмышки Лену, растерявшуюся от городского шума и обилия людей и огней, вытащил ее из коляски. «Вот тебе моя рука, Сонечка!» И, сердито косясь на старичка-чиновника и группу молодых людей и барышень, скучившихся у подъезда, чтобы посмотреть на богача Гиммера, отфыркиваясь, он вслед за Софьей Михайловной, взявший Лену за руку, грузно прошел в подъезд.
1: «Да, забыл предупредить тебя, Сонечка», — сказал он с игривостью в голосе. «Дюдю, любимца твоего, сегодня училище избили».
0: «Ах, что ты говоришь?» — выпустив руку Лены, воскликнула Софья Михайловна и остановилась, сделав испуганные глаза.
1: «Ничего особенного, просто синяков наставили». «Обычная мальчишская драка. Я просто хотел предупредить тебя, чтобы ты не испугалась, увидев его с примочками».
0: «И как ты можешь так говорить, Симон? Ну, бедный дюденька, а кто его?»
1: «Один из воспитанников твоих. Не помню фамилии». Гиммер насмешливо сощурился. Софья Михайловна была председательницей благотворительного общества помощи учащимся из народа. И под ее воспитанниками Гиммер подразумевал учащихся стипендиатов этого общества.
0: «Он наказан, надеюсь, этот мальчик?»
1: «К сожалению, наказан. Его из училища исключили».
0: «И как ты можешь так говорить, Симон?
1: Софья Михайловна поспешила нажать кнопку звонка. Две похожих на старого Гиммера и друг на друга рыженьких горбоносых девочки, одна ровесница Лени, другая чуть постарше, с криком «Мама приехала! Мама приехала!» кинулись к матери, хватая ее за руки и танцуя возле нее. «Что, дядя?» — спрашивала Софья Михайловна. «Бедный мальчик, я сейчас же пойду к нему. Лизадочка, вы займитесь пока с Леночкой, я вам потом все расскажу». И, волоча по половику длинный хвост платья, она быстро прошла в комнаты. «Это Леночка, дети, вы узнали ее?» — говорил старый Гиммер, по очереди выпроваживая детей в столовую. «Вы помните, она гостила у нас с тетей Аней? Тетя Аня теперь умерла, и Леночка совсем будет жить у нас. Вы, конечно, подружитесь», — говорил он, нагнув голову, шутливой серьезностью, глядя на детей. «Конечно, это Сурков», — сказала Софья Михайловна, входя в столовую. «И какой синяк под глазом! Это не мальчик, а просто зверь какой-то!» «Ничего нет необыкновенного в том, что мальчики дерутся», — сухо сказал старый Гиммер, повернувшись всем туловищем к Софье Михайловне. «И печально не то, что синяк, а то, что растет здоровый и капризный балбес, который думает, что раз он сын Гиммера, то ему все позволено, а даже постоять за себя не умеет. Вот это печально!» Он сердито фыркнул и, тяжело ступая широкими медвежьими ступнями, прошел в свой кабинет. По деревенской привычке Лена проснулась очень рано, когда весь дом еще спал. Пройдя ряд полутемных комнат, заставленных разнообразной мебелью и увешанных картинами, она приоткрыла дверь в столовую и зажмурила глаза. Столовая залита была утренним солнцем, весело игравшим на синих вазах и тарелках с драконами. Из передней, дверь, в которую была открыта, доносился приглушенный говор. Там виднелись люди. Лена узнала стоящую спиной к двери горничную Ульяшу. Ульяша говорила с какой-то толстой женщиной. Возле них темнела фигура подростка. Женщина, как видно, просила о чем-то Ульяшу, а Ульяша ей отказывала. «Ну уж посидите здесь в передней, коли так», — наконец сказала Ульяша. «Барин скоро выйдут, только сидите тихонько». Она, прикрыв за собой дверь, вернулась в столовую и, увидев Лену, весело улыбнулась ей. «Кто это там?» — указав пальцем на дверь в переднюю, шепотом спросила Лена. «Сурковы это, мать с сыном», — пояснила Ульяша. «Мамаша пришла за сынка просить, чтобы обратно в школу приняли». «А сынок здоровый?» — Ульяша хихикнула. «Как он вчера нашего молодого барина расписал! Такого парня бы на выгрузку, а не в школу!» — смеясь говорила она. «А за что он его?» — допытывалась Лена, серьезно глядя на нее. «А кто ж его знает? Обыкновенно! Разве знает кто, за что мальчики дерутся?» Пока просыпался, одевался, мылся, чистился, убирался весь дом, Лена то и дело возвращалась в столовую и поглядывала в щелку, сидят ли еще мать и сын Сурковы. Они сидели рядом. Мать толстая, в новом цветастом платье и белых нитяных чулках, с робким и чего-то стыдящимся выражением лица, покорно сложив руки на животе. Сын. Подросток лет 13-14, широкоплечий и угловатый, упершись локтями в колени и уткнув в большие красные ладони угрюмое и злое лицо. Он был в поношенном форменном костюме ученика коммерческого училища. Потом пришли Лиза и Адочка в темно-зеленых с белыми воротничками гимназических платьицах и тоже стали подглядывать. Лена не заметила, как это подглядывание превратилось в игру. Всем троим вдруг стало очень весело. Они громко перешептывались и смеялись, зажимая рот ладошками. Один раз Адочка так прильнула к щелке, что дверь отворилась, и Адочка чуть не упала. Все трое так и прыснули. Сурков продолжал сидеть, уткнув лицо в ладони, а мать его испуганно обернулась к дверям, шевельнула руками и виновато и жалко улыбнулась. Лена, перестав смеяться, она стояла теперь одна в открытых дверях, несколько секунд, широко открыв глаза, смотрела в лицо матери Суркова. В это время открылась другая дверь в переднюю, и оттуда показалась Ульяша. «Пожалуйте», — весело сказала она. Мать Суркова засуетилась, с неуклюжей торопливостью стала оправлять платье и волосы. Сын, не взглянув на Лену, прихрамывая, первым прошел в кабинет Гиммера. Некоторое время Лена стояла еще в дверях, и вдруг краска стыда бросилась ей в лицо, уши, шею. Высоко подняв голову, с одеревеневшими губами, Лена прошла мимо Лизы и Адочки, удивленно проводивших ее глазами. За завтраком Лена узнала, что старый Гиммер, бывший членом попечительного совета коммерческого училища, удовлетворил просьбу Сурковых и дал им письмо к директору, где он писал, что Петр Сурков достаточно наказан за свой проступок и может быть восстановлен в правах учащегося. К тому времени, когда Лена была привезена Гиммером, Семен Яковлевич Гиммер был очень богатым человеком, одним из самых богатых людей в городе. Он владел железными рудниками, угольной копью, мукомольными предприятиями. Основную цель и смысл своей жизни Гиммер видел в том, чтобы заниматься делом. Под делом Гиммер подразумевал всякое занятие, которое приносит в конечном счете большее количество денег, чем то, которое вложено в него. А деньги эти нужны были Гиммеру главным образом для того, чтобы вкладывать их в новое дело, которое должно было принести еще больше денег. В деле Гиммера работали на него тысячи людей, со своими жизнями и интересами, лишенные всего того, что имел Гиммер. Но то, что люди, лишенные всего, работают на него, имеющего все, не только не беспокоило старого Гиммера, но служила предметом его гордости, потому что он считал, что выгоднее и почетнее, чтобы люди работали на него, чем если бы он сам работал на кого-нибудь другого. В те времена, когда Гиммер еще не был так богат, он непосредственно сталкивался с жизнями людей, которые работали на него. Он еще воспринимал их как живые реальные жизни, мог сочувствовать им и даже входить иногда в их интересы, настолько, однако, чтобы от этого не страдали интересы дела. Но к тому времени, когда Лена приехала к Гиммерам, дело Гиммера настолько разрослось, что он уже не мог сам непосредственно соприкасаться с жизнями людей, работающих на него. А этим занимались другие люди, управляющие, инженеры, подрядчики, бухгалтеры, люди, подчиненные Гиммеру и исполнявшие его волю. Сам Гиммер сталкивался теперь только с цифровыми выражениями людских жизней, с цифрами рабочих рук, пудов и рублей. Если цифры складывались неблагоприятно для дела Гиммера, он намечал мероприятия, способные изменить положение в нужную для дела сторону. И управляющие, инженеры, бухгалтеры, подрядчики направляли соединенные усилия на то, чтобы привести цифры в более выгодное соотношение. Иногда люди, работавшие на Гиммера, отказывались подчиниться этим мероприятиям и колебали все дело. Тогда Гиммер надевал кожаную кепку и желтые краги и ехал на места, чтобы проверить работу управляющих, инженеров и подрядчиков и сменить плохих и неспособных на хороших и способных. Если сопротивление людей, работавших на него, было слишком велико, и управляющие и инженеры не могли сломить их волю, Гиммер обращался к власти, чтобы она помогла сохранить его дело. И власть Организация людей, подобных Гиммеру, то есть людей, владевших такими же или подобными делами, подымала на помощь Гиммеру войска, полицию, газеты, тюрьму, церковь, чувствуя в том, что угрожает делу Гиммера, угрозу и своим делам. Гиммер знал, что тысячи людей, работающих на него, не любят, ненавидят его, что все богатые люди, которых он принимает в доме, завидуют ему как удачливому конкуренту и презирают его как выскочку, что жена его — ханжа и лицемерка, что старший сын его — толстый, высокопарный бездельник, что дочери его некрасивы и не способны в ученье, что он сам уже старый, близок к могиле. Гиммер знал все это, и все-таки он всеми силами поддерживал тот строй и порядок жизни, в котором жил, и вступил бы в борьбу со всяким, кто попытался бы изменить этот порядок. Первое время пребывания у Гиммеров Лена сильно скучала, мало ела, почти не разговаривала, ночами плакала. В ее отношениях с другими детьми чувствовалось взаимное отчуждение. Она долго была наивна и нетактично правдива в семье, где все, дети и взрослые, включая даже лежащего в передней ленивого сенбернара, лгали друг другу, часто не замечая сами, что лгут. Но постепенно она усвоила общее для всей семьи манеры обращения, привыкла к распорядку жизни в доме Гиммеров и внешне стала похожа на всякую другую девочку из богатой семьи. Она училась ни хорошо, ни плохо, как большинство. И ей не стоило уже большого труда в неинтересующем ее разговоре восклицать с безразличным видом: «Да что вы говорите, не может быть! Да, это необыкновенно интересно!» Выходом в иной мир были для Лены нечастые встречи с воспитанниками Софьи Михайловны. Софья Михайловна Гиммер, считавшая, что вся ее жизнь отдана делу милосердия и любви, старалась дать такое же воспитание и детям. С этой целью она считала полезным знакомить детей с наглядными примерами деятельности ее общества. В первый же год жизни у Гиммеров Лена с двоюродными сестрами в сопровождении Эдиты Адольфовны, подруги Софьи Михайловны, посетила портняжную мастерскую, где в это время происходила примерка новых костюмов мальчикам-стипендиатам, ученикам коммерческого училища. Немного смущаясь и подталкивая друг друга, девочки вошли в просторное низкое помещение, уставленное длинными столами, на которых среди всевозможного шитья и выкроек сидели, поджав под себя ноги, портные и работали иглами. Мастера примеряли новые костюмы мальчикам, отмечая размеры и вырезы голубым мелом. Мальчиков было более десятка. Среди мальчиков Лена сразу узнала Суркова. Он был крупнее всех и стоял почти первым, расставив свои немного коротковатые ноги в старых, залатанных на коленях штанах, бахромящихся внизу. Мастер примерял ему форменную с металлическим отливом куртку, еще без рукавов, намечая голубым мелом вырезы под мышками. Лицо Суркова было кирпичного оттенка и в крупных порах. Выражение лица злое и чуть презрительное, губы плотно сжаты. Он смотрел прямо перед собой из-под бугристых бровей, твердыми светло-серыми глазами, никого не видя. Эдита Адольфовна переходила от одного мальчика к другому, расспрашивала о здоровье родителей, об успехах в ученье и не жмет ли где. Потому как мальчики отвечали ей, Лена поняла, что они не любят, не боятся и не уважают Эдиту Адольфовну. Еще Лена заметила, что Эдита Адольфовна ни о чем не спросила у Суркова. Лиза и Адочка, прикрывая лица беленькими муфтами, переглядывались с мальчиками и перешептывались между собой, стараясь держать смех. А Лена, прижав муфту с засунутыми в нее руками к животу, неподвижно и пристально смотрела на Суркова. Он внушал ей страх и любопытство, и ей все время хотелось, чтобы он взглянул на нее. Но Сурков так ни разу и не взглянул ни на нее, ни на девочек, ни на Эдиту Адольфовну. После того Лена долго уже не встречалась с Сурковым, и только через год однажды еще услышала о нем. Дюдя, вернувшись из училища, сообщил о том, что с отцом Суркова, работавшим в военном порту, произошло несчастье на работе, и что сын вызван с уроков домой. На другой день из рассказов Дюди и из подслушанных разговоров взрослых Лена узнала, что отец Суркова в нетрезвом виде свалился в котел, в который только что выпущена была расплавленная сталь, и сгорел дотла, что инженеры хотели продолжать литье, но рабочие воспротивились, и что мальчик Сурков вынужден бросить ученье, чтобы работать и содержать семью. Осенью 11-го года, вернувшись с прогулки, Лена застала в гостиной отца. Возле отца, застенчиво прижавшись к нему, стоял мальчик лет 8, загорелый, в длинных штанах деревенского шитья. Он покосился на Лену большими черными диковатыми глазами и вдруг весь рассиял в улыбке. Это был Сережа. «Фу ты, какая нарядная!» — кричал отец, в то время как она, опустив руки, не зная, что нужно делать, стояла перед Сережей, серьезно глядя в его сияющее, загорелое лицо. Они ткнулись друг в друга и вновь разнялись. Сережа смущенный, радостно вспотевший, Лена удивленная и подобревшая. Она почувствовала, что Сережа помнит ее и ощущает как сестру, и он тоже понравился ей. Сережа поступил в гимназию. Он жил у переселенческого фельдшера за 30 рублей в месяц на полном пансионе. Приходя к гиммерам, Сережа сильно дичился и всегда старался вытащить Лену на улицу. О семье гиммеров отзывался с холодным презрением, чужими взрослыми словами. У себя же дома и на улице Сережа был обыкновенным, смешливым, озорным мальчишкой. Несмотря на разницу в годах, Лена сдружилась с Сережей и скучала, когда он уезжал в деревню на рождественские и летние каникулы. Годам к 13-14 Лена уже хорошо знала тот мир, в котором жила, знала цену всему, что она может получить в нем, и не ждала от него ничего необыкновенного. И только в одной области человеческих отношений она ждала еще для себя много приятного и неизведанного – в области отношений между мужчиной и женщиной. На летние каникулы 14-го года со средним сыном Гиммера Вениамином приехал его товарищ. Оба они только что были произведены в офицеры. Лето этого года семья Гиммеров проводила на даче на берегу залива в верстах в 20 от города. К Лизе Ядочке почти ежедневно приезжали молодые люди. На даче царила атмосфера ночных гуляний, тайных объятий, слез и визга. Молодого офицера, товарища Вениамина, звали Всеволод Лонговой. Несмотря на то, что Лонговой был одинок и беден, гиммеры поощряли дружбу Вениамина с ним, потому что Лонговой был хорошей, а главное, знаменитой в крае фамилии. Лене нравились его длинные серые ресницы, и то, что он лучше всех прыгал через забор и плавал, и то, что он читал мужественные стихи и был сдержан и независим среди людей, и то, что он сам отмечал ее среди других, хотя был намного старше ее. Когда он читал «Победа, слава, подвиг», бледные слова, затерянные ныне, звучат в душе, как громы медные, как голос Господа в пустыне. Лена знала, что это он читает о себе. И слова Но нет, я не герой трагический, я ироничнее суши, я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек. Несомненно, очень подходили к нему. Когда он, сидя перед ней в лодке, греб своими сильными загорелыми руками, Лене хотелось обхватить его шею и прижаться к нему. И когда он целовал ей глаза и щеки, она позволяла ему это, хотя и не отвечала ему тем же. «Леночка, вы пошли бы за меня замуж?» — спрашивал Лонговой.
0: «Да, я пошла бы, пожалуй», — спокойным протяжным голосом говорила Лена.
1: «Тогда я буду ждать вас». Он подарил Лене печатку с мечом и берцовыми костями. Лена так запрятала ее, что потом не могла найти. Лиза, Адочка и Лена прибыли с утренним дачным поездом в город. Смеясь и болтая, они взбежали по лестнице Гиммеровского дома, и Адочка позвонила. Но они тотчас же смолкли. Дверь открыл совершенно незнакомый человек с широкоскулым землистым лицом и жилистыми руками, и из распахнутой двери вырвался шум страстно спорящих грубых мужских голосов. Человек, очевидно, открыл дверь совершенно машинально, просто потому, что стоял ближе всех. Он даже не взглянул на тех, кому открыл дверь, а сразу же присоединился к спорящим. У двери в кабинет Гиммера, загораживая ее, стоял похожий на Достоевского старый лакей Гиммера, а на него, сильно жестикулируя и крича, наполняя переднюю чуждыми запахами, наступало трое мужчин в грубых одеждах. Никто из спорящих, даже лакей, не обратил внимания на вошедших барышень. «Вчера весь день добивались, не мог принять», — говорил чахоточного вида паренек. «Весь день в конторе протолкались. Да что ж за раз такое?»
2: «Я же вам сказал, господа хорошие, не велено принимать», — отвечал лакей.
0: «Как же так можно, братец ты мой? Ведь мы с самой Ольги киселя хлебали», — укоризненно говорил паренек.
2: «Мы все одно не уйдем», — злобно шепеляве кричал другой. «Так и скажи барину, сядем здесь и не уйдем».
1: Девушки, напуганные, с вытянувшимися лицами, прошли в столовую и захлопнули за собой дверь.
0: «Что это?» — с побледневшим лицом спросила Адочка. «Где папа?»
1: «Я боюсь», — вдруг сказала она, скривив лицо, готовая заплакать, и опустилась на стул. Лена и Лиза, не отвечая ей, стояли, приложив ухо к дверям. Из передней доносился шум спора, отдельные фразы.
2: «Люди без куска хлеба сидят. Сам за кусок хлеба работаешь. Где у тебя совесть?»
1: Голоса все возрастали. Потом все покрыл сиплый, злобный голос Шепелявого.
2: «А ну его к черту, барского халуя! Садись, ребята, будем здесь дожидаться!»
1: Этот голос прозвучал уже на какой-то самой высокой точке напряжения. На короткое мгновение водворилась тишина. Потом послышался звук резко распахнутой двери, и вдруг на весь дом загремел голос старого Гиммера. «Вон!
0: Папа!» —
1: вскрикнула Лиза и распахнула дверь. Трое незнакомых людей стояли, отпрянув к выходным дверям, словно ощетинившись. Лакей с раскрытым ртом держал руки так, точно хотел поддержать какой-то падающий предмет. А на том месте, где раньше стоял лакей, стоял сам старый Гиммер в одной жилетке, чуть присев на своих медвежьих ногах, с багровым лицом и лысиной, указывая рукой на дверь.
0: Лена почувствовала, как сердце у нее на мгновение перестало биться. Она не понимала слов, которые кричал Гиммер, только слышала рев его голоса и видела, что Гиммер ужасен. «В полицию! Проучу!» — ревел Гиммер. В это время раздался сильный стук во входную дверь. Лакей бросился отворять. В переднюю ввалился дворник с бляхой, несколько городовых и околоточный надзиратель в белых перчатках.
2: Лиза, вскрикнув, захлопнула дверь в столовую. Адочка заплакала. Но Лена, повинуясь сама не зная чему, вновь распахнула дверь и с окаменевшим лицом остановилась на пороге. Она видела, как дворники городовые крутили руки незнакомым людям, вырывавшимся и что-то злобно кричавшим. Видела, как околоточной рукой в белой перчатке ударил паренька по его большим серым глазам. Слышала продолжающийся рев старого Гиммера и тяжелое дыхание борющихся людей. Незнакомые люди были вытолкнуты на лестницу городовыми и дворником. Ушел и околоточный, почтительно козырнув старому Гиммеру. Гиммер, постояв немного, повернул к Лене свое все еще багровое лицо и, не узнав ее, прошел к себе, хлопая всеми дверьми. В передней остались только Лена и старый лакей Гиммера. «Ведь говоришь людям человечьим языком, словно извиняясь в чем-то», — сказал лакей. «Просил же их, уходите, господа хорошие, а оно, вон оно». Он махнул рукой и, склонив голову, вышел вслед за Гиммером.

мы будем говорить о том, что я бы определил как культура и интеллигентность. Культура – понятие сложное, большое, и употреблять его можно в очень разных значениях. Я не буду касаться всех значений этого сложного явления, а остановимся мы на одном. На том, что связано с отношением культуры к человеку. Мы уже довольно подробно говорили о связи культуры с бытом, о историческом прогрессе культуры, о накоплении культурных представлений в разных сферах человеческой жизни. Но теперь надо задуматься вот над чем. Нужна ли вообще культура? И каким образом она относится к нам, к людям, к той единственной реальности, которая для нас, по сути дела, важна? И для этого нам предстоит остановиться на некоторых более частных вопросах. Но прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание на то, что слово «культура», да и не только слово, понятие, мы будем употреблять не в значении научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс составляет определенную часть культуры. И в определенном смысле, в очень многих контекстах, эти слова употребляют как равнозначные, как синонимы. Для этого есть известное основание, поскольку само слово «культура», восходящее к латинскому слову, означает первоначально обработанное поле, то, что сделано руками человека. И действительно, культура в определенном смысле противостоит природе. Природа – это то, что человеку дано, культура – это то, что человек сделал. Но не все то, что человек сделал, есть культура. Человек создает культуру, и человек ее разрушает. Культура – это, как мы будем употреблять, своеобразная экология человеческого общества. Это та атмосфера, которую создает вокруг себя человечество для того, чтобы существовать дальше, для того, чтобы выжить. В этом смысле культура – понятие, как мы будем употреблять, понятие духовное, понятие, связанное с идеями, представлениями, эмоциями, а не с вещами, аппаратами и машинами. Конечно, это две стороны одного вопроса. Но стороны эти не механически связаны друг с другом. И мы будем в истории человечества наблюдать, как развитие науки и культуры будет идти дружно, и научный прогресс будет вызывать технический и сопровождаться прогрессом культуры. А будем наблюдать и то, как быстрое развитие науки и особенно техники будет вызывать регресс культуры, откатывание назад. Мы сами свидетели этого в 20 веке. Мы, вот 20 век подходит к концу. В общем, на наших глазах, потому что все-таки 20 век у нас перед глазами, произошла огромная научная революция. Неслыханная. По сути дела, все науки переменили коренные понятия. Произошла огромная техническая революция. И вместе с тем, в том же 20 веке, мы были свидетелями чудовищных откатов культуры. Такого возвращения назад, какого предшествующие века не знали. Но 20 наш век не единственный в этом смысле. И предшествующие эпохи знали периоды, когда взрыв научно-технического прогресса сопровождался культурным регрессом. Ну, возьмите 16-й, начало 17 века в Европе.
исключительное развитие науки. Неслыханное, быстрое. Развитие техники очень быстрое. Прогресс в искусствах, Ренессанс. Это эпоха Леонардо да Винчи и Шекспира. А между тем, это эпоха, когда жгли по всей Европе костры, на которых сжигали несчастных женщин, обвиняемых в колдовстве. И это было не один, не два процесса. Тысячи людей погибли на этих кострах. Небо Германии было закупчено. В определенных городах исчезли женщины, не хватало женщин, потому что женщины были первыми кандидатками в ведьмы. И это происходило одновременно с созданием литературных шедевров, с сочинениями тончайших философов. Да и сами эти философы, так, например, замечательный философ, гуманист французский Жан Бодин, писал исключительно важные философские и юридические трактаты и трактаты против ведьм, в которых говорил, что тот, кто защищает ведьму, сам колдун, и что адвокатов надо сжечь так же, как и обвиняемых. Таким образом, не стоит только 20 век винить, примеры были и в прошлом, но важно отметить, что между техническим и научным прогрессом, с одной стороны, и культурным есть связи, но есть и определенные отличия. Мы будем говорить именно о духовной стороне культуры. И это важно, потому что сейчас, когда техника вызывает у нас опасения и даже ужас, и даже настроения, близкие к паническим, что тоже, с одной стороны, имеет основание, а с другой стороны, уже неоднократно бывало в истории, то одновременно мы слышим голоса, порой наигранные, не очень искренние, а порой искренние, выстраданные голоса, обвиняющие культуру и говорящие, что это ошибочный путь, и противопоставляющие ей некое возвращение к архаическому типу жизни, ну, практически все равно невозможное, но как идеал. Но это результат того, что не делается разницы между техникой и культурой, между материальным успехом и духовным прогрессом. Но, знаете, есть такая русская поговорка: «Осердившись на вшей, дай шубу в печь». Вот. Шубу жечь не надо. И поскольку мы будем говорить о культуре как явлении духовном, как под той духовной среде, нравственной среде, которую создает человечество, для нас существенным станет тот аспект, который мы и будем дальше рассматривать. Аспект отношения культуры и интеллигентности. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что я употребил не слово «интеллигенция», а слово «интеллигентность». Это не случайно. Дело в том, что вот попробуем образовать от слова «интеллигенция» некоторые

Это важно иметь в виду, потому что говорить мы будем именно об интеллигентности, а не об интеллигенции. А между тем, даже наши словари новейшие, разницы этой не замечают. Вот посмотрим новейший словарь. Интеллигенция – социальная группа, состоящая из людей, обладающих образованием и специальными знаниями в области науки, техники, культуры и профессионально занимающейся умственным трудом. Пример. Советская интеллигенция – неотъемлемая часть народа. Алексей Николаевич Толстой. Второе значение собирательное. Люди, принадлежащие к этому общественному слою – интеллигенты. Интеллигентность воспринимается как производная от этих слов. Мы уже видели, что это не совсем производная. И разница здесь очень большая. Когда говорят интеллигенции, имеют в виду некоторую профессиональную социальную группу. Можно говорить, что употребляют не точно, неправильно, но, скажем, выражение «техническая интеллигенция» подразумевает. Речь идет о людях, получивших определенное образование и занимающихся определенным трудом. Умственным трудом, как тут сказано. Между тем, интеллигентность – это психологическое свойство, которое присуще, может быть, любому человеку. Человеку, принадлежащему к любой общественной группе. Дальше мы попробуем определить, в каких случаях складывается это психологическое свойство. И можно, и мне приходилось встречать исключительно интеллигентных людей физического труда, крестьян. Ну, а потом я помню по своему детству такой тип человека, как старый питерский рабочий. Это был очень интеллигентный человек. Гораздо интеллигентнее, чем большинство нынешних, с которыми мне сейчас приходится сталкиваться. И я это не в укор кому-нибудь говорю, а только хочу подчеркнуть, что дело не в профессии и не в дипломе. Это другие понятия, пускай этим занимаются социологи или еще кто-то, а мы сейчас говорим о психологии культуры и определенном психологическом нравственном типе. Это вот тип, обладающий тем свойством, которое мы будем называть интеллигентностью. И дальше попробуем определить, что это такое. Ну, очень приблизительно говоря, если всех нас спросить, ну что такое интеллигентность? Мы скажем, наверное, что это вежливость, что это душевная чуткость, что это умение страдать не только от физической боли. Вот Гоголь, например, говорил о людях, которые видят то, чего не зрят равнодушные очи, и которые страдают не только от физического удара. То есть, наверное, можно сказать, что это когда человек чувствует, что у него душа есть. Душа, понятие, как бы, казалось бы, нематериальное, мы от него в свое время открестились, как от идеализма. Но когда у человека начинает болеть душа, то он замечает, что душа у него все-таки есть. Ну, вы видите, что это все какие-то неопределенные и туманные слова. Давайте поступим в этом случае так, как мы имеем право поступать, когда подходим к трудно определимому понятию. Попробуем определить, что же ему противостоит, этому понятию. Вот нам очень трудно бывает, например, определить, что такое добро. Но мы можем сказать, что мы точно знаем, что такое зло. И тогда мы можем уже составить и какое-то представление о добре. Что же противостоит интеллигентности? Опять повторяю, что речь идет не

0: о социальном и не о профессиональном, а о психологическом качестве, которое присуще людям, я думаю, вообще может быть присуще. Точно так же, как, опять-таки, культура отнюдь не есть монополия какой-то профессии или какого-то рода занятий. Культура есть тоже некое душевное, в нашем смысле, вот психологическое, некая душевная психологическая причастность к той экологии духа, которая обволакивает нас всех. Я думаю, что понятием, противостоящим интеллигентности, является хамство. Слово не очень приятное, произносить его неприятно, но иногда приходится говорить о неприятных вещах. И давайте подумаем. Вот все мы сталкиваемся, нам приходится сталкиваться с грубостью, с хулиганством, с неумением себя вести, с оскорблением другого человека, с разными свойствами, которые мы, в общем, определяем этим словом «хамство». Но это проявление. А давайте подумаем о том, что же стоит психологически за этим. Прежде всего, я попробую использовать цитату. В 30-е годы талантливый писатель Павлов опубликовал книгу под общим названием «Три повести». Пушкин отрецензировал в 1836 году эту книгу и оценил ее очень высоко. Особенно Пушкина заинтересовал совершенно новый тип человека, выведенный в этой повести. И он поместил в рецензию отрывок. Цитату. «Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть, это самое мучительное свойство. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадется. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово? Едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться в креслах перед ожидающими вас». Пушкин назвал психологический тип здесь идеализированным лакейством. И действительно, если говорить о психологической основе хамства, это психология раба. Это психология вот идеализированного лакейства, а в другом месте Пушкин сказал, что Павлов дал своему герою холопские черты. Что значит холопство? И что значит лакейство? Прежде всего, конечно, и Пушкин, и мы, употребляя это слово, имеем в виду не профессию и не социальное положение. Тем более, что герой, о котором здесь говорится, герой, достигший социальных верхов. Что стоит за этой цитатой? Это психология человека, которого унижали, который поэтому сам себя не уважает и стремится компенсировать свое внутреннее неуважение, унижая других людей. И то же самое холопство, рабство, может быть в сознании человека, который никогда социально не был холопом. Вот были братья Муравьёвы. Один из них пошел на каторгу, другой в ссылку. А третий брат, который был очень талантливым математиком, мальчиком еще уже был заметным математиком, и был причастен к декабристскому движению тоже, потом стал генералом и был жестоким душителем польского восстания. И сказал, когда его спросили, не из тех ли он Муравьевых, он сказал, я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. Это ответ Городничего. Это то же самое, глубочайшее неуважение к себе. Об этом в свое время Пушкин писал Чаадаеву. Не соглашаясь с общей оценкой русской истории Чаадаева, он писал ему, что нельзя не заметить, что наша общественная жизнь – вещь грустная. Это ужасное неуважение к себе. И так в основе лежит психология униженного человека. И соединение униженности с определенными душевными качествами, главным образом, как мы увидим дальше, с выпадением из культурной традиции, приводит к тому, что желание унизить другого дополняется желанием разрушить. Вот такой комплекс, который мы часто наблюдаем. Бессмысленное разрушение. Ну вот, скажем, совсем недавно реставрировали памятник Беру в Тарту на Турме. И там на ограде были выкрашены золоченой краской, отнюдь не золото, даже не такое, а просто золотая краска, ну, самая дешевка. Шишечки. Не прошло и двух недель, как их все обломали. Чугун обломать, это же и силу надо. Кому-то чесались руки разрушить. Вот это есть тоже форма. Когда человек, опять-таки, в основе унижения, он живет серой жизнью, скучной жизнью. Горький неоднократно подчеркивал, что корень хулиганства в скуке. А скука порождается неодаренностью. И сочетание неодаренности с социальной заброшенностью, с униженностью, порождает вот этот комплекс трущоб. Комплекс разрушительный, который вырывается в форме хамства. Но есть еще один психологический комплекс. Я бы его назвал комплексом оккупанта. Ну вот у меня был как-то разговор в 43-м году с пленным немцем. Мы сидели в землянке. Сидели мы под немецким артиллерийским огнем, который мог убить его так же, как и меня, и нас всех. И разговаривали мы отчасти даже по-товарищески. Мы вот его захватили в деревне, где женщина рассказывала нам, как вот они стояли, немцы, в ее доме, и на столе, где крестьяне ели, давили в шею. И, кроме того, не стеснялись при ней ходить голыми. Я разговаривал с этим человеком и узнал, что он учитель. И, в общем, человек, которого, ну, как бы моего круга, мы довольно легко нашли общий язык. И я его спросил, что вот, ну вот так, ну как же это вы могли делать? Неужели же вы у себя дома такое делаете? И тут, я сейчас не помню точно его слов, но смысл был такой, но дома это совершенно другое дело. Вот он попадает как оккупант. Он человек очень средний, пережил много унижений и дома, и в армии, пока он получил ефрейторский чин, и он об этом рассказывал. И вот он становится господином. У него нет достаточной культуры, чтобы справиться с этим новым своим положением. И он выражает его в том, что свою старую культуру он вычеркнул, оставил дома. И я ручаюсь, что, вернувшись в отпуск домой, он снова станет культурным человеком. Но то, что он оккупант на чужой территории, сразу освобождает его от культуры. А с другой стороны, местной культуры он ведь попадает в другую культурную атмосферу. Он тоже знать не хочет. Он свою вычеркнул, чужой не получил. Он остался свободным от культуры. И он этим упивается. Потому что мы говорим, культура ведь очень хорошая, конечно, но ведь она нас и стесняет всех. Не делай того, не делай этого. Это стыдно делать. Ведь с чего начинается культура? Вот исторически. С запретов. Вот в обществе возникает закон. Первые законы. И говорят, что нельзя жениться на сестре и матери. Физически можно. Но культура запрещает. Нельзя, скажем, что-то есть. Предположим, запрещается есть вот в Библии там кроликов нельзя есть, в некоторых червей нельзя есть, в некоторых странах предписывается есть тухлые яйца, а в других запрещается есть тухлые яйца. Но что-то нельзя есть. Видите, какая странная вещь? Самые нужные вещи, самые простые, естественные вещи – еда и секс. И на них накладываются запреты. Вот с этого начинается культура. И, конечно, чем дальше, тем культура требует больших отказов, больших стеснений. Она облагораживает чувства и превращает человека в интеллигентного человека. И поэтому определенным людям, особенно людям малокультурным или же угнетенным своей серостью, или же угнетенным своей социальной униженностью, очень хочется сбросить это все. И тогда появится вот то, что появилось в 20 веке, истолкование свободы как полной свободы от человеческих ограничений. Это и есть хамство. И отсюда очень важная вещь. Мы теперь подошли к ясному пониманию, что свобода – это не только отсутствие внешних запретов. Отсутствие внешних запретов должно компенсироваться внутренними культурными запретами. Я могу соврать, но я не совру. Я могу оскорбить другого. Я сильный или у меня оружие, но я этого не сделаю. И таким образом, вот комплекс оккупанта тоже один из источников хамства. И, между прочим, в этом секрет в том, что в 19 веке и в 20 веке мы видим глобальный расцвет хамства. Почему? 19 век, такой культурный, милый, нам он сейчас кажется, в общем, идиллическим. Еще нет мировых войн, войны такие более-менее домашние, ну, домашние, франко-прусская, например, война или севастопольская, все равно кровь льется. Но все-таки люди еще не думают о том, что гибель человечества – это реальность. У Чапыка в пьесе «Мать», там появляются перед матерью ее «Я мертвая уже семья», и дедушка не помнит войны. Отец был убит в колониальной войне, а дети погибают на гражданской войне. Вот здесь, между прочим, очень важная вещь. 19 век – это век колониализма и милитаризма. Начали создаваться огромные армии, которые и привели к мировой войне. И милитаризм, и колониализм начали влиять на дух общества. Особенно это проявилось в 20 веке. И таким образом этот комплекс оккупанта, который прежде был нормой поведения в колониях, но уже в 19 и особенно в 20 веке он был перенесен на метрополию. Это, между прочим, урок всем нам, всем народам. Дело в том, что когда мы думаем, что милитаризация направлена против кого-то, она направлена против всех. И против тех, на кого,
1: когда мы помним мучительное освобождение Франции от Алжирской войны, а до этого от Вьетнамской войны, мы помним, какой моральный шок был связан с этим для французского общества, когда эти молодые люди вернулись во Францию и начали во Франции себя вести так, как они себя вели во Вьетнаме и в Алжире. Они уже были оккупантами по своей природе. И это пример не единственный. Таким образом, мы можем сказать, что хамство – это не просто грубость, малая осведомленность, не особенная культурность, это социально-психологическая болезнь. И даже я иначе скажу, это симптом болезни, который надо лечить. И одно из основных лекарств против этого – интеллигентность. Культура выделяет из себя вот это психологическое свойство, которое является как бы противоядием. Я закончу письмом Чехова к брату. Брат Чехова, талантливый человек, написал Чехову письмо, в котором жаловался на условия жизни и на то, что его не понимают, и на то, что он окружен людьми не очень внимательными к нему. И Чехов ответил ему шуточным и вместе с тем очень серьезным письмом, где дал портрет воспитанного человека. Это, по сути дела, то самое, что я бы называл интеллигентным человеком. Я не буду все читать, но прочту наиболее важные места. «Воспитанные люди, по моему мнению, — писал Чехов, — должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы». Ну, дальше Чехов приводит примеры из поведения брата. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки. Живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения и, уходя, не говорят, с вами жить нельзя. Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних. Второе, опять серьезно. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Кстати, то, что надо быть сострадательным к нищим и кошкам, Чехов даже не оговаривает. Он считает, что без этого вообще не человека, что-то вроде пятикантропа. Они болеют душой от того, чего не увидишь простым глазом. Это цитата из Гоголя. Так, например, если Петр знает, что брата зовут не Петр. Петр здесь как пример. Петр знает, что отец и мать сидеют от тоски и ночей не спят, благодаря тому, что редко видят Петра, а если видят, то пьяным. То он поспешит к ним и наплюет на водку. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Они не лгут даже по пустякам. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет его в глазах говорящего. Вот тут очень важная вещь – опошляет. Нам легко представить себе нашим врагом, противником культуры злодея, убийцу. Это не так часто. Гораздо более частым является обыкновенное пошлое зло. Зло каждодневное, которое не думает даже делать зла, а просто так живет. Вот когда мы сталкиваемся, например, с таким хамством нашего времени, как бюрократия. Бюрократия психологически построена на хамстве. И вот то, о чем писал Пушкин, цитируя повесть Павлова, вот развалиться, когда перед тобой стоят, грубостью отвечать на вежливость, заставить ждать, это черты бюрократии. Но не потому, что бюрократ злой человек. Не потому, что тем более он преступник и злодей. Это форма социальной нормы. И поэтому порождение бюрократии и хамства, ну, также ее в этом отдельного человека нельзя винить, как нельзя винить печень, что она желчь выделяет. Это социальная позиция, которая ничего другого выделить не может. И Чехов говорит об этом же, то есть о зле обычной, о пошлом зле. Они не уничижают себя с целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Это вот любопытная вещь. Казалось бы, очень второстепенная черта. Но вот мне приходилось иметь дело с людьми, соприкасающимися с уголовным миром. И меня интересовали эти люди. И я заметил такую черту, очень распространенную, сентиментальность, повышенную жалость к себе, чрезвычайную готовность поплакаться над своей судьбой, повышенное, что очень часто сочетается с жестокостью, даже более того, подразумевают. И с этим, между прочим, связан фольклор уголовного мира. Он всегда сентиментален. Он всегда рассчитывает вызвать жалость. И поэтому герой называется, как правило, бедный мальчонка. Это отождествление себя с ребенком и представление обидчика, что он обиженный. И отсюда обычная норма хамского поведения. То, что мы в уголовном кодексе назвали превышением меры обороны. Очень часто человек, вот когда разбираешь случаи хулиганства или беседуешь по-человечески вот с людьми, которые совершают такие дела, наталкиваешься на убеждение, что он оборонялся, что все против него, что если он видит человека, ну, предположим, ему не понравилось, как этот человек одет. Он убежден, что этот человек над ним смеется своей одеждой. И поэтому он имеет право подойти и его оскорбить. Обычная формула. А что он? А что он? А что он о себе думает? А что он шляпу одел? А что он в очках? Вот сейчас вы перестали придираться к очкам. А в период моей молодости на улицах, а в Ленинграде бывали такие улицы, не только знаменитая Лиговка, по сути дела все дворы, где царила вот эта хулиганская атмосфера, туда в очках было не заходить. Потому что, а вот кажется, а что обидного? Почему надо к этому придраться? Но в этой психологии глубоко ущербны. Есть представление о том, что весь мир меня обижает. И я на самом деле совсем не нападающая сторона. Я бедный защищающийся. Ну, Чехов коснулся еще одной стороны. Он говорил о таком, что такое интеллигентные отношения в любви. В женщине воспитанные люди ценят мать, а не бабу, с которой спят. И Дальше Чехов отмечал еще одну вещь. Они воспитывают в себе эстетику. И пояснял, что значит эстетика в этом смысле. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с квапами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу. По сути дела, Чехов очертил границы понятия интеллигентности. Но за этими простыми их, казалось бы, очень элементарными, даже такими упрощенными и, в общем, полушуточными словами, потому что он пишет к близкому и, в общем, хорошему человеку, стоит и очень высокий нравственный идеал. Вот у Чехова был замысел такой – показать человека, который всю жизнь выдавливает из себя раба и, наконец, чувствует себя свободным человеком. Итак, интеллигентный человек – это человек внутренне свободный, бесспорно уважающий себя. Пушкин, переводя английского поэта Соути, стихотворение, посвященное дому человеческому, он там такую строчку написал, вот о домашних богах, потому что стихотворение как бы переносит нас в Древнюю Грецию. И они, домашние боги, они меня науке первое учат чтить самого себя. Но чтить самого себя, Пушкин подчеркнул эту строчку, это ведь не то, что легко сказать, ну, Пушкин эгоист известный. Это означает другое. Только тот, кто в себе уважает человека, тот может уважать и другого человека. И об отношении себя и другого мы еще будем говорить в следующий раз. Благодарю за внимание.

Интеллигентность обладает огромной силой. И дальше мы увидим, что она устойчива и порождается заново в условиях, в которых, казалось бы, существовать никакое культурное явление не может. Но зато она не агрессивна. Между тем, как разрушительные силы очень агрессивны. И в определенном смысле они обладают большей активностью. Поэтому простое равенство, даже отсутствие защиты и покровительства, ну, точно так же, как, скажем, в экологии. Когда природа сталкивается с человеческой вооруженной техникой рукой, природа оказывается теперь беззащитной. И если ее не защищать, она оказывается в положении слабого. Между тем, у природы, конечно, есть огромные преимущества, огромные резервы. В отличие от нашей техники, у нее в запасе вечность. И поэтому в конечном счете она побеждает. Может быть, тем, что нас не будет. Но при всем том, в каждом конкретном поединке, в каждой конкретной схватке, природа оказывается в положении слабого. То же самое, очень похожие отношения культуры, интеллигентности, с одной стороны, и разрушительных, этих вот враждебных сил, с другой. Силы гуманности и интеллигентности обладают огромным запасом. И это видно из того, что на протяжении человеческой истории, вот если посмотреть, то казалось бы, что не гуманность, которая, в общем, безоружна, не интеллигентность, о которой мы привыкли говорить, что она мягкотелая, она слабая, она такая, она всякая, об этом мы еще будем говорить, не обладают силой. Они, в общем, беззащитны. И дальше мы будем говорить о том, как их истребляли. Какие постоянные, направленные и вооруженные усилия были для того, чтобы истребить эти чувства. А между тем, они оказываются очень, очень устойчивыми. Они неизменно порождаются заново. Они лежат, видимо, в природе человека. Между прочим, если нужно образ интеллигентности, как высокой социальности, как отношений людей, основанных на взаимном уважении и безусловной любви, то это образ матери с ребенком на руках. Это образ и всех Богородиц. И вообще такой символ, идущий через всю историю человечества. И здесь дело не только в любви. Конечно, любовь тут совершенно необходима. Но вот я приведу один пример. Здесь речь идет о более общей вещи. Нас всех касающихся в вопросе диалога, взаимопонимания. Вот один американский психолог исследовал отношение матери с еще не говорящим младенцем. И делал он это очень хорошо, очень...

0: прошлой передаче мы расстались с Глинкой в Италии. Будучи по природе своей слабого здоровья, весной 1830 года он едет в Италию, желая, с одной стороны, в благоприятном южном климате излечить свои многочисленные недуги, а с другой – усовершенствоваться в музыкальных искусствах. В 1833 году Глинка решает вернуться домой. Пребывание в Италии, ее вокальная культура сделали свое. Цель достигнута. Глинка покидает Италию по существу уже зрелым музыкантом с определенными, вполне сложившимися художественными вкусами и глубокими оригинальными суждениями в искусстве. На обратном пути в Россию он направляется в Вену, Баден и Берлин. Из записок Глинки.
1: Итак, в июле 1833 года я оставил Италию. Вена после Италии показалась мне мрачную, в особенности по причине дурной погоды. Однако же я часто и с удовольствием слушал там оркестры Ланнера и Штрауса.

Венский доктор Малфатти послал меня на Баденские воды, что подле Вены. В Баден меня повез нанятый мною служитель, лон-лакей, как их там принято называть. Доктор тамошний, баденский, плотный, здоровый и краснощекий парень, целый день потешался верховой ездой и танцами, меня же заставляя пить воды и купаться. Впоследствии к ваннам присоединили души. Надо сказать, воды баденские весьма сильны. Они состоят из серы и большого количества квасцов. В скором времени от такого лечения расстройство нервов моих дошло до ужасной степени. Наконец, не только галлюцинации начали терзать меня, но ноги и руки не повиновались вполне, и мой лон-лакей должен был водить меня. За несколько дней до такого состояния, гуляя, завел меня этот добрый служитель к католическому священнику, у которого было фортепиано. Я начал импровизировать.

И, вероятно, импровизировать я стал очень жалобно, потому что с удивлением священник спросил меня, как возможно в ваше лето играть так грустно? Что же делать? Ведь нелегко быть приговоренному к смерти, особенно в цвете лет, отвечал я. Причем кратко рассказал мои страдания, а также и то, что все испытанные средства служили только к большему и большему расстройству моего здоровья. Священник спросил, прибегал ли я к гомеопатическому лечению. Я принял это за насмешку. Мог ли я предполагать, чтобы невидимые, так сказать, в мелких крупинках содержащиеся атомы лекарств могли действовать после тех масс, в которые меня погружали и которые я выпил? Он, однако же, настоятельно старался убедить меня и заключил речь свою следующим образом. «Вы считаете себя приговоренным к смерти? Не все ли равно вам в таком случае умереть от аллопатии или гомеопатии?» Когда я впал в такое жестокое состояние, что мой добрый лон-лакей потерял голову, он послал за своей женой. Она, не теряя времени, явилась, и тотчас они с мужем увезли меня в Вену. Финансы мои были в самом жалком положении. Поэтому мои добрые покровители поместили меня у себя на квартире, в скромной, но опрятной комнатке, и ухаживали за мною с постоянною заботливостью. По приезде в Вену я вспомнил слова священника и отправился к рекомендованному им доктору. На другой день, по приеме данного сим последним гомеопатического средства, я стоял уже крепче на ногах. В короткое же время и расположение духа стало спокойнее, хотя неприятные ощущения все еще продолжали тревожить меня. Получив деньги, с признательностью расплатился я с моими гостеприимными покровителями. Это было в конце августа. Вскоре я принялся читать Шиллера, нанял фортепиано и твердил вариации на разные темы. Наслушавшись Ланнера и Штрауса, не раз пытался сочинять, и помню, что тогда изобрел тему, послужившую мне для краковяка в жизни за царя.

0: По приезде в Берлин встретился я с учителем пения Тешнером, которого знал еще в Милане. Он отрекомендовал мне гомеопатического доктора, у которого я постоянно пользовался во все время моего пребывания в Берлине. Тешнеру обязан я и знакомством с Зигфридом Деном, хранителем музыкального отделения Королевской библиотеки в Берлине, и я у него учился около 5 месяцев.
1: Зигфрид Вильгельм Ден, известный в свое время немецкий музыкальный теоретик и педагог. В 1844-45 годах, то есть 10 годами позже Глинки, у него брали уроки также братья Николай и Антон Рубинштейны. В своих записках Глинка дает высокую оценку его познаниям и педагогическому искусству.
0: Нет сомнения, что Дену обязан я более всех других моих маэстро. Он, будучи рецензентом музыкальной лейпцигской газеты, не только привел в порядок мои познания, но и идеи об искусстве вообще. И с его лекций я начал работать не ощупью, а с сознанием. При том же он не мучил меня школьным и систематическим образом. Напротив, всякий почти урок открывал мне что-нибудь новое, интересное. Однажды он дал мне тему, состоявшую из 8 тактов, с тем, чтобы я написал на нее скелет фуги к следующей лекции. Тема эта походила более на речитатив, нежели на удобную для фуги мелодию, и я тщетно хлопотал над ней. На следующей лекции он еще раз попросил меня заняться этой темой, и также я бился с ней понапрасну. На третью лекцию Ден явился с огромной книгой, содержащей фугу Генделя на ту тему, с которой я не мог совладать. По рассмотрении ее оказалось, что вся разработка великого композитора была основана на 8-м такте. Первые же 7 тактов проявлялись только изредка. Одним этим соображением я постиг, что такое фуга.

0: Дэн привел в порядок мои теоретические сведения и собственноручно написал мне науку гармонии или генерал-бас, науку мелодии или контрапункт и инструментовку. Все это в четырех маленьких тетрадках. Кроме уроков Дэна, я отчасти занимался сочинением.
1: В это время Глинка сочиняет романсы на стихи Жуковского и Дельвига, фортепианные пьесы и эскиз симфонии на русские темы. В них есть одно общее, что их объединяет – интерес к национальной русской мелодике. Под руководством Дэна Глинка постигает основы композиторской техники. И поэтому именно здесь, уже давно владевшая Глинкой, идея писать музыку по-русски впервые обретает реальные очертания. Еще при жизни Глинки один из его петербургских друзей, Василий Павлович Энгельгард, собрал все рукописи его сочинений, а затем передал их в Петербургскую публичную библиотеку, ныне Ленинградскую государственную публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, где они хранятся и поныне. В их числе и рукописи сочинений, написанных Глинкой в 1834 году в Берлине. Особенно интересна для нас рукопись симфонии для оркестра на две русские темы. После смерти композитора симфония осталась незаконченной. 100 лет спустя, уже в наше время, ее завершил и инструментовал по авторским наброскам композитор Виссарион Яковлевич Шибалин. В этой редакции симфония обрела свою концертную жизнь.

0: Весной 1834 года Глинка возвращается в свое имение Новоспасское. Вскоре летом едет в Москву, а затем в Петербург. Обратимся к запискам композитора.
1: Прибыв в Петербург, остановился я на Вознесенской улице в доме родственника своего Алексея Стунеева, командира эскадрона школы гвардейских подпрапорщиков. И здесь незаметно я начал увлекаться миловидностью и врожденной грацией Марьи Петровны, молодой родственницы Стунеева. Оказалось, что у Алексея Стунеева была страсть прислуживаться докторами. Сперва отдал он меня на руки почетному лейб-медику Вольскому, но удачи не было. Тогда он повез меня к генерал-штаб-доктору Гаевскому, который нашел, что я был в магнетическом состоянии и советовал употребление магнетизма, чтобы помочь этому состоянию нервной системы. Избранный для сего доктор Лихтенштедт неохотно согласился, говоря, что он убедился, сколь ненадежно прибегать к магнетизму. И действительно, во время магнетизирования я стонал от мучительных ощущений, а после третьего сеанса надобно было прекратить опыты, потому что нервы раздражились до жесточайшей степени. Я снова обратился к гомеопатии, и известный в то время доктор Герман значительно помог мне. Около 2 лет продолжал я лечиться гомеопатически и строго соблюдал предписанную диету. Замечу, что Алексей Стунеев страстно любил музыку, в особенности романсы. Мало-помалу начали меня посещать любители пения. Приятель мой, огромного роста капитан, позднее генерал-майор и командир Полоцкого егерского полка Копьев, любитель музыки, певший приятно басом и сочинивший несколько романсов, привел мне однажды маленького человечка в голубом сюртуке и красном жилете, который говорил пискливым сопрано. Когда он сел за фортепиано, оказалось, что этот маленький человек был очень бойкий фортепианист, а впоследствии весьма талантливый композитор Александр Сергеевич Таргамышский.

Я жил тогда домоседом. Склонность моя к Марье Петровне нечувствительно усиливалась. Несмотря на это, однако же, постоянно посещал я вечера Василия Андреевича Жуковского, он жил в Зимнем дворце, и у него еженедельно собиралось избранное общество –

Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, Жуковский искренне одобрил мое намерение и предложил мне сюжет Ивана Сусанина. Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении. Я находил в ней много оригинального, характерно русского. Жуковский хотел сам писать слова и для пробы сочинил известные стихи «Ах, не мне, бедному ветру буйному». Однако занятия не позволили ему исполнить своего намерения, и он сдал меня в этом деле на руки барона Розена, усердного литератора из немцев, бывшего тогда секретарем государя цесаревича. Мое воображение, однако же, предупредило прилежного немца. Как бы по волшебному действию вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке польскую. Наконец, многие темы и даже подробности разработки, все это разом вспыхнуло в голове моей. Я начал работать и совершенно наизворот, а именно начал тем, чем другие кончают, то есть увертюрой.

0: По моему плану, Розен изготовил слова первого и второго акта. Ему предстояло немало труда. Большая часть не только тем, но и разработки сцен были сделаны мною, и ему надлежало подделывать слова под музыку, требовавшую иногда самых странных размеров. Барон Розен был на этом молодец. Закажешь, бывало, столько-то стихов такого-то размера, двух-трехсложного и даже небывалого, ему все равно. Придешь через день – уж и готово. Жуковский и другие в насмешку говорили, что у Розена по карманам были разложены вперед уже заготовленные стихи. И мне стоило сказать, какого сорта, то есть размера мне нужно и сколько стихов, он вынимал столько каждого сорта, сколько следовало, и каждый сорт из особенного кармана. Когда же размер и мысль подходили к музыке и согласовались с ходом драмы, тогда являлось в моем пиите необыкновенное упрямство. Он каждый свой стих защищал со стоическим геройством. Так, например, мне показались не совсем ловкими стихи из квартета. «Так ты для земного житья, грядущая жонка моя». Меня как-то неприятно поражали слова «грядущая», славянская, библейская даже, и простонародная «жонка». Долго, но тщетно бился я с упорным бароном. Убедить его в справедливости моего замечания возможности не было. Он много говорил с жаром, причем тощее и бледное лицо его мало-помалу вспыхивало ярким румянцем. Прение наше закончил он следующим образом. «Ви не понимает, это сама лучшая поэзия».
1: 1835 год. Период работы над оперой «Иван Сусанин», по признанию самого композитора, был отрадной порой его жизни. Поразительны быстрота и легкость, с которыми Глинка писал музыку оперы. Именно к этому времени относится и женитьба его на Марии Петровне Ивановой. В записках Глинки находим интересные воспоминания композитора об этом периоде его жизни.
0: В первой половине мая 1835 года отправился я с женою и тещей в Новоспасское. Со мной были слова двух актов моей оперы, и я помню, что где-то за Новгородом в карете вдруг сочинил хор на пять четвертей.

Подробности деревенской жизни исчезли из моей памяти. Знаю только, что я прилежно работал, то есть уписывал на партитуру уже готовое и заготовлял вперед. Ежедневно утром садился я за стол в большой и веселой зале в доме нашем в Новоспасском. Это была наша любимая комната. Сестры, матушка, жена, одним словом, вся семья там же копошилась, и чем живее болтали и смеялись, тем быстрее шла моя работа. Время было прекрасное, и часто я работал, отворивши двери в сад, и впивал в себя чистый бальзамический воздух.

0: В августе 1835-го мы с женою и тещей отправились обратно в Петербург, где в скором времени я с женою поселился на Конной площади. Вскоре к нам перебралась и теща. Алексей Стунеев не одобрял этого и не раз говорил мне: «Эй, Мишель, не бери тещи в дом!» Отчасти по самонадеянности, отчасти по свойственной художнику лени заниматься хозяйственными дрязгами, а также из угождения жене, я впустил в мое семейство бедовую тещу. Несмотря на это, все шло хорошо. И так хорошо, что приятель мой Степанов, нередко навещавший нас, сказал мне однажды: «Душа радуется, видя твое счастье, поздравляю тебя». «Искренне скажу спасибо, – отвечал я, – когда ты через 10 лет поздравишь меня».
1: Увы, этого не случилось. Время неумолимо внесло свои коррективы в обстоятельства семейной жизни композитора. А между тем работа над оперой «Иван Сусанин» подходила к концу. Из записок Глинки.
0: В зиму с 1835 на 36 год я познакомился с артистами русской оперы и мало-помалу начал разучивать мою оперу. Господа артисты проходили со мной свои партии с искренним усердием. Несмотря на доброе расположение артистов, во время моих занятий с ними дело не обходилось без сплетен и неудовольствия. Директор Санкт-Петербургских театров Александр Михайлович Гедеонов писал мне письма с незаслуженными мною выговорами, будто бы я заставлял артистов петь в комнатах, где слишком накурено табаком, и что де от этого их голоса портятся. Я досадовал, но все-таки продолжал разучивать партии. В марте 1836 года граф Михаил Юрьевич Вильгорский устроил у себя репетицию первого акта оперы, за что ему вечное спасибо. Пели партии артисты, а хоры, не помню, какие именно певчие, только не придворные. На этой репетиции был Гедеонов, была также и матушка. Репетиция была очень удовлетворительна.

0: граф Михаил Юрьевич Вельгорский, о котором с благодарностью упоминает здесь Глинка, известный меценат и композитор, широко образованный человек своего времени. В прошлом столетии его дом в Петербурге был центром музыкальной жизни российской столицы. Здесь, начиная с 1826 года, на протяжении нескольких десятилетий устраивались концерты классической музыки, в том числе исторические циклы от Глюка до Беллини. В доме Вельгорского выступали многие знаменитые музыканты Европы. Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Роберт и Клара Шуман, Полина Виардо Гарсия. Будучи истинным ценителем музыки, он неизменно оказывал поддержку незаурядным отечественным талантам. И снова обратимся к запискам Глинки.
1: После репетиции у графа Вельгорского пошли хлопоты и снова сплетни. Мне надлежало добиться принятия оперы моей на сцену. Однако меня уверяли, что капельмейстер Катерину Альбертович Кавос, написавший когда-то и удачно музыку оперы «Иван Сусанин», сильно интриговал против меня. Время обнаружило противное. Он более всех других убеждал директора поставить мою оперу, а впоследствии вел репетиции усердно и честно. Наконец, обязали меня подпиской не требовать за оперу никакого вознаграждения. Таковую подписку дал я секретарю Гедеонова на квартире Нестора Кукольника. Вскоре Кавос начал репетиции в залах театра с квартетом.
0: Живший в России с 1798 года итальянский композитор и дирижер Катерина Альбертович Кавос состоял капельмейстером оперных трупп, а затем музыкальным директором оркестров петербургских императорских театров. Одновременно он преподавал музыкальные дисциплины в театральной школе и других учебных заведениях Петербурга. Не обладая ярким дарованием, Кавос был, однако, опытным и образованным музыкантом. Он вырастил не одно поколение певцов и музыкантов, сыграв тем самым положительную роль в развитии русской музыкальной культуры XIX века. Глинка продолжает в своих записках.
1: Кавос вел репетиции со свойственную ему деятельностью, только по привычке не соблюдал оттенков. В особенности пианиссимо, то есть очень тихо, никогда почти не выходило, а было что-то вроде меццо форте, то бишь средне громко. Равным образом он как-то не мог уловить настоящего темпа, а всегда брал его несколько медленнее или живее. Не помню, где именно и на какой репетиции мне артисты, положа смычки, усердно аплодировали. Признаюсь, что это одобрение меня более удовлетворило, нежели все изъявления удовольствия публики.

Репетиции продолжались, но уже без меня. От того ли, что я покупался в море в последнюю мою поездку в Петергоф летом 1836 года, или от другой причины, я начал жестоко страдать лихорадкою. Болезнь заставила меня сидеть дома. Когда же, несколько оправившись, я появился на репетиции, меня с трудом можно было узнать. Я похудел и позеленел до невероятной степени. Репетиции ведены были в залах и на сцене Александринского театра. Оперный театр был в ремонте. В скором времени, осенью, для пробы акустического достоинства залы оперного театра исполнили там квартет из моей оперы. Тогда же решено было дать мою оперу на открытие театра по возобновлении, и потому начали производить пробы на его сцене. В это время отделывали ложи, прибивали канделябры и другие украшения, так что несколько сот молотков часто заглушали капельмейстера и артистов. Незадолго до первого представления я имел счастье встретить государя на одной из репетиций. Молотки умолкли, и Петров с Воробьевой пели дуэт «Эс-дур» и, естественно, очень недурно. Государь подошел ко мне и ласково спросил, доволен ли я его артистами. В особенности ревностью и усердием, с которым они исполняют свою обязанность, отвечал я. Этот ответ понравился государю, и он передал его актерам. На последней репетиции я не был за болезнью. Эта проба была, как водится, в костюмах, с декорациями, освещением. Так как многие уже слышали отрывки из оперы моей, и публика ею интересовалась, то театр был полон. Князь Адоевский по окончании пробы письмом успокоил меня, уверяя, что успех первого представления не подлежит никакому сомнению. Наконец, в пятницу, 27 ноября 1836 года, назначено было первое представление оперы.

0: Успех оперы был совершенный. Я был в Чеду. И теперь решительно не помню, что происходило, когда опустили занавес. Меня тотчас после того позвали в боковую императорскую ложу. Государь первый поблагодарил меня за мою оперу. После императора благодарила меня императрица, а потом великие князья и княжны, находившиеся в театре. В скором времени я получил за оперу императорский подарок – драгоценный перстень. Он состоял из топаза, окруженного тремя рядами превосходнейших бриллиантов. Несмотря на блистательный успех, нашлись зоилы. Фаддей Булгарин напечатал в «Северной пчеле» две длинные статьи в декабре 1836 года или в январе 1837. Эти статьи любопытны, как шедевр музыкальной галиматьи, и ясно определяют степень невежества в музыке их автора. Некоторые из аристократов, говоря о моей опере, выразились с презрением. «C'est la musique des cochers» – это музыка кучеров. Несмотря на это, опера шла лучше и лучше. Театр усердно посещали. А где маломальски пели, там уже можно было найти, наверное, печатные пьесы из моей оперы, которая была, впрочем, исправнее переложена на фортепиано мною и Карлом Мейером, нежели напечатана издателем Снегиревым. Бумага была прескверная, да и не поспевали номера вовремя по требованию публики.
1: Опера Глинки действительно шла успешно. И публика, и интеллектуальная элита России почувствовали, что наконец-то появилась своя истинно национальная опера. Цвет русской мысли, русской литературы Пушкин, Жуковский, Гоголь, Вяземский, Адоевский и все, кому дороги были судьбы отечественного искусства, отечественной музыки, ликовали. Друзья Глинки сочинили в его честь шутливый канон. Авторами его были Вельгорский, Вяземский, Пушкин, Жуковский. Два куплета этого шуточного канона стали особенно знаменитыми. «Пой, восторги, русский хор! Вышла новая новинка! Веселись, Русь! Наш Глинка уж не Глинка, а фарфор!» За прекрасную новинку славить будет глаз молвы нашего Орфея Глинку от неглинной до Невы.

Петербургские и московские газеты и журналы печатали статьи и отзывы об опере. Из журнала «Московский наблюдатель» за 1836 год. Создать народную оперу – это такой подвиг, который запечатлеет навсегда имя господина Глинки в летописях отечественного искусства. Не прошло еще трех недель со времени появления на сцене «Жизни за царя», а уж мотивы ее слышатся не только в гостиных, где она теперь владеет разговором, но даже на улице. Князь Владимир Федорович Адоевский, музыкальный ученый, билетрист, композитор, друг и почитатель Глинки, выступил в газете «Северная пчела» со статьей под названием «Письма к любителям музыки об опере господина Глинки «Жизнь за царя». Его мысли о Глинке и русской музыке, высказанные в этой статье, оказались пророческими. С оперою Глинки является то, что давно ищут и не находят в Европе. Новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период – период русской музыки. Такой подвиг есть дело не только таланта, но гения.

С более стесненным сердцем, чем обычно, вошел я на следующий вечер в концертный зал. Он был набит до отказа, многим дамам не хватало мест. Но песни, которыми мы открыли вечер, были по нашим скромным требованиям исполнены весьма хорошо. И хоть тенор на этот раз был слабее, но зато в нашем распоряжении оставались еще силы, которым мог бы позавидовать и любой большой хор. Один наш ночной сторож и толстяк, школьный ректор, обладали басами такой звучности и мощи, что свободно заполняли малейшие пустоты, которые оставляли более высокие голоса. Раздались горячие аплодисменты, и певцы, и слушатели городка были вполне довольны друг другом. Мало-помалу программа дошла и до сонаты «Фантазия». Только что отгремели аплодисменты, которыми наградили прекрасную песнь Людвига Бергера, и я сел за рояль. В зале воцарилась тишина. Глубоко вздохнув, открыл я ноты и окинул беглым взглядом публику. Все эти лица, глядевшие на меня, вызвали у меня непонятный ужас. Но, к счастью, я увидел и карие глаза Анхен, широко раскрытые, они радостно глядели на меня, и в то же мгновение чудовище превратилось для меня в благосклонное ко мне существо. Я храбро взял несколько аккордов, предвещая начало. «О, святой маэстро! Я сделаю все, чтобы довести до людских сердец твои золотые звуки. Пусть они все испытают то же блаженство». Вот что пронеслось у меня в голове, когда я начал играть им моего Моцарта «Адажио». Я и сейчас думаю, что играл тогда хорошо. Я был захвачен красотой самой вещи и вдохновенным желанием передать и другим радость ее познавания. Полагаю, и теперь, что даже такой знаток, как старая моя учительница, похвалила бы меня. Но она никогда не посещала открытых концертов.

Я добрался уже до последней страницы Андантино, когда услышал, как по рядам пронесся шепот, и эти посторонние звуки ворвались в мою игру. Я испугался. Значит, меня не слушают? И виной тому я, ведь не Моцарт же. С неприятным чувством приступил я к Аллегро. Это чувство было тем более сильно, что во второй части одно место мне пришлось особенно долго разучивать, но я довольно-таки быстро успокоился. Есть же люди, до которых доходит только трубный глаз. Какое мне до них дело? Одно только меня беспокоило. Толстяк, школьный ректор, во время моей игры надвигался прямо на меня все ближе и ближе. Мало ли, какие у него могли быть намерения. Может быть, он решил снять нагар со свечей, и большие медные щипцы могли обрушиться мне на клавиши, а, быть может, он вздумал переворачивать мне ноты, чего я ни в коем случае никому бы не позволил. Я заторопился, чтобы успеть проиграть вторую страницу, прежде чем его толстая рука влезет в мои ноты. Это помогло. Ректор застыл, как прикованный. Я уже перевернул страницу и приближался к тому злополучному месту, но вдруг услыхал, как скрипнула внизу дверь, ведущая в зал, и заметил, что все головы дружно повернулись назад. Снова по рядам пронесся шепот, более громкий, чем в первый раз. Я не понял причины, но дыхание в груди у меня остановилось, и вдруг голос возле меня отчетливо произнес: «А я думал, он приедет только завтра. Как это мило с его стороны!» Значит, он все же приехал. Удар был оглушительный. Что я мог дать своей игрой этому человеку, этому большому художнику? Где же он теперь сидит или стоит? Это его глазами глядит на меня из зала сотни лиц. И вот я это ясно почувствовал. Он напрягает слух, стремясь не упустить ни одного звука. Страх вихрем пронесся в моем мозгу, пальцы внезапно одеревенели и едва нащупали несколько тактов, а потом меня охватило непреодолимое и полное безразличие. Ко мне словно вернулось прежнее, давно забытое состояние. Мне вдруг показалось, что рояль стоит на своем старом месте в гостиной моих родителей. Внезапно возле меня очутился отец, и вместо того, чтобы ударить по клавишам, я схватил его привидевшуюся мне руку.

Что было дальше, не помню. Когда я пришел в себя, я сидел на стуле в комнате за сценой, где мы оставляли обычно верхнюю одежду. Помнится, я кому-то сказал, что заболел. Сильно нагоревшая свеча тускло освещала стены комнаты. Вокруг лежали груды темных одежд. Все это выглядело довольно мрачно. Вот так же, помню, я сидел однажды мальчиком. Только тогда я не был окончательно раздавлен, как теперь. Да и глаза мои на этот раз были сухи, и никто не стучал в дверь и не просил подняться к отцу. Теперь я был уже взрослым. Мой бедный, мой дорогой мальчик, как давно уже ушел из жизни тот, кто произнес эти слова? И вдруг до моего слуха донесся из зала громкий гул голосов. Не знаю, может быть, я его просто раньше не слышал, или этот гул раздался только сейчас, но меня охватил прежний ужас. Он погнал меня прочь из комнаты, из дома. С непокрытой головой, без пальто, выбежал я на улицу и шел все дальше, не оглядываясь, за ворота, за город. За воротами тянулись липовые аллеи, они переходили в широкую пустынную проселочную дорогу. Я шел все вперед и вперед, без цели, без мысли. Один только ужас перед миром, перед людьми терзал мой мозг. Далеко от города дорога поднималась вверх на холм, который с одной стороны круто обрывался вниз. Под обрывом стремительно мчался поток. Вода бурлила совсем близко от меня. Помню, на востоке стоял в небе тонкий лунный серп. Он не светился, а только четко вырисовывался в темном ночном небе. Мрак окутывал землю. Я взошел на вершину. У дороги под деревом лежал большой валун, нависая над самой водой. Не знаю почему, но я на него опустился. Было начало марта. Ветви над моей головой были еще голые. От ночного ветра они стукались друг о дружку. Время от времени на мои волосы падали капли и прохладными струйками сбегали по лицу. Но за спиной у меня, глубоко внизу, журчала вода неумолчно, монотонно и усыпляюще, как колыбельная песня. Я прислонился головой к влажному стволу и прислушался к коварной мелодии волн. «Да-да, уснуть», — подумал я. Если б можно было уснуть. И до меня как бы донеслись голоса, взывая ко мне. Внизу, там, внизу, прохладный покой. Все более и более, обволакивая меня сладостными, тоскливыми звуками Шуберта, они проникали мне в сердце.

Но внезапно издалека до меня донесся звук шагов, и вдруг, словно очнувшись, я вскочил на ноги. Ведь я не был лирический подмастерье Мельника из шубертовской песни. Я был всего-навсего сыном дельного практического человека. Я и теперь не имел права позволить себе нечто подобное.

0: шаги со стороны города все приближались, а рядом с ними слышался дробный перестук лапок. Бежала, должно быть, маленькая собачка. Сомнений быть не могло. Это шла она в сопровождении своего маленького спаниеля. Так значит, существует все ж таки на свете человеческая душа, которая меня не забыла. Сердце у меня колотилось так, что спазма сжала горло, не знаю, от радости или от страха, что ошибусь. Но из темноты до меня донесся, как луч света, ее милый голос. «Господин Валентин! Это вы, господин Валентин?» Пристыженный я ответил. «Да, Анхен, конечно, это я. Как вы сюда попали?» Она уже стояла передо мной и взяла меня за руку. Я всех расспрашивала в городе. Люди видели, как вы за ворота вышли. Но вам нельзя было сюда идти. Совсем одна на пустынной дороге. Я так боялась, что вы заболели. Боже мой! Почему же вы не пошли домой?
1: Нет, Анхен, — сказал я не заболел.
0: Это была ложь. Она срывается с наших губ от душевной муки или стыда. Я только слишком много возомнил о своих способностях, в которых мне отказал Бог. Молодые руки обвелись вокруг моей шеи, и головка шаловливой Анхен, сотрясаемая рыданиями, легла мне на грудь. — Какой у вас вид! — прошептала она. — Без шляпы, без пальто. — Да, Анхен, я совсем забыл об этом, когда уходил. Маленькие ручки еще крепче обняли меня. Глубокая тишина царила на широкой, окутанной мраком равнине. Собачка примостилась у наших ног. Со стороны можно было подумать, что здесь заключают союз на всю жизнь. На самом деле это было прощание. При этих словах мой тихий собеседник заглянул в стакан, который взял в руки. Точно со дна его восстали вновь мечты его юности. В полураскрытое окно донесся крик, пролетающий в вышине птиц. Он поднял глаза. — Вы слышали? — спросил он. — Вот такой же крик перелетных птиц прогнал нас в ту ночь домой. Весь обратный путь мы прошли, держась за руки. А на завтра ко мне спустилась из своей клетушки в мансарде старая сеньора Катерина. Она была вне себя от возмущения. — Перед этими жалкими людишками! — воскликнула она. — Вы просто не умеете выступать, мсье Валентин! Смотрите, вот так! Вот так выступала я в свое время перед огнями рампы! И она, драпируясь в шаль, встала передо мной в героическую позу. Хотела бы я посмотреть, кто посмел бы заткнуть мне глотку. Даже перед великим маэстро и то я почти не робела. Но что мне с того? Да и потом, в тот же день я узнал, что мой бывший однокашник, в свою очередь, предполагал обосноваться в нашем городе и заняться преподаванием музыки. Вероятно, как исполнителю ему не очень-то посчастливилось, но он обладал тем, чего мне не хватало. Я знал, что мне надо уехать. И вот через несколько дней Анхен помогала мне укладывать мои сундучки, и ни одна слеза скатилась из ее сострадательных глаз на мои старые книжки. Под конец мне же пришлось ее утешать.

0: О том, куда направить свои стопы, раздумывать мне не пришлось. Правда, в родном городе у меня не было ни кола, ни двора, но за городскими воротами могила моих родителей. Когда, прибыв на место, я выложил из сундучков свое добро, то нашел среди нот хорошо знакомую мне хрустальную коробочку, доверху наполненную мятными постилками. Добрая сеньора Катерина. Ей все же хотелось непременно вручить мне почетную премию. Однако уже поздно. Неожиданно прервал он себя, вставая и вынимая из кармана большие золотые часы. Уже давно перевалило за тот час, когда добропорядочные бюргеры ложатся в постель. Что подумают мои старики-отбельщики?
1: — А как же Анхен?
0: — спросил я.
1: — Что же стало с Анхен?
0: В эту минуту он занят был тем, что выдворял обратно на крюк длинную трубку, которую я для него снял. Он обернулся ко мне, и на лице его я снова увидел так красившую его тихую детскую улыбку.
1: — Санхен? — переспросил он.
0: — То, что обычно случается с молодыми задорными девушками. Она стала серьезной женой и матерью. После того, как она облегчила нашей сеньоре Катерине, преданно ухаживая за ней, как я смею надеяться, ее уход с жизненной сцены, она вышла замуж, правда, не за принца, но все же, как смиренно призналась своей старой приятельнице, за славного школьного учителя. Уже много лет они живут в нашем городе. Недавно, когда вы меня встретили, я как раз выходил из их дома.
1: — Так значит, Анхен, мать вашей любимой ученицы?
0: Он кивнул. — Правда ведь жизнь обошлась со мной не так уж сурово, а?
1: — Ну, а теперь все-таки спокойной ночи. И не забудьте о бюргере.
0: Он взял свою серую шляпу и вышел.
1: Я свесился из окна, и когда он показался внизу, еще раз крикнул ему «Доброй ночи!»
0: И потом поглядел, как при бледном свете фонарей он торопливо шел по улице, пока, наконец, не исчез во мраке. Город давно уже погружен был в глубокую тишину ночи. Во тьме, окутавшей землю и под бездонным темным небом, зыбился сном мир людской со всеми его неразрешимыми загадками. —

Всем известно, человек, который тебе не приглянулся с первого взгляда, то ли из-за непривлекательной внешности, ну или из-за неприятной манеры вести себя, да или просто без видимой причины, вызывает неприязнь. Нередко, однако, бывает так, что стоит тебе разговорить,

симпатиями и антипатиями к окружающему нас внешнему миру. Есть живые существа, которые вызывают одновременно отвращение и брезгливый страх. Что может быть гнуснее змеи, крысы, скорпиона, сороконожки и прочей нечисти? Лично я питаю особое отвращение ко всякого рода паукам. При виде паука меня охватывает смешанное чувство отвращения и брезгливости и желание поскорее уничтожить его. В доме опять ни гроша. Пятница. Мне обязательно нужно заработать хоть малую толику, чтобы в субботу и в воскресенье мои домочадцы не сидели без хлеба. В этот день недели я всегда легче раздобываю деньги. Для меня основной источник дохода – это гонорары за рассказы. Если в пятницу я отнесу в журнал готовый рассказ, то получу деньги. С утра я засел за работу. Перерыл свои записи, 3 толстых папки. Просмотрел множество заметок. Ничего подходящего не попадалось. Некоторые наброски я делал 50 лет назад. Они все лежат и лежат и ждут своей очереди. Да, день сегодня явно неудачный. Но, невзирая ни на что, я должен раздобыть деньги. Я снова берусь за старые записи. Нет, из этого наброска ничего не выйдет. Из того тоже не получится. Только мы, литераторы, живущие в отсталых странах и вынужденные зарабатывать себе на жизнь пером, знаем, как мучительны поиски темы. Ведь пишешь не газетную статью, не фельетон, а рассказ. Я ерзаю на стуле. Большой медный таз, который служит мне пепельницей, переполнен недокуренными сигаретами, которые я бросаю в таз одну за другой, даже не гася. Я пью чай. Вдруг звонок. Как раз в тот момент, когда в голове мелькнула мысль, и она исчезла, вспугнутая звонком. Мои домочадцы, конечно, ничего не слышат. И почему же никто не подойдет? Когда позвонили в третий раз, я поднялся и направился к двери. Это был соседский ребенок. Ему что-то нужно. Я вернулся к себе в комнату. По радио передают скверную турецкую песню. Скорее бы она кончилась. Я не хочу отвлекаться от работы, но все-таки пришлось подняться и выключить радио. Ну что за гвалт там во внутренних комнатах? Замолчите, хочется мне крикнуть. Да боюсь обидеть моих домочадцев. Все могут на меня обижаться, а всегда виноват я. И они правы. Да нет, они в самом деле правы. Опять звонок. Это молочник. Рассказ. Звонок. Молоко! Кричит снизу молочник. Подойдите кто-нибудь, пришел молочник, зову я. Мне кричат. Молоко есть, больше нам не нужно, пусть приходит завтра. Молоко есть, приходите завтра, повторяю я из-за двери. Сегодня я должен доделать рассказ. Кто-то вошел ко мне в комнату. Нет, так дальше продолжаться не может. Я совсем издерган. Мне нужен отдых, и не меньше месяца. Тогда я смогу прийти в себя. Но деньги нужно получить сегодня. Я что-то бормочу, не расслышав вопросы. Мне отвечают в сердцах. Значит, я сказал не впопад. Ну, ладно, ладно. Пусть только поскорее оставит меня в покое. Я должен работать. Поднялся. Пошел в ванную. Мне, правда, не очень нужно было туда. Заглянув в ванну, я увидел малюсенького паука с красноватым животом, который барахтался на дне. Это какого-то особого вида паучок. Не из тех, что плетет паутину. Бывало, я и раньше видел насекомых в ванне. Первым моим побуждением всегда было поскорее избавиться от негодной твари. Я пускал воду, и поток смывал непрошенного гостя. Но сейчас я не открыл кран. Я не мог оторвать глаз от паука, который копошился у белой скользкой стенки ванны, стараясь взобраться на нее. Чуть только он поднимался по стене, как падал на то же место, и все начиналось сызново. Было видно, паук не сможет выбраться из этого белого плена. Но я медлил открыть воду и пустить паука в водосточную трубу. И пристукнуть его я тоже не собирался. Смерть для него в данном случае была бы избавлением. Я занял нейтральную позицию наблюдателя. Малюсенький паук в белой-прибелой тюрьме. Постояв еще немного, я вернулся к рабочему столу.
Опять.

0: схватился за старые записные книжки. Сколько лет я уже занимаюсь литературой. Я набил себе руку и с легкостью могу смастерить рассказ из какого-нибудь пустячка. Но мне, маститому писателю, как-то неловко так размениваться. У молодых в данном случае преимущество. Их ремесленничество не так предосудительно. Ох, а рассказа-то все нет. Нет, я должен, я обязан писать. Писатель вынужден иссушать свои мозги, чтобы прокормить семью. К этому его вынуждает обстоятельство. «Обед подан!» — зовут меня. Теперь я уже за другим столом, обеденным. А после обеда снова сажусь за письменный. Что если пересаживание от стола к столу взять сюжетом для рассказа? Как бы только после появления такого рассказа меня не перестали бы замечать те, кто недавно объяснялся мне в любви. Он уже не может писать, как писал прежде, скажут они с притворным сочувствием, качая головой. Даже хозяин журнала, который считает меня хорошим писателем, очень обрадуется, если я напишу плохо. Где его прежние рассказы? Он уже не сможет дать ничего интересного, будет он говорить кому ни попадя. Если даже я напишу не хуже и не лучше, чем писал прежде, он может не принять рукописи, сказав, что ожидал от меня чего-то выдающегося. Паук не выходит у меня из головы. Я иду в ванную. Почему? Да так просто. Иду и все. Паук все там же. Он не оставляет попыток выбраться. Ну и пусть карабкается. Подъем, падение. Падение, подъем. Да, не выйти тебе из этой белой ямы. А у меня нет никакого желания убить тебя и тем самым избавить от мучений. Человеку давали разные определения. Человек — это смеющееся животное. Мыслю — значит, существую. Человек — думающее животное. Человек — разговаривающее животное. Человек — самое совершенное животное. По-всякому определяли сущность человека. По-моему, человек — это мучающее животное. Потому что никто не умеет так мучить, как человек. Но, полнее и точнее, это определение будет звучать так. Человек – мучающее и мучающееся животное. Оставив паука, я возвращался к своим мукам за письменным столом. Вечер уже был на пороге. Ну, когда же я раскачаюсь? Еще раз просматриваю заметки, которые могли бы подойти. Стараюсь закрутить сюжет. Но опять звонок. В комнату врывается крик с улицы. Там драка. Входит мой приятель. Он решил навестить меня сегодня. Мы садимся, пьем чай. А чистые листки бумаги лежат и ждут рассказов. Говори, говори, говори. Гость пришел за тем, чтобы одолжить у меня 20 лир. У него, значит, дела похуже, чем у меня. Я даю. Потом появляется инспектор. Принес счет за электричество. Оставьте счет, мы внесем деньги позже. Звонок. Крики на улице. Листки на письменном столе. Паук в ванной. Иди ужинать! Я иду в ванну вымыть руки. Паук все еще борется за свое спасение. Взбирается, скатывается, падает на то же место. Мы ужинаем. Потом... Ну что я за брюзга? Что за тяжелый человек? Ну посмейся же немного. Ну поиграй с детьми. Теперь уже входят трое гостей. Я их оставляю и иду в ванную к пауку. Бедняга совсем выбился из сил. Гости ушли. Домочадцы укладываются спать. Замолчало и радио. Фух. Наконец-то наступает тишина. В ванне паук, Я за рабочим столом. Сейчас я по-настоящему примусь за работу. Набросал несколько сюжетов. Ни один пока не нравится, ни один не разворачивается в хороший рассказ. Я зачеркиваю, пишу, снова зачеркиваю. Сегодня ночью у меня должен получиться хороший рассказ. Завтра, в субботу, пораньше, с утра я сдам его издателю и получу деньги. Ну, не можем же мы на воскресенье остаться без денег. От напряжения у меня набухли веки и клонит ко сну. Я встаю, прохаживаюсь по комнате. Чтобы прогнать сон, иду в ванную, ополаскиваю лицо холодной водой. Паук в ванне все еще не выбрался на волю. Вернувшись к столу, посмотрел то, что уже написано, убеждаюсь, что получается совсем не смешно. Читатели хотят, чтобы я их рассмешил. Издатели именно за это платят мне деньги. Я склоняюсь над чистыми листами. Незаметно дрема овладевает мной. Я просыпаюсь от удара головой об стол. Смотрю на часы. 3:30. Самое лучшее сейчас — лечь в постель и встать пораньше утром. Сейчас у меня ничего не выйдет. Вдруг мне приснится вещий сон. Не раз бывало, засыпая с мыслями о рассказе, я во сне сочинял его. И очень удачный. Но прежде чем лечь, я зашел в ванную. Паук продолжал добиваться свободы. Настойчивость этой твари восхищает меня. Сон как рукой снял, и я с любопытством слежу за ним, присев на край ванны. Тело паука состоит из двух сочленений. Меньшее, переднее, красноватого цвета. Заднее, темное, темно-красное. 8 ножек. 4 справа. 4 слева. Будто стремясь вонзить все свои 8 ножек в белый кафель, он карабкается, карабкается вверх, и падает. Потом долго барахтается в воде, скопившейся на дне. Выбравшись из лужи и, как мне кажется, пошатываясь, подползает к стенке, останавливается ненадолго, отдыхает. Собирает силы. Затем снова пытается взобраться наверх. С неимоверными усилиями, продвинувшись немного, он скатывается вниз, падает на спину и беспомощно перебирает всеми 8 ножками, пытаясь перевернуться на живот. Зацепившись за что-то, встает на ножки. Ясно, у него нет сил шевельнуться. Уже 20 часов он пытается вырваться из этой белой темницы. Должно быть, он уже не видит возможностей для спасения и предоставил себя смерти. Нет. Нет. Вот снова ползет. Опять начинает карабкаться. Поскользнувшись, падает. Я неотрывно слежу за ним. Голова у меня свежая, как будто я только поднялся после долгого и глубокого сна. Быстро иду в комнату, беру там британика, нахожу статью «Пауки» и возвращаюсь в ванную. Паук неутомимо борется, а я читаю статью в энциклопедии. Наблюдая за пауком, я перестал чувствовать к нему отвращение. Наоборот, во мне зародилось что-то вроде симпатии. «Неужели ты не испытываешь сострадания к этой букашке?» — говорит во мне голос. «Убей его! Избавь от мучений!» А другой возражает. «Пусть сам спасается!» «Мне жаль взять и раздавить его. Свое право на жизнь этот 8-ногий Сизиф отвоевывал с завидным упорством. Давай, Сизиф, смелей, вперед!» Карабкайся на белые стены. Может, взять и вытащить его из ванны, отпустить беднягу. Пусть живет, подсказывает мне голос. Но я не могу преодолеть в себе физического отвращения. Я брезгую притронуться к нему. И в то же время испытываю большое уважение. Я хочу, чтобы он спасся. И не могу преодолеть чувство брезгливости. Пусть или сам умирает, или сам выбирается из ванны. 4 стенки у ванны, 3 отвесные, а 1 чуть-чуть поката. И вот я вижу, паук направился к этой покатой стенке. Подумать только, он направился к покатой стенке. Что его толкнуло к ней? сообразительность, инстинкт. Такого поворота дела я не ожидал. Больше 20 часов пробивал он себе дорогу по вертикальным стенкам, а когда ему это не удалось, он пытается подняться по наклонной. Ползет и ползет. Вперед. Прошел половину пути. Вот остановился и отдыхает. Снова вперед. Как только ножки начинают соскальзывать, он поворачивается бочком и ползет наискось. Браво, браво! Вот молодчина! Нет, ты должен жить. Осталось уже совсем немного. Ну, еще одно усилие. Ты преодолеешь стену, а затем я тебя убью. Ну, вот он опять падает. Мне от души жаль его. Ведь он добрался почти до самого верха. Он отдыхает на дне ванны, собирает силы и снова атакует стену. Вперед и вперед! Жми, жми! Он снова у самого верха. Вот он доходит до ровной площадки. Остановившись и оглядевшись, куда-то быстро-быстро бежит. Сейчас я раздавлю его. Мне противно к нему притронуться, потому-то я и уничтожу его. Нет, нет. Как можно уничтожить такого молодца? Попросту говоря, я испытываю настоящее уважение к пауку, сумевшему освободить себя от мучительного заточения. Браво! Браво! Восьминогой Сизиф, ты имеешь право на жизнь. Я выхожу из ванной. Уже настало утро. 6 часов. 2,5 часа. Я наблюдал за пауком. Здравствуй, новый день. Невольно в голову пришла мысль о людях, карабкающихся по жизни, как паук по стенке. Я думаю о моем народе, ведущем борьбу за свое существование. Мне совсем не хочется спать. Я сажусь за стол и пишу о восьминогом Сизифе. Слова, фразы ложатся сами. Я не замечаю времени. О, вряд ли я застану сейчас кого-нибудь в журнале. Ну, что поделаешь. В воскресенье мы встретим без денег.
1: У Театры Белорусского радио гучить радиопостановка «Книга ноши» поводле одноименной новеллы письменника Владимира Краткевича. Постановка режиссера Марины Троицкой. У роли Буткевича народный артист СССР Виктор Тарасов. Гануся – артистка Алла Доухая. Корч – народный артист СССР Борис Платонов. Год запису 1965.
2: Кто там еще?
3: Можно ли вас спросить?
4: Мой сябра, книгоноша.
3: Добрый день. Походьте, походьте,
4: коли нас сказал, добрый день.
2: Вельми цікаво, что вы именно як раз зараз пришли.
3: Я уже думаю, сегодня не заходить. У нас были вечерние лекции. А книжки я для вас еще учора подрыхтовал.
2: Дякую, давайте. Давайте их сюда, дороженьки. Так, так, это добро, добро. О, и ту, что я просил, не забыл. Это добро, так, энциклопедия. А что, сёмый том блока? Вот порадовали старого. Бо восьмый у меня есть, а сёмый я в свой час не забрал. Дякую, дякую.
3: Пожалуйста. Я выписал для вас этот том зречицы. Mm-hmm. Разумеете, приехал один наш студент и сказал, что бачил в книжном магазине именно той том, якого у вас не хапая. А что вы читаете, профессор? Можно поглядеть?
2: Не только можно, а и необходно. Коли вы не читали это оповедание, обовязково прочитайте.
3: Книга-ноша. Навела у Владимира Короткевича. Цікаво.
5: Ви ж, напевно, думаєте, що книгоноші завжди були такі поважані люди, як зараз, а? І їх зустрікали з гарячими обдимками, як, наприклад, я вас, а?
3: Ні, що, ви лише не зовсім дурним, професор. Я ж ведаю...
5: Нічого ви не ведаєте, дороженькі. Як починали свою почесну, високородну справу перші книгоноші? Ведаєте, а? Ось я і про то і кажу. А хочеться послухати гэтую навелу?
3: Вельми. Калі ласка, професор, прочитайте.
5: Добра. Ну, садіться зручней.
3: Дякую.
5: Сядайте. Так, ось і слухайте. У сосновым лесе молиться, у берозовым любиться, у дубовым волю ковать, у яловым душу дьяволу продавать.

0: Не с места! Стреляю! Старт! Споймал!
1: Тримайся його, прапорщик! А, ось ты! На гук стрелял. Это той, что шумел. Догонитесь ж! Догонитесь уже за другим! Холеры!
2: Не моя гнаться!
3: У тебя на вот своей долоне нельга бачить.
2: Запали ліхтар.
3: Зараз.
1: Ось он. Ось он лежит. Куля пробила ему скронь и вышла у потилицу. Ах, як моцно тримаю короб с книгами, быцем не хоче отдавать его у чужие руки.
0: Газите ліхтар. Перестреляют, як собак.
1: Наурад ці. У них была зброя, это ж книга нож.
0: Все одно. Пошли. Не сдогадались. А может, забитый свояк тому? Треба было зробить засаду и чакать. Зробить выгляд, что пошли и чакать. Вернулся б. Напевно, это корч был. Йон и утекал, бо думал, что другие утекали так само.
1: Киньте, что вы крумкач?
0: А что ж? Гэтак подцелить у темры, ого. А вы что, шкадуете?
1: Молоды.
0: Та-та-та-та-та. Киньте! Усе одно придут по труп. Не покинуть же треба думать непохаванного. Словом, лухта. Везем его в местечко до областного управления. Може, хлопца познают.
4: Кину прапорщик в мястечко. Нехай вартує забитого. А сам поеду у повет доложу. Все ж таки это я зловил. Знов поручник спихне на мене самое неприемное. Придется, видать, остаться у мястечку с небожчиком. Ах, як неприемно. На его глядеть, молоды, белявы, волосы хвалистые. На мертвом твары вырос здивление. Так, шкода, шкода, вельми шкода, хлопцы. И на что было одразу стрелять? А треба было поспробовать зловить его живого. Жива дергаты вольки.